должен пострадать за имя мое. Посему не признающий его, который был избран Богом для того, чтобы смело возвещать имя его, потому что он был послан к вышеупомянутым народам, презирают избрание Божие и сами себя отлучают от общения с апостолами. Ибо они не могут ни доказать того, что Павел не апостол, тогда как он был избран для этого, ни доказать того, что Лука лжец, тогда как он со всей тщательностью возвещает нам истину. Может быть, для того Бог и сделал то, что Лука представил очень многие евангельские истины, которыми необходимо должны все пользоваться, чтобы все, исследуя его последующему свидетельству о деяниях и учении апостолов, имея неповрежденное правило истины, могли спастись. Итак, его свидетельство истина и учение апостолов явно и твердо и ничего не скрывает, потому что они не учили иному в тайне, а иному явно. Такие ухищрения свойственны лжеучителям, худым обольстителям и лицемерам, как и поступают последователи Валентина. Эти люди говорят в толпе ради тех, которые принадлежат к церкви, которых они сами называют кафоликами и церковными, и своими речами увлекают более простых и обольщают их, подделываясь под наш образ речи, дабы их чаще слушали, и потом упрекают нас за то, что тогда, как они думают сходно с нами, мы без причины удаляемся от общения с ними, и тогда, как они говорят то же самое и содержат то же учение, мы называем их еретиками, и когда посредством своих умств не отвратят кого-либо от веры и сделают их своими беспрекословными слушателями, то излагают им отдельно неизреченное таинство своей плеромы. Но обманываются все, которые воображают, будто они способны отличить от истины то, что вероподобно на словах. Ибо заблуждение заманчиво и вероподобно и нуждается в прекрасах, а истина без прекрас и потому верена детям. Если же кто из их слушателей потребует объяснений или возразит им, о том утверждают, что он не способен принять истину, и совершенно ничего не говорят ему, называя его принадлежащим к существам душевным. А если кто, как овечка, отдастся им и последует их образу действия, их искуплению, то он надмевается и думает, что он не на небе, не на земле, но вошел в самую плерому, и уже соединившись с своим ангелом, ходит тщеславно и надменно, подобно петуху. Между ними есть, которые говорят, что человеку, приходящему свыше, следует держаться хорошего поведения, потому они стараются казаться важными на вид. Весьма многие, сделавшись презрителями, как бы уже совершенные, и живя без всякого уважения и с пренебрежением ко всему, называют самих себя духовными и говорят, что они уже знают место прохлады, которые внутри плеромы. Но возвратимся к прежнему рассуждению, когда ясно показано, что бывшие проповедники истины и апостолы свободы никого иного не называли Богом и не именовали Господом, кроме только истинного Бога Отца, Его Слова, господствующего во всем, тогда ясно должно оказаться, что они исповедали Господом Богом, Творца неба и земли, который говорил с Моисеем и дал ему уложение закона, который называл отцов, и никого другого не знали. Итак, учение и апостолов, и учеников их относительно Бога стало очевидно из их слов». Некоторые говорят, что Иисус был только сосудом Христа, в который свыше сошел, как голубь Христос, и показал неименуемого Отца, вошел в плерому непостижимым, невидимым образом, ибо он не был постигнут не только людьми, но и небесными властями и силами, и что Иисус был Сын и Христос Отец, а Отец Христа – Бог,
Другие говорят, что он пострадал мнимо, будучи по

природе чушь страданию. Валентиане говорят, что Иисус, который по домостроительству был тот, который прошел через Марию, и на которого сошел с горней области Спаситель, называемый также Христом, и тому, который по домостроительству сообщил свою силу и свое имя, чтобы через него упразднилась смерть, так они языком исповедуют единого Иисуса Христа, но разделены во мнении. Итак, Евангелие не знает другого Сына Человеческого, кроме рожденного от Марии, который пострадал, и не Христа, который оставил Иисуса пред страданием, но оно знает родившегося Иисуса Христа, Сына Божия, и что сей самый пострадал, воскрес, как подтверждает Иоанн, ученик Господа, говоря: «Сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели

По елику все вышеупомянутые еретики, хотя языком исповедуют единого Иисуса Христа, сами посмеиваются над собою, иное думая, иное говоря, ибо их мнения разнообразны, как я показал. Они говорят, что один пострадал и родился, это Иисус, другой, сошедший на него, это Христос, который опять вошел, и что тот, который произошел от Демиурга, или есть по домостроительству, или который родился от Иосифа, подвержен страданию, и на него из невидимых и неизреченных мест сошел тот, которого они признают непостижимым, невидимым, бесстрастным, то они уклоняются от истины, потому что мысль их удалилась от того, кто есть истинно Бог, не зная, что его единородное слово, всегда присущее роду человеческому, соединилось со своим созданием по воле Отца и сделалось плотью, и есть именно Иисус Христос, Господь наш, который пострадал за нас и воскрес ради нас, и опять имеет прийти во славе Отца, чтобы воскресить всякую плоть и явить спасение, и показать правила суда праведного всем им сотворенным. И так один Бог Отец, как я показал, и один Христос Иисус, Господь наш, имеющий прийти по всеобщему устроению и все восстановляющий в себе. Во всем же есть и человек, создание Божие. Поэтому и человека, восстановляя в себе самом, он невидимый сделался видимым, необъемлемый сделался объемлемым и чуждый страдания страждущим, и слово стало человеком, все восстановляя в себе, так что, как в пренебесном, духовном и невидимом мире начальствует слово Божие, так и с видимым и телесным оно имеет начальство, и, присвояя себе первенство и поставляя себя самого главою церкви, все привлечет к себе в надлежащее время. У него нет ничего неполного и неблаговременного, как и у Отца нет ничего несообразного. Ибо все это предведено Отцом, совершается же Словом, как прилично и как следует в надлежащее время. Поэтому, когда Мария побуждала его совершить дивное знамение вина и прежде времени хотела участвовать в таинственной чаше, то Господь, устраняя ее неблаговременную поспешность, сказал: «Что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой», ожидая того часа, который предуведен Отцом. Поэтому также, когда не раз люди хотели его схватить, сказано: «Никто не возложил на него рук, ибо еще не пришел час». Не время страдания, предуведенное Отцом, как и пророк Аввакум говорит: «Когда приближатся годы, ты будешь познан, когда придет время, ты явишься, когда смутится душа моя во гневе, ты вспомнишь твою милость». И Павел говорит: «Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Из сего видно, что все предуведенное Отцом Господь наш совершил в порядке, вовремя и в предуведенный и надлежащий час, будучи один и тот же, но богатый и многий. Ибо он исполняет богатую и многую волю Отца, так как он есть Спаситель спасаемых и Господь находящихся под его господством, и Бог созданных вещей, и единородный Сын Отца, и Христос предвозвещенный, и Слово Божие, воплотившееся, когда пришла полнота времени, в которое Сыну Божию надлежало сделаться Сыном Человеческим. Итак, вне домостроительства Христова все те, которые под предлогом знания думают, что один был Иисус, а другой Христос, а другой единородный, от которого опять Слово, иной Спаситель, которого эти ученики заблуждения признают произведением эонов, происшедших в несовершенстве, эти люди по наружности овцы,
ибо они кажутся подобными нам по образу выражения, а внутри они волки. Ибо их учение человека убийственно, вымышляя многих богов и представляя многих отцов, а уменьшая и на многое разделяя Сына Божия, их-то Господь повелел нам остерегаться, и ученик его Иоанн в своем вышеупомянутом послании заповедал избегать, говоря: «Многие обольстители пришли в сей мир, не исповедующие Иисуса Христа во плоти пришедшего. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за ними, дабы вам не потерять того, над чем вы трудились». И еще говорит в послании: «Много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, есть от Бога, а всякий дух, разрушающий Иисуса Христа, не есть от Бога, но от антихриста». Эти слова согласны с тем, что сказано в Евангелии, что Слово стало плотью и обитало среди нас. Поэтому еще в послании говорит: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Зная одного и того же Иисуса Христа, которому открыты врата небесные, ради принятия им плоти, он в той же плоти, в которой пострадал, и придет открыть славу Богу.

Когда ясно показано, что бывшее вначале у Бога Слово, которым все создано, которое также всегда было присуще роду человеческому, последние времена, согласно с временем, предопределенным Отцом, соединилось со своим созданием и сделалось человеком, то устраняется всякое возражение тех, которые говорят: «Если он родился в то время, то значит, прежде не было Христа. Ибо я показал, что Сын Божий вначале сущий у Отца, не существовать начал тогда, но воплотившись и сделавшись человеком, он снова начал длинный ряд человеческих существ и даровал нам спасение. Так что потерянное нами в Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию, мы опять получили во Христе Иисусе. Ибо невозможно было, чтобы человек, который раз был побежден и погиб через непослушание, сам воссоздал себя и получил награду за победу. Также невозможно было, чтобы получил спасение тот, кто впал под власть греха. То и другое сделал Сын, который есть Слово Божие от Отца происходящее, который воплотился и низшел даже до смерти и совершил домостроительство нашего спасения. Ему веровать, несомненно увещевая нас, Павел опять говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Затем продолжает: «Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И он представил основание, почему это сделало Слово Божие, говоря: «Ибо Христос для того и жил, и умер, и воскрес, чтобы владычествовать над живыми и мертвыми». И еще писавший Коринфянам говорит: «А мы проповедуем Христа Иисуса распятого», и прибавляет: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Кто же участвовал с нами в пище? Его именно проповедовал Павел: «Ибо я первоначально предал вам, — говорит он, — что Христос умер за грехи наши по Писаниям, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писаниям». Ясно, что Павел не знал другого Христа, кроме того, который и выстрадал, и погребен, и воскрес, который родился, и которого он назвал человеком, ибо, сказав: «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых», он прибавляет в объяснение причины его воплощения: «По елику смерть через человека, то через человека же и воскресение мертвых». И везде, где говорит о страдании Господа нашего, о человечестве его и о смерти, он употребляет имя Христа, как, например, в следующем месте: «Не губи своею пищей того, за кого Христос умер». И еще: «А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И еще: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». И еще: «От знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос», показывая, что не сходил на Иисуса, не способный страдать Христос, но что Он сам, будучи Иисусом Христом, пострадал за нас. Он, который почил и воскрес, который не сшел и восшел. Если же он не имел сам пострадать, а должен бы был улететь от Иисуса, то зачем он увещевал учеников взять крест свой и следовать за ним? Крест, которого он сам не взял, по мнению этих еретиков, а уклонился от страдания. Ибо что он говорит не относительно признания горнего креста, как некоторые осмеливаются толковать, но о страдании, которое ему должно было потерпеть, и сами ученики его имели понести. Это он показал в словах: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет, обретет ее, и что ученики его должны были пострадать ради его. Он говорил иудеям: «Вот я посылаю к вам пророков и мудрых и учителей, и некоторых из них вы убьете и распнете». И ученикам говорил: «Пред правителями и царями вы станете за меня, и некоторых из вас будут бить и убивать, и будут гнать из города в город». И так он знал и тех, которые имели потерпеть гонение, знал и тех, которые имели быть биты и убиты за него. И он не говорил о другом кресте, но о страдании, которому должен был подвергнуться сперва он сам, а потом ученики его. Поэтому он и давал им такое увещание: «Не бойтесь убивающих тело, душ уже не могущих убить, а бойтесь того более, кто может и душу, и тело послать в гиену». И увещевал соблюдать исповедание веры в отношении к нему, ибо он обещал исповедовать пред отцем своим тех, которые исповедуют его имя пред человеками, и отвергнуться тех, которые отвергнутся его, и постыдить тех, которые постыдятся исповедания его. И при всем этом некоторые из еретиков дошли до такого безрассудства, что презирают мучеников и порицают тех, которые убиваются за исповедание Господа и подвергаются бедствиям, предсказанным Господом, и в этом отношении стараются идти по стопам Господа, сделавшись мучениками страждущего Христа. Ибо когда взыщется кровь их, и они получат славу, тогда будут постыждены Христом, бесчестившие их мученичество. Из того, что Господь на кресте сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», обнаруживается великодушие, терпение, милосердие и благость Христа, так что Он и страдал, и прощал сделавших Ему зло. Ибо Слово Божие, которое сказал нам: «Любите врагов ваших и молитесь за ненавидящих вас», Он сам исполнил на кресте до такой степени, любя человеческий род, что молился за предавших Его смерти. Если же кто, как бы допустив двух существующих Христов, станет судить о них, то тот окажется гораздо лучше и терпеливее, и поистину благим, который среди самых ран и поражений и прочих причиненных ему страданий благотворит и не помнит сделанного ему зла, чем тот, который улетел и не потерпел никакой обиды и поругания. Это же самое идет и к тем, которые говорят, что он пострадал только по-видимому. Ибо если он не истинно пострадал, то нет ему благодарности. И если мы начнем действительно страдать, он окажется обманывающим нас, увещевая терпеть удары и подставлять другую щеку, тогда как сам он прежде не претерпел этого действительно. И как он обманул их, кажучись тем, чем он не был, так обманывает и нас, увещевая нас терпеть то, чего сам не претерпел. Мы будем даже выше учителя, когда терпим и переносим то, чего не потерпел и не понес учитель. Но как Господь наш есть единый истинно учитель, так истинно благ и терпелив Сын Божий, Слово Бога Отца, сделавшееся Сыном Человеческим, ибо Он сражался и победил, ибо Он был человек, подвязавшийся за отцов, и через послушание прекративший непослушание, ибо Он связал крепкого и разрешил слабых, и даровал своему созданию спасение, разрушая грех, ибо Он есть святейший и милосердный Господь и любящий человеческий род. Он соединил, как я уже сказал, человека с Богом. Ибо если бы не человек победил врага человеческого, то враг не был бы побежден законно. И опять, если бы не Бог даровал спасение, то мы не имели бы его прочно. И если бы человек не соединился с Богом, он не мог бы сделаться причастным нетления, ибо посреднику Бога и человеков надлежало через свое родство с тем и другими привести обоих в дружество и согласие и представить человека Богу, а человеком открыть Бога.
ибо каким образом мы могли бы быть причастными усыновлению Его, если бы не опять получили от Него через Сына общение с Ним, если бы Слово Его, сделавшись плотью, не соединилось с нами? Посему Он и прошел через всякий возраст, всем возвращая общение с Богом. Итак, те, которые говорят, что Он мнимо явился и не родился во плоти, и не сделался истинно человеком, доселе еще состоят под древним осуждением, предоставляя греху господство, так как, по их мнению, не побеждена смерть, которая царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Закон же, данный через Моисея, приходя и свидетельствуя о грехе, хотя устранил его царство, обличая, что он разбойник, а не царь, и показал его человеку убийцу, но отягчил человека, имевшего в себе грех, показывая его повинным смерти. Ибо хотя закон был духовен, но он только обнаружил грех, но не уничтожил, ибо грех господствовал не над духом, а над человеком. Ибо тому, кто предпринял убить грех и искупить человека, повинного смерти, надлежало сделаться тем, чем был он, то есть человеком, который был приведен в рабство грехом и находился под властью смерти, дабы грех был умерщвлен человеком, и человек ушел от смерти. Ибо как через непослушание одного человека, который был первоначально создан, многие сделались грешниками и потеряли жизнь, так надлежало, чтобы через послушание одного человека, который первый родился от Девы, многие оправдались и получили спасение. Таким образом, Слово Божие сделалось человеком, как и Моисей говорит, «Бог истинны дела Его». Если же он, не сделавшись плотью, казался как бы плотью, то не истинно было дело его, но чем казался, то он и был. Бог, восстановляющий в себе древнее создание человека, чтобы убить грех и упразднить смерть и оживить человека. И поэтому-то истинны дела –

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы продолжаем с вами разговор, начатый в прошлой и в позапрошлой нашей передаче, посвященный теме катехизации детям. Мы с вами говорили, что каждый христианин имеет от Бога послушание и призвание к проповеди Слова Божьего, к свидетельству о полноте благодатной жизни с Богом. Мало кто реализует это христианское предназначение, но это плохо, это ненормально. Ненормально, когда человек считает, что все его христианство ограничивается его личным присутствием за божественной литургией, его говением, его участием в божественной службе, его причащением, наконец, его личной молитвой утренней и вечерней. Когда за рамки вот такой жизни христианина выносятся все остальные. Когда христианин думает, что только один он предстоит перед Богом, а остальные не имеют к нему никакого отношения. На протяжении последних наших двух передач я говорил о том, что каждый христианин, он обязан быть свидетелем божественной жизни, сообщаемой нам через крещение, и той жизни, которая возрастает в нас в процессе нашей с вами православной христианской жизни. Я говорил, как можно, как я считаю, проповедовать христианину подросткам и детям. Сегодня давайте я изложу свои скромные, вот такие личные мнения, основанные, опять же, на личном, сугубо личном опыте, касающиеся преподавания закона Божьего и преподавания детям божественных истин, касающихся маленьких детей. Итак, сегодня третья передача из цикла «Катехизация», и мы говорим с вами о специфике преподавания маленьким детям. Повторяю, что это сугубо личные заметки священника Константина Пархоменко, то есть меня. Мое глубокое убеждение, что преподавать маленьким детям следует живо и увлекательно. По опыту известно, что урок в 45 минут, обычный, нормальный урок, тяжел для маленьких учеников 6-8 лет. Максимальная длительность урока для детей этого возраста должна составлять, как я уже сказал, максимум 30 минут. Дети могут внимательно слушать и дальше, но потом утомление сказывается, и они забывают то, о чем говорилось. Я специально опрашивал детей из двух групп, из двух классов. В одной группе я дал информацию на 30 минут, в другой на 45 минут. Через неделю, встретившись на уроке с ребятами, я спросил их, что они помнят о прошлом уроке. Показатели были выше в группе, у которых урок длился 30 минут. Тогда я поступил по-другому. Я рассказывал 25 или 30 минут, а потом 15-20 минут, то есть до звонка, просил нарисовать то, о чем говорил. Например, о Вавилонской башне. Просил нарисовать Вавилонскую башню. Или об Эдеме, в котором жили наши прародители. Или о потопе, или о Рождестве Христовом, о Воскресении Христовом. Здесь много можно вспомнить тем. Урок запоминался великолепно. Когда дети рисовали то, о чем мы сегодня на уроке говорили, они еще раз вспоминали то, о чем говорилось на уроке. Потом, кстати сказать, в конце четверти можно устроить выставку лучших рисунков, подарить символические призы. Дети очень любят рисовать, поэтому уроки закона Божьего ими воспринимаются еще лучше. Конечно, дорогие радиослушатели, если вы собираетесь преподавать маленьким детям закон Божий или говорить с ними о религии, пусть вы преподаете в школе, пусть вы общаетесь лично со своими детьми в семье, вам необходимо заранее продумать сложные богословские термины. Например, грехопадение. В чем оно состояло? Представьте себе, говорю я, ваша мама купила конфеты, положила их в сервант. Мама попросила не брать конфеты. Что, ей жалко? Конечно, нет. Просто мама даст нам, когда это будет нужно. Например, чтобы у нас не заболел живот, если мы съедим все конфеты натощак. Мама любит нас и лучше нас знает, когда дать конфеты. Мама просит: «Саша, пожалуйста, не бери конфеты. Я все равно для тебя их купила, я тебе их дам». Но Саша дождался, пока мама уйдет, поставил табуретку, залез в сервант, съел 3 килограмма конфет. Дети смеются. Саша отполз в сторону, после такого количества конфет, говорю, даже стоять трудно, спрятался за дверь, сидит и отдувается. Приходит мама и в ужасе видит, где конфеты, пропали. кричит: «Саша, где ты?» Саша не отвечает, потом выползает и охает: «Ой, мама, я съел все конфеты, но ты сама виновата, что ты их туда положила. Ты их от меня спрятала, а я взял и съел». После этого у Саши болит живот, он мучается, но не просит прощения у мамы. Злится на нее, что она купила столько конфет и положила в шкаф на видное место. «Ребята, — говорю я, — у меня к вам три вопроса. Во-первых, кто виноват, что у Саши болит живот? Второе, как вы думаете, если бы Саша попросила у мамы прощения, она бы простила его? И третье, в чем, как говорит церковь, грех или, проще по-нашему, вина Саши?» Вот такой рассказ, на самом деле я его опробовал реально на практике, он очень действенен, и он может помочь детям уяснить, что грех Саши именно в непослушании доброй и заботливой маме, а также в нежелании просить у нее прощения. После этого очень легко провести параллели с Эдемом и нашими прародителями, а затем с нами сегодняшними. С нами сегодняшними, которым Бог дает откровение, дает свою волю, дает свою благодать, дает закон, но мы постоянно отступаем от этого закона, постоянно предаем Бога, постоянно нарушаем заповеди, потом страдаем, мучаемся болями, скажем так, даже в животе, но мы никогда не покаемся. Многие из нас никогда не покаются. Я был свидетелем, как один катехизатор рассказывал детям про 10 заповедей Моисея. И вот этот человек, священник, талантливый, хороший катехизатор, запнулся на заповеди «Не прелюбодействуй». Это 7-я заповедь. Он, наверное, думал, что легко расскажет про заповеди и без подготовки, но тут споткнулся. Сказал: «Эта заповедь запрещает изменять жене мужу». Дети слушали и не понимали, что значит слово «измена». Спросили его: «Ну, в том смысле, — сказал катехизатор, — чтобы жена не ложилась с другим мужчиной». Я представил себе, какая мыслительная работа происходит в сознании детей. Что плохого, если жена полежит немножко с другим дядей? Подобных проблем можно было бы избежать, сказав, что заповедь «не прелюбодействуй» запрещает обманывать мужу и жене друг друга. Дальше можно рассказать, что любящие люди должны хранить это чувство единства, которое мы называем любовью, и всегда делать все вместе и ничего не скрывать друг от друга, и тогда они сохранят любовь и единство. Если для подростковой категории слушателей рассказ можно украсить научной терминологией, что придаст рассказу серьезность и фундаментальность, то для детей, напротив, можно рассказ о религии и о Боге упростить до предела. Кроме того, для детей можно украсить рассказ запоминающимися примерами и сравнениями. Это должно быть не просто какая-то история, не просто пересказ какой-то истории, когда-то бывшей, а как бы схваченный момент, фотоснимок того, что было. Помню, однажды я рассказал ребятам 7 лет, это был 1 класс, о том, как в сердцах Моисей швырнул скрижали с горы, и они брызнули осколками. Вот эти выразительные слова «в сердцах», «швырнул», «брызнули осколки», эти выразительные слова запомнились детям. И когда я попросил нарисовать их потом рисунок, один мальчик нарисовал гору и летящие в стороны куски скрижалей заповедями Божьими. «Куда там Малевичу или Кандинскому?» — сказал мне один художник, увидев этот рисунок. Рассказывая о потопе, детям 7 лет я предложил выглянуть им в окно. Был рассвет, небо серое и мутное. «Представьте себе, — сказал я, — что так было и тогда во время потопа. Долго-долго, целый год, лил дождь, дул ветер, в ковчеге было сыро и холодно. Семья Ноя куталась в шкуры, костер не зажигали, боясь пожара. Вздыхали животные, корм подходил к концу, люди и звери уже голодали. И вдруг солнце, ослепительное, яркое, все стало иным, небо очистилось, люди зажмурились, увидев ослепительное голубое небо. Потоп закончился, и люди закричали от радости, и звери почувствовали, что все кончилось, замычали коровы, заблеяли овцы, закричали обезьяны, птицы. Слон от нетерпения стал бить ногой в пол, так что ковчег задрожал». Конечно, можно ребятам, стилизуясь под современные естественно, научные представления, сказать маленьким даже, что потопа такого, который бы затопил всю Землю, и не было. Что был локальный потоп, затопивший какой-то регион Ближнего Востока. Что не была покрыта вся Земля, весь земной шар водой. Можно сказать, что и звери, и люди вели себя по-другому, но все это не так важно. В сознании детей отложилось, что был страшный потоп, была радость и благословение Божие, когда потоп закончился. Когда я предложил им выглянуть в окно, все дети выглянули и увидели серое, хмурое утро, и все на себе, в сердцах своих маленьких прочувствовали, что значит потоп, что значит холод, сырость, что значит... вот такая тяжелая гнетущая обстановка. И когда я рассказал про солнце, про радость, все пережили вот этот переход от тьмы, от мрака, от холода, от сырости, переход к свету, теплу, к какому-то радостному, блаженному бытию с Богом. В нашем рассказе, когда мы говорим детям о Боге, не должно быть ни одной никчемной общей фразы, чего так много в обычных богословских книгах. Все предельно ясно, конкретно и живо. Пожалуйста, воздержитесь от таких прекрасных, может быть, благочестивых слов, как «иже», «ибо», потому что детям они ничего не говорят, да, собственно, и взрослым часто не говорят. Но для детей, в сознании детей, эти могут слова нанести и еще один урон. Дети запутаются, они потеряют нить повествования. Все должно быть живо, все должно быть интересно, остро, реально. Каждое слово должно быть нужным в контексте нашего рассказа. А сейчас несколько слов о специфике преподавания подросткам. Нужно иметь в виду, что подростки в силу специфики психологии переходного возраста воспринимают вас всегда предубежденно. Они боятся, что их свобода и душевная, и физическая будет ограничена церковными предписаниями, канонами. Никто не знает, что это такое, но все боятся. Догматами. Этого боятся еще больше, чем канонов, и называют их догма. Например, «не нужны мне эти ваши догмы», и делают сердитое лицо. Настоящий катехизатор должен с юмором и доброжелательностью рассеять предубеждения. Нет страшных канонов и догм. Христианство не мучает, не истязает людей, не загоняет их в невыносимые рамки. Христианство не закрепощает, но, напротив, дает возможность развиться в полноту меры, освободиться от слабости, душевной нечистоты и комплексов. Конечно, нельзя никогда выступать против науки, потому что критический научный анализ – это, как кажется молодому человеку в этом возрасте, возрасте подростковом, единственно верный способ познания мира. Но тем не менее можно заметить, что Бог может превозмогать, побеждать законы природы в каких-то случаях. Эту победу закона природы в данном месте и в данное время, победу, произведенную Богом, мы называем чудом. Например, есть закон тяготения. «Как вы считаете, — спрашиваете, — этот закон абсолютен?» Ребята подозрительно смотрят. Провоцируйте их дальше. Ну вот, например, если выпрыгнуть из окна, можно полететь, а не упасть? Нет. А если мы возьмем парашют? Ах, тогда можно. Значит, мы не то чтобы отменяем, мы превозмогаем закон природы. Мудрый человек может победить закон. Закон, который кажется нам неумолимым и непреложным. Да что далеко за примером ходить? Каждое утро, когда мы встаем с постели, мы превозмогаем, то есть побеждаем закон тяготения. Значит, человек может, когда ему нужно, побеждать законы природы. Например, законы тяготения. А Бог, если мы считаем Бога могущественным, неужели мы думаем, что Он не в силах победить на какой-то момент закон природы? В качестве подтверждения можно привести пример со схождением благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Существует множество видеоматериалов, что этот огонь не жжет после своего появления некоторое время. Рассказать об этом, а еще лучше показать видеокадры, на которых люди прислоняют горящие факелом пучки свечей к лицу и держат их так и не обжигаются. Можно рассказать, конечно, о чем-то другом. В любом случае, нужно пояснить свой рассказ о чудесах каким-то желательно наглядным примером. Одним словом, следует показывать, что мы свидетели жизни с Богом. Мы православные христиане, мы не противники науки. Но мир богаче, разнообразней. И часто в мире происходят такие события, которые не укладываются в русло известных законов природы. Нет смысла опять напоминать, что катехизатор должен много читать и немало знать. Задан вопрос. Представьте себе, что задан вопрос. Скажите, вот вы говорите о воскресении Христовом. А что это такое? Есть ли доказательство, что воскресение Христа действительно состоялось в действительности? Оно было действительно? Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый. Да, это великое чудо, которое мы не можем постичь нашим слабым разумом. Это чудо, дорогие дети, постигается не умом, а верой. Правильно отвечено на вопрос? Правильно. Но мне, например, это кажется неимоверно скучным и тоскливым. Можно ответить на вопрос о событии воскресения Христова по-другому. Да, да, ребята, я думал над этим событием. Знаете, прямых доказательств воскресения нет. Никто, к сожалению, а может быть и к счастью, не сфотографировал это, не заснял на видеопленку. Но посмотрите, ребята, что говорит нам Евангелие. Гроб пуст, печати сорваны, стража бежала. Из Евангелия в Евангелие кочуют рассказы о пустом гробе. Так поразил всех этот факт, что все повторяют: гроб был пустой. Напомню, ребята, что гроб того времени был пещерой, которая заваливалась огромным двухтонным камнем. Камень обычно стоял на возвышении на маленькой площадке. Столкнуть его вниз, раскачав, мог и один человек, а вкатить обратно, то есть открыть вход в гроб, в эту пещеру, могли только около десятка молодых мужчин. Так делали в древности, чтобы избежать воровства, чтобы в гроб не забрались бродяги. И вот представьте себе, Евангелие сообщает нам, что камень какой-то неведомой силой отброшен. Заметьте, женщины приходят ко гробу и видят, что камень отвален, в греческом тексте выразительней «отброшен». Печати с гроба сорваны. Печати — это железные скобы, которые прибивались к стенам гроба и камню, закрывавшему вход. Римские печати сорваны, хотя за это сорвавшему печать полагались пытки и неминуемая смертная казнь. Но главное, стража бежала. Поясню, ребята, что если римский воин, стражник, покидал свой пост, его казнили. По законам римской армии его заживо сжигали в костре. И вот стражники увидели что-то такое, после чего бросили пост и бежали. Недаром евангелисты повторяют, что стражники бежали. Они увидели, эти стражники, что-то такое, что было настолько потрясающим, что страх перед смертью был ими забыт. Что произошло? Мы этого не знаем. Но с телом Иисуса Христа произошла такая перемена, что это тело физическое, страдавшее, умершее тело стало иным. Апостол Павел позже назовет это новое тело телом духовным. Это тело не подвластно отныне физическим и биологическим законам. Это некая трансформация, новый виток эволюции человеческой природы. Как бы подчеркивая, выделяя, что Христос стал иным, заметьте, евангелисты постоянно пишут, что Он мог проходить сквозь стены и запертые двери. Он, воскресший Христос, Он мог исчезать и появляться, мог оставаться неузнанным. Произошло нечто, что перевернуло опыт, обычный опыт людей. Стражники не боятся смерти, они что-то увидели. И апостолы, которым являлся воскресший, тоже не боятся смерти. Из запуганных, слабых, малодушных, да что говорить, если даже Петр трижды отрекся, апостолы превращаются в огненных провозвестников Евангелия. Из 12 только один умер своей смертью, это Иоанн Богослов. Остальные были замучены или казнены. Значит, апостолы видели нечто, что доказывает им, что смерти больше нет. Нет этого конца, нет этого небытия. Вот так можно ответить, думаю, на вопрос о воскресении Христовом подросткам. И ответ запомнится. И даже если не удовлетворит, то заставит задуматься. Заставит людей, этих детей, понять, что не все так просто, не все так примитивно в религии, что если есть верующие люди, значит, за этим что-то стоит. Кстати сказать, отвечая детям на их вопросы, а после каждого урока я советую предлагать детям задавать вопросы, отвечать на эти вопросы. Так вот, отвечать следует динамично, выразительно, но никогда не унижать и не обвинять собеседника. Тем более не следует пенять подростку, что он не знает того, что знаем мы. Можно сказать: «Вы не проработали этот вопрос», или «Вы не до конца разобрались в этой проблеме». Особенно сложно говорить с подростками о сексе. Мое убеждение, что этого слова стыдиться не надо. Не надо увиливать от темы, избегать говорить об этом. Так как подростки много думают о сексе и о половых вопросах, они хотят знать, что думает церковь по этому поводу. И вот тут важно не дожидаться, пока тебя спросят об этом в лоб, а самому начать разговор. И прежде всего показать, что церковь радуется, что Бог дал нам такие вот отношения. Не только душевно, эмоционально мы можем быть вместе с любимым человеком. Мы можем с ним соединиться и физически в одну плоть. Объяснить, что сексуальные отношения возникли не после грехопадения, как что-то порочное, но с самого начала Бог определил человеку плодиться и размножаться. Но постоянно нужно акцентировать внимание на том, что церковь считает, что пользоваться сексуальным даром следует, только даря себя единственному человеку, а не растрачивая себя беспорядочно. Разговаривая о сексе именно так, не стыдясь и не увиливая от вопросов, я заметил, что молодые люди перестают смеяться и смущаться, воспринимают тему и саму проблему как что-то очень серьезное и важное. Если в начале урока, когда ты начинал говорить об этом, был смех, выкрики, то в конце урока аудитория совершенно серьезно обсуждала вопрос. Возникает вопрос: но есть ли будущее у катехизации в России? Конечно, да. И здесь не нужно быть особым оптимистом, чтобы в это верить. Россия духовно обворовывалась многие десятилетия. И не мудрено, что после того, как религия была разрешена, миллионы людей бросились в поиски той конфессии, которая даст им ответы на глобальные вопросы о смысле жизни и о Боге. Многие попали во всевозможные оккультные секты и организации. И это понятно. Когда человек после долгого странствия по пустыне вдруг видит лужу, он бежит и пьет, не задумываясь, что за горой, может быть, его ждет источник, чистый источник с кристальной водой. Так и россияне, лишенные чистой и живой веры, примкнули к оккультным и псевдорелигиозным движениям. Но если церковь покажет им живого Господа, они предпочтут, как блудный сын, рожкам пищу в доме Отца Небесного. Общаясь с людьми, я видел, что недеятельность сект приводит к тому, что люди предпочитают сектантские движения традиционно религиозным. Недеятельность сект, но деятельность самих верующих христиан. Распри, мелочность, узость и обрядоверие, магизм и ханженство – вот правдивая, хотя и жестокая характеристика наших верующих. Ко всему этому можно прибавить абсолютную религиозную безграмотность тех, кто ходит в храм десятилетия. Постоянно задаешь людям изумленный вопрос: как получилось, что вам, верующим людям, вообще не интересны вопросы, связанные с религией, что вы ничего не знаете о жизни, истории церкви, богословии? Часто этому виной и наши братья-катехизаторы, которые приучают видеть в мире и мирских вопросах, если не антагонистичность духовному, то все же духовную сомнительность. Некоторое время назад мы искали своему 2-летнему ребенку няню, которая бы сидела с ребенком, занималась, гуляла. В первую очередь именно занималась, интеллектуально и душевно развивая ребенка, учила играть, а не равнодушно наблюдала за тем, как ребенок возится с игрушками. Конечно, труд няни бы оплачивался. И в первую очередь поиски шли среди верующих женщин, особенно среди тех, кто был свободен и целые дни проводил в церкви. Так вот, меня потрясло, что 4 женщины подряд, посидев некоторое время, кто день, а кто неделю, отказались. 2 женщины вернулись в храм и продолжали ничего не делать, убирать свечки, мыть полы в храме. Одна пошла работать бесплатно в какое-то сестричество, а другая уехала в монастырь. Когда я потом одну из женщин спросил, почему она отказалась сидеть с ребенком, а осталась стоять у подсвечника, она ответила просто: «Так здесь же благодать, в храме-то Божьем». На самом деле проблема в другом. Нам все время не хочется по-настоящему работать. Нам хочется проводить время за благочестивыми беседами, за чаепитием. Но нет желания решительно взяться за духовную жизнь. Мы оправдываем себя, что пустые разговоры с подругами и друзьями тоже нужны, что отдохнуть, полежать, посмотреть телевизор тоже надо. Надо и допустимо. Но только чтобы это не заслонило от нас основной цели нашей жизни, всецелого и полного служения Христу, полной отдачи себя Ему. Мы, утешая себя мыслями о том, что мы нормальные христиане, ищем на самом деле душевного комфорта, уюта. Я до сих пор не могу понять, почему ухаживание за подсвечником в храме или работа в абстрактном сестричестве предпочтительней реальной работы с ребенком. С ребенком труднее, не по силам. Тем более, что родители требуют не пассивного наблюдания за ребенком, а активной игры с ребенком, занятий, напряжения всех душевных и физических сил. Дай Бог, чтобы только это была причина. Но может быть и другое. Может быть, в дело вступает обычный человеческий грех. В храме ты замечена другими. У тебя спрашивают совета. Тебя уважают. Работать можно в полсилы. Не хочу верить в еще более страшную причину. Все, что связано с храмом, считается святым и благодатным. Все, что вне храма и занятия с ребенком в том числе, считается менее праведным и менее благодатным. Несколько дней назад я закончил читать книгу про блаженную Терезу Калькутскую, известную католическую подвижницу. Она была хорошей, праведной женщиной до 36 лет. Она преподавала катехизис детям зажиточных индийцев, молилась и проповедовала. И вдруг она поняла, что этого недостаточно. Надо всю себя до последней капли отдать другим. И она стала другой. Она за несколько месяцев окончила курсы медсестер и пошла работать в нищие кварталы. У нее в кармане было 5 рупий и ничего больше. Она ела в день горсть риса с водой и спала на соломе. Она подбирала на улице умирающих прокаженных, целовала их, отводила к себе домой, а потом хоронила. И она стала тем, кем стала. Подобный пример с отцом Иоанном Кронштадтским. Он решил стать праведным с детства и всю жизнь шел к этой цели. Он говорил: «Просто, когда я стал священником, я решил никогда не обманывать ни себя, ни других, никогда не проявлять слабости, неискренности, лицемерия. Всегда поставлять в центр жизни только одну цель – служение Богу и людям, приходящим ко мне». Могу привести еще десятки примеров, но считаю, все и так понятно. Преподобный Серафим Саровский говорил, что святого человека от несвятого отличает только одно – решимость. Только когда мы захотим воистину созидать на земле Царство Небесное, захотим совершенствоваться, а значит, будем бороться с ленью, узостью, нашими комплексами, слабостью, одним словом, подчиним себя одной идее, одному стремлению жить по Богу, тогда из нашего христианства выйдет толк, а без этого наши разговоры будут благочестиво пусты. Храни вас всех, Господь, у микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Двенадцатого мая – День памяти Сергея Тимофеевича Аксакова.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача вторая. Дорога. Удивительное дело. Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем. И все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Солнце стояло еще очень высоко, дерево в два, как говорил Евсеич, очень добрый и любивший меня слуга, когда мы с крутой горы увидели Багрова, лежащего в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, с одной стороны окруженная высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить, и отец пошел со мной пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось.

смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила, где же ваша нянька? Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас. Между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь», — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, — «на кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежда, кажется, похожа на мать. Завтра, Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети чать с дороги кушать хотят, покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде». Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками, с добрыми кренделями, чего, конечно, нам очень хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать нам обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и что не едят, а то ведь я не знаю, чем их попотчевать. Мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайные музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат, или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойной сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, потому слышно не будет, и мы заняли гостиную. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся пред образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски. Никакой доктор мне не поможет». А также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель». Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую, она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять». Наконец мать, по усиленным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала, у нее разлилась желчь и была лихорадка.

0: мать прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это ей будет вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Я слышал беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось в ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же мне было идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание, как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас опустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза-то красные? Ты никак плакал. Да и теперь хочешь плакать. Видно, ты боишься и не любишь дедушку». «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужас как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уж меня так уж приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа?» — громко и весело сказал он. «Он весь в дядю Григория Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа, мать выздоровеет, ведь это не смертное». И начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился, разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо, улыбался. Наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней. Только не шуми, не беспокой ее, и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и попросился гулять в сад вместе с сестрой. В саду я увидел, что сада нет, даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов. Особенно из кустов белой, красной, черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большей частью померших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дыни, тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькой, морковкой и прочим. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли копром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь. И, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок — из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны возле самого дома текла быстрая глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и таким образом составляла угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, прибежал Евсеич и позвал нас обедать. Мы поспешили в дом, вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо напротив себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней, но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтобы я перестал проситься, и что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаниями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает, и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал, «Ну так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день, как встал с постели, кушал ботвенью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал, как нехорошо пахнет. Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал, «Эге, брат, какой ты неженка!» Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели, и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почевать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом, и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург. Хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустой тратой денег, потому что не верил докторам. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я и сам не знал, чего желать. С тех пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать. А если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долей обыкновенного читать, играть с сестрицей или гулять с Евсеичем. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми, боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто сердцем, что все это пустяки, что ведь дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас неблагонадежна, и что уход за мной она поручает Ефрему Евсееву, очень доброму, усердному человеку, что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал, «Ну что ж, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами. Она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил, «Ну как хочешь, я ведь со своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, что моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков, и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. Все это время я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худою, слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собой матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной. И мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладеть с собой. И мы оба с сестрой плакали и рыдали. Мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в выступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!». Этого никто не ожидал, потому не вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор, выбежать на улицу, и Евсеич первый догнал меня. За ним бежало множество народа. Он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать, ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал, старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот, дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама, обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную, я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью. Я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич, нянька Агафья употребляли все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками, разговорами. Но все было напрасно. Только утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю как, заснул.
1: Дорогие друзья! Прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучал антракт из балета «Раймонда» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Рядом со станцией метро Чернышевская, на углу Фурштадской улицы и проспекта Чернышевского, сохранилось старое трехэтажное здание. Если посмотреть на него внимательно, то можно заметить, что на крыше возвышается небольшой купол. Со стороны проспекта Чернышевского сохранилась звонница, а со стороны Фурштадской улицы – алтарная апсида. Очевидно, что здесь раньше был храм. Сейчас тут находится центр занятости населения Центрального района. А до революции часть этого здания занимала богадельня гвардейского духовенства, другую часть – управление протопресвитера армии и флота, а на третьем этаже была церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Церковь армии и флота, так нередко ее называли. Еще в царствование Петра I, которому прилежит заслуга создания регулярной русской армии и флота, был издан указ, согласно которому при каждом полку должен быть священник, а на военных кораблях по одному иеромонаху для совершения богослужения, для напутствия больных и умирающих. На должность полковых священников обычно назначали вдовых и бездетных батюшек или иеромонахов, так как им предстояло передвигаться с действующей армией во время военных действий. При полку были походные храмы, полотняные палатки с переносным иконостасом. Сначала священников назначали в армию только во время военных действий, но потом был введен штат военного духовенства. До начала XIX века военные священники находились в управлении архиерея той епархии, на территории которой размещались полки. В царствование Павла I произошло отделение военного духовенства от епархиального. Первый священник, управляющий военным духовенством, был в 1800 году назначен лично Павлом I. Это был отец Павел Озерецковский. Для подготовки военных священников отец Павел учредил армейскую духовную семинарию и стал ректором этой семинарии, который разместил в здании бывшего архиерейского подворья на углу 13-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. Сверхобычные для семинарии предметов здесь изучили также военный устав и медицину, чтобы военные священники, за недостатком докторов, могли оказывать помощь раненым. В армейской семинарии было два отделения – низшее и высшее. В каждом учились по 6 лет. Дисциплина была строгая. Провинившихся семинаристов отдавали солдаты. В здании семинарии освятили церковь во имя Преображения Господня. Здесь же находилась резиденция обер-священника. Так стали называть управляющего военным духовенством. Просуществовала армейская семинария в Санкт-Петербурге около 20 лет. Потом объединилась с духовными школами Александра Невской лавры. Здание армейской семинарии было перестроено и передано Дому трудолюбия для девочек, преобразованного позднее в Елизаветинский институт благородных девиц, современный адрес 13-я линия, дом 14. Здание семинария не сохранилось, на его месте для института еще в XIX веке построили новое, но сохранилось на Смоленском кладбище, рядом с храмом во имя Смоленской иконы Божией Матери, могила первого священника, возглавлявшего военное духовенство, отца Павла Озерецковского. Это большая серая каменная плита с уже трудно читаемой надписью. После закрытия армейской духовной семинарии резиденция обер-священника, управляющая военным духовенством, переехала на Большую Подвеческую улицу в дом под номером 32, где также была освящена церковь Преображения Господня. Это здание сохранилось и сейчас занято квартирами. Оно находится рядом с городским ревматологическим центром. С 1890 года священник, управляющий военным и морским духовенством, стали называть протопресвитером. Это было высшее звание, доступное для белого духовенства. До революции в России было два ведомства, возглавляемые протопресвитерами – ведомство придворного и военного духовенства. По табелю о рангах протопресвитер приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. Протопресвитеры придворного и военного духовенства избирались синодом и утверждались императором. Протопресвитеры, возглавлявшие эти ведомства, были членами Святейшего Синода, хотя архиереями не являлись. Протопресвитер придворного духовенства подчинялся также министру императорского двора, а военный протопресвитер – военному министру. В ведомство военного пресвитера входили церкви полковые и на военных кораблях, а также церкви при военных госпиталях, богадельнях и воинских кладбищах по всей России. В начале 1893 года управление военного духовенства переехало с Большой Подвеческой улицы в дом на углу Фурштадской улицы и проспекта Чернышевского, который раньше назывался Воскресенским, так как на месте храма Скорбящей Божией Матери в XVIII веке стояла Воскресенская церковь. Совсем рядом с домом протопресвитера находился храм.
храм святых Косьми и Дамиана, лейб-гвардии саперного батальона. Перед храмом был памятник погибшим саперам. Теперь на этом месте станция метро Чернышевская. Дом, в который переехало управление протопресвитера, был построен в 1892 году для Николаевской богадельни гвардейского духовенства. Часть дома была отведена под управление протопресвитера. Этот дом был не только местом службы, но и местом жительства военного протопресвитера. На втором этаже находилась его обширная служебная квартира. В этом доме также находилась канцелярия, духовное правление и была устроена галерея портретов священников, возглавлявших военное духовенство, начиная с отца Павла Озерецковского. 13 ноября 1893 года на третьем этаже дома военного протопресвитера освятили церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Ко дню освящения храма в новый дом была доставлена из Троицы Сергиевой лавры копия иконы преподобного Сергия Радонежского, которая хранилась у мощей святого. Икону включали крестным ходом на Николаевском, ныне Московском вокзале при участии столичного военного духовенства. За крестным ходом шли военные, Знаменская церковь на месте нынешней станции метро «Площадь Восстания» колокольным звоном сопровождала крестный ход. Народ стоял по обеим сторонам улиц. На освящении храма присутствовали почти все военные священники Санкт-Петербурга.

Первым протопресвитером военного и морского духовенства стал отец Александр Желобовский. Он начинал службу армейским священником, потом 12 лет служил в церкви святых Захария и Елизаветы лейб-гвардии кавалергардского полка, а в 1882 году стал настоятелем Сергиевского всей артиллерии собора. Отец Александр Желобовский впервые стал проводить братские собрания военного и морского духовенства, которые проходили два раза в год в этом доме, для обмена опытом, для выяснения задач военного священника. На эти собрания в присутствии протопресвитера стремились попасть военные священники из других городов, оказавшиеся в столице. Начавшись в столице, собрания военного духовенства стали проходить и в других городах России. По установленному обычаю, после собрания присутствующие собирали пожертвования для вдов военного духовенства. В Петербурге существовало целое общество попечения о бедных военного и флотского духовенства. На Таврической улице под номером 21 находился приют для вдов армейского духовенства, а в этом доме протопресвитера, как я уже говорила, была Николаевская богадельня гвардейского духовенства. То есть было такое отделение армейское и гвардейское, было еще флотское духовенство. С 1890 года по инициативе отца Александра Желобовского начал выходить «Вестник военного духовенства», единственный в России журнал, посвященный особенностям служения священников в армии и на флоте. Редакция журнала, который выходил два раза в месяц, располагалась тут же в доме протопресвитера, тут же принималась подписка на журнал. На страницах этого журнала печатались распоряжения протопресвитера, лучшие проповеди военных священников, была и литературная часть, рассказы для солдат, статьи Евгения Поселянина, стихи великого князя Константина Романова, известного под псевдонимом К.Р. Отец Александр Желобовский возглавлял военное духовенство с 1888 года до дня своей кончины в 1910 году. После его смерти в 1810 году военно-протопресвитером стал профессор Санкт-Петербургской духовной академии священник церкви кавалергардского полка протоиерей Евгений Аквилонов. Человек большой учености, богатырь по внешнему виду, честный и неподкупный, он пробыл на этом посту менее года. Тяжелая болезнь, саркома, в течение года победила его могучий организм, и в марте следующего 1911 года он скончался в возрасте 49 лет, не успев проявить себя на этом посту. В 1911 году протопресвитером военного и морского духовенства стал священник Георгий Шавельский, настоятель церкви святого благоверного князя Александра Невского при Императорской академии Генерального штаба. Отец Георгий хорошо зарекомендовал себя во время русско-японской войны, на которую он пошел священником по собственному желанию. Он выносил раненых с поля боя, отпевал убитых, сам получил контузию и был награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте. В конце войны он стал главным священником Первой маньчжурской армии. По итогам войны он написал небольшую книгу о служении священника на войне, которая была замечена в обществе. После возвращения отец Георгий снова служил в церкви при Академии Генерального штаба и преподавал закон Божий в Смольном институте благородных девиц. Назначение на должность протопресвитера для него самого было неожиданным. Ему только исполнилось 40 лет. В этом ведомстве были и более опытные, и старше его по возрасту священники, но выбор Святейшего Синода и военного министра пал именно на него. Для ознакомления с условиями службы подчиненных ему военных священников молодой и энергичный протопресвитер совершил в первые годы своего служения множество поездок по России, посетил самые отдаленные воинские части, побывал почти на всех судах Балтийского, Черноморского и Тихоокеанских флотов. Это было впервые. Прежние протопресвитеры не посещали военные корабли. Кстати, отец Георгий был первым священником, который летал на самолете. Каждого кандидата, желающего стать военным священником, отец Георгий лично экзаменовал в своем кабинете. Затем испытуемый в присутствии протопресвитера совершал богослужение в его домовой церкви. И только выдержавшие благополучно эти испытания могли стать военными священниками. Когда приходили к нему кандидаты военного духовенства с рекомендательными письмами от высокопоставленных особ, то эти правила распространялись и на них. И нередко после предложения экзаменоваться у протопресвитера и служить для другие в его присутствии, кандидаты на должность военного духовенства больше не появлялись в его доме. В 1912 году церковь в доме пресвитера перестроили, сделав в ней высокий свод и небольшой купол.
Полуциркульные окна храма украсили наличниками. Эта церковь армии и флота пользовалась большой популярностью среди интеллигенции благодаря хорошему хору и проповедям, которые читали военные священники. По инициативе и под руководством отца Георгия Шавельского 1 июля 1914 года в Санкт-Петербурге начал работу первый съезд военного духовенства. Со всей России от военных округов было выбрано 49 представителей военного и морского духовенства. Съезд открылся служением литургии в Преображенском Всегвардии соборе. Собрания делегатов проходили на Фрушталской улице, в доме под номером 19, в помещении Сергиевского благотворительного братства, которое существовало при Сергиевском всеартиллерии соборе. При братстве на втором этаже была церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. А вот братские трапезы участников съезда проходили в доме протопресвитера на Фрушталской, 29. Отцам делегатам, чтобы попасть в гости протопресвитеру, нужно было лишь перейти в Воскресенский проспект. На первом съезде военного духовенства было заслужено множество докладов, посвященных различным проблемам служения военных священников. Но основным вопросом съезда был вопрос о служении священника на войне. Итогом двухнедельной работы съезда стало составление памятки военному духовенству об обязанностях и правах военного священника. 15 июля все участники съезда в Большом Петерговском дворце были представлены государю-императору. А через пять дней, 20 июля, началась Первая мировая война, и священники-делегаты съезда через несколько дней уже оказались на линии фронта. Большинство мероприятий, выработанных съездом, остались неосуществленными. Но составленная съездом памятка военному духовенству сыграла большую роль, так как во время войны на фронт поехали многие епархиальные священники, незнакомые с особенностями служения священника на войне.

С первых дней войны отец Георгий Шавельский находился в ставке верховного главнокомандующего. Сначала в Барановичах при великом князе Николае Николаевиче, а затем в Могилеве, когда главнокомандующим стал Николай II. Находясь в центре управления армией и часто бывая на местах военных действий, отец Георгий имел возможность непосредственно руководить работой военного духовенства. Его единственная дочь тоже была на фронте. Она стала сестрой милосердия. Священники делили с воинами все тяготы войны, предохраняя молитвой и пастырским словом от столь возможного на войне ожесточения. В эту войну было убито более 30 военных священников, около 400 получили ранения. Военное начальство не раз отмечало самоотверженную работу военного духовенства под руководством отца Георгия Шавельского. Но ни священники, ни офицеры не могли остановить разгул революционной стихии, охватившей армию. После Октябрьской революции отец Георгий Шавельский пытался сохранить подведомственный ему институт военного духовенства, но его попытки вызвали лишь ожесточение новой власти. В 1918 году он уехал на юг России, где возглавил военное духовенство Белой армии. В 1920 году он эмигрировал в Болгарию. Сначала служил рядовым священником, потом стал настоятелем храма святого князя Александра Невского в Софии, а также преподавал на богословском факультете Софийского университета и был директором русской гимназии в Софии. А еще он писал воспоминания. В последние годы перед революцией, по своему служебному положению, отец Георгий имел возможность наблюдать государственную и церковную жизнь России, узнал царскую семью, был знаком со многими министрами, генералами и архиереями. Он счел своим долгом написать воспоминания, которые были изданы за границей уже после его смерти. И лишь к самому концу 20-го столетия воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота были напечатаны в России. Его воспоминания читаются с большим интересом, они написаны хорошим литературным языком. Эти воспоминания содержат порой резкие высказывания государственных и церковных деятелей. Они выпадают из искусственно созданного представления о церковном и государственном благополучии в России перед революцией, которое стало складываться у некоторых наших современников. После отъезда отца Георгия Шавельского из Петрограда исполнять обязанности протопресвитера армии и флота, святейший патриарх Тихон назначил митрофорного протоиерея Алексея Ставровского. В этой должности он и принял мученическую кончину. Отец Алексей был одним из старейших военных священников. Много лет он был благочином морского духовенства, настоятель собора святителя Спиридония Тримифунского в Адмиралтействе и автор книги об истории этого собора. Отец Алексей Ставровский, вероятно, не жил в этом доме, так как военное духовенство возглавлял лишь в течение нескольких месяцев. Адресная книга Петрограда за 1917 год указывает его последний адрес в Петербурге, набережная реки Мойки, дом номер 27. В 1918 году, в ответ на убийство Урицкого, большевики устроили красный террор, расстреляли и арестовали лучших представителей дореволюционной России. В числе многих заложников был арестован и 84-летний протоиерей Алексей Ставровский. Вместе с другими арестованными он находился в кронштадтской тюрьме. Заключенных построили в ряд и объявили, что за убийство Урицкого будет расстрелян каждый десятый человек, стоящий в ряду, а остальных освободят. Отец Алексей стоял девятым. Десятым был молодой священник. И тогда, обратившись к нему, отец Алексей сказал примерно такие слова: «Я уже стар, а ты молод. Я встану на твое место, а ты иди себе с Богом». И встал, и был расстрелян. Место его погребения – воды Финского залива. Освобожденный молодой священник счел своим первым долгом прийти в управление протопресвитера на Фруштатскую улицу и рассказать о кончине протоиерея Алексея Ставровского. Заочное отпевание в соборе Спиридония Тримифунского в Адмиралтействе, где служил протоиерей Алексей Ставровский, совершил митрополит Петроградский Вениамин Казанский. В 2001 году протоиерей Алексей Ставровский, последним возглавлявший военное и морское духовенство, был причислен к лику святых.

В июне 1917 года вышел последний номер «Вестника военного духовенства». Вскоре после революции ведомство военного духовенства было упразднено, церковь в доме протопресвитера закрыта. В годы советской власти в этом доме находился райком комсомола. В помещении храма устраивали комсомольские собрания. В квартире протопресвитера принимали в комсомольцы. Сейчас в этом доме на углу Фурштадской улицы и Воскресенского проспекта находится центр занятости населения Центрального района, а также туристическая фирма и центр по подготовке документов для оформления заграничных паспортов. Помещение храма – конференц-зал, а со стороны алтарной части находится Ситибанк. Со стороны метро Чернышевская в этом же доме находится цветочный магазин. После революции были разрушены многие военные храмы Санкт-Петербурга, чтобы не напоминали они о гвардейских полках императорской гвардии. Только в литейной части, поблизости от дома военного протопресвитера, были уничтожены 4 храма, но остались названия улиц, напоминавших о расположении гвардейских частей. В связи со строительством станции метро Чернышевская снесли храм святых бессеремников Косьме и Дамиана, лейб-гвардии саперного батальона, но остались названия Космодемьянского и саперного переулка. На углу Литейного проспекта и улицы Чайковского, раньше называемой Сергиевской, взорвали Сергиевский всеартиллерии собора. На его месте построили административное здание ОГПУ. Но остались в этой части города названия Артиллерийской улицы и Артиллерийского переулка. Разрушили 20-е годы и Суворовский храм при Императорской Николаевской военной академии Генерального штаба. Храм, перенесенный с родины Суворова, в котором молился великий полководец, был признан не имеющим художественной ценности. И мало кто теперь помнит, что Слоновая улица была названа Суворовским проспектом к столетию со дня смерти полководца, потому что на этой улице стояла Суворовская церковь. Уничтожили и красивейший храм Захария Елизаветы, лейб-гвардии кавалергардского полка на Захарьевской улице, названный потом именем террориста Каляева, но вернули недавно историческое название этой улицы, и вновь она стала Захарьевской, а улица Красной Конницы снова Кавалергардской. В годы советской власти церковь была отъединена от армии, в которой обязательно было атеистическое воспитание. В 1996 году было подписано соглашение между Министерством обороны и Русской Православной Церковью. И с этого времени в воинских частях стали появляться священники. 2004 года снова стал выходить журнал «Вестник военного и морского духовенства». Только издается он теперь не в Санкт-Петербурге, а в Москве.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Запись и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.

0: Дорогие братья и сестры, 12 мая – день рождения архиепископа Михаила Мудьюгина.
1: Ровно век тому назад, 12 мая 1912 года, в семье потомственного дворянина, статского советника экспедиции по заготовлению государственных бумаг Николая Алексеевича Мудьюгина родился сын, которого нарекли Михаилом. Время было непростое, время было предгрозовое, Россия переживала расцвет изысканно роскошной лукавой культуры Серебряного века. До начала Первой мировой войны оставалось 2 года, до гибели Российской империи 5 лет, ну а далее революция, смута, эпоха кровожадного атеизма. При появлении на свет новорожденному желают, как известно, долгих счастливых лет жизни. Слишком часто, к сожалению, это остается лишь пожеланиями. Но в этот раз все сбылось. Тот, кого нарекли Михаилом, проживет жизнь и долгую, оставив этот мир в последний год века, и счастливую. Именно счастливую, хотя в этой долгой жизни в избытке будет и потери, скитания, и опасности, и разочарования. Жизнь будет счастливой вопреки трагическому 20 веку, потому что в ней всегда присутствовала, все осмысляя и преображая, глубокая вера. Вера укрепляла дух и возвышала ум. Вера изгоняла страх и давала силы жить достойно вне мерзости бытия. Вера предопределила то, что сыну потомственного дворянина, ведущего свой род от североморских поморов, отважных мореплавателей и первопроходцев в Ледовитом океане, суждено было стать одним из самых ярких деятелей русской церкви второй половины столетия. И благодаря неустанно накапливаемой мудрости многих привлечь ко Христу, спасая души людские в эпоху беспамятства и безвременья, руководствуясь жизненным принципом «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Речь идет об архиепископе Михаиле, Михаиле Николаевиче Мудьюгине, счастливом человеке драматической судьбы, которому в этом году, в этом месяце исполнилось бы 100 лет.

оглядываясь назад и вспоминая тех людей, с которыми приходилось встречаться и общаться, иметь дело, невольно выстраивая какую-то, наверное, довольно условную пока иерархию по степени значимости тех или иных людей в своей жизни, понимая, что владыка Михаил занимает, это уже без каких-либо условностей, не просто значительное место, а место какое-то исключительное, знаковое, так сказать, биографическое. Встреча с ним, с человеком исключительной духовной цельности, интеллектуальной мощи, она разделила жизнь на до и после. Общение с ним итожило все предыдущие годы увлечений, сомнений, поисков, концентрированно и устойчиво определяло вектор дальнейшего пути в жизни. Мне пришлось знать владыку в последние 10 лет. Наверное, это были не самые лучшие его годы. Все-таки это были годы не то чтобы угасания, а как бы ухода, но духовная, интеллектуальная сила не только не была поколеблена, она словно бы умножилась, ум, знание, опыт, сплавляясь, переходили в состояние мудрости. И характер литой, цельный, что называется, без примесей, он не претерпел ущерба. В то же время он оставался удивительно многогранным. И если кто-то считал его суровым и замкнутым, то нет. Пожалуй, он всегда был сосредоточен, но и всегда открыт к общению, и отзывчив на мысль. И вот именно об этом нужно помнить. Человек напряженной мысли, человек широкого круга интересов, человек сосредоточенный, открытый, отзывчивый. Способность думать — единственный допинг, действующий на меня безотказно, однажды сказал он, словно бы сказал и в шутку, но и, в общем-то, вполне серьезно. Он был человеком весьма преклонных лет, все чаще болел и томился. Как ему представлялось, томился собственной невостребованностью. Долгое время, находясь в эпицентре событий, являясь одним из самых деятельных и наиболее загруженных всевозможными делами церковных деятелей, он как-то вдруг оказался, как он сказал с грустной иронией, на самой обочине бывшим персонажем. И, надо полагать, не без основания он считал, что его способности можно было бы использовать с большей пользой для церкви, для духовного образования и миссионерства. В нем была уверенность, что именно теперь, в последние десятилетия XX века, когда происходят фундаментальные изменения в жизни страны, когда с разрушением атеистической деспотии обнаружились многие опасные соблазны и духовная неготовность общества справиться с ними и достойно встретить суровый исторический вызов, когда стремительно развивающийся ход событий стал доказывать обоснованность самых тревожных предвидений великих русских философов начала столетия относительно выхода России из большевистского плена, он не имеет права и как христианин, и как патриот своего Отечества оставаться в стороне. Происходящее в России в последнем десятилетии XX века его одновременно и радовало, и тревожило. Радовало, что церковь может не опасаться гонений, что христианин перестал быть изгоем общества, смущало и тревожило, что возрождение страны идет без ясных духовных ориентиров, что атеизм много преуспел в разрушении психологии и мировоззрения людей. И он считал своим долгом вмешаться в происходящее. «Разве мог я надеяться, — говорил он, — что доживу до такого времени? Знал, что это неизбежно наступит. Но об этом мог только мечтать. И когда это случилось, оказался с моими-то знаниями и опытом лишь наблюдателем. А знания-то и опыт, они действительно были велики. И в этой самой констатации отнюдь не было избытка гордости, он хорошо знал себе цену, свои возможности, пределы своей компетенции. И этого же, то есть знать себе цену, неизменно требовало других, не терпя как дилетантизм, так и ложное смирение. На все нужно иметь право, не раз говорил он. На лидерство, на слово, на поступок, и право дает нам качество нашей личности. Претендуя на что-то, мы не можем находиться относительно способностей самих себя в неведении. Мы не можем тогда быть ответственны за наши деяния.
И еще цитата. «Постигая других, мы менее всего знаем самих себя. Предпочитая оставаться на этот важнейший предмет в иллюзии, должно быть наоборот. Ведь людей, да и все в этом мире, мы узнаем через себя и именно в свою меру». И вот, становясь все более скованным физическими недугами, едва ли не полностью утрачивая зрение, он сохранял редкую интеллектуальную подвижность, ясность и проницательность мысли, а главное – интерес к жизнедеятельной. В отличие от подавляющего числа людей его возраста, он вовсе не закрывался в памяти о прошлом, не жил воспоминаниями, хотя вспоминать любил и умел. Мир сегодняшний, во всей его динамике и драматизме его интересовал отнюдь не сторонний, а с той страстью и энергией, которой могли позавидовать и люди значительно его моложе. «Конечно, — говорил он, — я старомодный человек, но старомодный не значит несовременный». И вот это вот, это не зарисовка из прошлого, это нечто чрезвычайно важное и основополагающее в образе владыки. Он считал несовременность, постулируемую многими из тех, кто относит себя к группе интеллектуалов, людей диссидентствующих, в том числе и православных, как своеобразную философию жизни, явлением недопустимым для христианина. Он понимал это не иначе, как форму эмиграции из жизни, как складывание с себя бремени ответственности, как порочный и в самом своем основании противоположный христианину эгоизм и проявление негативного мышления, а именно оно, негативное мышление, как известно, основа всякой ереси. Владыка же был категоричен в отстаивании активности жизненной позиции, активности на полном пределе возможностей. Он видел вне современности как мировоззрение не что иное, как отказ от участия в посильном преображении мира, то есть как своеобразную, но при всем при том несомненную в своем осмысленно декларируемом негативизме форму богоборчества. Несовременность — это лукавство. В конечном счете себелюбие и трусость, неспособность к поступку и оправдание этой неспособности. И рассуждая о весьма распространенном феномене выбора несовременности как мировоззрения, владыка видел в этом не столько протестность к несовершенству времени, а именно это и декларируется, сколько духовный и душевный суицид. Уход из жизнедеятельной в иллюзии эстетизируемого прошлого, в эстетику обрядов, умертвляющих и, более того, извращающих традиции. Вне современности традиции не живут, а превращаются в мертвый обряд, говорил владыка. Значит, формальность и фикцию, в полную свою противоположность. Традиции живут здесь и сейчас, наполняемые смыслом живого предания и резонируя этим смыслом в дне нынешнем. Вот таково было его твердое убеждение. И, кстати, одной из главных проблем церкви, и не только в современности, но и во все времена после античности, виделось для него в том, что церковь привлекательна именно для людей несовременных, то есть для эстетствующих эгоцентриков. Во-первых, владыка был уверен, что в церковь нельзя приходить для самоутверждения. Во-вторых, в церковь нельзя приходить, чтобы прятаться от мира, потому что приходят для того, чтобы светить всем. В-третьих, в церковь нельзя приходить тому, кто путает обывательский покой с покоем духовным, ибо одно другому не только противоречит, но и непосредственным образом одно другое отрицает. Церковь сильна не эстетикой обрядовой формы, а традицией, основанной на живом предании, следовательно, постоянно творчески осмысливаемой и потому актуальной. Сильна тем, что она не только вечна, но и всегда современна. И, собственно, потому-то она и вечна, потому-то врата ада и не одолеют ее, что она всегда современна. Однажды владыка сказал, нет ничего более страшного и противоестественного, чем превращение церкви в музей обрядовых древностей, чему, кстати, очень многие были бы только рады,
и из тех, кто относит себя к противникам церкви, что понятно, и из тех, кто относится к клирикам и к прихожанам. И, выдержав многозначительную паузу, добавил, мы опасно приблизились к роковой черте. К ней церковь подвигали и прежде, будут делать не менее настойчиво и впредь. Но роковой черты церковь в силу природы своей не перейдет. Возвращаясь периодически к беспокоящей его несовременности как мировоззрению, владыка неизменно вспоминал те слова, страшные слова, что изречены были Господом в адрес Ладиакийской церкви. И становилось понятно, что в таких людях для него ненавистен был глубинный конформизм, готовность и пластичная способность приноровиться к любой ситуации, ни в чем не участвовать, не затрачиваться ни физически, ни интеллектуально, ни тем более духовно. Но сама позиция неучастия, отстранения, как они считают, дает им право все презирать. Несовременность есть позиция бездействия, и благодаря ей возможно торжество зла. Цитата. «Христианин есть лицо действующее, он есть такой человек, которому до всего есть дело, и который не может быть прохладным сторонним наблюдателем». Вот в этом владыка был тождественен тезе «Вера без дела мертва есть». Именно то, что он-то себя ощущал не в полной мере действующим, как христианин, что он как бы стоял в стороне от жизни из-за того, что его считают старым, немощным, его беспокоило и, пожалуй, угнетало. Конечно, как человек трезвомыслящий, он понимал неизбежные ограничения, накладываемые возрастом. Сказать, что он этого не принимал, ну, было бы, наверное, все-таки попытки снижения образа владыки до типа эксцентричного старика. Понимая, он и принимал. Принимал, хотя внутренне сопротивлялся и досадовал, потому что физическое состояние находилось в разительном противоречии с состоянием духовно-интеллектуальным до последнего дня. Даже в самый последний год после перенесенного инсульта безупречной оставалась память, активно динамичным разум, и по-прежнему широкой была сфера интересов. Воля была его столь велика, что он нашел в себе силы очень быстро после удара восстановить моторику и движение речи. Можно сказать, что всей полнотой своей интеллектуально-психологической и духовной организации он был не приспособлен к состоянию покоя. Ну, вообще-то, состояния ведь покоя как такового и не было. Была работа на радио, раз в неделю владыка выходил в эфир. Он предпочитал называть передачи со своим участием беседами, что позволяло установлению некоего и опосредованного, но все же диалога со слушателями. Была работа преподавательская, прежде всего, в духовной академии, затем в католической семинарии, в институте усовершенствования врачей, в гимназии. И было напряженное размышление о мире, о происходящих в них событиях, о причинах, о следствиях, о возможных перспективах дальнейшего развития цивилизации, в которой человечество, как он писал, живет как-то неправильно. Оно год от года, век от века накапливает ошибки, количество которых, переходя в некое роковое, трагическое качество, близко к критической массе. И, конечно, сохранялся круг его интересов. Имея несколько образований, богословское, филологическое, музыкальное, техническое, он уверенно считал главным для человека знание гуманитарное. Правда, гуманитарное знание традиционно разделяемо на специальности и специализации. Казалось бы, естественным для человека, столь требовательного к профессиональным качествам, каковым был владыка, принять сложившееся разделение, однако он выступал за синтез, считая, что гуманитарное знание принципиально важно своей все обогащающей совокупностью. А основой синтеза он считал богословие. Богословие, писал он, имеющее своим предметом исследования, в том числе и весь без исключения Божий мир, во всех его проявлениях, в своей методологии содержит единственно возможный научный синтез.
К философии Владыка относился с некоторой настороженностью. Ну, во-первых, он видел стремление философов к некой умозрительности. Их стремление к выстраиванию абстрактных конструкций и боязнь реалий, которые своей полифонией могут легко их разрушить. Мир собственных идей для философа и важнее и дороже мира вещей и реальных людей. Иначе говоря, для философа мир собственных идей самодостаточен. Владыка писал, философия не любит плотности мира вещей, вообще не любит вещей. То есть не любит язык, быт, прошлые обряды, артефакты. Оно и понятно, там, где есть плотность вещей, есть и плотность реального действия, и там нет места для свободного, а свободное для Владыки это означало также и безответственного полета. Так или иначе, но философ хоть отчасти, но уподобляется Канту, находящемуся в пространстве бесконечной мысли и погрузившемуся в конечном счете в мир лукавых фантомов. Однажды Владыка назвал философию чужим местом и пояснил, это место, где есть только воздух и где никто не живет. Пространство это и не предназначено, говорил Владыка, для жизни. Там, где живут, нет подлинной философии, что вовсе не означает, что там нет мысли. И вот весьма критично Владыка относился к самому методу философской мысли, поскольку она отталкивается от неприятия жизни реальной и пускается в путь, создавая чем далее, тем более отчужденные от реальной жизни фантомы. Фантом для Владыки это был синоним небытия, результат интеллектуальной игры, опасной не самой по себе, а фактом публичности, фактом вовлекаемости в соблазн. Это во-первых. И вот теперь во-вторых, Владыку настораживала безответственность философии в секулярном мире. Перед кем, спрашивал он, философ ответственен за свои утопические конструкции? Если только перед собой, а судя по всему, в секулярном обществе это именно так, то тогда философство не есть смакование безответственного эгоцентризма. И, в-третьих, Владыка был уверен, что если философия нужна для осмысления мира в целом, то тогда философия неизбежно приходит к богословию. Правда, современный философ, как порождение модернизма и постмодернизма, эгоцентричен в своих отвлеченных интеллектуальных играх, что привело в конечном счете философскую мысль к упадку. «Вы обратили внимание?» — однажды сказал он. «Сегодня нет философов, разве что историки философии». Владыка был уверен, что атеистическую поляну позитивистская философия полностью истоптала. Еще одна его цитата. «Богослов в своих рассуждениях не свободен от слова «Бога о мире и человеке», а философ свободен совершенно. Но свобода эта обернулась бегом по кругу. Она для философии обернулась бесплодностью». История была для Владыки неизменно ближе. Его влекли в истории динамика драматургии, разнообразие характеров, накал страстей, и его беспокоило равнодушие современного человека к историческому знанию. «Как мало людей интересуется историей», — говорил он, «и большой, что постигает мир и человечество в целом, и малый, что рассказывает о семье. Такое равнодушие — феномен цивилизации, порожденный гуманизмом. Отказ человека от исторического знания есть родовое проклятие. В этом отказе заключен суицид современной цивилизации, потому что вне истории человек не живет, без прошлого и в самом деле нет будущего». Вот такое вот высказывание. Прекрасно, вполне профессионально владея исторической фактурой, он, тем не менее, очень точно понимал, что это лишь исходный материал. Его память до последнего дня упорядоченно хранила бездну фактов, событий, имен, цифр. Ему, несомненно, нравилась обширность и рациональная организация его исторического хозяйства и та артистическая легкость, с которой он пользуется этими своими знаниями. Но он относился к этому не без юмора. Информация может быть большая, но ее может быть и больше, а может быть меньше.
Не ее объем в конечном счете является ценностью. Он любил сравнивать человека с печкой, а факты с дровами. Дрова сложили в печку, и ничего не произошло. Дрова нужно зажечь. Иначе говоря, нужна мысль, которая переведет не просто количество в качество, а обеспечит прорыв к смыслу. Упоение сюжетом, интригой. Ну, это он считал уделом юности, а к антикварной истории относился скорее отрицательно, как к опасной эстетизации и разрушению исторической цельности. В истории его интересовали причины и следствия. А в них, кроме, так сказать, текста, естественно, на фоне общего контекста, его интересовал еще и подтекст. Он был крайне внимателен к мотивации любого исторического сюжета. Он искал смыслы в страницах прошлого. Что видел он в истории? Ну, пожалуй, тяжкий путь познания, предопределенный Адамом. А потому история была для владыки составной частью богословия. Из-за все более и более удручающего положения со зрением возможности для научной работы, связанные с написанием текста, были ограничены. Необходимость диктовать, она сталкивалась с рядом чисто технических проблем, оставалось преподавание, хотя проблемы были и здесь. Не раз он сетовал, что лишен возможности видеть не только глаза своих слушателей, но даже и их лица. Для него это было принципиально, поскольку всякое слово для владыки было адресно. Он был убежден, что слово действенно, если оно обращено не в некую абстрактную пустоту, а конкретно к данному человеку, к данной аудитории. Слово действенно, когда оно адекватно. Действенно, когда слово реально отвечает на насущную проблему, которой живет аудитория. Проблемы педагогики в том, однажды заметил владыка, что мы отвечаем на незадаваемые вопросы. И не отвечаем на те вопросы, которые тревожат более всего. А проблемы педагогики – это ее бесплодность. Ему важна была ответная реакция, потому что любое выступление в аудитории – это прежде всего и главным образом – это общение. В общении устанавливается единственно плодотворный живой контакт диалога. Вот в дилемме монолога и диалога владыка и на основании своего характера, и на основании своего многолетнего богатого опыта исходил из главенства именно диалога. Диалог в человеческой культуре первичен, монолог вторичен. Только в диалоге происходит желанная встреча, но диалог и опасен, поскольку обнаруживает качество учащего, то есть по определению ведущего. Диалог может показать несостоятельность ведущего, лишить его права на слово, то есть делегитимизировать. Скафизмы всегда рискованно спускаться, как-то заметил владыка, используя образы Византии. Одно дело, когда император, возвышаясь на скафизме, как бы парит над обезличенной толпой, собравшейся на ипподроме, и совсем иное дело, когда он спускается вниз и видит реальных людей. И вот тут и обнаруживается личностное качество. Остается ли император императором в близком соприкосновении, без пышных атрибутов, без таинственности? Проблема дистанции. Вот первая составляющая, по мнению владыки, в искусстве преподавания. Чем более длинной является дистанция между учащим и учащимся, тем меньше опасности. Правда, эффект минимален. И по существу встречи не происходит, а, соответственно, в происходящем фактически нет смысла. Аморфная аудитория воспримет это спокойно. Аудитория же заинтересованная, а для обретения этого состояния достаточно нескольких активных ее членов, сама будет искать возможности сократить дистанцию. И к этому надо быть готовым. На вопрос, кто или что определяет в конечном счете дистанцию, владыка отвечал, дистанцию определяет обстоятельства. И сам педагог, если обстоятельства это может кончиться печально, поскольку педагог не владеет ситуацией, и акцентировал, тот, кто дерзает выступать публично, должен быть хозяином аудитории.
не диктатором, а именно хозяином. Диктатор – тот, кто искусственно удерживает максимально длинную дистанцию. И с вышины своей мысленной кафизмы менторски вещает нечто, бросая слова в обезличенную аудиторию. Диктатор настаивает на принятии без обсуждения, так сказать, по определению априорной установки, то, что только он изрекатель истины. Диктатор не желает, он не допускает вопросов из аудитории, видя в этом умаление своего авторитета. Вы задумывались, в каком положении тогда оказываются люди, сидящие в подобной аудитории? Спрашивал владыка. Они же настоящие рабы. Раб может воспринять информацию, но раб мертв к мысли. Владыка был человеком властным, но для него ненавистна была аудитория пассивная, поскольку она обрекала его на бесплодность. А именно в пассивности он видел самое определенное проявление рабства, которое в любой форме для него было неприемлемо. Он-то был уверен, что задача любого преподавателя не изложить некую сумму прописных истин, а пробудить интерес, растревожить мысль, вызвать поток ассоциаций, обнаруживая точки личной сопричастности предмета разговора с жизнью каждого из присутствующих. Любая информация бессмысленна и будет немедленно забыта, если она не присвоена личным к ней отношением, что достигается только активным восприятием. А это труд, причем труд взаимный. Цитата из одного из выступлений владыки. «Выступающего публично не должно интересовать, понимают его или нет. Понимать – дело аудитории, и в этом их труд. Ради него, ради этого труда они собрались. Дело выступающего – высказаться». Каждый совершает свое дело, каждый совершает свой труд. Если труд честный и взаимный, результат неизбежен. Вот такая цитата. Активность учащего должна встретиться с активностью учащегося. Вот в этом смысл процесса обучения, который становится тогда и процессом воспитания, суть которого в деятельно-активном постижении жизни не отдельного предмета, а именно жизни, ибо спровоцированная цепь ассоциаций связывает формальный предмет с опытом, умножает его. Именно для этого необходимо быть хозяином аудитории, то есть тем, кто увлекает и ведет за собой. Но это может сделать только человек, обладающий достаточными личными качествами, потому что для этого нужно спуститься вниз, для этого нужно смело сближать дистанцию между учащим и учащимся. И вот тут вторая составляющая искусства преподавания. Она в том, чтобы уметь мыслить публично, не произносить выверенный и чаще всего уже неоднократно воспроизводимый текст, а именно мыслить. Единственное, что всегда завораживающе и заразительно интересно, говорил владыка, это мыслящий человек. Это таинство рождения мысли, то есть процесс творческий, совершающийся у тебя на твоих глазах. Но это и опасно, поскольку именно в этот момент человек пребывает вне игровой роли и оказывается равен самому себе. Не без иронии владыка говорил, что педагогическая метода на самом деле проста, что если педагогика – это ремесло, призванное для передачи информации, то этим ремеслом может овладеть без особого труда практически любой человек. Собственно, передавание информации, оно вполне может быть механизировано. Но одно дело передать историю предмета, и совсем иное передать мысль о предмете, передать метод мышления. Цитата. «В первом случае задача сугубо посредническая и формально-механическая, а во втором – научающая, то есть побуждающая к творчеству. В первом случае ремесло дидактического посредника не требует творчества и, следовательно, не предполагает личности. А во втором случае наличие творческой личности непреложно, поскольку тут самому надобно быть личностью, ибо творческой мысли
может научить только человек творчески мыслящий. И только ради этого имеет смысл встреча учащего и учащегося, ученика и учителя. Только так совершается введение одного другим в пространство жизни. И только в таком случае педагогический процесс, который, как его ни поворачивай, он все-таки является насилием над человеком, оправдан. То есть оправдан не тем, что человек загружается некой суммой знаний, при том, что, как известно, большая часть информации неизбежно забудется, а тем, что, делая его свидетелем таинства мышления, предлагая ему участвовать вот в этом таинстве, в нем формируется в ученике та динамика личности, которая устремлена к поиску сущностного. Правда, здесь есть ряд проблем. Первая проблема, она в том, что такой процесс очень энергозатратен для всех участников встречи, поскольку, как писал Владыка, быть в пространстве творческой личности – это особый труд, требующий все возрастающих духовных усилий, поскольку и действие, осуществляемое тогда, принципиально иное. Это действие не школьное, а действие творческое. А вторая проблема, она в том, что такой процесс вряд ли встретит понимание и одобрение в современной цивилизации. В течение своей долгой жизни Владыка наблюдал, как снижается авторитет учительства в обществе. Причиной этого он видел заинтересованность власти и общества в превращении человека в винтика системы, незаинтересованности в формировании личности творческой и, соответственно, свободной. Такой человек, то есть творческий, мыслящий, мыслящий не прикладным образом, а по существу, он ведь оказывается для любой системы, для любой опасен, поскольку, испытывая духовный голод и всей своей организации, обращенной к смыслу явления, он задает неудобные вопросы. Он опасен для общества душевного конформизма, то есть общества материалистического и понимающего прогресс только в контексте технократическом. Таковым Владыка считал не только декларативно-атеистическое советское общество, то есть так называемую социалистическую систему, но и либеральное демократическое общество, так называемого западного мира, то есть систему капиталистическую, атеизм которого хотя и не декларирован, но несомненен. Обе системы порождены гуманистическим возрождением, картезианством, философии просвещения, исходящих из непреложного и основополагающего для них принципа о человеке, который есть мерило всех вещей, человеке, который есть высшая и конечная инстанция всего. Прогресс, который имеет своим смыслом удовлетворение человека, который сам по себе является конечной инстанцией, он инверсивен. В нем проявляется утрата человеком мистического смысла бытия, то есть связи человека с Создателем. Прогресс замещает духовное возрастание формально-количественным ростом, элементарно подменяет духовное материальным. По существу такой прогресс превращается в бесконечную череду рационально-технических процедур, посредством которых удовлетворяются материальные потребности. Опасно не то, что человечеству хочется материального благополучия, а то, что при этом желании все остальное вытеснено и вытеснено агрессивно. В последнем десятилетии XX века стало очевидным, что подлинно духовный поиск, всякий выход за пределы материальных интересов в глазах современного человека приобретает характер опасного экстремизма, поскольку он угрожает дезавуированием сложившегося рационалистического статус-кво. Именно такой прогресс стал новой религией человека. Смысл этой религии в триединстве власти, пользы и комфорта. То есть в позорной жизни туловища. Религии прогресса человечества нового времени заслоняет для себя глубину мироздания.
И поскольку в современном мировоззрении нет прогресса без инверсивности, и прогресс представляет собою путь превратности, то есть смыслового оборотничества, то это значит лишь одно. Прогресс в том виде, в каком он существует сегодня, есть богоборчество. И будучи сам человеком, обладающим фундаментальными знаниями в области естественных и технических наук, причем как знаниями теоретическими, так и практическим богатым опытом, владыка обращал внимание на особую роль нарастающего темпа технического развития. Он считал этот темп не просто чрезмерным в своем безостановочном крещендо, но и смертельно опасным. Прогресс превратился в вихрь, не позволяющий остановиться, не позволяющий осмыслить новации, не позволяющий их, так сказать, присвоить, осмыслив. Прогресс более не контролируется человеком, ибо давно уже перестал соответствовать естественному темпоритму человеческой природы. Динамика прогресса разрушает связь поколений, ибо каждое новое поколение живет в новом техническом пространстве. Прогресс погружает безизъятно человечество в искусственный мир, отрывая его навсегда из живой природы, то есть помещает его в мир человеческий из мира Божьего, по отношению к которому цивилизация ведет себя не только потребительски, но и разрушительно. Владыка однажды говорил: «Не возникает сомнений относительно человека, разрушающего прекрасный храм. Мы его называем злодеем. Неважно, какие технические новшества он для этого использует. Неважно, просто так он разрушает или для того, чтобы из добытых камней замостить для своего удобства улицу. Все равно злодейство и варварство. Но относительно современного прогресса, что с ужасающей скоростью доводит нашу планету до полной безжизненности, мы к термину «злодейство» не прибегаем. Неудивительно ли, что мы не называем злодейством уничтожение Божьего мира? Но если этот мир богоборческий, тогда закономерно, что мы разрушение воспринимаем как прогресс. И это самый ясный пример инверсивности мира. Владыка ведь не очаровывался относительно будущего человечества. Он исходил из того, что современная технократическая цивилизация атеистична по основам своей природы. Торжество либерального мировоззрения с крахом социалистического проекта в лице СССР позволит современной цивилизации, отбросив в сторону лукавства борьбы за религиозные свободы, окончательно обнаружить свое истинное лицо. Материалисту непереносима мысль об ответственности перед прошлым, перед будущим и уж тем более перед Богом. Сегодняшний мир – это ничто иное, как торжество языческого Рима. «Конечно, торжество временное», – говорил владыка. И, конечно же, торжество христианства над этим новым язычеством потребует не меньшего, а, наверное, и большего напряжения. Востребует никак не меньше прежнего число жертв и призовет к подвигу не меньшее число святых и подвижников. И, завершая свое размышление, он говорил: «За ошибки следует платить, за исторические ошибки расплачиваются подвигом, в сущностной природе которой святость».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофоны на Соня Аванесова и Соня Антипова. В гостях у нас сегодня Полина Михайловна Познева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Я знаю, что вопросы, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, они были вами сформулированы довольно давно. Вопросы эти немножко меня, ну не то чтобы испугали, но какое-то вот такое неспокойное чувство во мне вызвали, потому что, с одной стороны, эти вопросы, они касаются искусства, а нам, искусствоведам, вообще говоря, жанр радиопередачи противопоказан, потому что мы говорим обычно о чем-то визуальном, о картинках и так далее, и поэтому без них мы как без рук, нам очень сложно об этом говорить. Было поэтому немножко страшновато сюда идти, это во-первых. А во-вторых, те вопросы, которые вы сформулированы, они из серии вопросов таких вечных, типа «в чем смысл жизни?». Можно искать ответы на этот вопрос очень долго, и в каждый период вашей жизни ответ на этот вопрос будет каким-то другим. Поэтому давайте, наверное, вспомним те вопросы, которые вы мне адресовали. И я надеюсь, что мы все эти вопросы сможем как-то сегодня обговорить. А если не получится, то сфокусируемся на каком-то одном. Хорошо? Давайте с вами вспомним. Первый вопрос — это вопрос, почему картины так увлекают людей. А следующий вопрос — что дает человеку знания художественных произведений, умение их анализировать? Я предлагаю для начала сфокусироваться на первом вопросе, почему картины так увлекают людей. Даже не на вопросе «почему», сначала попробуем ответить на несколько другой вопрос, а чем, собственно, картина может нас увлечь. Для этого я, несмотря на то, что пришла на радиопередачу, все-таки притащила с собой несколько картинок. Вот, я без них не могу, я искусствовед, и надеюсь, вы меня это простите. Давайте с вами посмотрим на эти картинки. И начнем мы с первой картины, она называется «Крестьянская свадьба». Автора Питера Брейгеля-старшего, художник XVI века. Что вы видите? Просто описываете.
3: Какое-то торжество. Тут едят.
4: Угу, тут едят. Стоит стол накрытый, да?
5: Простая обстановка, это как-то крестьянская свадьба. Каких-то роскошеств нет, все простые люди сидят.
4: А глядя на эту картину, мы можем что-то понять о XVI веке, о Европе XVI века?
5: О быте.
4: Быт, да. О том, как выглядели дома, о том, как выглядели люди. Мы можем понять, какая была у них одежда. Мы можем понять, какой был головной убор у того или иного персонажа. Мы видим даже музыкальные инструменты. Мы видим то, что они едят. Много-много разных фактов о том, как жили люди в XVI веке. Это то, что дает нам эта картина. Соответственно, чем может нас увлечь картина? Что она может нам дать? Вот эта картина.
3: Представление о том времени, в котором живут эти люди.
4: Да, представление о том времени, в котором живут эти люди. Совершенно верно. То есть это такой исторический источник, который чем нас может увлечь? Чем нас может заинтересовать?
5: Деталями,
4: да. Всегда интересно понять, а что же было до нас, да? Каким был быт до нас? Чем мы похожи на этих людей? Чем мы отличаемся и так далее? Картина переносит нас в какой-то другой мир. Она дает нам возможность увидеть что-то, чего сейчас нет. Такое путешествие во времени, путешествие в пространстве, потому что это Европа, это не Россия. А давайте теперь посмотрим следующую картину. Это очень известная картина, картина художника Решетникова «Опять двойка». Я думаю, что абсолютно любой школьник, абсолютно любой человек, который закончил нашу школу, знает эту картину. Что мы видим на ней?
3: Семью.
4: Да.
5: Сцену из жизни этой семьи. Переживания, чувства.
4: Переживания, какие-то чувства. А скажите мне, пожалуйста, вот эти переживания, эти чувства, они вам знакомы? Мне лично знакомы, потому что вот когда я смотрю на эту картину, я вспоминаю свое детство, свою молодость в школе, и я понимаю, что вот это выражение лица, которое у этого мальчика, оно просто вот один в один я после физкультуры. У меня после физкультуры было вот такое вот обычное выражение лица, потому что я не допрыгивала и не добегала до тех нормативов, которые, в общем, были нужны в школе. Соответственно, эта картина, она дает нам возможность что почувствовать, что пережить.
5: Может быть, смотря на нее, мы переживаем какие-то свои вот именно воспоминания.
4: Да, свои воспоминания. Кроме того, когда мы смотрим на эмоции этого мальчика и его мамы, которые видны на этой картине, мы ощущаем некое сопереживание. И если мы будем смотреть долго и пытаться понять, что чувствуем мы, что чувствуют герои, мы проходим такой путь и самопознание в том числе, мы анализируем и себя тоже. То есть в данном случае картина что дает нам? Чем она нас может увлечь?
5: Пища для размышлений.
4: Пища для размышлений. А еще сопереживание, да, сопереживание, какое-то ощущение сопричастности. Очень важно, это такое, знаете, что-то вроде арт-терапии. Когда мы смотрим на эту картину, мы анализируем себя в том числе и пытаемся понять и себя тоже. То есть картины, они, увлекая своей иногда такой знакомой, такой понятной эмоциональной атмосферой, эти картины, они позволяют нам анализировать себя самих. То есть это такой момент, когда мы познаем себя. Если вы со мной не соглашаетесь, вы говорите, что мы не согласны, я не считаю, что это так. Соня, как ты как-то согласна с этим,
5: да,
4: или нет? Ты согласна,
5: согласна,
4: да? То есть, в принципе, картины действительно, они могут дать и вот такой момент сопереживания, и самоанализа тоже. Давайте попробуем посмотреть третью картину. Здесь все гораздо, может быть, сложнее, может быть, проще. Это абстрактная картина, это композиция номер 6 Кандинского. Вот здесь все не так очевидно. Если на предыдущих картинах мы могли, в общем-то, отчетливо сказать, я вижу крестьян, я вижу, они что-то едят, вот здесь крестьянская свадьба, невеста и так далее. На картине опять двойку мы видели, там ребенок грустный, мама и тоже печалится. То, что происходит здесь, мы понять не можем сначала. Нам нужно всмотреться. Вот попробуйте всмотреться в эту шестую композицию Кандинского и описать то, что вы видите, то, что вы чувствуете, даже скорее так.
5: Ну, мне кажется, здесь происходит какое-то смятение. Правда, не могу понять, что здесь именно изображено.
4: Угу. Смятение, хорошо. Угу. Сонечка, у тебя...
6: Мне кажется, что это какая-то буря на море, и тут корабли, они тонут. Что-то такое происходит. Вот почему-то такие ассоциации.
4: Ассоциации, хорошо. Да. Еще что?
5: Может, это какая-то гроза в горах?
4: Угу. Гроза в горах, кораблекрушение. Что еще?
6: Может быть, да, вот грозовое небо. И что-то на нем происходит такое, облака вот в каких-то видах возникают.
4: Угу. Можете ли вы выделить какую-то основную эмоцию, которая вот у вас внутри возникает, когда вы смотрите на эту картину?
6: Напряжение, негодование.
4: Напряжение, негодование, что еще?
5: Может, в некотором даже страх какой-то?
4: Какой-то страх, некий ужас даже, да, еще что?
6: Нарастание чего-то.
4: Какая-то динамика, да, что-то нарастает, и произойти должно что, как ты думаешь? Вот эта вот динамика какого события?
6: Выплеск чего-то, то есть тревога. Нарастает, выплеск какой-то эмоций.
4: Угу. Выплеск каких-то эмоций. А теперь давайте попробуем суммировать, что вот такая живопись абстрактная она может нам дать? Чем она нас может увлечь?
5: Каждый, смотря на эту картину, найдет что-то особенное для себя.
4: Да.
5: Но все это заключено какой-то общей мыслью.
4: Угу. Каждый видит что-то свое. Как вы думаете, а почему каждый из вас увидел что-то свое? У Сони было какое-то кораблекрушение. У другой Сони возникло такое ощущение какой-то бури в горах. Как вы думаете, в чем причина, что каждый из вас что-то увидел и почувствовал свое?
5: У каждого какие-то свои определенные проблемы,
4: угу,
5: которые он рассмотрел на этой картине.
4: Угу. То есть мы увидели отчасти себя и свои какие-то мысли. А еще очень важно то, что каждая, ну не каждая, но многие абстрактные картины, они создают в человеке импульс к чему? У нас заработало сразу же... Что у нас сразу заработало? Вот мы посмотрели, и возникает некий ассоциативный ряд. У вас заработала фантазия, не правда ли,
6: да,
4: друзья мои? Да, она заработала. То есть эта абстрактная картина, она дала вам импульс к чему?
6: Размышлению.
4: Картину. Да. Ну смотри, ты создала свой очень интересный ассоциативный ряд. У тебя целая какая-то картина уже реалистичная, не абстрактная, как-то встала перед глазами. То есть это был импульс к творчеству, да? Каждая картина, многие картины создают такую точку отправную, из которой мы начинаем совершать свой творческий поход. И у каждого этот поход будет свой. Точка у нас одна и та же, композиция номер 6. Но наши пути как-то немножко расходятся, потому что каждый из нас человек индивидуальный, и, соответственно, в зависимости от нашего сегодняшнего эмоционального состояния, в зависимости от нашего опыта, эта точка выводит нас к какой-то определенной ни на что не похожий творческий наш индивидуальный путь. То есть картины могут увлечь людей и помочь людям как импульс для творчества. Это то, что дает нам возможность творить, и то, что дает нам желание творить в том числе. Хорошо. Следующая картина — это картина к нашему следующему вопросу, наверное. Мы сейчас его тоже обсудим, а потом как-то постараемся суммировать то, о чем мы говорили. Это картина к вопросу о том, что нам дает умение анализировать произведение искусства и что, собственно, дает нам знание художественного произведения. Вот перед нами картина. Она называется очень просто «Ветчина и серебряная посуда». Да. Это Гэрит Уильямс Хеда. И это картина середины 17 века. Мы можем с вами заняться самой простейшей такой инвентаризацией того, что мы видим. Да? Все очень просто. Что мы видим?
5: Ветчину, мясо.
4: Да, мы видим мясо, мы видим посуду. Мы видим, какую посуду, кстати, мы видим?
5: Серебряную.
4: Серебряная, дорогая посуда. Такой высокий стеклянный бокал мы видим. Мы видим из еды что, кроме ветчины?
5: Лимон.
4: Лимончик, да. Что еще мы видим здесь?
5: Хлеб.
4: Хлеб, да.
5: Свечка есть.
4: Свечка, да. Как вы думаете, это начало пира или какого-то застолья, или это уже его финал?
5: Финал, скорее.
4: Финал. По каким признакам ты почувствовала, подумала, что это финал?
5: Тут вот ветчина уже, ее погрызли.
4: Обглодали, да. Хорошо. Что еще здесь происходит? Обычно в конце застолья свеча, вот смотрите, что с ней произошло.
5: Она почти уже догорела.
4: Она догорела, она потухла. Если это было застолье с какими-то возлияниями, могли как-то неаккуратно что-то опрокинуть, да, и здесь опрокинутая большая такая чаша. И все говорит нам о том, что этот праздник может быть, или просто завтрак какой-то, он завершен, да. Мы провели вот такую инвентаризацию. Это такой простейший, скажем так, этап понимания того, что мы видим. Дальше, если мы обладаем некими знаниями, мы можем анализировать и понимать эту картину на другом уровне. На каком уровне, чуть попозже вам скажу. Я бы хотела сейчас вернуться к нашему такому вопросу, этому, что дает нам умение анализировать, вообще, что дает нам знание. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы идете по лесу, и у вас в руках корзинка для грибов. Вам повезло. Лес, в который вы попали, он, в общем-то, полон грибов, их там много. И вы идете и встречаете перед собой разные грибочки. Одни из них вы берете, кладете в корзинку, потому что вы понимаете, что этот гриб, он вкусненький, да, его потом хорошо будет пожарить с лучком на сковородочке, все будет здорово. Какие-то грибы вы пропускаете, потому что это мухоморы, и какие-то они ненужные и неинтересные. А есть грибы, которые вы видите, вы их заметили, но у вас возникает вопрос, потому что у вас недостаточно знаний. Я не знаю, что это за гриб, поэтому пойду-ка я лучше мимо, потому что я не понимаю, будет ли он мне полезен или он мне навредит. Это к вопросу о том, что дает нам знания. Вот чем больше у вас знаний, тем полнее ваша корзинка с грибами. Соответственно, я не знаю, насколько адекватен этот пример к той картине, которую мы с вами видим, насколько он полезен будет вам. Но, в общем-то, в искусстве действует примерно тот же закон. Чем больше вы знаете, тем большее количество произведений искусства могут быть вами не отвергнуты по каким-то признакам. То есть вы идете, например, по галерее, видите какую-то картину, говорите, нет, это, наверное, меня не впечатлит, потому что это похоже на то, как будто бы это рисовал ребенок, здесь нет ничего особенного, и пойду-ка я дальше. Или же вы встречаете какую-то картину, которую вы вообще не можете понять, да? Что это такое? Что это вообще происходит здесь? Тоже пойду-ка я дальше. И таким образом вы лишаете себя очень многого. То есть отсутствие знаний, оно лишает вас возможности понять произведение искусства, оценить его, как-то с ним подружиться. Это важно, это важно. Как нам подружиться вот с этой картиной, с этой ветчиной серебряной посуды? Давайте к ней вернемся. Голландский натюрморт середины 17 века — это очень такое символическое пространство, в котором каждый отдельный предмет и порядок их расположения может нам о чем-то рассказывать. Я думаю, что о многих символах голландского натюрморта вы можете догадаться. Например, если мы посмотрим на ту самую свечу, которую вы заметили, что она догорела, что она потухла. Как вы думаете, что она может символизировать? Погасшая свеча. Ну вот в жизненном пространстве человека, что она может символизировать?
6: Погашение надежды.
4: Так, надежды. Что-то закончилось, да?
6: Угу.
4: Вот. Что еще она может символизировать? Если мы рассматриваем человеческую жизнь, Когда человек рождается, это как будто бы свечу что?
3: Зажигает.
4: Зажигает. Она большая, она такая длинная. И вот она постепенно горит. Она горит, горит, горит и...
3: Гаснет.
4: Гаснет. То есть это здесь символизирует...
3: Жизнь.
4: Жизнь, да. Не просто жизнь, а вот этот огарок свечи, он символизирует...
3: Конец жизни.
4: Да, финал, жизненный финал. Дальше, смотрите. Вот здесь мы видим такой гигантский кусок мяса, ветчины такой, да? Очень жирный, очень вкусный, наверное. Что он может символизировать в пространстве человеческой жизни?
6: Достаток какой-то в семье.
4: Достаток, изобилие. Да, удовольствие, которое в жизни человека присутствует разное, да? Хорошо. Что может символизировать вот эта опрокинутая чаша? Ну, смотрите, когда-то она была наполнена. Когда-то эта чаша, она была наполнена во время пира. Наверняка вот из этого сосуда, который мы видим в центре, ее наполняли или водой, или вином. Она была полная, человек из нее пил, радовался, пир был в самом разгаре, а сейчас мы ее видим в каком состоянии?
3: Опрокинутом.
4: Опрокинутом. И это тоже в данной работе и в пространстве человеческой жизни. Что может символизировать?
3: Конец жизни.
4: Да, какое-то движение к финалу. Есть еще другие предметы, которые тоже наполнены символикой. Например, вот этот длинный-длинный стеклянный бокал, который слева от свечи стоит. Вот этот длинный, хрупкий такой стеклянный бокал, что он может тоже в пространстве жизни, в пространстве этой картины символизировать?
6: Саму жизнь.
4: Жизнь. А, и какие аспекты этой жизни? Что жизнь, она какая?
6: Она хрупкая.
4: Она хрупкая, да. Жизнь хрупкая.
3: Ее легко сломать.
4: Ее легко сломать, она легко разбивается. Другие объекты, которые находятся вот здесь перед нами, они тоже что-то символизируют, каждый из них. Например, нож, он таит в себе что? Он справа от лимона, он таит в себе что? С одной стороны, очень полезная вещь. Можно картошку порезать, можно лимончик порезать. Ну,
3: можно жизнь порезать.
4: Да, а можно порезать жизнь. То есть здесь смотрите, что заключено в одном пространстве этой картины. Это размышление художника о жизни. Это размышление художника о том, что жизнь какова.
3: Что она кончается.
4: Да. Во-первых, что нужно помнить о том, что эта жизнь финальна. И конец неизбежен. Нужно помнить, что жизнь, она, вот как этот бокал, она
6: хрупкая.
4: И в течение этой жизни, глядя на этот нож, нас что может подстерегать?
3: Смерть.
4: Смерть, опасности какие-то. Вот этот большой кусок ветчины, он символизирует что в этой жизни?
3: Достаток,
4: достаток, изобилие, удовольствие. Удовольствие. Они тоже, в общем-то, не вечны. По сути, эта картина, она, в общем-то, наполнена и религиозным смыслом в том числе, поскольку она как бы своеобразный месседж человеку. Да? Помни о том, что жизнь коротка, помни о том, что она хрупкая, помни о том, что она полна опасностей, и помни о том, что в конце пира тебя ждет вот эта опрокинутая пустая чаша, и нужно к концу, к финалу своей жизни все-таки подойти в состоянии, когда эта чаша чем-то наполнена. Да? Вот смотрите, сейчас, когда у вас появились некие знания о символике натюрморта середины 17 века, вы по-другому смотрите на эту картину?
3: Да.
4: Да. А что добавляют вам знания об художественных произведениях, умение их анализировать? Что они вот в данной ситуации вам дали?
3: Наполненность картины.
4: Ее какие-то тайны, в том числе смыслы, которые не сразу открываются.
6: Мы по-другому ее видим.
4: Да. Ты можешь как-то попробовать проследить вот твою эволюцию видения этой картины? Вот в самом начале, когда ты только посмотрел на эту картину, ты сказала себе, что я вижу, да? И просто перечислила.
6: Ну, сначала видела просто натюрморт, и нарисовали хорошо. Но я до этого момента не думала, что за этим что-то может стоять, за этой свечой что-то может стоять, за куском мяса. А сейчас я смотрю на это, я вижу, ну, не просто кусок мяса или просто свечу, а я... Ну, смысл какой-то вижу. Не просто художник нарисовал от скуки натюрморт, а он думал о чем-то, и это не просто натюрморт, а его мысли.
4: Да, это здорово. Смотрите, так мы, в общем-то, эти знания, которые мы в течение жизни обретаем об искусстве, они позволяют нам несколько иначе взглянуть на некоторые произведения искусства. И то, что мы раньше пробегали быстро-быстро мимо, думая, о, это неинтересно, ну что это такое, просто какой-то лимон лежит на столе, да ну, пойду я посмотрю что-то другое, более яркое. Мы можем возвращаться к этим произведениям искусства, обретая определенный опыт, обретая знания, и в следующем посещении или через там несколько посещений какой-нибудь галереи мы возвращаемся к этому произведению и говорим ему: «Привет, там, старый наш новый друг», потому что мы смотрим на него другими глазами. И вот это знание, вот эти знания, которые накапливаются в течение жизни, они очень важны для того, чтобы как-то по-новому знакомиться с произведениями. И это касается не только живописи, но и других видов искусства. Сейчас мне бы хотелось, чтобы мы с вами вернулись к тем картинам, которые разглядели до этого, посмотрели. И я бы хотела, чтобы вы выбрали одну из этих картин. Вот у нас четыре, да, картины. Я напомню, это «Крестьянская свадьба», это опять «Двойка», и композиция номер 6, и «Ветчина и серебряная посуда». Попробуйте выбрать одну из этих картин, которую вам, ну, по каким-то причинам сейчас ближе, интереснее. Выбрали?
3: Да.
4: Хорошо. Соня, может быть, ты начнешь? Ты выбрала «Крестьянскую свадьбу», да. То, с чего мы начали.
3: Я давно знакома с этой картиной. Она мне очень близка. Мне кажется, тем, что на ней изображена простота и нет каких-то богатых излишеств пиршества. Она очень простая. Ну, простая с точки зрения, что быт крестьян того времени, да и в принципе крестьян любых, нет богатства, нет никакой роскоши. Все просто радуются и отмечают свадьбу. Несмотря на это, картина очень интересная и необычная. На ней очень много людей, и каждый занимает определенно важное место на картине, как мне кажется.
4: А если бы ты попыталась посоветовать кому-то взглянуть на эту картину? То есть тебя с этой картиной уже связывают какие-то взаимоотношения, да? Ты смотришь на нее не впервые, и она тебе нравится, это здорово. А как бы ты описала ее как нечто достойное для рассмотрения, если бы ты говорила со своим другом? Что бы ты рекомендовала в этой картине, чтобы его увлечь? Чтобы он вот просто встал, взял свой смартфон и, листая интернет, попытался бы найти, как она выглядит. Как ты думаешь, что может твоего друга или друзей привлечь в ней? Ну, такого человека из 21 века. Зачем нам вообще эта живопись 16-го? Пусть себе висит в какой-нибудь галерее.
3: Надо найти что-то такое, что связывает и 16 век, и 21-й.
4: Да, что может человека из 21 века привлечь в картине 16-го? Попробуй начать с того, что вспомни, что тебя привлекло. Да? Ведь ты же человек не 16-го, а 21 века. Тебя привлекает в этой работе простота. Что еще?
3: Большое количество людей, и все они разные.
4: Угу.
3: Каждый человек на этой картине занят каким-то своим определенным делом, и нет повторяющихся.
4: Угу. Разнообразие образов, да, которые здесь есть. Картина как исторический источник. Мы можем посмотреть картину из быта 16 века. Угу. То есть как бы ты сформулировал очень кратко, может быть, каким-то таким простым языком, не нужно красивых фраз. Посмотри эту картину, потому что она какая?
3: Интересная.
4: Интересная. И она может тебя привлечь чем?
3: Простотой изображения.
4: Простотой изображения. Это тоже интересно, когда мы видим какие-то вещи, которые нас удивляют своей простотой. Потому что в простом и лаконичном очень часто сосредоточена красота. Хорошо, спасибо, Соня. Какую картину выбрала ты?
6: Я выбрала композицию номер 6.
4: Так.
6: Так как я давно неравнодушна к абстракционизму, заставляет меня задуматься, мне нравится выучать свое воображение, мечтать. Mm-hmm. И ты смотришь на картину, и ты подходишь к ней, ты сразу не можешь понять, что на ней. Mm-hmm. И это заставляет тебя остановиться, задуматься. За одной мыслью приходит другая, у тебя возникает вот ассоциативный ряд. И, не знаю, меня вдохновляет это и успокаивает, когда я стою и смотрю.
4: То есть абстрактная живопись привлекает тебя чем?
6: Сложностью.
4: Сложностью, да?
6: Да.
4: Тем, что из-за какого-то иногда с первого взгляда непонятного нагромождения абстрактных элементов, да, картины, рождается образ или рождается чувство. То есть тебя привлекает в большей степени вот этот импульс, да, который тебе дает произведение искусства. Импульс к тому, чтобы поразмышлять, импульс к тому, чтобы что-то, какой-то образ внутри себя создать. Давайте с вами попробуем сформулировать ответ на вопрос, который мы озвучили в начале. Почему картины так увлекают людей? Как бы вы ответили на этот вопрос?
6: они могут найти в этой картине себя.
7: Так.
6: Ответы на какие-то на вопросы.
3: Могут увидеть близкую им проблему на картине.
7: Угу.
3: Поразмышлять о вечном.
4: Да. Что еще может дать нам картина? Когда мы смотрим на нее, и внутри у нас возникает ощущение, это именно ощущение красоты. У вас у каждой ощущение красоты, наверное, какое-то свое, по-разному. Вот я сейчас почувствовала Соне, которая выбрала картину Питера Брейгеля, что, наверное, Соне нравится красота, которая выражается в каких-то очень простых вещах. Если я не права, ты меня поправь.
3: Думаю, да.
4: Да. Соответственно, картины помогают нам как-то проанализировать свои и вкусовые тоже предпочтения. Глядя на что-то, на какое-то произведение искусства, анализируя его, мы познаем себя в том числе. Что еще может нам дать картина? Помимо импульса к творчеству, помимо философствования, помимо ощущения красоты, да?
3: Какие-то определенные знания, которыми мы раньше не обладали.
4: Да, она как источник для знаний. Как, например, вот картина, та, которую выбрала ты, она дает нам определенные знания об эпохах прошлого. А для того, чтобы все это понять, да, для того, чтобы это почувствовать, для того, чтобы с этим познакомиться по-настоящему, нам необходимо обретать определенные знания, которые будут помогать нам анализировать произведения искусства. Это ко второму вопросу, который у нас был озвучен, что дает человеку знание художественного произведения. Хорошо. Я думаю, что на этом мы с вами сегодня закончим. Конечно же, искусство — абсолютно неисчерпаемая тема. Я надеюсь, что вы сегодня узнали что-то не только об искусстве и не столько об искусстве. Я надеюсь, что вы что-то новое узнали о себе. Последний вопрос, который я вам задам. Что сегодня нового в себе позволило открыть вам искусство?
6: Ну, я поняла, что можно по-другому смотреть на натюрморты.
4: Угу.
6: То, что у них тоже есть какой-то скрытый смысл.
4: Хорошо.
3: Я поняла, что каждая вещь на картине занимает определенно важное место.
4: Угу. Хорошо. А про себя что вы поняли про себя?
3: Что я слишком мало знаю, чтобы как-то осмысливать великие картины.
4: Знаешь, я тоже. Так что мы на одном с тобой абсолютно пути, который ведет нас к познанию искусства, к расширению наших горизонтов, к тому, чтобы лучше ознакомиться с произведениями искусства и в конечном счете от большего количества произведений искусства получать удовольствие. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам. До свидания. До скорых встреч.
4: До свидания.

никогда не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно. Ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кинжалом. Снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно. Просто выть хотелось. А тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Аленка, за нею Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно, и под конец Аленка вдруг сказала: «А теперь в прятки! Давайте в прятки!» И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким, Костику или Аленке, а сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате. И это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная, и мы все время прятались за портьеру или за шкаф, или за сундук, и в конце концов мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры. В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот уж, конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марь Семёниной шубой и сам влез в валенки как раз под шубой. И вот, когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Тут все брызнули в разные стороны, чтобы прятаться. А Костик подождал и крикнул снова: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! Опять!» Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Аленка за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, недолго думая, полез под шубу Марии Семеновны, где я все время прятался, и оказалось, что я остался без места. Я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил мое место. Но тут Костик крикнул третье предупреждение: «Пора, не пора, я иду со двора!» И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался. И я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут, в самое нужное время, я увидел раскрытую дверь и вскочил в нее. Это была какая-то комната. И в ней на самом видном месте, у стены, стояла кровать. Высокая и широкая. Так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей. И я стал их сейчас же рассматривать.
Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые. А еще стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояла алюминиевая корыта вверх тормашками. И я устроился очень удобно. Голову на корыто, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово я спрятался. И сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдет. Я отогнул немножечко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет и как он будет меня искать. Но в это время в комнату вошел никакой не Костик, а вошла Ефросинья Петровна. Симпатичная старушка, но немножко похожая на Бабу-Ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Я все время потихоньку наблюдал за нею. Думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы. Она тогда наверняка упадет со смеха. Я был уверен, что вот еще секунда или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Поэтому я сам все время смеялся про себя без звука. У меня было чудесное настроение, и я все время поглядывал на Ефросинью Петровну. Она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом гляжу, повернула ключик и готова. Заперлась. Ото всех заперлась. Вместе со мной и корытом. Заперлась на два оборота. В комнате сразу стало как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она заперлась ненадолго, а на минутку, и сейчас отопрет дверь, и все пойдет как по маслу, и опять будет смех и радость, и Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал. Поэтому я хотя и оробел, но не до конца. И все продолжал посматривать на Ефросинью Петровну. Что же она будет делать дальше? А она села на кровать, и надо мной запели и заскрежетали пружины. И я увидел ее ноги. Она одну за другой скинула с себя туфли и прямо в одних чулках подошла к двери. И у меня от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрет замок. Но не тут-то было. Можете себе представить? Она чик и погасила свет. Я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, а кругом кромешная тьма. И Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под кроватью.
я понял, что попал в скверную историю, что теперь я в заточении, в ловушке. Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два, а если до утра? Как утром вылезать? А если я не приду домой? Папа и мама обязательно сообщат в милицию. А милиция придет с собакой-ищейкой. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдет? А если Ефросинья Петровна проспит до самого утра, а утром пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрет меня, уходя? Тогда как? Я, конечно, поем немножко из ее буфета, и когда она придет, придется мне снова лезть под кровать, потому что я съел ее продукты, и она отдаст меня под суд. И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность. Ведь это самый настоящий кошмар. Конечно, тут есть плюс, что я всю школу просижу под кроватью. Но как быть с аттестатом? Вот в чем вопрос. Я под кроватью за 20 лет не то что созрею. Я там вполне перезрею. Тут я не выдержал и со злости как тресну кулаком по корыту, на котором лежала моя голова. Раздался ужасный грохот. И в этой страшной тишине, при погашенном свете и в таком моем жутком положении, мне этот стук показался раз в 20 сильнее. Он просто оглушил меня. И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйте, трах-та-тах из-под кровати. Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом: «Караул?» Я хотел ей ответить: «Что вы, Ефросинья Петровна? Какое там караул? Спите дальше! Это я, Дениска!» Я все это хотел ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихну во всю Ивановскую! Да еще с хвостиком. Ап-чхи-чхи-чхи-чхи! Там, наверное, пыль поднялась под кроватью от всей этой возни. Но Ефросинья Петровна после моего чихания убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное. Здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно: «Караул!» Я непонятно почему вдруг опять чихнул изо всех сил, с каким-то даже подвыванием чихнул. Вот так! Апчхиу!
Ефросинья Петровна, как услышала этот вой, так закричала еще тише и слабей: «Грабят!» И, видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, не страшно. А вот если... И тут она довольно громко завопила: —

Вот какое вранье! Кто же ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело. И раз она все равно не спит, мне надо вылезать. И все подо мной загремело, особенно корыто. Ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский. А Ефросинья Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова. «Грабаул! Караулят!» А я выскочил и по стене шарю, где тут выключатель, и нашел вместо выключателя ключ и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа. Я тут же перевалился через порог этой двери и стою и тычусь в разные стороны, и только слышу, мне на голову разное барахло падает. Ефросинья Петровна пищит, а я совсем онемел от страха. А тут кто-то забарабанил в настоящую дверь. «Эй, Дениска, выходи сейчас же! Ефросинья Петровна, отдайте Дениску, за ним его папа пришел!» И папин голос. «Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?» Тут вспыхнул свет. Открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать. А когда я вышел из шкафа, на мне было две шапки и три платья. Папа сказал: «Что с тобой было? Где ты пропадал?» Костик и Мишка сказали тоже: «Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай!» Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно 20 лет.

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая.

0: проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская. Творчество Сезара Франка. Передача первая.
1: Вся масса музыки, романтиков, по большей части той, что дошла до нас и является великолепной, но в целом она мне представляется таким волнующимся морем, а может быть даже океаном, с постоянными штормами, бурями, с водоворотами, с огромными волнами, поднимающимися своими пенистыми гребнями, которые буквально захлестывают все вокруг. Но вот среди этого бурного и временами даже страшного моря возвышаются как четыре гранитных утеса, четыре совершенно отдельных от этого общего волнующегося движения фигуры. Очень любопытно, что принадлежат они и к разным поколениям, и к разным странам, разным музыкальным и национальным культурам, и даже разным конфессиям. Но между собой они сближаются стремлением к высоким образцам барокко, в чем-то, может быть, и к Баху, и к стремлениям преодолеть вот эти все человеческие страсти и возвыситься над ними, и, в общем, по-видимому, стремлением к Богу. И, соответственно, музыкальное их воплощение более стройно, более гармонично, более классично. И вот этим они между собой перекликаются. Эти четыре фигуры – французский композитор бельгийского происхождения Сезар Франк, католик, немецкий лютеранин Йоганнес Брамс, австрийский католик Антон Брукнер и русский православный Сергей Иванович Танеев. Итак, первый среди композиторов, которые мне особенно близки в XIX веке, это Сезар Франк. Он родился в 1822 году, то есть он на 10 лет приблизительно моложе тех, кто был основой романтизма. Он по национальности бельгиец, родился в Льеже в семье финансиста. Поскольку он с раннего детства показывал большую одаренность музыкальную, то отец, очень внимательный к развитию сына и не чуждый тщеславия, отдал его учиться в Льежскую консерваторию. И вот уже в 13 лет мальчик в сопровождении отца совершает турне по городам Бельгии. Причем в программы, кроме обычного концертного репертуара, входят его собственные сочинения. И в 13 же лет отец его везет в Париж, потому что именно там можно начать серьезные занятия у тех, кто преподает в Парижской консерватории. Франк начинает занятия композицией у Рейхи. Это был видный чешский композитор, который, как и многие чехи, об этом я уже тоже рассказывала, уехал с своей родины. И он был великолепным педагогом, у него учились в свое время и Лист, и Берлиоз. Его интересует именно композиция. И вот тут наступает разрыв между интересами отца и сына. Потому что отец хочет сделать из сына модного виртуоза, любимца публики, такого, каким к тому времени уже был Лист или Шопен. А вот мальчик, очень серьезный по натуре, скромный и трудолюбивый, многие часы проводит за роялем вовсе не для того, чтобы покорять публику бравурными пассажами. Поэтому он занимается, кроме Рейхи, еще и у пианиста Циммермана, у органиста Бенуа, занимается и специально фугой, что, в общем, в то время было уже не очень модным. Как известно, искусство фуги – это последнее из сочинений Баха, и он достиг в нем такого совершенства, что выше этого уже ничего быть не могло. Выше и сложнее. Кстати, должна сказать, что как бы ни ощущалась музыка на слух, но сложнее музыки барокко уже нет. Потому что романтики действуют другими методами. Для них важнее не полифония, а гармония, оркестровка, какие-то новшества в области формы. А вот Франко очень интересует именно полифония. И в 1840 году он получает первую премию именно по фуге. Он пишет довольно много и заканчивает блестящий курс фортепиано, но отец не позволил ему закончить курс сочинения. Как только, по его мнению, пианизм сына достиг должной высоты, он его забрал из консерватории и тем самым лишил возможности участвовать в традиционном конкурсе на римскую премию. В Парижской консерватории был обычай молодых композиторов прослушивать на предмет присуждения римской премии, которая называлась так, потому что оплачивала трехлетнее пребывание в Италии, поскольку Италия считалась и закономерно считалась родиной профессионального музыкального искусства. Но вот отец Франко лишил его этой возможности. И он говорил так, к чему было Цезарю Августу писать трио, если не для того, чтобы их исполнять. И в 1843 году семья вернулась в Льеж. Однако сын прервал свои прекрасно начавшиеся концертные выступления, вернулся в Париж и стал вести жизнь скромную, замкнутую, наполненную трудом. Жил он в основном за счет уроков. В 45-м году к нему пришла любовь. Он увлекся одной из своих учениц, сделал ей предложение. Но предложение было принято с условием, что Франк постарается упрочить свое материальное положение. Франк стал регулярно ездить в Орлеан, где был основан музыкальный институт. Там он преподавал, участвовал в концертах, в основном в качестве аккомпаниатора. И в 1848 году он женился, что послужило причиной окончательного разрыва с отцом, считавшим, что сын загубил свою карьеру. День свадьбы оказался романтичным и даже сопряженным с опасностью. Он пришелся на разгар революционных событий в Париже. Молодая пара с трудом пробиралась через баррикады к церкви, где должно было состояться бракосочетание. Кстати, именно в этой церкви Франк служил органистом. И, собственно, потом очень многие годы он и работал, вернее, служил органистом в разных храмах Парижа. Должность органиста оплачивалась более чем скромно, приходилось все время искать учеников. Самое удивительное, что, несмотря на его великолепное мастерство, в консерватории для него места не нашлось. И поэтому он целыми днями ходит по ученикам и считает даже философски, что прогулки полезны, потому что в это время можно обдумывать новые сочинения. Им уже написаны библейская оратория «Руфь», фортепианные сонаты, концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая поэма «Что слышно на горе», первая юношеская симфония и некоторые другие произведения –

Всю жизнь Франко будет сопровождать труд учителя фортепиано наряду со службой органиста. На должности органиста в церкви Святой Клотильды он оставался до конца жизни. И именно там-то и звучали его органные импровизации, которые покорили весь музыкальный Париж. Один из его учеников, Венсан Денди, писал так. «Там, в полумраке этой кафедры, о которой я не могу вспомнить без волнения, прошла лучшая часть его жизни. Там в течение 30 лет каждый праздник, каждое воскресенье, а в последние годы и каждую пятницу по утрам он приходил, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, чем многие старательные образцы. О, мои ученики хорошо знали дорогу к этой благословенной кафедре, трудную, как евангельский путь к небу». Внезапно выйдя из узкой дверки, которой мы поднимались по трудной крутой лестнице, мы оказывались посреди необъятного пространства между каменным полом и высоким куполом базилики и забывали обо всем на свете, созерцая напряженно внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы велись вдохновенные мелодии и изысканные гармонии, отраженные пилястрами собора, наполняя его, а затем терялись наверху в его сводах. Ученики, среди которых был Денди, появились у Франко в 1872 году, когда его, наконец, пригласили в консерваторию, но его пригласили не на должность профессора композиции, а на орган. И папашу Франко, как его называли юные музыканты, его ученики предпочитали официальным профессорам композиции. Они окружали его, они все время были с ним. И вот, продолжал свои воспоминания Венсан Денди, так случилось, что сам того не зная, наш учитель объединил вокруг себя все выдающиеся артистические силы, рассеянные по разным классам консерватории. Франко стал наставником блестящей плеяды учеников, среди которых, кроме Денди, Шассон, Дюпарк, многие композиторы меньшего ранга, к его ученикам принадлежал и Клод Дебюсси. И вот эти постоянные органные импровизации накладывают свой серьезный отпечаток и на другие произведения Франко, в частности, на фортепианный совершенно великолепный цикл «Прелюдия, хорал и фуга», который непосредственно, на мой взгляд, отсылает нас к традиции Баха.

Работал Франк чрезвычайно много, но, к сожалению, признание получил только среди своих учеников. Сочинения его исполнялись редко и обычно сопровождались равнодушием публики и недоброжелательством критики. Лишь начиная с 1880-х годов концерты из его сочинений становятся более частыми. Известность пришла к нему в основном через камерное творчество. Всемирно известный скрипач Жан Изаи, большой поклонник Франка, участвовал в исполнениях его квартета и квинтета, и именно Изаи Франк посвятил одно из самых известных своих сочинений – скрипичную сонату. Рукопись была послана скрипачу в качестве свадебного подарка. «Ничто на свете не могло бы доставить мне большей чести и счастья», – сказал Изаи. Соната вошла в его постоянный репертуар. И, собственно, на мой взгляд, это одно из лучших сочинений для скрипки вообще в мировой музыке. Почему-то, когда я его слышу, мне вспоминается Марсель Пруст. В его романе «В поисках утраченного времени» упоминаются первые звуки сонаты Ван Тейля. Это вымышленное произведение, но у меня почему-то всегда возникает мысль, что именно сонату Франка имел в виду великий писатель.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Сезара Франка. В передаче прозвучали фрагменты симфонической поэмы «Что слышно на горе», прелюдия, хорал и фуга, фрагменты соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Ласло Шендри Карпера прозвучала пастораль Бенвенута Терци.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня иси со беззакомьями моими,

поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиша мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти,

всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческих творче, с подобием истинным твоим светом и просвещенным сердцем творите волю твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о, дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь бо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистая

люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бо Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 32-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 13 главы.
1: В те дни, отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, став и дав знать рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому».
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение можно назвать его условно умножение хлебов. Это одно из чудес, которые Господь совершил во время своего земного служения. 5 ячменных хлебов или хлебцев, 2 рыбки были у отрока, который тоже был слушателем Христовой проповеди. Ученики нашли у него эти малые продукты, эту малую пищу, и Господь умножил эту простую христианскую пищу для многих людей. Конечно, умножение хлебов – это прообраз Евхаристии. Но хотелось бы немножко отвлечься от этого уже давно ставшего привычного нам смысла этого евангельского чтения и найти в сегодняшнем отрывке две темы. Первая – это стих 12. «Когда же они насытились, говорит он ученикам своим, соберите оставшееся все, что куски, и чтобы оно ничего не пропало. Соберите то, что осталось, говорит Господь. Соберите эти куски хлеба, рыбы, чтобы ничего не истлело, не погибло». Господь призывает своих учеников бережно отнестись к тем продуктам, которые даровало им божественное чудо. «Еда — это любовь Божия, ставшая съедобной», так говорил протопресвитер Александр Шмеман, известный проповедник, богослов, пастырь. И вот в этом контексте хотелось бы сказать и вспомнить сегодня, и напомнить, что не секрет ведь, что иногда нам хочется купить в магазине больше и про запас, больше, чем надо нам для пропитания. Особенно те люди, у которых есть материальные возможности купить себе продукты, увлекаются этикетками, рекламой. И сколько же потом еды выбрасывается? Ведь это дар Божий, дар, который сегодня дан нам Богом. И ведь мы забываем, что голод до сих пор остается очень большим горем для многих народов и стран. Бережное отношение к пище – это проявление, во-первых, благодарности по отношению к Богу. Да и надо помнить, что рядом с нами есть тоже нуждающиеся. Не где-то далеко, в Африке, а рядом, на лестнице, на площадке лестничной, в доме, по соседству. Могут быть не только нищие, а просто соседи, пожилые люди, пенсионеры, которые сегодня, может быть, тоже не всегда могут себя порадовать чем-то вкусным, приятным. Может быть, у нас есть сосед или соседка, которой трудно выйти и купить продукты в магазин. Может быть, надо помочь ей, да и тайком как бы прибавить ей что-нибудь и от себя. Может быть, к празднику Пасхи, празднику Рождества, или просто так, без повода. Чем тратить деньги на себя, на свои страсти, и потом выбрасывать пропавшие продукты, купленные в потакании страстной алчности. Вторая тема сегодняшнего Евангелия – это стих 15, конечный в этом зачале, в котором говорится, что Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить Его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору. Сделать своим царем того, кто даст хлеба, как легко нас купить. Только пообещать нам надо хлеба и зрелищ, и мы готовы пойти за кем угодно. Потому-то Господь не основывал свою проповедь о своем царстве, не от мира сего, на чудесах, и говорил часто, что идете за мной, ищите меня, потому что ели хлеб и насытились. Но не на хлебе строит Господь свою проповедь и говорит, что не хлебом единым жив человек. Мы помним эти слова с вами прекрасно. И вот сегодня, вот в этом чтении, снова вспоминаем их. Как легко человека купить за кусок хлеба. Как легко он может предать высокие идеалы за то только, чтобы набить свой желудок. Вот сегодня это Евангелие нас отрезвляет, напоминает нам, что надо жить еще и духовной пищей, пищей духа, чтобы питалось сердце, питалась сегодня наша душа, а не только наша плоть. И плоть нас может увести в сторону и стать камнем преткновения, и стать предметом, который нас подтолкнет предательству. Потому-то мы и смиряем плоть в посте, в молитве, стараемся постом ее смирить, чтобы она не стала изменницей делу нашего спасения. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 13 мая 30 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет святого апостола 12 Иакова Заведеева, брата апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня вспоминается святой мученик Максим, пострадавший в первые века христианства. В этот день празднуется обретение мощей двух святителей, священномученика Василия, епископа Амасийского, жившего в IV веке, и святителя Никиты, епископа Новгородского. Будущий святитель Никита в юности поступил в Киево-Печерский монастырь и пожелал стяжать святость в затворе. Там он был прельщен бесом и превзошел всех в знании Ветхого Завета. Думая, что вместо него молится ангел Божий, молодой инок тратил время только на чтение и беседы с приходящими. Старцы Киево-Печерской лавры, помолившись, отгнали беса от молодого инока. Никита оставил затвор и жил в посте и молитве вместе с братьями. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгороде и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. 13 лет управлял святитель Никита Новгородский паствой и мирно скончался в 1109 году. Прославление его состоялось в 1558 году. Тогда же были обретены и его святые мощи. Еще двух святителей вспоминаем мы сегодня. Доната, епископа города Еврии, жившего в IV веке и во множестве творившего чудеса именем Христовым, и великого русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова, до поставления его епископа Кавказского и Черноморского, 24 года возглавлявшего Сергиеву пустынь, духовную жемчужину Санкт-Петербургской епархии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостола Иакова Заведеева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Иаков Заведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал свои божественные тайны при воскрешении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Яков по сошествии Святаго Духа проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира. Словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое крещение и сделался истинным последователем Христовым. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Яков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Якова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Яковом в 44 году в Иерусалиме.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Неисповедимы пути Господни. Эту древнюю истину подтверждает судьба святителя Игнатия, звавшегося в миру Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Ничто, казалось бы, не предвещало, что он закончит свою жизнь в сане епископа и строгим ревнителем аскетической традиции, известным богословом и неустанным подвижником. Родился он 6 февраля 1806 года в Вологодской усадьбе столбовых дворян Брянчаниновых, ведших свою родословную от донского оруженосца святого князя Дмитрия Михаила Брянько, павшего на Куликовом поле. Когда Дмитрию Брянчанинову было 16 лет, отец решил отвезти его учиться в Петербург, в главное инженерное училище, но перед этим спросил, кем бы сын хотел быть. Ответ юноши гласил: монахом. Прошло целых 5 лет. Прежде чем его желание исполнилось, были занятия в училище, его окончание, офицерский чин, была светская рассеянная жизнь, кружки, салоны столичного Петербурга. Будучи родственником Оленина, президента кондебии художества, директора публичной библиотеки, молодой Брянчанинов бывал на его вечерах, где познакомился с Пушкиным, Крыловым, Батюшковым, Гнедичем, сам пробовал писать стихи. Но то была лишь одна внешняя часть жизни блестящего офицера. Другая протекала незаметно для окружающих. Каждое воскресенье Дмитрий вместе со своим сокурсником Михаилом Чихачевым спешил в Александро-Невскую лавру или на Валаамское подворье, где молился и причащался. Окончательно судьбу Брянчанинова решила встреча со старцем Леонидом, основателем Оптинского старчества, который, проживая в середине 1820-х годов в Александро-Свирском монастыре, постоянно приезжал в столичную лавру. «Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всей душою», — писал выпускник престижного инженерного училища после бесед со старцем. Ни начальство училища, ни сам император Николай I, благоволивший к Брянчанинову, ни родители, ни друзья не могли понять, чем вызвано прошение и уход в монастырь. Поручик Брянчанинов 6 ноября 1827 года получил отставку и поступил послушником к старцу Леониду в Александро-Свирский монастырь. 28 января 1851 года послушник Дмитрий был пострижен в кафедральном соборе Вологды в иноки с именем Игнатий, после того, как он 4 года подвязался в разных обителях, включая Оптину пустынь, и был наставляем опытными в православной аскетике учителями. Вскоре после пострижения Игнатий был рукоположен в иеромонахи и назначен игуменом Лопотова монастыря. И, казалось бы, суждено молодому игумену так и оставаться в родной Вологодской епархии. Однако государь Николай Павлович не забыл об отрекшемся от мира офицере. 12 декабря 1855 года он принял в своем кабинете игумена Игнатия. «Как вспоминал святитель, государь обнял меня, а я его. Он повторил неоднократно: друг мой, я закричал: отец мой, изволил подробно расспрашивать об обстоятельствах моей жизни в монашестве, наконец объявил мне свою волю, чтобы я остался близ Петербурга. Я тебе даю Сергию пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей. С этого момента надолго изменилась жизнь святителя Игнатия. Будучи настоятелем Троицы Сергиевой пустыни до 1857 года, Игнатий полностью преобразил ее. Восстанавливать находившуюся в упадке обитель новый архимандрит начал с возрождения строгих правил иноческой жизни, уставного богослужения, сведения умного делания и ежедневной исповеди по образцу Оптиной пустыни. Игнатий старался следовать примеру как древних святых отцов и подвижников, о которых во многом забыли в Петербурге, так и современных ему старцев Леонида Оптинского, Феофана Псково-Изерского, Дамаскина Валаамского, с которыми он был знаком лично. К молодому настоятелю за духовным руководством и советом обращались многие знатные простые петербуржцы. Высоко ценил его Николай Васильевич Гоголь. Свой личный духовный опыт святитель Игнатий изложил в 5 томах аскетических опытов, напоминавших современникам о православной святоотеческой традиции, без которой невозможно идти по пути спасения. «Писания мои мне не принадлежат, — говорил святитель, — их источник — отцы, они принадлежат отцам православной церкви». По глубине прозрений и неспосланному дару словесного откровения святитель Игнатий сам был близок к древним отцам. Главная мысль большинства его сочинений проста и общедоступна. Покаяние, как основа всей духовной жизни христианина, вся наша жизнь должна состоять из покаяния, достижимого путем молитвы, поста и богомыслия. Заботясь о духовном возрождении Сергиевой пустыни, не забывал настоятель и о ее внешнем благоукрашении. Для работы он пригласил известного зодчего Горностаева, который перестроил келейные корпуса и святые врата, возвел новый соборный храм, создав замечательный ансамбль, частично сохранившийся. После длительного перерыва в нем, слава Богу, с конца 1995 года возобновились богослужения и монашеская жизнь. Но дни свои закончил Игнатий не в столичной обители. 7 ноября 1857 года он был рукоположен в Казанском соборе во епископа Казанского и Черноморского и вскоре направился на свою кафедру в Ставрополь. Под его духовным окормлением оказалась одна из самых больших епархий в России, включавшая Северный Кавказ, где только что закончилась долгая война с горцами-мусульманами. Весь первый год новый епископ посвятил поездкам по степям и горам, проповедуя Евангелие и устраивая церковную жизнь. Однако здоровье владыки Игнатия уже подтачивал тяжкий недуг, и потому он попросил синод уволить его на покой, выбрав местом проживания Николо-Бабайский монастырь на Волге, куда прибыл 15 октября 1861 года и где оставался до своей праведной кончины. Здесь святитель пересмотрел свои прежние сочинения, написал новые «Приношение современному монашеству» и «Отечник», поддерживал обширную переписку с духовными чадами. Несмотря на вызванную болезнью крайнюю слабость, святитель был исполнен тихой молитвенной радости, готовясь к встрече с Господом, которая произошла 30 апреля по старому стилю 1866 года, в неделю жен Мироносец. Вскоре после его кончины одна из духовных дочерей святителя Игнатия увидела, как он возносится на небо в сонме лучезарных святителей. Прославлен этот современный отец церкви в 1988 году в празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда же в полуразрушенном Николо-Бабаевском монастыре были обретены мощи святителя Игнатия, которые перенесли в Спасскую церковь Толстского женского монастыря под Ярославлем.

в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц прозвучали первые, четвертые и пятые стихиры утренней Святой Пасхи, знаменного распева в гармонизации Степана Смоленского. Запись архивная.

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий встретился с имамом Хаджи Угаром Рзаевым. Совершена панихида на могиле Анны Арнацкой. В Ладейном поле открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-40 года. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий встретился 12 мая в епархиальном управлении с имамом общины мусульман-шиитов Санкт-Петербурга Хаджи Угаром Рзаевым. В беседе участвовал епископ Петерговский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Сергей Куксевич, а также сопровождавшие имама мусульманское духовенство. Обсуждались вопросы межрелигиозного сотрудничества в духовно-нравственной сфере. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в храме святой благоверной великой княгини инокини Анны Кашинской Чудотворицы, подворье Ведено-Аятского женского монастыря. Его преосвященству сослужили иерей Михаил Невинский, романах Венедикт Шустов, иерей Антоний Чумаков, иерей Николай Бабин, иерей Корнилий Валентинов. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебное песнопение исполнил хор подворья. По окончании божественной литургии Преосвященнейший Владыка совершил пасхальный крестный ход вокруг храма, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом и преподал благословение. 75-летие со дня кончины Анны Арнацкой, племянницы святого праведного Иоанна Кронштадтского, почтили 11 мая на Шуваловском кладбище. Панихиду совершили протоиерей Геннадий Беловолов и Александр Зелененко. Среди молящихся была внучка Анны Семеновны Антонина Арнацкая, которая накануне 10 мая отметила 75-летие. Племянница кронштадтского пастыря, супруга священника Иоанна Арнацкого и невестка священномученика-философа Арнацкого, матушка Анна родила и воспитала 17 детей, дав каждому высшее образование. «Матушка Анна – это живая проповедь о том, что такое настоящая христианская семья», отметил отец Геннадий. «Воспитать 17 детей, сохранить в них веру и дать каждому путь в жизнь – такой труд равен подвигу. Мы видим в ней ту самую тихую святость, которая стала солью нашей земли». Антонина Арнацкая поделилась воспоминанием, которое было передано ей старшими членами семьи. После гибели мужа Анна Семеновна ежедневно ходила на богослужение в Спасо-Парголовский храм пешком из Левашова. Собравшиеся посетили также могилу Екатерины Ветвиницкой, родной сестры супруги праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом покоятся и другие члены этой большой семьи. В Музее истории Спасо-Парголовского храма отца Геннадия и Антонину Андреевну познакомили с экспозицией. Они оставили отзывы в книге почетных посетителей. 7 мая в Санкт-Петербургской духовной академии прошла встреча студенческого библейского общества, посвященная Карнакскому храмовому комплексу. Ведущим встречи стал заведующий кафедрой библеистики академии, кандидат богословия протоиерей Дмитрий Юревич. Отец Дмитрий рассказал собравшимся об особенностях и достопримечательностях комплекса, основываясь на фотоматериалах и видеоматериалах своей поездки в Египет. Особенно он обратил внимание на Бубастийский портал и Белую часовню. По словам лектора, на стенах Бубастийского портала изображены события из жизни фараона Шишонка I, связанные с завоеванием иудейского Израильского царства. В Священном Писании этот фараон упоминается под именем Сусаким. Говорится о его завоеваниях во время царствования Равоама и Иеровоама. Как сказал отец Дмитрий, письменные данные на портале позволяют установить время воцарения Равоама, 925 год до нашей эры. Отталкиваясь от этой точки, можно вычислить даты других событий библейской истории. Среди них особенного внимания заслуживает дата выхода евреев из Египта – 1442 год до нашей эры, если исходить из приведенных на портале данных. Кроме того, на портале перечислены палестинские города, которые были завоеваны Шишонком. Затем отец Дмитрий перешел к разговору о Белой часовне, языческом религиозном сооружении начала второго тысячелетия до нашей эры. В ней примечательны рельефы на колоннах. Среди прочих рисунков там присутствует одно из самых ранних изображений языческого бога Амона в виде быка. Если египтяне так изображали свое верховное божество в древности, то понятно, почему евреи в пустыне в качестве идола выбрали именно золотого тельца. В конце встречи отец Дмитрий поделился с собравшимися историями из своих исследовательских поездок.
10 мая, в неделю пятую по Пасхе, о Самарянке, секретарь Выборгской епархии митрофорный протоиерей Игорь Аксенов совершил божественную литургию в храме святого архистратига Божия Михаила при Всеволожской клинической межрайонной больнице города Всеволожска. Секретарю епархии сослужили настоятель храма иеромонах Никита Ефремов, протодиакон Евгений Харламов. По заамвонной молитве был совершен крестный ход вокруг храма. По отпусти литургии протоиерей Игорь обратился к прихожанам со словом проповеди, посвященной беседе Иисуса Христа с самарянкой, изложенной в Евангелии от Иоанна. После слова проповеди протоиерей Игорь Аксенов вручил настоятелю храма и секретарю епархиального совета Выборгской епархии иеромонаху Никите высокую епархиальную награду – медаль Каневской иконы Божией Матери, которой он был удостоен по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения. Иеромонах Никита от лица прихожан приветствовал протоиерея Игоря и сердечно поблагодарил его за визиты, совершенные в служении. После литургии протоиерей Игорь Аксенов в сопровождении благочинного Всеволожского округа иерея Дмитрия Чуева и настоятеля иеромонаха Никиты осмотрел храмовый комплекс на территории Всеволожской клинической межрайонной больницы, храм святого архистратига Божия Михаила, храм Рождества Пресвятой Богородицы, церковно-приходский дом, ознакомился с приходской жизнью, пообщался с тружениками прихода и возглавил праздничную трапезу. Диакон Спасо-Преображенского кафедрального собора города Выборга Николай Литвинов встретился с учащимися начальных классов Выборгской школы номер 14. Темой встречи стала Пасха Христова. В течение двух дней отец Николай провел 6 уроков, на которых рассказал детям о смысле главного христианского праздника, пасхальных традициях и радости воскресения Христова. 8 мая на территории старого Веденского кладбища, Веденский некрополь, в городе Ладейное поле, в торжественной обстановке был открыт памятный знак командирам и красноармейцам, погибшим в период Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Михаил Николаев, осветил памятник и совершил панихиду по всем погибшим воинам. Более 10 лет участники клуба «Все дороги», краеведы и местные жители трудятся над восстановлением этого памятного места. И последнее сообщение. Велопробег по местам воинской славы города Ладейное поле прошел накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2026 года. Соорганизатором велопробега стала помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского благочиннических округов Елена Кирянина. Елена возглавила коловну и провела для участников экскурсию. Участники мероприятия узнали историю города военных лет, возложили цветы у памятных мест и почтили память защитников Родины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля: «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия, и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
1: У войны не женское лицо. И все же женщины в самые трагические для страны годы вставали на защиту Отечества наравне с мужчинами. Они шли добровольно и по призыву, служили на линии фронта медиками, снайперами, связистами, топографами, репортерами, разведчицами. Героиня нашего рассказа Наталья Малышева всю войну прослужила разведчицей в штабе маршала Рокоссовского. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра в рубрике «Непридуманное» страницы книги Анны Даниловой «Монахини из разведки» читает Ольга Волынкина.
0: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с живописным наследием раннего итальянского возрождения, представленным в собрании Государственного Эрмитажа. Мы находимся в зале номер 213, в котором наряду с картинами Якоба дель Силайя, художника, чье творчество может считаться самым характерным для флорентийской школы живописи, по нему можно проследить ее развитие, и об этом упоминалось в прошлой нашей передаче. Так вот, в этом же зале номер 213 представлены картины двух знаковых для итальянской живописи второй половины 15 века мастеров. Это Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли. Шедевры этих художников представлены в крупнейших мировых музеях. Их произведения хорошо изучены, узнаваемы, а основные этапы творческой жизни разложены по полочкам. Но у каждого мастера есть такие грани в их творчестве, о которых известно чуть меньше или о которых вспоминают чуть реже. Эрмитажная экспозиция предоставляет нам возможность познакомиться с теми сторонами творчества этих мастеров, о которых, может быть, меньше и реже говорят. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи эпохи раннего Возрождения Зоя Владимировна Купцова.
1: Наверное, надо сказать о том, что большинство этих произведений, вероятнее всего, были частью алтарей. Однако насчет некоторых из них есть споры. Например, обратите внимание на композицию «Благовещение», которая была создана Филиппино Липпи. Это помощник Боттичелли, его отец – великий фра Филиппо Липпи, это наследник живописи фра Анджелика и самый большой, самый крупный и значимый художник раннего Ренессанса, который воспитал целую плеяду художников, в частности, Сандро Боттичелли, вышел из его мастерской. Филиппино Липпи, его сын, его живопись такая, я бы сказала, с одной стороны, похожа на то, что делает Боттичелли, с другой стороны, это такая тенденция, общая традиция этого времени. А с третьей стороны, Филиппино Липпи мы знаем больше как о художнике, который работал в технике монументальной живописи. Он был мастером фрески. Он знал, как работать с большими монументальными поверхностями. И его произведений малого формата, в общем, не так уж и много. Может быть, не так много мы знаем, потому что вы помните, что не все вещи подписывались, и что-то атрибутируется, меняется датировка, меняется атрибуция. Вот это произведение не всегда приписывалось Филиппино Липпи, только в начале 20 века уже его стали считать таковым. Но и возвращаясь к тому, как использовалось такое произведение, для чего оно создавалось. Одна из версий, предположительно, это могла быть часть алтаря, нижняя часть алтаря, которую принято по-итальянски называть «пределло». В «пределле» часто бывают истории, связанные с жизнью Христа и Марии, житие, например, святого Марка, как в знаменитом алтаре Линайоли у фра Беата Анджелика. Ну, в общем, это такая довольно распространенная тема, небольшие композиции, которые можно рассматривать очень близко, когда алтарь возвышается над верующим. И они такие, я бы сказала, заполненные жанровыми сценками и мотивами. И вот если мысленно представить, что в этой сценке нет двух персонажей, нет Марии и Архангела Гавриила, то вы убедитесь в том, что Филиппино Липпи нам демонстрирует виртуозность владения прямой перспективой. Он нам показывает разные объемы, кладет книги под разным углом. Иногда даже и, в общем, неоправданно, да, получается такая небольшая свалка из книг.
2: Да, да, да, стопочка развалившаяся.
1: Да, одна открыта, другая закрыта, лежит под углом, третья на нее оперлась, и что-то дальше.
2: И четвертая,
1: да, и Священное Писание тут на пюпитре. В общем, такая библиотека в беспорядке, что немного создает и атмосферу происходящего. Но

0: если присмотреться, продолжить мысли на линии, все сходится на чреве Мадонны. Точка этой перспективы – это примерно, условно, да, зрительный центр. Это как раз чрево Мадонны, куда и направляется Святой Дух. Почему так важна перспектива? Для флорентийцев перспектива – это одно из важнейших качеств в изобразительном искусстве, в живописи. Флорентийцы с 15-го, как минимум в 15 веке, уже вычерчивают каждое свое произведение. И Флоренция всегда была известна как школа перспективы. Есть описание рассказа у Пьера де Франческо, который приехал во Флоренцию, не имея никакого заказа и никакого приглашения для того, чтобы познакомиться, как работать с перспективой. Он приехал из своего провинциального центра Сан-Сеполькро. Еще нужно было добраться до Флоренции, из Монтерки в Сан-Сеполькро доехать. И вот для того, чтобы посмотреть, какие тенденции, что нового. И с точки зрения оптики, света, тени. Не случайно здесь рождается Леонардо. Это такая очень точная, очень зрелая, рассудочная школа, где все должно быть расставлено по порядку и работать по законам природы. Здесь нет места чувству, наверное, в первую очередь.
1: Вы сказали, Моделло, да, называется? Да. То есть художники писали какие-то презентационные, если говорить современным языком, произведения, которые вот их мастерство демонстрировали, что они умеют.
0: Да, либо образец. Это может быть образец для заказчика. Это может быть Моделло для будущего алтаря. Или просто показатель, демонстрация своего мастерства.
1: Получается, что некоторые сугубо представительские произведения мы сейчас видим уже просто как самостоятельные произведения вполне.
0: Да, в этом и прелесть, и в этом сложность интерпретации. Конечно, мы понимаем, что перед нами не светские изображения, и их назначение понятно, но иногда бывает, что подобные небольшие вещи остаются в мастерской художника или нарочито размещаются там, где будет хорошо видно публике.
1: То есть, в принципе, если это, допустим, образец для заказчика, где-то может быть произведение подобное, где вот он для заказчика его выполнил в полном размере,
0: да,
1: скажем,
0: да,
1: так.
0: Может быть, гораздо более живописно, с большим числом деталей, интерьера. Все зависит от заказчика, но да, может быть какой-то образец.
1: А вообще встречаются ли вот такие, не хочу сказать слово совпадения, но такие пары, скажем, да? То есть известны ли в музейных коллекциях мировых, что вот известно, что это вот образец, ну, эскиз, да, который был показан заказчику, а это вот уже готовый заказ.
0: Да, такие примеры известны, но для 15 века это очень большая редкость. Скорее для 16-го более известные, небольшие по формату, а модели эскизы, а чуть больше уже сделаны, например, на дереве, большие доски, это алтарь. Но особенно характерно это будет, совсем характерно в 17 веке. И потом рождается новая тенденция у художников Пьетро Перуджино, например, этим, я бы сказала, даже грешил. Если произведение нравится, и если его заказывают, то автор создает авторские повторения. Так же, как потом Тициан будет делать авторские повторения, Данаи, в частности. Но все это будет повторение с изменениями авторскими. Но то же самое бывало и в 15-м столетии. Единственное, что мы не всегда можем проследить всю эту историю. Но вообще Филиппино Липпи, иногда мы его называем так условно готическим художником эпохи Ренессанса. С чем это связано? Ну вот, если вы посмотрите на том, да, Мадонна, которая преклонилась перед младенцем.
1: Это поклонение волков, да?
0: Нет, это поклонение младенцу. А вокруг ангелы. Вообще тема очень популярна для итальянцев. По-итальянски «адорационе», «обожание». И в связи с чем появляется такая тема поклонения младенцу, когда малыш лежит вот на какой-то простынке, на траве, на земле. Это все связано с популярностью святой Бригитты во Флоренции, которая описывала видения. Эти видения действительно имели хождение во флорентийских кругах. И вот одно из видений, в частности, она видела младенца, которому поклоняется Мадонна. Он лежал только что родившийся на земле. И это как будто бы такая иллюстрация видения.

0: Рождение святой Бригитты. В 15 веке эта тема поклонения младенцу становится очень популярна, и особенно в форме тонда. Тонда – это сложная форма, потому что композиционно здесь нужно закомпоновать все элементы композиции таким образом, чтобы они вторили этой форме. Это форма круга, такая форма, условная форма шара, сферы, сферическая, идеальная форма эпохи Ренессанса, которая дает возможность продемонстрировать целую картину мира. И вы видите ангелы, которые окружают младенца с Мадонной, они так невольно начинают круглиться, повторять форму тонда, склоняться, все линии и у Мадонны, линия плеча и головы, и все крылышки и драпировки у ангелов также словно бы вторят этой форме. А Мадонна находится в священном закрытом саду, она ограждена от внешнего мира, это такой образ целомудрия, чистоты. И обратите внимание, ангелы, которые ее окружают, они разные. Есть ангелы более плотные, более земные, реалистичные. Есть более бесплотные, полупрозрачные, да. Воздушные. Они взлетели над Мадонной, как будто бы почти образуют арку. И их костюмы, драпировки, крылья отделаны золотом. Вообще здесь все должно мерцать. Так и есть, но сейчас такой очень рассеянный дневной свет, который не позволяет это видеть. Когда не так давно вот эта картина была на выставке реставратора Митрохина в пикетном зале, там было специальное освещение выставочное, направленное, довольно сильное, ну, с соблюдением, но тем не менее сильное. Мы видели, как все это мерцает. И здесь остается только пока фантазировать, потому что можно представить свечное освещение, такую движущуюся, вибрирующую свечу, которая давала мерцание. Это ведь традиция, идущая от иконы, от ранней живописи, мерцания фона при свече. И Филиппино Липпи это сохраняет. Почему мы его называем готическим художником? Вот если вы обратите внимание на то, как изображена Мадонна, она здесь тоже является центром композиции. На ней сходятся перспективные линии этой сферы, круга. И при этом она стоит на коленях. А ну, кажется,
1: как будто она стоит в полный рост.
0: Да, кажется, что она стоит в полный рост. Вытянутая. Она высокая. И если присмотреться к ее пальцам, к ее голове, то вы заметите, что у нее плоть, инкарнат очень такой холодный, что было близко как раз к сиенской живописи готической. И очень вытянутые пальцы, и вытянутый силуэт, что немного не похоже на то, что в это время делают флорентийские художники. То есть Филиппино Липпи сохраняет такую эстетическую линию аристократической Мадонны. И в этой композиции это видно очень хорошо. То есть если она встанет теоретически, ну, она будет очень высокая. Да.
1: Вы сказали о том, что фигуры создают или поддерживают восприятие окружности, но пейзаж сзади, он вполне себе ровненький, никаких искажений перспективы.
0: При этом пейзаж, он представляет из себя такую сферическую картину мира. Мы здесь видим все. И водную гладь, и горы, вершины, и поля, долины, леса, и город с пинаклями, кстати говоря, условно, с башенками, которые добавляют готичности этой композиции. Вот, кстати, по поводу пейзажа. Ведь такой же очень, ну, я бы сказала, по духу, очень похожий пейзаж можно увидеть в Благовещении у Леонардо да Винчи, который находится в Уффици. Ну, я не могу сказать точно 100%, но по тому, как составлен, что изображено, очень близко, потому что это все тенденция, опять же, местной художественной школы. И есть знаменитое высказывание Леонардо да Винчи, он цитирует Боттичелли. Это можно прочитать, например, в трактате о живописи Леонардо. Ну, мы помним, что трактат Леонардо не писал, но это были записки, которые со временем после смерти Леонардо собрал его ученик Франческо Мельци, и из этого получился трактат. И вот, значит, в одной из записок Леонардо цитирует Боттичелли, что Боттичелли говорит о том, что вот можно взять губку влажную и бросить ее на стену, и у вас останется отпечаток, по которому вы можете придумать пейзаж. А дальше сам Леонардо добавляет. И только Сандра не видит в этом отпечатке ничего. И здесь вот, глядя на этот пейзаж, можно представить, да, такую брошенную губку, какая фантазия на тему того, что можно в нем рассмотреть.
1: А рама к ней родная или это уже потом, так сказать?
0: Рама – это поздняя, 19-вековая. Более того, эта композиция была когда-то на дереве, на доске. Она была перенесена с дерева на холст, а на медь, как раз с реставратором Митрохиным. Но это редкая медная картина на меди, такая довольно тяжелая, и рама специально была сделана под медную пластину. Это один из редких опытов перевода на медь, и в Эрмитаже есть традиция произведения, которые переведены из дерева на медную поверхность или просто написанные на медной пластине, никогда не путешествуют за пределы музея. Это связано именно с состоянием живописи.
1: Ну, вообще рискованное, потому что медь же подвергается там окислениям и прочее такое. Все. Если это все прорастет, это ж понятно.
0: Сцепление живописи, конечно, совсем не то, что могло бы быть с холстом, с грунтом, да? На холсте или на дереве. Такой необычный вариант реставрации, поэтому она не случайно оказалась на выставке Митрохина. Довольно большой лист. Для 19 века это уже небольшая поверхность. Уже умели прокатывать медный лист большой. Например, когда появляются в конце 15-го, в начале 16-го медные пластины, это редкость, такая поверхность. И здесь у нас две небольших работы Сандро Боттичелли. Знаете, у нас такой есть курьез. Не все коллеги даже знают, что у нас есть Сандро Боттичелли. А причина в том, что мы привыкли воспринимать этого художника совсем другим. И вы можете слышать о том, что читать о том, что у нас есть Сандро Боттичелли. Но образ произведений, которые есть в нашей коллекции, совсем иной по сравнению с тем, что есть в галерее Уффици, к примеру. Конечно, когда мы говорим о Сандро Боттичелли, первое, что возникает, ассоциация – это рождение Венеры, это весна или великая Мадонна Магнификат, также Тонда, Мадонна с ангелами. Наш Боттичелли... Два произведения относятся к очень позднему периоду жизни Боттичелли. «Святой Иероним, коленопреклоненный» и «Святой Доминик». И когда-то, до начала советских годов, до 1920-х, в нашем собрании было четыре произведения Сандро Боттичелли. Два других – это были створки. Также, видимо, они были частью алтаря. Створки со сцены Благовещения. И ныне они находятся в музее имени Пушкина в Москве. Эти произведения не видели друг друга, не встречались на протяжении почти столетия. Они встретились на выставке Сандро Боттичелли, которая проходила где-то примерно лет 10 назад. Была выставка в Берлине, а затем в Лондоне. И вот там они вновь встретились. И у нас была возможность вновь их посмотреть вместе. Почему мы говорим о том, что наш Сандро Боттичелли такой... сложный, не сразу угадываемый, да, его не сразу поймешь и не сразу почувствуешь руку Сандро Боттичелли. Это тот самый период, когда Боттичелли очень мало работал, он действительно почти отошел от такого очень насыщенного труда в мастерской, много занимался графикой. Мы помним о том, что в конце 15-го, 80-е, 90-е, особенно годы, Сандро Боттичелли иллюстрировал всю комедию Данте, божественную комедию, все три книги, от начала до конца. Он был единственным художником, который действительно сделал все сцены. И его все больше увлекает, захватывает мистическая составляющая изображений, образов. И он, конечно, совсем уходит от светской живописи, а связано это было с влиянием, давлением речей Савонаролы на Боттичелли. Конечно, мы помним, Савонарола возглавляет несколько лет Флорентийскую республику. В 1494 году он становится главой Флорентийской республики. В 1998 окончил свою жизнь на костре на площади Синьории во Флоренции. И вот за этот очень короткий срок, да и чуть ранее, прежде чем он стал главой Флорентийской республики, он призывал освободиться от всего мирского, от всего светского, от тех вещей и мыслей, которые вас будут отвлекать от молитвы, от размышления о Боге. И он призывал уничтожать и сжигать все то, что вас будет так или иначе отвлекать от праведной жизни. И Боттичелли попал под очень сильное влияние Савонаролы. Мы знаем, что речи Савонаролы имели сильнейшее воздействие на современников. Микеланджело в том числе был юн и, тем не менее, был также под впечатлением. И Сандро Боттичелли настолько подвергся вот этому мощному влиянию доминиканского монаха, что он совершенно искренне сжигал, участвовал в кострах тщеславия, сжигал все, что он мог сжечь. Но некоторые светские вещи его сохранились, поскольку они находились в частных коллекциях. Та же «Венера» и «Весна» — это коллекция Медичи. Произведения находились на вилле Кареджи, поэтому, конечно, добраться до них было невозможно, благодаря чему они сохранились до наших дней. Поэтому Боттичелли, ну, мало того, что он уничтожил многие светские произведения, вероятно, свои, он, конечно, его мысли, ум занимают мистические истории, это видение, покаяние. И одно из последних его произведений – это «Поклонение младенцу», «Поклонение волхвов», которое с XIX века принято именовать мистическим поклонением. Оно находится в Лондонской национальной галерее. Единственное подписное произведение Сандро Боттичелли, не считая одного из рисунков. Все, что он подписал, причем подписался он на греческом. Таким образом, оно очень, очень такое сухое, очень сдержанное по краскам. Видно, что Боттичелли совершенно чужд использованию масляной техники живописи, ему это неинтересно. Поэтому наши произведения, они сделаны традиционно. Они написаны в технике темперной живописи. Они выглядят такими плотными, графичными.
1: Вот я только хотела сказать, что такое впечатление, что была некая графика сделана, и она просто раскрашена.
0: Да. Мы знаем, есть суждение современников о Боттичелли. Самое знаменитое – это, конечно, биография Джорджо Вазари, который писал о том, что Боттичелли – один из самых выдающихся рисовальщиков в истории Флоренции. А мы помним, что для Флоренции в первую очередь рисунок – это главное. И не случайно именно там была основана Академия рисунка в 16-м столетии. Так вот, Вазари немного оговорился. Он сказал, он второй, он лучший после Леонардо да Винчи. Вот он фактически был первый, не считая Леонардо, который путешествовал по территории Италии, в Ломбардию и далее во Францию. Боттичелли всегда оставался во Флоренции, он действительно был лучшим рисовальщиком, и, глядя на его произведения поздние, это можно почувствовать. Здесь графическое начало превалирует над живописным, и, вероятно, две этих небольших композиции вертикальных – это были боковые створки алтаря. Были створки, потому что тоже были на дереве. Может быть, это было такое периферийное обрамление, в которых изображают святых. А может быть, это были створки. Сейчас сказать это сложно, потому что оригинальной поверхности не сохранилось. Но, тем не менее, вот по формату более или менее можем представить такую композицию. Глядя на эти произведения, совсем не скажешь о том, что это автор... Например, «Мадонна Магнификат», где великолепные ангелы окружают Мадонну, где Мадонна, у которой разделаны волосы золотом, вся она сияет и переливается. Здесь совсем нет места роскоши. Все очень аскетично. Четкое буквально следование речам Савонаролы и призывам. Надо сказать, что в начале XVI века, ведь это то самое время, когда Леонардо уже написал «Тайную вечерю», когда он сделал Мадонну в гроте или «Мадонна в скалах», ее именуют по-разному. Он написал основную, прошел основную стадию в создании портрета Джоконды. Мы помним, что он его бесконечно дополнял и дописывал. Это время уже совершенно другой живописи, другого взгляда на живопись, на мир сквозь призму перспективы, оптики, теней, сфумато, о котором говорит Леонардо. Но ощущение, что Боттичелли вообще все это не видит. Точнее, он, наверное, видит, конечно, но его это не интересует, это проходит мимо. И есть свидетельства современников о том, что вот последние годы, начало XVI века, Боттичелли доживает до эпохи Высокого Ренессанса, он свидетель Высокого Ренессанса, но он почти не участвует ни в чем. Его это все не привлекает. Да, он принимает участие в обсуждении, куда ставить Давида Микеланджело. И здесь в общественном деле он принимает участие. Но с точки зрения больших проектов, нет, возраст не позволяет, вероятно, и какие-то свои умозрения, которые как раз концентрируются вот на этих небольших произведениях. В общем, в этом и ценность нашего собрания.
1: Обычно, когда изображают человека, впереди него оставляют какое-то перед лицом пространство, чтобы больше воздуха, что ли, было в произведении. Здесь он почти что упирается в левый край, при этом оставлено с правой стороны, там какое-то строение. Это какой-то такой замысел или просто Боттичелли на это внимание вообще не обращал, и вот он так изобразил его, касающегося небес.
0: Я бы сказала, что здесь, наверное...
1: Потому что плащ-то важно... вообще уж уходит.
0: Да, да, здесь важна скорее формула изображения, поскольку святой должен читаться хорошо, его хорошо должно быть видно, понятно, в алтаре, то в этом, наверное, есть задача придвинуть близко к переднему плану изображение святого, образ. Но надо сказать, что Боттичелли, он довольно часто пользуется такой... Он вообще умеет работать с пространством. Сколько его произведений мы знаем, разнообразные. Работа с пространством прекрасная у него. Я думаю, что это, конечно, замысел, поскольку вот здесь нужно в первую очередь... святых, которые будут в алтаре, да, придвинуть, как это традиционно было. А я в данном какой-то случае, был... когда смотрю на это произведение, всегда для себя отмечаю то, как написано «небо». С правой стороны вот эти линии, которые всегда полезно взять такой фрагмент изображения, в частности, эти полосы. Розовые, серые, белые, синие. И у нас возникнет такая совершенно абстрактная живопись, что для Боттичелли совершенно нетипично. Для его характера. Вот мы знаем, что флорентийцы могли это делать. Тот же Фра Беато Анджелико рисовал, скажем, на сленге профессионально мрамора, да, мраморную поверхность, создавал абсолютную абстракцию, совершенно. Боттичелли все-таки был такой более художник, приземленный в этом смысле, точный, детальный. А здесь вот практически, да, абстракция.
1: Ну, интересно, он небес касается, ручку туда... Да, вставляет
0: глаз
1: пальчики.
0: Божий.
1: Удивительно, как много деталей можно увидеть, задержавшись возле произведения хотя бы на 5 минут. И когда, отвернувшись на мгновение, ты снова бросаешь взгляд на известную уже картину, то иногда кажется, что ты увидел ее впервые. Так много нового вдруг замечаешь, и настолько новые впечатления появляются. Даже немного похоже на игру «Увижу или не увижу». Что же, впереди нам предстоит еще несколько открытий, личных, собственных открытий, конечно же. Может быть, правильнее даже сказать, новых зрительских впечатлений, но это будет уже в нашей следующей передаче. Напомню, что о творчестве итальянских художников второй половины XV века мы беседуем со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлых передачах мы рассказывали вам, как Господь учил и воспитывал своих учеников. Апостолы уже знали, что их учитель и есть именно тот долгожданный Мессия, Христос, пришествие которого уже много веков предвозвещали пророки. Господь уже говорил им, что путь Мессии есть путь страданий, что Христу должно идти в Иерусалим, много пострадать, быть убитым и воскреснуть из мертвых. Дальнейшее воспитание учеников было необходимо для создания на земле Церкви Христовой, в которой будет осуществляться Царство Божие. Апостолы были предназначены стать ее пастырями. По дороге в Иерусалим на страсти Христос готовил их к самостоятельному апостольскому служению. Тема о Царстве Божием не была новой. Уже в галилейский период своего служения Иисус проповедовал Евангелие Царства Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть в благую весть. Однако в Галилее проповедь Спасителя касалась преимущественно нравственных требований к человеку для стяжания Царства Божия. Христос указывал на необходимость полной отдачи себя на служение Богу и людям ради стяжания этого Царства. Учение о Царстве Божьем в его нравственном аспекте раскрывалось в Галилее не только в словах Спасителя, но и в его отношениях к людям, в особенности же в совершаемых им чудесах, которые были прежде всего делом любви.
1: Выступая в Галилее с проповедью о Царстве Божьем, Христос мало касался догматических вопросов, недоступных пониманию простых галилейских рыбаков. Только во время своего последнего пути в Иерусалим Господь начинает говорить ученикам о Царстве Божьем по существу. Спаситель объясняет, что следует понимать под словами «Царство Божие». Говорит о времени его наступления и об объективных условиях явления Царства, а также о том, что должен делать сам человек, чтобы открылся ему вход в Царство Божие. В самом начале пути в Иерусалим тема явления Царства Божия раскрывается ученикам в проявлении силы Божией по отношению к силам зла и их поражении. Когда посланные Христом на проповедь 70 учеников возвращаются к Спасителю с отчетом о выполнении возложенного на них поручения, они радостно свидетельствуют о том, что бесы повинуются им, когда они изгоняют их во имя Христа. Вскоре после этого Христос исцеляет бесноватого в Капернауме, а затем скорченную женщину, которая, по словам Спасителя, была связана с сатаной в течение 18 лет. Все это доказывает, что путь на страсти и приближение времени явления Царства Божия сопровождались борьбой со силами зла и приводили к неизбежному их посрамлению. Но поражение дьявола было лишь одним из аспектов явления Царства Божия, и не на этом сосредоточивается внимание Господа, когда Он открывает ученикам сущность Царства. В упомянутом ранее разговоре со 70 учениками призывает Он их радоваться не тому, что им повинуются духи, а тому, что их имена написаны на небесах. И в ликовании Святого Духа, обращаясь к Отцу, Он славословит Его, что открыл поверившим в Него людям тайну познания Бога. «В этот час, — пишет евангелист Лука, — возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
0: Под мудрыми и разумными Господь, по-видимому, имел в виду книжников и фарисеев, гордившихся своим знанием Моисеева закона, но не признавших Иисуса Мессией. Под младенцами же разумеются люди простые, не имеющие книжных знаний, но обладающие чутким и любящим сердцем. Такими людьми были апостолы, в большинстве своем простые рыбаки, всем сердцем своим возлюбившие Христа и оставившие все ради Него. А в конце сказанных Господом словах, воспроизведенных евангелистом Матфеем, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, никто не знает, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Встречается одно из самых главных аспектов богословия евангелиста Иоанна. Это прежде всего утверждение тождества Отца и Сына, как это утверждается в Евангелии от Иоанна. «Я и Отец одно». Эти слова утверждают, что знание Бога, которое имеет Сын, дано только тому, кому Сын хочет открыть. Знание Бога дается только через Сына. В этом смысле нужно понимать некоторые тексты евангелиста Иоанна. Например, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Или «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Эта взаимность знания Отца и Сына сообщает и знанию учеников участие в единении Отца и Сына, приобщает их в Духе Святом к полноте божественной жизни. Чтобы ученики поняли все величие этого основоположного догмата веры, Спаситель прибегает к образному сравнению, сказывая притчу о горчичном зерне, которое по объему самое малое из всех существующих семян, но из которого вырастает большое дерево, дающее убежище птицам небесным. Сущность Царства Небесного еще больше раскрывается в притче о закваске. По словам Христа, Царство Божие подобно закваске, которую взяла женщина и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все тесто. Наподобие горчичному зерну, маленькое количество закваски приводит к образованию большого количества хлеба. Кроме того, тесто, закисшее от закваски, качественно отличается от муки, в которую эта закваска была вложена. Притча о закваске указывает на сущность Царства Божия, как иного бытия, которое будет достигнуто нами, когда мы познаем Бога и духовно приобщимся к Нему.

0: Чем ближе Господь подходит к Иерусалиму, тем большее место в его проповеди занимает вопрос о том, кому будет дозволено войти в Царство Божие. Евангелист Лука пишет, что по пути в Иерусалим некто спросил Господа: «Господи, неужели мало спасающихся?» На это Христос ответил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя снаружи, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. И он ответит вам: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама и Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут с востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Царство Божие в этой притче представлено в виде дома, вход в который возможен только через небольшую узкую дверь. Смысл притчи в том, что отсутствие истинной любви к Богу и наша греховность мешают нам вовремя, то есть еще при нашей земной жизни, найти дверь в дом Господень, то есть в Царство Божие. Все непокаявшиеся при жизни останутся за дверью и навсегда будут лишены блаженного общения с Богом. Отвергнутые, они будут напоминать хозяину, то есть Господу, что они некогда слышали его учение и даже внешне как будто принимали его. Но так как они отказались следовать за Христом, они будут отвергнуты, а вместо них в Царствии Божием возлягут уверовавшие и последовавшие за Господом из числа язычников, пришедшие от востока и запада, и севера, и юга. В другой раз на трапезе у одного из начальников иудейских некто из возлежащих сказал Иисусу: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». В ответ на это Господь сказал следующую притчу. Один человек приготовил большую вечерь, то есть ужин, и позвал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться, говоря, что не могут прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди поскорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, слепых и хромых». И сказал раб: «Господин, сделано то, что приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит ужина моего, ибо много званых, но мало избранных».
1: Вот комментарий на эту притчу известного русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова. Кто учредитель вечери? Святое Евангелие называет его человеком неким, то есть человеком неизвестным, неопределенным. Очевидно, это Бог. Себя он заменил в притче своей образом, человеком. А так как люди забыли Бога, потеряли истинное познание Его, правильное понятие о Нем, то Бог наименовал себя человеком неизвестным. Большое число приглашенных значит, что все человечество, без всякого исключения, предназначено Богом для вечного блаженства. Братья, все мы званые, никто не забыт, никто не имеет ни повода, ни права предаваться сетованию и унынию. Когда наступило время вожделенной трапезы, учредитель пира посылает раба оповестить званых. Здесь рабом Божиим назвал Господь Иисус Христос самого себя. Он по божеству равный Отцу и Святому Духу, по человечеству – единственный истинный раб Божий. Он один вполне и совершенно исполнил волю Божию и чист от всякого греха. Время приглашения званых — вечер. Значит, Господь наш Иисус Христос нисшел на землю в последние часы видимого мира. Взглянем теперь на поведение людей по отношению к Богу. Все званые, как бы сговорясь, извинились и отказались от ужина. Что это за заговор? Что это за единодушие в противлении Богу? В причину нежелания прийти на ужин званые выставили свои земные дела. Иной приписал такую важность своим занятиям, что счел себе позволительным пренебрежение Богом. Иной предался семейным заботам и забыл Бога. Иной, наконец, увлекся страстями и сделался совершенно чуждым Бога. Отказались званые от участия в ужине. Учредитель посылает того же раба собрать по городским улицам и переулкам, по дорогам и перекресткам, у вечных, нищих, хромых, слепых, и, уговорив их, привести на вечерю. Зваными Евангелие называет иудеев, как предварительно приглашенных к христианству посредством ветхозаветного закона и пророков. Бесприютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам, странники, трудящиеся в дороге или остановившиеся на перекрестке для избрания пути, знаменуют язычников, пребывающих вне дома, вне церкви, вне богопознания. Перечисленные телесные недостатки их надо понимать по отношению к душе. Званные иудеи отказались решительно. Вслед за ними призванные язычники с трудом поддались уговорам прийти на ужин. Грозным приговором закончил Господь притчу. Прозревая всевидящим оком настоящее и будущее человеков, Господь сказал: «Много званых, но мало избранных. Всех призывает милосердный Бог ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему».
0: Но приговор последнего суда предвосхищается уже по смерти в притче о богаче и Лазаре, также сказанной Христом ученикам во время его последнего пути в Иерусалим. Ударение в притче на различие посмертной участи людей. По смерти Лазарь на лоне Авраамовом, богач в адских муках. Горе богатым оттеняет утешение нищих, которым обещано царство. Богатство отвлекает богатого от Бога, если делается целью и несет в себе осуждение. Притча о богаче и Лазаре являет божественную любовь в утешение страждущим. Каждый страдалец может поставить себя на место страдальца, Лазаря. Участь умерших оказывается не одинаковой в зависимости от жизни на земле. Различие наблюдается тотчас по смерти. Образ богача есть образ правоверного иудея. Как его братья, он имеет Моисея и пророков. Лазарю, лежащему в струпях у ворот богача, оказывают сострадание только псы. О религии Лазаря не сказано ничего, но образ псов возвращает нас к рассказу о языческой женщине, вымолившей у Господа исцеление ее бесноватой дочери. Псы — это язычники, Лазарь со псами. Если по смерти Лазарь на лоне Авраамовом, то вспоминаются люди, пришедшие с востока и запада, и севера, и юга, и возлегшие за трапезой царства. Труден путь, и так узки двери в Царство Небесное. Условие спасения есть делание. В Царство войдут делатели правды. Христос советует постоянно молиться и просить милости Божией. В волевом упоре проявляется вера. В продолжении пути Господь не раз говорит о спасении верою. Вера спасла прокаженного самарянина. Верою получил прощение иерихонский слепец. И в связи с этим Христос рассказывает ученикам притчу о судье неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился. Его одна вдова просила помочь ей, а он не хотел. Но она столько раз просила, что судья, наконец, решил ее защитить, чтобы она оставила его в покое. «Слышите, — говорит Господь, — что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». И заключает Господь притчу недоуменно печальным вопросом. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
1: Вера невозможна без любви. Закон любви имеет преимущество перед законом обряда. На обвинение в нарушении субботы Господь отвечает на соблазн присутствующих ссылкою на обычное человеческое сострадание. Пример любви к ближнему дает притча о милосердном самарянине в ответ на вопрос законника, спрашивающего Господа: «А кто мой ближний?» На высших ступенях любовь к ближнему связана со служением духовным ценностям. Марфа заботится и суетится о многом, а Мария сидит у ног Иисуса. Благую часть избрала Мария. Благодарность есть тоже выражение любви. Смирение в молитве также вытекает из любви. По словам Иисуса Христа, приблизилось Царство Божие со дня пришествия на землю Его, Сына Божия, приносящего Себя в жертву за грех мира и тем самым открывающего каждому отдельному человеку возможность личного спасения. Когда же Христос будет отвержен людьми, гоним и мучим, безвинно предан на смерть, когда воскреснет Он из мертвых и войдет в славу, и когда ниспослан будет Дух Святой в день Пятидесятницы, тогда наступит Царство Божие. О действовании Духа Святого много говорится в Евангелии во время жизни Спасителя. Евангелист Лука подчеркивает содействие Духа Святого в деле спасения, осуществленное Сыном Божиим. Архангел Гавриил является священнику Захарии и возвещает ему о предстоящем рождении его сына Иоанна, который станет предтечей Спасителя и исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей. Елизавета исполнилась Духа Святого, когда услышала приветствие Марии. Бессеменное зачатие Спасителя в девственном лоне Марии совершается наитием Духа Святого. Праведный Симеон от Духа Святого имеет обетование, что ему будет дано увидеть при жизни Христа. В духе он приходит в храм в тот день, когда Пресвятая Дева и Иосиф приносят туда же 40-дневного младенца Иисуса для принесения за него жертвы. Дух Святой сходит на Христа во время его крещения. Исполненный Духом Святым, Христос покидает Иордан и Духом поведен в пустыню, где был искушаем от дьявола. Сила Духа Святого проявляется в чудесах, совершаемых Христом во время Его служения. Сам Христос, проповедуя в Назаретской синагоге, говорит, что Дух Господень почивает на Нем.
0: Учение о Духе Святом становится одной из главных тем откровения Господа ученикам в Его прощальной беседе во время Тайной Вечери. В этой беседе, подробно описанной Евангелистом Иоанном, Спаситель утешает апостолов тем, что они не останутся покинутыми после Его возвращения на небо. Он, Христос, умолит Отца прислать им другого Утешителя, Духа Истины, который останется с ними вовек и вместе с ними будет свидетельствовать миру о Христе. По словам Спасителя, Дух Святой, который исходит от самого Бога Отца, научит апостола всему и напомнит им все, что сказал им Христос. Эти слова Господа на Тайной Вечере дают ключ к пониманию Его более раннего поучения о непростительности хулы на Духа Святого. В поучении этом, сказанном на пути в Иерусалим и записанном евангелистом Лукой, Христос обещает верующим помощь Духа Святого во время гонений. «Говорю же вам, друзьям моим, — сказал Христос, — не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли птиц продают за два оссария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в этот час, что должно говорить». Очень важно отметить обещание, сделанное Господом своим ученикам до Его Вознесения. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силою свыше». Какое же это обещание Отца? Что за сила свыше? Ответ дан в книге «Деяний святых апостолов». «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Обещание это исполнилось в день Пятидесятницы, после Вознесения Господня. Дело спасения рода человеческого подготовляется и устрояется при участии всех трех лиц Пресвятой Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы будем говорить о том, как Господь подготовлял своих учеников к созиданию Церкви Христовой по пути в Иерусалим, завершенным его торжественным входом в город. Говорит Голос Православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Монахиня из разведки. История жизни ветерана Великой Отечественной войны, монахини Адрианы Малышевой.
1: Жизнь наполнялась иным содержанием. Появились новые знакомые, более близкие мне по духу. Да и старые друзья перестали возмущаться моим преображением и уже без иронии задавали мне вопросы, касающиеся христианской веры. Чаще всего спрашивали, зачем ходить в церковь тем, кто и так ведет честную жизнь, делает добро, не нарушает общечеловеческих, а значит и христианских заповедей. В ответ и я спрашивала их, а зачем люди ходят в школу, зачем нужны учителя, если можно все изучить по книгам, без помощи наставников? И, кажется, это их убеждало. Сама я во всех серьезных случаях советовалась с отцом Владимиром и с удовольствием следовала его наставлениям. Менялся постепенно мой характер, я привыкала к послушанию, но все это давалось мне с большим трудом и гораздо медленнее, чем хотелось. С грустью поняла я, что в повседневной жизни нужно постоянно проверять свои поступки на соответствие христианским добродетелям. Пришлось отказаться от привычной манеры разговаривать с людьми в ироничном тоне, чтобы ненароком не обидеть собеседников. Если же обижали меня, старалась не допустить это чувство до глубины души, припоминая то хорошее, что раньше видела в обидчике, и страсти утихали. А иногда становилось даже стыдно за вкравшееся в сердце недостойное чувство. Читая жизнеописания святых, я с грустью осознавала, что никогда не смогу достичь такого, как у них, высочайшего уровня смирения и веры. Думала ли я в то время о монастыре? Конечно, потому что вспоминала свое детство и чудесный Страстной монастырь. Но это было как недосягаемая мечта, хотя тогда в Москве уже открылись два монастыря. Я трезво оценивала и свой возраст, и заболевания. Кто возьмет на себя такую обузу? Я видела, как трудятся насельницы в монастырях, какие нужны силы, не только духовные, но и физические, а потому решила, что мой дом станет моей кельей. Проходили дни, месяцы, я все больше отдалялась от прошлого и, примирившись со своей болезнью, находила утешение в молитвах и церковной службе. Отшумел путч 1991 года, за которым последовал распад Советского Союза. Но все теперь проходило за стеной моей крепости. Лишь иногда я задумывалась над тем, куда могло бы завести меня на гребне всех этих событий, если бы Господь не умерил мою активность, посланной немощью. Очевидно, по молитвам деда моего, протоиерея Петра, мне был предназначен иной путь. В октябре 1993 года мне неожиданно позвонила хорошая знакомая, послушница Пюхтицкого монастыря Ольга, и сказала, что в Москве создается их подворье, и ей поручено оформить документы для передачи подворью бывших сооружений Московской епархии, храма Николая Угодника, в Звонарях. Это стало большой радостью для меня. Настоятельницей будущего подворья была назначена монахиня Филарета. Ольга с воодушевлением принялась за дело. История этого храма начинается во времена царствования Иоанна IV Грозного. Здесь, на месте теперешней Рождественской, располагалась Звонарская слобода, где жили искусные мастера колокольного звона. Для них в слободе была построена деревянная церковь в честь святителя Николая. Она стояла на высоком берегу Неглинки. Во время одного из пожаров церковь сгорела, и на его месте была выстроена другая, каменная, сохранившая свое посвящение Николаю Угоднику. В годы царствования Екатерины II на месте слободы появилась городская улица. Знаменитому архитектору Карлу Бланку было поручено создать новый современный храм, соответствующий по стилю застройки центра Москвы. Таким стала церковь святителя Николая в Звонарях на улице Рождественки, сохранившая свой архитектурный облик до сих пор. Во времена Лихолетия храм продержался до 1934 года, когда был закрыт и стал использоваться для разных целей. Смотреть на это было страшно. Всюду царила мерзость запустения. Таким храм и передали после войны в пользование Московскому архитектурному институту, и таким в 1994 году увидела его матушка Филарета. Боль в сердце за поругание храма Николая Чудотворца подвигла будущую игуменью выбрать именно это сооружение для монастыря, чтобы превратить его в истинный дом Божий. В течение полугода пришлось послушнице Ольге ходить по всевозможным инстанциям для получения многочисленных виз. Наконец, в мае 1994 года была освобождена часть корпуса, предназначенного для будущих монастырских келий и бытовых помещений. Приехали из Иваново две первые послушницы — Ирина и Наталья. Втроем они начали убирать второй этаж и умудрились сотворить уютное жилище среди общего хаоса. Здесь стало чисто, появились добровольные помощники.

части, которая освободила для нас корпус, установились добрые отношения. Нам помогали в вывозке контейнеров с мусором, присылали солдат для помощи в тяжелых работах. Прямо противоположную позицию заняло руководство Московского архитектурного института, не пожелавшего освободить храм святителя Николая, где размещалась кафедра рисунка. В июле 1994 года на подворье из Пюхтицкого монастыря прибыли монахиня Илария и послушница Фатиния. Старшие по подворью назначили мать Иларию, которая стала руководить ремонтно-строительными работами. Наконец, в августе храм был освобожден. Внутреннее его состояние ужасало. Иконостас полностью разрушен. В алтаре красовались фигуры греко-римских персонажей. Стены грубо замазаны звездкой. Деревянные настилы полов выдраны, кругом кучи мусора. Было отчего прийти в уныние. Но Господь не оставил нас. Нашлись доброхоты, работа заспорилась. Прибыли еще несколько сестер из Пюхтицы. Мне все здесь казалось родным и близким. Единство идеалов, трудности быта очень напоминали мою военную юность. В течение двух последующих лет были отремонтированы все жилые помещения, подготовлен к освящению храм. Все ценой огромного труда, неиссякаемой энергии настоятельницы и сестер и, конечно, благодаря чудесной помощи Господа и Его Пречистой Матери. В день празднования Успения Богородицы храм святителя Николая был освящен святейшим патриархом Алексеем II. В конце праздничного богослужения монахиня Филарета была возведена в сан игуменьи. Монастырь прочно становился на ноги. Росло число насельниц, благоустраивалась территория. Здесь, в самом центре Москвы, за оградой обители, возник свой совершенно особый мир, который не хотелось покидать. Я посещала все праздничные службы. Это было большой радостью. Теперь я уже лучше чувствовала разницу между богослужениями в мирских и монастырских храмах. Я искренне полюбила всех здесь живущих, и меня все больше тянуло сюда. Особенно дороги были мне молодые девушки, инокини и послушницы, своей чистой верой. Я училась у них смирению, молитвенному благоговению и полной самоотверженности в служении Господу. Беседуя с ними, я совершенно забывала о своем былом начальствовании и признавала их руководство. Наступил момент, когда я поняла, что без отречения от мира жизнь моя будет пустой, бессмысленной, и я решилась. Попросила благословения у духовного моего отца и обратилась к игумене с просьбой о постриге. Матушка выслушала меня и благословила мой постриг. 13 апреля 2000 года я была пострижена в мантию с новым именем Адриана. Так начался новый этап моей жизни. Никогда не забуду дней трепетного ожидания пострижения и особенно сам этот день. Наше новое одеяние было накануне положено в алтаре. В дальнем углу правого предела будущие монахини облачились в длинные белые холщовые рубахи и чулки с распущенными волосами, покрытые мантиями своих духовных наставниц, мы медленно продвигались между двумя рядами поющих сестер к царским вратам. Горели только свечи. Во время шествия мы трижды крестообразно распинались на полу. Я не чувствовала усталости. Странное, отчетливое ощущение возврата в детство овладело мной. Ушли прожитые годы, все немощи. Я была тем ребенком, который ранним утром, еще до рассвета, убегал из дома, чтобы подкараулить первые солнечные лучи, рождающиеся на краю земли за горизонтом, и моя душа ликовала. Почти то же самое я испытывала и тогда, когда мы встали перед алтарем и владыкой Алексеем, держащим крест и Евангелие. Сердце готово было выскочить из груди. Никогда не забуду минут ожидания своего нового имени, а когда из уст владыки прозвучало «Сестра наша Адриана», мне трудно было сдержать свою радость. Теперь я навсегда останусь со своей святой мученицей Натальей, так как она и Адриан. Это одно целое душой и телом. Мне потом говорили о каком-то необычном выражении моего лица при совершении пострига —

0: Наверное, так оно и было. Затем последовали три чудесные, незабываемые бессонные молитвенные ночи в храме, введение нас в алтарь, ежедневное причастие святых тайн. Я поселилась в монашеской келье и старалась войти в новую для меня жизнь. Тяготила только моя физическая неспособность трудиться наравне со всеми, хотя меня деликатно успокаивали, говоря, что в монастырях всегда жили старые монахини, которые только молились и помогали сестрам добрым советом и любовью. В этом большое мое утешение. Я действительно искренне люблю милых моих деток, и, кажется, они чувствуют это. У нас необыкновенно красивый храм, как и вся наша небольшая территория, что поражает всех приходящих особой благодатью, как маленький уголок Царствия Небесного в центре российской столицы. Келья моя небольшая, но очень уютная. Главное ее достояние — с любовью устроенный иконостас, где гармонично заняли свое место образы всех любимых моих святых, и постоянно горит лампадка. Из окна кельи виден храм и большая часть двора, который превращается летом в дивный цветущий садик. В храме всегда хорошо, и во время богослужения, и в свободное от службы время, когда он остается открытым для людей, желающих поставить свечи или подать записочки. Тишина и покой, мерцающие свечи, лики святых одаривают благодатью сразу же при входе. Так хорошо сесть в уголок и предаться внутренней молитве. Здесь приходят долгожданные слезы сердечного раскаяния за все скверное, что было в жизни. В этом храме отпевали моего дорогого племянника Севочку, буквально сгоревшего от страшной болезни, внезапно обрушившейся на него. Я стала по существу его второй матерью. Всегда в самые трудные дни своей жизни он приходил ко мне за помощью. Он во всем мне доверял, и мы были очень близки с ним во взглядах. С ним ушло все, что еще связывало меня с миром. Верю, что Господь простил его прегрешения и принял душу его во Царствие Свое. Быстро прошли 11 лет моей монашеской жизни. Сколько еще дней осталось мне для исправления моих деяний? Прощение можно вымолить только искренней верой и добрыми делами. Но как мало удалось совершить на этом поприще. Послесловие. Современная монахиня. Я сразу вас предупреждаю, что я монахиня современная. Не знаю, все ли я правильно скажу, как должны говорить монахини, предупреждала матушка Адриана при первой встрече. С годами она становилась все более красивой. Многие отмечали, сравнивая фотографии, какими пронзительно ясными и синими стали ее глаза к старости. Год почти без движения, много лет с прогрессирующей глаукомой. Испытание для любого, особенно для той, которая привыкла к самой деятельной жизни. Келья на втором этаже сестринского корпуса, старое кресло между кроватью и столиком, в котором, грустно покачивая головой, сидит маленькая бабулечка и то напевает, то переживает о чем-то. «Эй, Абрамович, ну где ты?» Абрамовичем она называла свой мобильный телефон с неудобной зарядкой и ярким экраном, почти единственную связь с миром. Ей звонили многие, иногда даже совсем посторонние люди, проведать и спросить совета. Но настоящего телефонного друга у нее не было. До последних дней она много слушала радио. Днем новости, ночью, когда ее одолевала бессонница, спектакли. В первую нашу встречу сразила нас вопросами об Анне Иоанновне и была недовольна нашим плохим знанием истории. Очень любила Лермонтова и была готова говорить часами о том, как его не поняли, какой у него был необыкновенный талант и как он отличается от Пушкина. Она ценила короткие молитвы, особенно молитву оптинских старцев. «Это ли не чудо?» и повторяла: «Молитва без дел мертва». «Сколько бы ты ни наговорил, сколько бы ты ни начинал заповедь, люби ближнего своего, как самого себя. Ты не будешь воровать, потому что ты любишь, не будешь обижать, не будешь завидовать. Просто люби человека, и ничего плохого не будешь делать». Но это самое трудное. Индюшонок Индия, которого зарезали к обеду в те далекие 20-е годы, был самым тяжелым и самым ранним воспоминанием. Боль той потери оставалась матушкой всю жизнь. А когда речь заходила о Мише бабушкине, тут совсем не чувствовалась утрата. Матушка любила его всю жизнь, хранила свое им восхищение и рассказывала о нем как о живом. Его фотографию незадолго до смерти матушки Адрианы перевезли из ее квартиры в келью, и мы бережно положили папку с фотографией поверх большого альбома. Тосковала матушка по племяннику Севочке, уже покойному, которого Наталья Владимировна растила и очень любила. В жизни у нее было два правила: никогда не задерживайся там, где тебе очень хочется остаться. Это правило стало для меня спасительным на всю жизнь. Я никогда не была назойливой в гостях, всегда уходила, хотя меня просили остаться. Второе мое правило пришло, когда я уже была старше. Наблюдая за людьми, я поняла, что в обществе ни в коем случае нельзя на людях показывать, что ты обиделась, даже если тебе какую-то грубость сказали или не так вежливо обратились. Гораздо лучше взять себя в руки, сделать совершенно непонимающее лицо и спросить: «У тебя, наверное, что-то случилось? Настроение плохое?» Уверяю вас, это прекрасное лекарство. Потом, когда я уже стала вникать в христианские законы, я поняла, что это у меня хоть и немного эгоистичное смирение, но смирение. Человек говорит мне грубость, а я выражаю участие, не допускаю никакой мысли о том, что эта грубость относится ко мне и к нашим отношениям. Изумительно хорошо действует. По-настоящему горевала матушка Адриана о судьбах страны, о развале авиационной промышленности, слушая о том, как у нас упал очередной спутник, о молодежи, которая не знает, куда себя пристроит, о нечуткости и невнимании людей друг к другу. Главным принципом жизни матушки было равновесие. Так она рассказала о нем. К равновесию приходит через сдержанность и спокойствие, умение владеть собой, самоконтроль, ощущение внутренней силы. Бесстрашие — это грани качества равновесия. Спокойствие может быть проявлено при самом страшном напряжении. Спокойное сердце, чувства, мысли, спокойное тело и все его движения. Антиподом спокойствия являются суетливость, беспокойство, нервозность, нервные движения. Никто не может устоять перед равновесием. Его безмолвная сила может укротить самое сильное темное противодействие или эмоциональный вихрь. Поддаваясь эмоциям, человек становится рабом крайностей. Крайности проявляются во всем: в голосе, во взгляде, в движениях, жестах, эмоциях, чувствах. Все смеются, смеется и он. Все плачут, плачет и он. Все бегут в страхе, мчится и он. Все злобствуют, злится и он. Заражаясь эмоцией, человек теряет самоконтроль. Равновесие — это отказ, нежелание быть в крайностях. Равновесие не означает равнодушие. Равнодушие — это безразличие. Равновесие же — это спокойное, бесстрастное отношение ко всему, касающемуся малого личного «я». Равновесие духа — одно из самых труднодостижимых качеств. Его может утвердить лишь тот, кому ничего ни от кого не нужно, кто способен давать, ничего не требуя взамен. За долгую жизнь матушка Адриана не дождалась наград церковных и не переживала об этом, но очень любила слышать, что ее рассказы пробуждают в других любовь к родине и патриотизм. Очень скорбела мать Адриана без храма. Дни, когда ее причащали или даже выносили на коляске в храм, были днями праздника. Она говорила об этом задолго и все рассказывала об этом по прошествии. 12 декабря 2011 года, в день 90-летия матушки Адрианы, череда гостей была нескончаемой. Матушка долго планировала шведский стол и перестановку мебели в крохотной келье. Знакомые, друзья, сестры, батюшки, поток гостей не прекращался всю неделю. Встретив 90-летие, матушка Адриана стала стремительно угасать, перестала ходить, а потом и сидеть, сдавала сердце. Зимой в ее келье всегда было приоткрыто окно, и все равно ей было трудно дышать. Матушка Адриана отошла ко Господу ночью, мирно и едва заметно, как рассказала келейница матушке. О ней много писали при жизни, и никто не написал о ее смерти. Но в день отпевания храм Пюхтицкого подворья с трудом вместил всех пришедших проститься. Осиротевших, но счастливых тем, что Господь дал эту удивительную встречу с одним из самых светлых людей наших дней, монахиней Адрианой Малышевой.
1: «Монахиня из разведки», читала Ольга Волынкина.

0: прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро «Площадь Восстания». Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
4: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в церковном календаре, в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, мы вспомним о замечательной жизни, трудах и подвигах этого подвижника Русской Церкви. У микрофона Нина Жирвы. Передо мной лежит книжка, которую, возможно, многие из вас держали в руках. «Монахиня Игнатия. Святитель Игнатий Богоносец Российский». Эта книжка с удивительной теплотой рассказывает о жизни святителя Игнатия Брянчанинова в первой части. А во второй части читатели книги могут познакомиться с избранными творениями святителя Игнатия. «Странник», «Песнь под сенью креста», «Плач мой», «Слово о человеке». Это четыре работы, избранные автором как наиболее показательные разных сторон творческой, писательской деятельности и духовного состояния святителя Игнатия. В исследовании жизни каждого человека, помимо изучения внешних факторов, имеет значение выявление внутренних причин формирования личности. В жизни подвижника, идущего путем Христовых заповедей, преимущественную цену имеет поиск внутренних периодов, возникающих и соделывающих его сосудом живого Бога. В писаниях самого святителя Игнатия можно найти много указаний на то, как сам он рассматривал свое бытие. В своем плаче он дает трактовку отдельных периодов своей жизни, весьма отличную от оценки ее его многими биографами. Давайте перелистаем с вами страницы истории жизни святителя Игнатия. К сожалению, в одной передаче поговорить и о жизни, и о творениях достаточно трудно, и поэтому сегодня, в день памяти святителя Игнатия, мы ограничимся лишь воспоминанием о его жизненном пути, о его духовных подвигах. Для нас, петербуржцев, имя святителя особенно памятно в связи с историей Троицы Сергиевой пустыни. И поэтому в книге, появившейся в 2002 году, автором которой является наш митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир, обитель Северной столицы, Свято-Троица Сергиева пустынь, можно тоже найти достаточно подробные сведения о жизни и пути, пройденном святителем Игнатием. До пострижения Дмитрий Александрович Брянчанинов прошел довольно интересную жизнь. Родился он 6 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Происходил из дворянского рода Брянков. Отец его, Александр Семенович Брянчанинов, был представителем этой древней дворянской фамилии. Мать Софья Афанасьевна также происходила из другой ветви этого же рода. Детство Дмитрий провел в родовом имении отца в селе Покровском. Составители жизнеописания Брянчанинова считают, что сельское уединение и природа отложили особый отпечаток на характере Дмитрия и его дальнейшей жизни. С ранних лет чуждался он светского шумного общества и постоянно искал уединения. Он был не по годам серьезен и очень религиозен. Приходя в совершенный возраст, Дмитрий стал увлекаться чтением книг духовного содержания и особенно полюбил молитву. Любовь к молитве пронизывает всю его сознательную жизнь. Но в доме Брянчаниновых царил сугубо светский дух, что доставило мальчику много страданий и невзгод. Об этом он вспоминал позже. «Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку твою, Боже мой. Я не имел кому открыть своего сердца. Начал изливать его перед Богом моим. Начал читать Евангелие и жития святых твоих». А монахиня Игнатия в своей книге, посвященной святителю, отмечает: его не увлекали детские игры и шалости, дух его влекся скорее к уединению. Он любил тишину аллей своего парка и особенно лесов, окружавших родной дом. Привлекало его и богослужение, совершаемое в храме их имения. Строгость воспитания и суровость семьи становятся волей Божией, святым его промыслом, поводом для призвания отрока Дмитрия к незримой духовной жизни и молитве, становится условием его избранничества. Когда Дмитрию исполнилось 16 лет, отец повез его в Петербург. И несмотря на явное нежелание юноши учиться там, где нужно было, он повиновался воле родителей. Он стал студентом инженерного училища, поступив туда в числе первых лучших из претендентов. Обстановка, царившая в училище, была противоположна настроенности Дмитрия.
Начальство заметило в юноше большую религиозность и употребило все средства к тому, чтобы перевоспитать его. В Петербурге Дмитрий познакомился в Александро-Невской лавре с монахами, отличавшимися большой духовной жизнью. Особое впечатление на него произвел иеромонах Леонид. После первого знакомства с отцом Леонидом Дмитрий Александрович делился со своим другом впечатлениями. «Сердце вырвал у меня отец Леонид, теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всею душою и буду искать единственного спасения души в уединении». После огромных усилий и пережитых неприятностей Дмитрию Александровичу удалось все-таки получить отставку вскоре после окончания училища. Хотя до этого он принужден был некоторое время работать в Динабургской крепости по возведению укреплений. Но частые болезни стали одной из главных причин его отставки. Начальство и сам император были недовольны Дмитрием Александровичем. Родители даже отказали ему материальной поддержки, недовольны его поступком. Родственники и начальство желали видеть его на службе императору и предсказывали ему блестящую карьеру. Но юноша, подававший столь большие надежды, отказался от всего и пошел в монастырь. Много пришлось перенести лишений и испытаний молодому и физически слабому юношу в глухих монастырях, в которых проходило его послушание. Он начал с Александра Свирского монастыря, куда поступил в 21 год, в 1827 году, по своему собственному признанию, без порыва, без горячности, как невольник, увлекаемый непреодолимым сердечным чувством, каким-то непостижимым и неизъяснимым призванием. Дмитрий Александрович был предварительно знаком с миром духовной братьев Лаамского подворья и Александро-Невской лавры и знал уже в этом мире многое. Поэтому по вступлению в монастырь ничего нового, неожиданного не нашел. Его дальнейшие перемещения из монастыря в монастырь довольно подробно описаны монахиней Игнатией. Мы с вами лишь отметим эти основные пути, которые пройдены были послушником Дмитрием вместе со своим духовным наставником и иеромонахом отцом Леонидом. Из Александра Свирского монастыря они переехали в Плащанскую пустынь Орловской епархии, потом в Оптину пустынь, затем в Кирилло-Новоизерский монастырь, Семигородскую пустынь и Глушицкий Дионисиев монастырь. В последнем монастыре в 1831 году Дмитрий Александрович уже был окончательно зачислен послушником. Именно тогда с ним и познакомился Вологодский епископ Стефан. Епископу понравился молодой аскет. Он принял в нем самое близкое участие. И 28 июня 1831 года Дмитрий Брянчанинов был пострижен в монашество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца. Постриг происходил в Вологде в Воскресенском соборе. Родные Брянчанинова, присутствовавшие в соборе за богослужением, не знали о назначенном постриге и были очень удивлены, став свидетелями столь неожиданного события. 4 июля Игнатий был рукоположен в сан иеродиакона, а уже 25 июля в сан иеромонаха. Отец иеромонаха Игнатий, узнав о постриге сына, остался недоволен. Мать со свойственной женщиной чувством скорее приняла то, что произошло с ее сыном. В январе 1832 года иеромонах Игнатий получил назначение в Пельмишский Лопотов монастырь Вологодской епархии на должность строителя. Монастырь находился в очень плохом состоянии и предназначался к упразднению. Но отец Игнатий своими трудами восстановил его и привел в хорошее состояние. Видя старания и успехи иеромонаха Игнатия, Преосвященный Стефан уже через год возвел его в сан игумена. Кажется, все устраивалось хорошо. И родительское имение Покровское было недалеко. И нередко иеромонах Игнатий посещал своих родителей и находился последние дни жизни у постели матери, которая умерла в 1832 году. Но сырость и болото, среди которых стоял монастырь, очень тяжело сказались на здоровье игумена. Видя это, школьный друг, настоятель Михаил Чихачев, поехал в Псков договориться о переходе отца Игнатия в Псковскую Никандрову пустынь, где были более благоприятные климатические условия. Но до Пскова Чихачев не доехал. Оказавшись в Петербурге, он поделился своими намерениями с графиней Орловой Чесминской. Графиня пообещала помочь, но прежде посоветовала обратиться к московскому митрополиту Филарету, который в то время находился в столице.
очень тепло принял Филарет Чихачева и предложил место отцу Игнатию в своей епархии. После беседы с императором митрополит вызвал игумена Игнатия в Петербург, написав ему письмо, приглашавшее приехать на личную встречу. Получив это письмо, отец Игнатий сдал дела казначею Лоптового монастыря и выехал в Петербург. В столице его принял митрополит Филарет. А потом, как бывшего ученика инженерного училища, Игнатия представили высшим властям, которые прямо сказали, что желают видеть Сергиеву пустынь в цветущем состоянии и образцом монастырей в глазах столицы. Святейший Синод, приняв справедливое внимание и отличные отзывы об игумене Игнатии, бывшего епархиального начальства, определил возвести его в сан архимандрита, который более приличествует его нынешнему настоятельству в штатном монастыре второго класса. Таким образом, до подмосковного Никола-Угрешского монастыря Игнатию так и не суждено было доехать. 1 января 1834 года он был возведен в сан архимандрита, а 5 января выехал в Троице-Сергиеву пустынь в сопровождении нового келейника Ивана Васильевича Малышева. Начатые поиски монастыря с хорошим климатом успехом не увенчались. Сергиева пустынь в этом отношении находилась не в лучших условиях. Соседство с Финским заливом, наличие заболоченных мест около монастыря, неблагоприятный северный климат – все это ожидало и без того очень болезненного настоятеля. Другое неудобство для него лично заключалось в том, что монастырь находится близко от столицы. Кругом всю местность заселяли дачники. Этого все время избегал молодой подвижник, и к этому привело его снова начальство. В самом монастыре архимандрит ожидало множество огорчений. Постройки нуждались в реставрации или в полной замене. Даже храм преподобного Сергия, расширенный в 1821 году при епископе Григории, требовал ремонта. Настоятельские кельи зимой были закрыты, не отапливались, а это привело к их быстрому разрушению. Монастырь находился в сыром месте, поэтому строения приходили очень быстро в негодность. О всем, что было увидено, архимандрит сообщил в соответствующие инстанции. Игнатий Брянчанинов впоследствии вспоминал об этом. «В 1833 году я был вызван в Сергиеву пустынь и сделан ее настоятелем. Негостеприимно приняла меня обитель. В первый же год по прибытии в нее я поражен был тяжкую болезнью, на другой год другую, на третий третью. Они унесли остатки скудного здоровья моего и сил, сделали меня изможденным, непрестанно страждущим. Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям, без суда, без малейшего исследования, как бессловесное животное, как истукан бесчувственный. Прежние настоятели, готовясь к ремонту пустыни, постепенно собирали средства, поступавшие в основном от добровольных пожертвований богомольцев. Ко времени вступления архимандрита Игнатия монастырь имел денег в билетах с охраны казны и банковых чуть более 54 тысяч рублей, а налицо прошедшего года за расходами 2674 рубля. Обитель была бедна материальными средствами, но ее новый настоятель был богат духовными, умом, опытностью, энергией, и в них-то он нашел и материальные средства к осуществлению своей цели. Был составлен проект работ в пустыне, получено разрешение на проведение его в жизнь. Пригодились Игнатию те познания, которые были получены в инженерном училище. Видя положительные результаты трудов настоятеля, государственное казначейство в 1835 году отпустило на ремонт Троицкого собора 96 808 рублей. Успешно проводя строительные работы, архимандрит Игнатий одновременно предпринял ряд мер к улучшению ведения хозяйства. Он обратил внимание на то, что на границах монастырских владений нет ни одного межевого столба, а часть монастырской земли просто занята крестьянами. В 1835 году он представил правительству просьбу о разрешении этого вопроса. Только в 1840 году все земли, принадлежавшие пустыне, с 1765 года были возвращены. Пустынь была наделена лесным участком в 50 десятин. Через 3 года были проведены большие работы по осушению болота, очищению земли от кустарников и положено начало полевому монастырскому хозяйству. Приводя в образцовый порядок строение хозяйства, архимандрит не забывал и о внутренней жизни обители. Прежде всего, он позаботился о том, чтобы братья ни в чем не испытывали нужды. Для монахов были устроены прекрасные кельи, хороший стол, созданы все условия, необходимые для монастырского быта. В монастыре была введена абсолютная чистота, поддерживавшаяся и следующими настоятелями. Приводя монастырь его хозяйством надлежащий вид, в первые годы архимандрит Игнатий встречал очень много затруднений. И в первую очередь затруднения по нехватке средств.
Кроме того, братьев в монастыре было очень мало. Да и из тех ежегодно иеромонахов стали брать во флот. Когда же наступало лето, поток богомольцев увеличивался. Количество служб и треб увеличивалось. В монастыре стал остро сказываться недостаток иеромонахов. 13 апреля 1836 года архимандрит Игнатий обратился с прошением к митрополиту Санкт-Петербургскому об увеличении числа иеромонахов в пустыне. Прошение было удовлетворено. Для этого 30 мая того же года Святейший Синод распорядился о возведении Троицы Сергиевой пустыни в первый класс и увеличению штата пустыни до 16 человек. Высшие духовные власти, видя, что архимандрит Игнатий мудро управляет пустынью, назначили его в 1838 году благочинным монастыре Петербургской епархии. Новое назначение, хотя и было почетно, но архимандриту было в тягость. У него и так собралось немало дел, которые нужно было делать регулярно в монастыре, а управление благочинием требовало новых усилий, связанных с продолжительными и утомительными поездками. А это, в свою очередь, подрывало и без того слабое здоровье архимандрита. Но для епархии его управление было благотворным, поэтому он и оставался на должности до возведения в сан епископа. Мудрое ведение благочинных дел свидетельствует об уме, объективности и больших трудах архимандрита Брянчанинова. Управление монастырями Петербургской епархии нисколько не отразилось на состоянии пустыни. Настоятель с той же неутомимостью продолжал начатые дела. В монастырском саду росло уже 300 яблонь и 100 вишен. Часть земли, которая находилась ранее у крестьян под монастырской слободой, пришла в негодность и требовала при возделывании больших затрат. Для приведения в годность этих земель монастырю не хватало сил. И архимандрит Игнатий обратился к митрополиту Серафиму с просьбой о взаимообразной помощи пустыни в размере 45 тысяч рублей из фонда комиссии духовных училищ. На эти средства отец-настоятель рассчитывал поднять монастырское хозяйство, а со временем вернуть сумму. Комиссия ассигновала сумму монастырю в размере 30 тысяч. На необходимые хозяйственные постройки было израсходовано 20 тысяч, а оставшиеся 10 оказались недостаточными для покрытия многочисленных других расходов. Когда пришел срок возвращать долг и проценты, архимандриту пришлось его уплачивать из других источников. Но, тем не менее, он нашел выход из трудного положения и воспользовался пожертвованиями, которые даны были в монастырь схимонахом Михаилом Чихачевым. Для успешного ведения хозяйства в монастырь были куплены лошади и коровы. Через несколько лет хозяйство было настолько налажено, что своего урожая монастырю хватало на целый год, а овес и сено в годы больших урожаев даже продавали. Масло и молоко в дальнейшем в обитель не покупали, так как своего было достаточно. Монастырский фруктовый сад был приведен в отличное состояние. Монастырь в основном обеспечивался всем необходимым. Увеличилось число братьев. 11 апреля 1841 года настоятель в письме к Нечаеву говорил: «Если бы вы взглянули в настоящее время на братство Сергиевой пустыни, то очень бы утешились, ибо ваша рука была при учреждении сего духовного сада, и многие лозы пересажены с вашей помощью». На основании указа Святейшего Синода от 29 октября 1836 года в Троице Сергиевой пустыни была открыта школа. Она начала, правда, действовать только с ноября 1939 года. Сначала учеников было мало, так как помещение было малых размеров. В школе обучались дети штатных служилых людей и окрестных поселян. Ведомости школы показывают, как постепенно увеличивалось количество учащихся, как наполнялась эта школа, хотя обучались не только мальчики. Со временем преобразовалась сама Троица Сергиева пустынь. Троицкий собор был заново перестроен. Главный притвор был освящен 18 сентября 1838 году. Предел во имя святых апостолов Петра и Павла 15 мая 1839 года, а предел в честь усекновения главы Иоанна Предтечи 16 августа 1840 года. В 43-м году была начата постройка каменной церкви в честь покрова Пресвятой Богородицы. Одновременно проводился ряд других работ, сильно изменивших внешний облик пустыни. Из разных монастырей были вызваны способные к пению монашествующие послушники. Это был первый шаг нового архимандрита, направленный на должную организацию богослужения. Устранено было первое препятствие, которое мешало наладить хорошую службу в Троице Сергиевой пустыни. Благодаря участию протоиерея Турчининова и Львова пение в Троице Сергиевой пустыни постепенно было приведено в идеальное состояние. В
Строго уставное богослужение и прекрасное пение вызывали в пустынь новый поток богомольцев и любителей хорового пения. Жители столицы все больше полюбили пустынь. Знать Петербурга избрала ее местом погребения своих родственников, устраивая фамильные склепы под храмами или рядом с ними. Заботясь о внешнем украшении, о красоте богослужения, настоятель много внимания уделял и внутреннему созиданию пустыни. Стены монастыря не могут сами привлекать к себе богомольцев. Красивые постройки нужны были люди, украшенные добродетелями. И о таких людях больше всего заботился архимандрит Игнатий. Молодые послушники привыкали к новой системе, и в дальнейшем без благословения настоятеля не начинали никакого дела. Всех иноков, вновь поступающих, архимандрит брал по своему наблюдению и прилагал большие усилия к тому, чтобы освободить их от влияния светского общества и от прежних привычек. Глубокая вера настоятеля в промысел Божий и строгая аскетическая жизнь передавались и его ученикам. Большое знание святоотеческих творений помогали правильно руководить жизнью вверенных ему монахов. Архимандрит Игнатий считал, что основой монашеского жительства является повседневная исповедь всех помыслов своему старцу. Без этого нельзя добиться положительных результатов в деле духовного воспитания. Молодого монаха обуревают разные мысли, и он не знает, как от них избавиться или какое им дать направление. На исповеди старец даст соответствующее объяснение, покажет нравственный пример в жизни или в святоотеческой литературе. Благодаря такому методу молодой монах получит правильное духовное воспитание. Монахи полюбили своего настоятеля и пустынь. Если кого командировали куда или переводили в другой монастырь, то при первой же возможности они возвращались в родную обитель. Состояние пустыни было цветущим, но здоровье отца Игнатия угасало. В своих письмах он постоянно жаловался на плохое состояние здоровья. Каждую зиму почти безвыходно находился в келье, страдая от болезни. Северный приморский климат отрицательно сказывался на состоянии здоровья архимандрита, и, впрочем, у него стали еще болеть глаза. Всю зиму 1846 года отец Игнатий проболел, не выходя из кельи, а весной 1847 года стал просить об освобождении его от настоятельских обязанностей и об увольнении на покой в Никола-Бабаевский монастырь, который казался ему просто раем небесным с прекрасными видами на Волгу, с удивительным климатом. На покой архимандрита не отпустили, а предоставили 11-месячный отпуск для лечения. Отпуск был продлен, но во время отпуска вместо настоятеля пустыни управлял его наместник, иеромонах Игнатий Малышев, который начал свой путь келейником Игнатия Брянчанинова в этом же монастыре. Возвратившись в родной монастырь 31 мая 1848 года, архимандрит Игнатий был радостно встречен братьями и всеми знакомыми, но здоровье восстановить ему не удалось. Прошло еще мучительных 4 года, и архимандрит опять подал на имя митрополита прошение об освобождении от должности благочинного монастыря Санкт-Петербургской епархии. От этой должности его освободили до выздоровления. Но здоровье поправить было очень трудно. В 1856 году его снова отпустили на лечение. К телесным болезням примешивались и испытания, исходившие от окружающих. Архимандрит Игнатий все переносил безропотно, за все благодарил Бога. У него все более усиливалось желание уйти на покой, поселиться в глухом монастыре и остаться в уединении. Но еще не было выполнено им то, что предназначено было ему Богом. В 1856 году новый этап в жизни архимандрита Игнатия ознаменовался принятием им 27 октября 1857 года архиерейской степени епископа Кавказского и Черноморского. Пробыв только 4 года епископом на этой кафедре, Игнатий снова подал в Святейший Синод рапорт, в котором писал: «При всем старании моем, расстроенно долговременными болезнями здоровья, восстановить пользование минеральными водами, я мог получить в течение проведенных мною здесь 3,5 лет только некоторое облегчение, но вместе чувствую особенный упадок сил». Он снова просил уволить его на покой в Никола-Бабаевский монастырь. И Святейший Синод 23 августа 1861 года освободил епископа Игнатия от управления епархией и определил ему быть в означенном монастыре с пенсией в 1000 рублей в год. Прожив в долгожданном уединении 6 лет, преосвященный Игнатий мирно отошел ко Господу 30 апреля 1867 года, в неделю Жон Мироносец. Так плодотворно прошла жизнь восстановителя русского церковного благочиния, поборника монашеского аскетизма.
Всю свою жизнь, которая протекала в обстановке большого труда, Игнатий Брянчанинов занимался литературным творчеством. После него осталось в его сочинениях богатое духовное наследство, которое до сих пор полностью, пожалуй, еще и не разобрано. Кроме сочинений имеются письма, оставшиеся благодаря обширной переписке Преосвященного Игнатия со многими лицами. Впервые сочинения епископа Игнатия Брянчанинова были изданы в 4 томах за 2 месяца до его смерти в 1867 году, а ранее печатались частями. Познакомившись с сочинениями, читатели увидели в лице епископа Игнатия нового духовного писателя, многим отличавшегося от остальных духовных писателей, аскета, призывающего христиан к возрождению и богоуподоблению. Благодаря неуклонному следованию заветам святых отцов, этот призыв звучит особенно убедительно и действенно. Сочинения епископа Игнатия наиболее полно были изданы в Санкт-Петербурге в 1905 году. Первый том под названием «Аскетические опыты», 4-й том «Аскетическая проповедь и письма к мирянам», 5-й том «Приношение современному монашеству», 6-й «Отечник». Этот последний 6-й том издавался несколько раз дополнительно. В предисловии к 1-му тому епископ Игнатий писал, что в опытах изложено учение святых отцов о науке из наук, о монашестве. Учение, примененное к требованиям современности. И действительно, сегодня, когда началось возрождение нашей духовной жизни, никто иной, как Игнатий Брянчанинов, оказался в числе наиболее востребованных духовных писателей в конце XX века. Можно было бы еще много говорить о трудах и о жизни святителя Игнатия. Можно было бы обратиться и к тем сочинениям, которые посвящены ему другими авторами. Я называла сегодня только 2 книги, но для тех, кто захочет более подробно познакомиться с жизнью и трудами Игнатия Брянчанинова, можно посоветовать обратиться к трудам, изданным в дореволюционное время. Это «В поисках живого Бога», труд иеромонаха Игнатия Садковского о жизни преосвященного епископа-подвижника, опубликованный в 1913 году. В 1905 году иеромонах Илиадор Труфанов посвящает свое кандидатское сочинение религиозно-нравственным воззрением святителя Игнатия. В 1915 году Леонид Соколов издает большой 2-томный труд, который называет «Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения». Ну и, наконец, в 1968 году появляется большое магистерское исследование доцента Московской духовной академии игумена Марка Лозинского, охватывающее 2 тома с приложениями в 6 томах, в котором дается анализ творчества епископа Игнатия уже под углом трактовки преосвященном духовной жизни мирянина и монаха. Вот каков сегодня наш взгляд на жизнь и творение, на духовное наследие святителя Игнатия Брянчанинова. На этом наша сегодняшняя передача в цикле «Православный церковный календарь. Памятные даты» завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвая.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал 9-й ирмоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает в интернете. С вами программа «Радио Град Петров. Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Это Галина Ершова, музейный педагог. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется «Поедем, я готов. Путешествие Александра Сергеевича Пушкина».
2: Добрый вечер, Марина. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну что же, я очень рада, что вы нашли время к нам прийти. И расскажите о вашей выставке. Вот мне многое в ней кажется интересным, но вот вы сначала расскажите, что это за замысел такой. Как она устроена?
2: Выставка нам рассказывает о различных путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Будь то его вынужденные странствия, начиная с отъезда в 1811 году в Петербург, поступать в Царскосельский лицей. Первый зал у нас посвящен исключительно вынужденным его путешествиям. Да, заканчивается он возвращением из Михайловской ссылки в сентябре 26 года в Москву на аудиенцию государя-императора. То есть вот 15 лет, первые 15 лет его вынужденные странствия. Там и Южное странствие, и Михайловская
0: ссылка. Ну, там и все вынужденные, если уж...
2: Ну, конечно, конечно, да.
0: С Раевскими-то он вполне себе по своей воле путешествовал. Но, тем не менее, вот это то, что он как будто бы не выбирает. Да, его отправляют туда-сюда. А потом?
2: Потом второй зал у нас такая зима. Это зимняя дорога, это, в общем-то, с 26-го года после возвращения из Москвы в Петербург, да, когда Александр Сергеевич пишет эти стихи, которые Алябьев потом на музыку положит, начинается фактически его расцвет дорожной лирики. Когда я задумывал эту выставку, я вот первое, что у меня родилось, это, конечно, вот такое ощущение зимы, синего цвета этих стен и... Зима, зима, зима, и вот эта вот такая тишь, глушь, тоска, тоска по декабристам, которые только что, да, вот пятеро было повешенных, потом нас ссылку уже отправили на каторгу. И Пушкин это все переживает, пишет, да, эти стихи. А вообще уже далее, да, путешествие в Арзурум, конечно, да, с миссией Паскевича, с русской армией, тоже он оставил записки, которые превратил в самостоятельное произведение спустя несколько лет. И именно во время путешествия в Арзурум у него рождается его, фактически, можно сказать, единственный дорожный цикл из 9 стихотворений, написанные во время военного похода 1829 года, да, куда входят и дорожные жалобы, он начинает с этого стихотворения, там и «Кавказ предо мной», и «Делибаш», и «Дон», и «На холм Грузии», и так далее, и так далее. Вот. То есть второй зал — это его самостоятельные путешествия уже по доброй воле. Вот. И часть третьего зала, то есть это экспедиция по местам Пугачевского бунта, и как результат написания, в том числе и «Капитанской дочки». А главная часть третьего зала, да, вот мы с коллегами решили, что было бы не стандартно, так по-новому, да, потому что мы же должны отличаться от музея Пушкина «Жизнь и творчество», где каждый его этап жизни рассказан, проиллюстрирован. Мы решили посвятить его именно тем странствиям виртуальным, воображаемым, где Пушкин мечтал побывать. Вот как раз и стихотворение, вот это «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья, куда бы ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменно убегая к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет уже ночной гребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов, поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ли гордую мучительную деву, или к ее ногам, ее молодому гневу, как дань привычную любовь я принесу. Это было написано в декабре 29-го года, когда Пушкин, отчаявшись, что первая неудачная попытка сватовства к Наталье Николаевне, да, вот, да, не увенчалась его сватовство успехом, и он собрался... с его вечной жаждой побега, да, давно усталый раб замыслил я побегу, решил поехать за границу, в том числе с миссией в Пекин. Он мечтал побывать в Китае. Ленкендорф не отпустил, да, как обычно, и Смирнова Рассет потом вспоминала, что он даже мечтал поэму о Китае написать. Вот так он дружил уже с монахом.
0: Иоакимом Бичуриным, да.
2: Вот, тоже.
0: Ну, Пушкин в Китае, это была бы, конечно. Тем более, что его, получается, прадед, да, Абрам Петрович, стену китайскую мерил. Ну, там была какая-то история, что его отправили в Сибирь с миссией измерить Великую Китайскую стену. И он над этим очень потешался. Как раз тогда он свою фамилию-то и придумал. Uh-huh. Ганнибал. Ну да, Пушкину, наверное, это было бы забавно побывать в Китае. Китайцы бы порадовались тоже. То есть у вас такая история того, о чем Пушкин мечтал, но не осуществил.
2: Ну, как в качестве эпилога предлагаем зрителям пофантазировать, а что было,

0: приятно прокатиться на поезде к себе в царство
1: села. Он писал в «Современнике», вот в последнем «Современнике» он как раз писал, что чугунная дорога, да, это великое изобретение, которому принадлежит будущее. И даже комментировал, что была бы намного полезнее дорога от Москвы до Нижнего Новгорода. Ну, это и понятно, потому что...
0: Ну, уж ему-то точно,
1: конечно,
0: было бы
1: полезнее. Конечно, было бы полезнее, да.
0: Да, прекрасно. Хорошо, значит, вот содержание выставки мы себе, ну, немножко представляем. А что там есть? Вот эта история пушкинских путешествий, через какие вещи, артефакты рассказано?
1: Надо сказать, что это не только наш проект Всероссийского музея Пушкина, но и это межмузейный проект.
0: А кто еще участвует?
1: Участвует Императорский фарфоровый завод. Вот в последнем зале, где у нас... ну, представлены виды тех мест, куда он ездил, по местам написания истории Пугачевского бунта. Там, конечно же, «Народности России», авторство Павла Каменского, знаменитая серия, которая начинала открываться там с 1907, если не ошибаюсь, по 1917 год. Она, кстати, будет лекторией. Потом чуть-чуть подробнее скажу о нем. Вот будет лектор, который вот представитель Императорского фарфорового завода, который нам расскажет подробнее об этом. И да, вот и гордый внук славян, и финны, и ныне дикий тунгус, да, вот все, все они, да, они у нас представлены в виде вот таких статуэток. Тем более у нас этот год объявлен годом единства народов России, поэтому мы эту тему пройти никак не могли.
0: Ну и тем более, что Пушкину было искренне интересно. Да.
1: А также участник этого проекта это... музей единственный, не единственный, а первый в России музей литературного героя, дом станционного смотрителя в Выре, который нам представил несколько предметов дорожного быта, в том числе уникальный фартук ямщика середины XIX века.
0: Кожаный.
1: Кожаный, да.
0: Интересно. Ну, руками, так... конечно, трогать
1: да,
0: нельзя.
1: Нельзя.
0: Хорошо. То есть это, с одной стороны, предметы, с другой стороны, всякая графика, живопись, ну, книжки наверняка.
1: И костюмы. Какие-то. Художник по костюмам Анна Юрьевна Некрасова.
0: А, и костюмы тоже, да?
1: Да, из своей коллекции тоже нам предоставила. Тоже «Народности России».
0: И фарфоровые статуэтки.
1: Да.
0: Замечательно. Теперь я вот о чем расспрошу. А экскурсии по выставке... Каждый день или... Да, мы забыли сказать, что, дорогие друзья, эта выставка происходит не на Мойке 12, а совсем наоборот, на Фонтанке 118, в доме Гаврила Романовича Державина, который является филиалом музея Пушкина. Да? И вот там как раз есть выставочное пространство, в котором вот все это можно рассмотреть.
1: Три просторных зала.
0: Да, три просторных зала. И что происходит в этих трех просторных залах? Вот расскажите теперь про... Потому что, мне кажется, всегда интереснее прийти на выставку и чтобы тебе что-то рассказали. Ведь очень часто... Ну, мы смотрим на вещь, но мы не знаем какие-то истории с ней связанные, да, всякие вот такие дела.
1: У нас проходят различные программы, как классические экскурсии от моего сокуратора Ирины Андреевой, которая рассказывает о дорожном быте, о том, как путешествовали в старину. Там проходят мои музыкально-поэтические экскурсии, где я читаю стихи, пою романсы пушкинской эпохи, которые Пушкин слышал, в том числе дорожные его романсы. И, конечно же, у нас проходят там детские программы.
0: Галя, про детские программы вы расскажете, наверное.
2: Да, конечно. Мои коллеги и я проводят сейчас детские программы, экскурсии не только в постоянной экспозиции, как мы делали до этого, но и мы также стали проводить на временных выставках. Тоже нам это очень интересно. И на этой выставке мы проводим детские программы, экскурсии для двух возрастных групп. Одна для детей помладше, это 6-11 лет, и вторая для детей постарше, для подростков уже 11-14 лет. Для нас эта задача была, с одной стороны, не очень простой, в короткий срок собрать две детские экскурсии на такой довольно объемной выставке. Но в то же время задача была очень интересная, и мне кажется, мы с ней справились. Получилось две очень интересные экскурсии. Первая, такая детская, 6-11 лет, она, конечно, более такого культурологического характера. Пушкин преодолел большое очень расстояние за свою жизнь, примерно 35 тысяч верст, это где-то около 37 тысяч километров.
0: А экватор это 40, да?
1: Да.
2: Да,

0: Немного.
1: То есть почти объехал земной шар.
0: Немного, да. А, вот. Известно даже, что это немножко меньше, чем, например, путешественник Пржевальский преодолел. И, конечно, все эти дороги хотелось бы упаковать в какую-то понятную, логичную историю, которую могут дети воспринять за ограниченное количество времени. Что касается программы «6-11 лет», мы рассказываем о путешествии 19 века в целом. Безусловно, Пушкин наш главный герой, он лицо этой выставки, но при этом мы говорим, как в целом путешествовали люди, люди, какие вещи им были необходимы, выполняем разные задания. Например, конечно, мы отталкиваемся от предмета, в первую очередь, это показ, но в детских программах, конечно, рассказ тоже имеет большое значение. Например, мы отталкиваемся от изображения Москвы, родного города Пушкина, где много представлено видов транспорта, например, брички, коляски, кареты, и мы даем много очень раздаточного материала с ребятами, рассматриваем эти картинки и определяем, где у нас бричка, где коляска, где карета, где вазок, где санки. Это очень интересно, делим их на зимние виды транспорта. За каждое задание мы даем какую-то деталь, которая необходима путешественнику в XIX веке. Например, даем карету как самый удобный вид транспорта. И наверняка именно в карете Пушкин отправляется из Москвы в Петербург и затем в Царское село. Уже делает свое первое осознанное путешествие в возрасте 12 лет. Даем лошадь, потому что изображение лошади, потому что без лошади невозможно было путешествовать. Разбираемся с разными видами возничих. Существовали, например, ямщики, извозчики, кучеры. И мы, конечно, выбираем ямщика, если мы путешествуем на дальнее расстояние. Говорим о подорожной и о билете. В детских экскурсиях вполне допускаются какие-то современные параллели, поэтому мы, конечно, говорим, что сейчас без чего нельзя путешествовать, без паспорта, например, или загранпаспорта. Тогда дворяне не могли обойтись без подорожной. Рассказываем, что это документ, где обозначалось имя, маршрут, чин, количество лошадей, которое было позволено в соответствии с этим чином. И, например, рассказываем также про крестьянский билет. Это аналог подорожной. У крестьян не было подорожных, но были билеты, которые им выписывали их владельцы, помещики. Пушкин однажды пошел на хитрость, когда хотел покинуть Михайловское в 1826 году, когда скончался император Александр, и сам себе выписал билет на имя крестьянина Алексея Хохлова. Отметил, что он аршина 4 вершка роста, волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29 немножко прибавил себе. Не помогла ему, не помог ему этот билет, он так и не выехал, но ребятам мы рассказываем, играем с ним в игру, что-то вроде крокодила, предлагаем название персонажей сказочных и предлагаем им составить вот такие крестьянские билеты, описать. Как правило, с радостью это встречают ребята. И также мы в том числе произведения, конечно, тоже мы включаем. С младшими детьми это «Метель», повесть и «Станционный смотритель». Даже если дети это не читали, у нас есть прекрасные иллюстрации, например, к «Станционному смотрителю». Это иллюстрации Мстислава Добужинского. По ним даже можно кратко себе представить сюжет. Таким образом, мы собираем пазлы, все, что нужно для путешествия, на магнитной доске и представляем, что действительно мы уже готовы и можем отправляться в путешествие. Вторая часть вот этой программы, мы всегда с детьми пишем также еще письмо на состаренной бумаге, чернилами и перьевой ручкой. Конечно, объясняем, что Пушкин не писал такой ручкой, она появилась такого типа примерно в середине 19 века. Если хотите увидеть, переходите в музей Некрасова, еще один наш филиал. Такая ручка обычно с основанием деревянным или костяным, в данном случае пластиковым. И мы пишем письмо, впечатление о путешествии, потому что путешественник, как правило, переполняли впечатления, они писали дорожные письма, впечатления. У нас в экспозиции здесь на временной выставке представлены две дорожные чернильницы, очень интересные, маленькие, их даже не сразу можно заметить. Мы пользуемся обычными, недорожными, и пишем вот эти письма, запечатываем их сургучом. Можно собрать с собой как сувенир. И для более взрослых детей у нас программа чуть более такая содержательная. Здесь мы уже не столько на культурологическом каком-то аспекте пытаемся показывать детям выставку, сколько на ассоциативном и биографическом. Ассоциативном в том смысле, что мы хотим сравнить дорогу и жизнь человека. Мы пытаемся подвести детей к мысли о том, что почему говорят жизненный путь, потому что жизнь и дорога, они в чем-то похожи. И в жизни, и в дороге бывают свои сложности, свои неожиданности, повороты, какие-то моменты ожидания. И, конечно, мы выстраиваем это на биографии Пушкина, показываем, что лицей — это как точка старта, как своеобразная застава, после которой Пушкин стартует, начинает свой жизненный путь. Южная ссылка – это как своеобразное ответвление, к которому, может быть, он не был изначально готов и не планировал. Это Михайловская, как вынужденная, например, остановка в пути.
2: Лошадей не дали.
0: Да, лошадей,
2: сидит на станции.
0: Вот.
2: Да.
0: И, конечно, мы здесь уже в этой программе, кроме того, что содержательный подход у нас превалирует, мы более, может быть, такие чуть более серьезные произведения, подходящие для возраста, используем, например, стихотворение «Бес». Обычно это впечатляет как раз вот в зимнем зале, про который говорил Алексей, рядом с картиной Егора Шрейдера, очень такое, дающий хорошее впечатление как раз вот об этой погоде, с которой могли столкнуться путешественники. Дети смотрят на картину, мы читаем стихотворение «Бесы», и также мы завершаем это рассказом о романе «Дубровский», потому что также мы в первую очередь идем от показа, и у нас есть прекрасные иллюстрации Бориса Кустодиева к роману «Дубровский», и мы говорим, тоже, опять же, подводим к нашему финалу, мы стараемся все части связывать, мы говорим, что письма играли огромное значение в жизни путешественников XIX века, вообще в жизни людей XIX века, и вот в жизни Дубровского, как Дубровский осуществил вот это свое такое авантюрное предприятие, как он стал французом Дефоржем, он за большие деньги купил документы Дефоржа и рекомендательное письмо. И таким образом он становится другим человеком. И мы с вами тоже попробуем себя в искусстве письма в эпистолярном жанре и тоже пишем письма.
2: Угу, интересно. Да, я бы сходила на такую экскурсию. Друзья, у нас с вами сегодня в гостях Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется
3: «Поедем, я готов.
2: Путешествие Александра Сергеевича Пушкина». И Галина Ершова, музейный педагог, которая делает детские экскурсии на этой выставке. Всех приглашаем в музей Державина на Фонтанке 118. До 26 июня будет выставка происходить.
3: До 28-го. Кстати, может, и продлят. У нас есть такая тенденция продлевать.
2: Ну, знаете, лучше.
3: Лучше, да.
2: Вот когда рассчитываешь на то, что продлят, никогда не соберешься. А так все, 28 июня. Вот обязательно надо сходить. Ну что же, да, друзья, мы в прямом эфире, поэтому если есть какие-то вопросы к нашим гостям, то можно позвонить нам. А может быть, мы тогда послушаем дорожные жалобы, например.
3: Хорошо.
2: Это музыка Ильи Соколова, который был знаменитый цыганский музыкант.
3: Отца которого граф Орлов Чесменский выкупил на бессарабском рынке в Кишиневе, принес в Москву, и он долгое время руководил сначала отец, а потом сын, 35 лет, цыганским хором.
2: Это вот оттуда была цыганка Таня прекрасная.
3: Да, Татьяна Демьянова.
2: Да, и не она одна, еще и жена, ну, первая супруга Нащёкина.
3: Там, да, да, так у Нащёкина Пушкин в Москве и слушал этот хор.
2: Да, да, да.
3: И вот Илья Соколов, вот по преданию, написал вот эту пьесу, польку Соколова, в память о Пушкине.
2: Угу.
3: И еще ее другое название — «Чернореченская дача». И я... Мне она всегда так нравилась, что я решил вот совместить, потому что с четырехстопным хореем очень хорошо сочетается дорожных жалоб. И мне всегда казалось, что вот музыка Шварца, она такая меланхоличная, такая вот, они прям жалостливая, да, вот в этом фильме станционный, смотрите. А стихотворение-то оно веселое.
2: Ну, такое,
3: оно такое разнообразное.
2: Ну, да.
3: Попробую.
2: Угу.

Много ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете.

ли дело быть на месте? По Мясницкой разъезжать, а деревня невесте на досуге.

0: дома. Ну, пошел же, погоняй. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай.
1: Очень славно.
2: И у Пушкина всегда в идеале, как бы он ни жаловался на эту жизнь, всегда у него, будь то в зимнем вечере, будь то в зимней дороге, в доме всегда есть хозяйка, которая его ждет. Будь то няня, будь то мифическая Нина или вот невеста.
1: Ну да. Ну, с бесами-то там вообще такая история чудесная, потому что... Во-первых, он пишет бесов, когда никакой зимней дороги.
3: Да. Он их пишет в Болдин.
1: Да, он их пишет осенью. В Болдин в начале сентября. Да. И это такое время, когда, конечно, ну, благорастворение воздухов, там прекрасный пейзаж, а у него внутри вся вот эта буря, да. По понятным причинам поссорился с тещей, непонятно, отдадут ли за него Наталью Николаевну. И у меня всегда такое чувство, что это его вот внутренний ландшафт, да, да, который абсолютно. Он так. Да. А на следующий день он пишет «Элегию», где, ну, вот абсолютное такое смирение, на всю готов. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь, улыбкой прощальной. И в этот, на следующий день получает письмо от невесты. «Люблю, там, готова, без приданого, без благословения». То есть это какая-то магия, конечно, вот то, что Пушкин делает.
3: Да, и, конечно, после кажется, что после бесов какой-то штиль такой вот наступает, что это была буря, а потом наступает штиль. И
1: да,
3: поскольку
1: да.
3: Все-таки о бесах мы говорим с детьми постарше, то, конечно, у нас есть возможность поразмышлять, насколько Пушкин действительно представляет себе это как нечистую силу, насколько реально ли он в это верит. Потому что действительно это идет от каких-то поверий ямщиков, потому что они были довольно суеверные, у них была своя культура, она, конечно, восходит к такой народной культуре, и там было много суеверий, но тем не менее, отталкиваясь от этого образа, мы все-таки подводим наших юных, уже таких молодых, можно сказать, гостей, что это скорее внутренняя жизнь человека, поэта, это смятение, которое выражено вот таким вот довольно страшным, пугающим образом.
2: Mm. Самое интересное, что вот именно вот эти дорожные стихи Пушкина, они... Столько потом реминисценций к ним было. Ну, потому что, да, вот начиная там с 23-го года «Телега жизни», да, когда Пушкин прочитал Флориана, французского романтического поэта-баснописца, а у него есть стихотворение «Лювояж», и там вот как раз трехчастная структура, да, рождение.
1: Этапы жизни
2: этапы
1: человека,
2: жизни, да.
1: Этапы путешествия.
2: Да, и потом вот сколько вот этих реминисценций, да, вот вся вот дорожная лирика русского романса, да, вот она возносится вот к Пушкину, к Вяземскому, да, вот к этим первым стихотворениям о тройке. Да, там «Кричим полегче, дурали», а потом это чуть помедленнее Коуни, да. И эти образы, они стали такими архетипичными, они как кочевали потом от автора к автору.
1: А как вам кажется, Пушкин любил путешествовать?
2: Безусловно.
3: Да, я думаю, Пушкин очень любил путешествовать, и в письмах он писал, что Петербург душен для поэта. «Я жажду чужих земель» в более раннем письме Вяземскому в 1820 году.
2: «Авось полуденный воздух освежит мою душу».
3: Это до, ну, перед южной ссылкой прямо.
1: Ну да, как в воду глядел, да? Вот тебе, пожалуйста, полуденный воздух.
3: И потом уже позже, уже в 30-е годы, пишет, что путешествия нужны мне нравственно и физически. То есть, с одной стороны, он и жаловался, как бы в путешествии дорожные жалобы, это не только художественные образы. В письмах можно обнаружить, что Наталья Николаевна, он писал, как ему сложно, например, путешествовать.
1: В дилижансе, помните, когда он ехал?
3: Что он выпал, да, из дилижансы, что вот с такими сложностями сталкивается. Но при этом, конечно, вот эта охота к перемене мест, которую он пишет Евгении Онегине, я думаю, что она ему была жизненно необходима. И вот это так интересно на карту смотреть странствия Пушкина. Это как будто какая-то центра такая стремительная, центробежная, например, сила, которая его влечет в какие-то разные места. Mm-hmm. И если смотреть на эту карту, вроде бы кажется, что она, с одной стороны, хаотична, что там нет какой-то логики. Но при этом эта логика, она, в конце концов, выстраивается сама собой, видел ли Пушкин ее или нет. Но, вот, допустим, тот же Лотман, он пишет, что вот про эти его особенности путешествия, что в каждом путешествии он что-то приобретал. И сам сам того не ведая. Например, вот Александр I подарил Пушкину романтизм, когда отправил его в Южную ссылку, он увлекся Байроном, он увидел Кавказ и Крым. Потом в Михайловском он приобрел народность благодаря Воронцову, потому что после конфликта с Воронцовым он оказывается в Михайловском. А Холера подарила ему историзм, когда он в Болдино увлекается уже, он пишет и «Маленькие трагедии», и еще раз начинает размышлять о истории Пугачева, то тут уже новая тема подключается, и как будто логика, она читается сверху, как будто если на эти маршруты все посмотришь, в итоге они все-таки собираются в единую картину.
2: Возможно, их посмотреть, у нас есть карта.
3: Да.
1: Можно там понажимать на кнопочку.
2: Есть интерактивная карта, да, вот где каждый маршрут в тачскрине в таком представлен у нас. А есть вот перед входом, да, вот мы как заходим, у нас встречает такой уменьшенный верстовой столб, который стоит на углу Фонтанки и Московского проспекта.
1: Да, их несколько же, да.
2: Да-да-да, точка отсчета, да, там написано, сколько верст до Москвы, сколько до Царского села. И вот у нас есть такой бутафорский верстовой столб перед входом на выставку, а далее мы видим афишу, аннотацию и карту, где вот как линии метрополитена у нас обозначен каждый его маршрут. Можно посмотреть название линии.
1: Замечательно. Ну, вот то, о чем вы говорите, Галя, мне очень нравится. Вот, Лотман же, он дальше продолжает эту мысль, и он говорит, что как только Пушкину пытались причинить зло, он из этого каким-то чудесным образом извлекал добро. То есть он был абсолютно неуязвим, потому что все, что с ним происходило, он каким-то волшебным образом поворачивал, ну, сокровище открывал во всем, да. И вот насколько он любит путешествовать, настолько он любит возвращаться домой. Вот то, что ты говоришь, да, что там у него какая-то есть...
2: Да.
1: Женская фигура, неважно, будь то няня или жена со своими там детками. Но вот он всегда стремится домой, потому что это, мне кажется, одна из целей путешествия – это вернуться домой. Совершить вот этот круг и потом вдруг увидеть, как прекрасно то, что ты...
2: Ну, как все сюжеты в литературе. Странствия, возвращение, осада города или крепости.
1: Ну, да-да-да. Сюжеты всего четыре.
2: Да, четыре. Борхес.
1: Да-да-да, Борхес. Друзья, у нас с вами сегодня замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Галина Ершова, музейный педагог, Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов» о путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Если хотите что-то спросить, звоните, мы в прямом эфире с вами сегодня. Вот. Но пока там мы думаем о вопросах, мы, может быть, послушаем еще. Давайте Алябьева, что ли, вот этот романс прекрасный, да?
2: Да? «Зимняя дорога», да.
1: Ну да.
2: С обратной перестроем гитару. Под каждую песню она настраивается немножечко по-другому.
1: Семиструнная?
2: Семиструнная.
1: Да?
2: У нас все аутентично.
1: Так а были же при Пушкине и такие-такие. И шести, и семи.
2: Ну, западные исполнители, конечно, на шестиструнных,
1: ну, да,
2: приглашенные.
1: Это была наша
2: двора
1: национальная.
2: А наша национальная,
1: такая,
2: конечно,
1: штучка,
2: семиструнная.
1: Да.
2: Да, этот романс был написан спустя, по-моему, 5 лет, там, в 31-м или в 32-м году, вот уже в Сибири, когда Алябьева тоже сослали в Сибирь, он там все лучше это и написал.
1: Угу.

0: Александр Олевьев.
1: Какой красивый романс, прямо сказочный, да? Так, а вот еще я хотела о чем поговорить. Мотив случайного, ну, случайного в путешествии. Потому что вот мне кажется, что путешествие — это всегда такой выход из зоны комфорта, да? Когда, ну, просто ты не знаешь... Там самолет улетит или не улетит по нашим-то временам, или там лошадей тебе дадут, или прискочит генерал, и ты будешь сидеть на этой станции. Вот как вам кажется, у Пушкина, ну, мне кажется, ярче всего это в «Метели», да, когда человеку кажется, что все схвачено, он все очень хорошо.
0: А стихия там самостоятельный персонаж.
1: Да, да. Вот как вам кажется, вот этот момент, не знаю, встречи с судьбой, со стихией, с жизнью, которая не поддается регламенту, он у Пушкина в путешествиях, ну, как-то проявлялся, вот какие-то стихи, может быть, про это вспомнить.
2: Ну вот, может быть, как бы тут соединение и биографии, и творчества по поводу каких-то случайностей, развилок, которые случаются, вот, происходят в путешествиях, и мы, вот, нам не дано предугадать такие вот вещи. В начале 1825 года к Пушкину приезжает Иван Пущин в Михайловск.
1: Да, 14 января.
2: Да, мой первый друг, мой друг бесценный. Судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение. Да зарит он заточение, лучом лицейских ясных дней заточение. Пока еще вот, они только встреча у них произошла. А в конце 25 года, когда умирает император Александр, Пушкин принимает как раз вот эту попытку покинуть Михайловское, она не получается. У него одна из таких полуофициальных версий, что перебежал заяц.
1: Свалевский, да, так, да, во всяком, да, случае, да, рассказывает
2: дорогу. И это путешествие, которого он так хочет, из Михайловского в Петербург, оно не осуществляется. И вот эта случайность вмешивается, он остается еще в Михайловском, потом только осенью 26 года его увозят уже в сопровождении в Москву. И вот такая случайность. А если бы не перебежал заяц, вот я думаю, что бы было, он мог бы оказаться на Сенатской площади.
1: 100%.
2: Вполне. И так берегли его перед Южной ссылкой, так берегли его, например, Жуковский от Сибири, от Соловков. А тут как будто он делает еще один виток, и опять его эта Сибирь не касается.
1: Ну да, интересно, да? И у него много такого было.
0: И в каждом стихотворении он ставит вопрос. Пушкин вообще мастер вопроса поэтического. Долго ли мне гулять на свете, да, это... Где меня судьба найдет, да, то есть вот это вот вечный вопрос и вечная вертикальная абсолютно поэзия, доверие Богу и высшим силам, если не божественным, то каким-то мистическим.
1: Ну, вполне себе божественным, а что...
0: Ну, вполне себе, согласен.
1: Ну, особенно важно же, к чему человек идет, да, и он в лицее говорит: ум ищет божества, а сердце не находит. То есть ум-то ищет уже тогда, а в конце, когда он пишет какие-нибудь отцы пустынники и все остальное. Или вот это его рецензия на книжку Сильвио Пеллико, да, где он говорит, что есть книга, кое каждое слово проповедано, объяснено. Да? Но эта книга называется «Евангелие». Как только откроешь, не можешь сопротивляться. То есть, ну, мне кажется, что вполне себе он волю Божью как-то усматривал в мире. Не только мистическую, такую поэтическую составляющую, да?
0: В итоге же он пришел к Каменноостровскому циклу.
1: Конечно.
2: Мне кажется, это потрясающий путь от уроков чистого афеизма, как он, да, пишет, да, Хельбекеру, до Каменноостровского цикла. И, ну, мне кажется, что вот действительно Каменноостровский цикл, наверное, это то, к чему я обращаюсь, когда, в принципе, ищу поэзию, ищу что-то просто для себя, уже не для работы. И, наверное, это всегда, ну, не всегда, но часто это Каменноостровский цикл. И читать стихи, мне кажется, что без уроков чистого афеизма нельзя было написать все-таки Каменноостровский цикл. Что это вот такой путь у него, и вертикальный, и горизонтальный одновременно какой-то.
1: Ну, конечно, конечно, как какой-то... Вчера я совершенно в другой компании, мы читали Данте. И, ну, в раю там есть такой персонаж, куница, такая дама, которая была известна своей любовной талантливостью. У нее была тьма тьмущая каких-то возлюбленных, какие-то трубадуры, там еще что-то. И вдруг она оказывается в раю. Почему? Потому что сколь велика сила страсти, столь велика сила покаяния. И вот человек, который способен, ну, я не знаю, брать уроки чистого атеизма, да, он потом нам даст уроки чистой веры. А если это все время какое-то такое теплохладное, ну, посредственное, никакое существование, то, ну, из ничего ничего и не будет.
0: Пушкин никогда не был теплохладным.
1: Ох уж это да. Всегда наоборот. Какая ты дура, мой ангел. Сегодня я читала это письмо. Как он жене пишет. Какая ты дура, мой ангел. Да.
0: Или то стихотворение, да, которое он написал на свой день рождения, да, 6 июня 28 года, с персональным откликом митрополита Филарета.
1: Да, да, да, да, тоже
0: такое. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Вот, вот там-то точно никакой теплохладности нету, там... возмущение, такое отчаяние. И благодарность, кстати говоря, этому, этой невысокой поэзии митрополита Филарета, в отличие от Пушкина.
1: Ну, она, между прочим, по-своему, Аверинцев говорит, что да, там типа посредственное. Но вообще, когда человек умеет зеркально написать ответ, он же взял и отзеркалил каждую строчку. Ну, то есть он проявил какую-то филологическую культуру, владыка Филарет. Не знаю, мне, ну, не кажется, оно вполне без. Ну, как бы оно достаточно интересное.
0: Интересно.
1: Стихотворение, да. И Пушкин на это отвечает, что струн вещих пламенные звуки до сердца моего. Там. Нет, подождите, это я путаю. Но где он говорит, что и внемлет арфия Херувима в священном ужасе, поэт. Да, вот этот ответ он. Так, слушайте, ну мы про Пушкина-то можем бесконечно, а у нас время-то уже кончается. Поэтому я хочу еще раз, одна минута, вот Арина говорит. Дорогие друзья, мы хотим вас еще раз пригласить на выставку про путешествие Пушкина, да, поедем
0: на
1: я
0: готов. На детские программы, на музыкально-поэтические экскурсии, на кураторские обычные классические экскурсии, а также на лектории, которая у нас будет с 18 мая по, ну, я думаю, что до конца июня, да, уже 6 лекций у нас уже намечены, в том числе «Дорожный этикет», «Морские путешествия Пушкина», «Два путешествия Радищев Пушкин» из Москвы в Петербург и Алверды.
1: Да.
0: Поэтому следите за нашими новостями на нашем сайте и в наших социальных сетях.
1: Вот. И спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. У нас сегодня в гостях были Галина Ершова, музейный педагог, и Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов». И всем спасибо за внимание, хорошего вечера, и надеемся, что вы доберетесь до дома Державина на Фонтанке 118 и попутешествуете по выставке пушкинских путешествий. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: маленький концерт.
1: Метнера надо было бы вообще играть несравненно больше и чаще, чем его играют, писать о нем больше, чем пишут. Это очень самобытный, очень глубокий и глубоко честный художник, рыцарь музыки без страха и упрека. Он сам был изумительно чистым и художественно честным человеком. Он готов был в самом прямом смысле слова сражаться за свои художественные позиции. В нем не было никакой рисовки, снобизма и чего-либо подобного. Он был в музыке предельно искренним. В контраст с очень многими нашими, даже и великими композиторами, он был человеком высокой культуры, очень начитанным, с умом философски поставленным. Этими словами замечательного историка музыки Леонида Леонидовича Сабанеева мы откроем еще один наш маленький концерт, посвященный творчеству Николая Карловича Метнера. И пока не зазвучала музыка, прочтем еще несколько строк из статьи Сабанеева, который, пожалуй, точнее многих смог понять и по достоинству оценить самобытность Метнера и созданного им художественного мира. Музыка Метнера была из всей существующей русской музыки наиболее философски поставлена и углублена. Вообще, до него русская музыка всецело замыкалась в круг эмоций, чувств, настроений. Третьего измерения — глубины — в ней было маловато, и даже ее как-то стеснялись. Тут был некий аскетизм его музыкальной сущности. Он не любил изобразительности, декоративности, выворачивания души наизнанку, как то любили многие русские авторы, в этом именно полагавшие свою русскость. Музыкальное творчество современности не давало ему никакого утешения. Он был глубочайшим образом одинок в музыкальном мире и как-то чужд ему. Из русских музыкантов ему оставались близки очень немногие, в том числе Рахманинов, который был его убежденным поклонником настолько, что даже последние его вещи были явно написаны под влиянием Метнера. Сочинения Метнера имеют почетную известность, но это не есть бурная широкая слава, а нечто глубокое и интимное, что к его облику и к самому воплощению его произведения имеет некую онтологическую сродственность. Конец цитаты. Рыцарь музыки без страха и упрека, готовый всю жизнь сражаться за свои идеалы. Так говорит Сабанеев о Метнере. Спустя несколько десятилетий знаменитому критику вторит современный музыкант, прекрасный интерпретатор произведений Метнера. Рыцарство, благородное, нестяжающее, суровое и немножко забавно устарелое – один из лейтмотивов метнеровского творчества. Так пианист Руслан Разгуляев пишет по поводу одной из фортепианных сказок Николая Метнера, которая вдохновлена стихотворением Пушкина «Бедный рыцарь». Эта пьеса — финальная в цикле четырех сказок опус 34, написанном в 1916-17 годах. Большая программная картина, величественная и просветленная. Обратимся вновь к комментарию пианиста. В мемуарной литературе есть сведения, что Метнер сначала не хотел давать этой сказке подзаголовок, но потом все-таки надписал в автографе эту строчку из Пушкина. Что довольно странно, на первый взгляд, ведь эта строчка буквально поется на мелодию в первых тактах сказки. Но если почитать пушкинское стихотворение, то можно предположить, что именно смущало в нем Метнера. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву, на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случилось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон верой и любовью, верен набожной мечте, «Аве Матер Деи кровью» написал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам по равнинам Палестины мчались, именуя дам, «Люмен целум, Санкта Роза!» — восклицал в восторге он. и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен. Все безмолвный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря забирался бес тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не видел, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа. Но Пречистая, конечно, заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Обратимся вновь к комментарию пианиста. Метнеру, несомненно, была близка фабула стихотворения, но его, возможно, смущала несколько ироничная тональность пушкинского опуса. Не случайно стихотворение не было напечатано при жизни Пушкина по цензурным причинам. Хотя надо заметить, что не прошедшие цензуру строки произносят уста бесовские. Отношение Метнера к бедному рыцарю, сочувствующее искренне, с этой общей тональностью стихотворения не совпадало. Недаром Метнера называют верным рыцарем романтизма. Поэтому не будем строги к немного хулиганскому Пушкину, ведь это стихотворение вдохновило Метнера на создание маленького шедевра.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала фортепианная сказка «Бедный рыцарь» из четырех сказок опус 34 Николая Карловича Метнера в исполнении Руслана Разгуляева. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Синодальный отдел по благотворительности и ТАСС подготовили специальный проект о «Сестрах Милосердия». На юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр. Патриарший экзарх всея Беларуси возглавил торжества, посвященные Дню памяти святителя Кирилла Туровского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Информационное агентство ТАСС и Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению подготовили специальный проект «От дочери матроса до императрицы. Кем были первые сестры милосердия и кто становится ими сегодня?» Выход материала приурочен к Международному дню медицинской сестры. Сострадание – одно из проявлений нашей человечности, присущее многим. По-разному оно проявляется в людях, но есть те, которые посвящают большую часть своей жизни служению милосердия. Среди них – сестры милосердия, говорит председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Мы благодарны информационному агентству ТАСС за совместный проект с Синодальным отделом по благотворительности к Международному дню медицинской сестры. В этом проекте удалось рассказать и об истории, и о современном служении сестер милосердия. 12 мая в 16 часов в пресс-центре ТАСС началась пресс-конференция, посвященная Международному дню медицинской сестры и запуску первого совместного специального проекта Синодального отдела по благотворительности и агентства ТАСС. В районе Старые Черемушки на юго-западе Москвы возводится духовно-просветительский центр при строящемся храме в честь всех преподобных отцов Киево-Печерских. При этом уникален и сам храм, он единственный в столице, посвященный Киево-Печерским подвижникам. Духовно-просветительский центр возводится в рамках первой очереди строительства всего храмового комплекса, сообщает пресс-служба депутата Госдумы патриаршего советника Владимира Ресина. Архитектурный облик будущего шестиэтажного центра выдержан в едином стиле с храмом и отсылает к традициям русского зодчества XVII века. Фасады оформят с использованием изразцового декора, аркатурных поясов и декоративных вставок. Куратор программы строительства православных храмов Москвы Владимир Ресин резюмировал, что после завершения основных работ комплекс станет полноценной площадкой для образовательной, социальной и духовной жизни всего района. 12 мая в Покровском храме 1903 года постройки села Черкизово Пушкинского городского округа Московской области состоялось освящение трехтонного церковного колокола. Колокол создан при участии «Гагарин Уралзавода» и несет на себе знак «Русский звук» и логотип бренда «Урал», который ведет свою историю с 1900 года, сообщили в пресс-службе компании «Урал». Чин освящения колокола совершил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский Дмитровский Кирилл. Как отметили в пресс-службе компании, владыка Кирилл уже на протяжении определенного периода времени оказывает поддержку «Гагарин Уралзаводу», в том числе в деле строительства храма на территории предприятия. Торжественное освящение колокола собрало представителей духовенства, мастеров колокольного дела, сотрудников предприятия и людей, для которых традиция русского звука является не только частью профессии, но и частью культурного наследия страны. 11 мая патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин прибыл с архипастырским визитом в древний город Туров, где возглавил торжественное богослужение по случаю Дня памяти святителя Кирилла, епископа Туровского. Прибывшие на торжества гости возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Затем торжественное шествие направилось к Замковой горе для участия в праздничном богослужении. Божественная литургия, которую возглавил патриарший экзарх всея Беларуси, совершалась в павильоне над фундаментом древнего собора туровских епископов, разрушенного землетрясением в XIII веке. Во время божественной литургии митрополит Вениамин после возгласа «Призри с небес Божий вишь» осенил всех молящихся на престольном Туровским крестом, который был воссоздан по образцу воздвизальных крестов византийских и древнерусских храмов на основе археологических находок XII-XIII веков на Туровском городище, а в день Святой Пасхи президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко передан в дар Туровскому кафедральному собору. После сугубо Ектении владыка-экзарх вознес молитву о мире. Проповедь перед причастием произнес председатель миссионерского отдела Туровской епархии протоиерей Игорь Зырин. По отпусте божественной литургии все участники торжеств проследовали к памятнику святителю Кириллу Туровскому, где было совершено славление святому. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов. Как научить ребенка вере? Как говорить о Боге так, чтобы юная душа не просто слушала, а жила услышанным, открывала для себя живого Христа? Эти вопросы стоят перед каждым, кто решается стать катехизатором, родителем, преподавателем, священником. В цикле передач «Методика катехизации» протоиерей Константин Пархоменко, опираясь на личный опыт, делится размышлениями о том, как устроить живой и действенный процесс церковного просвещения детей и подростков. Передача выходит в эфир ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 13 часов 30 минут.
4: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой

Природы и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передача в эфир выходит по вторникам и средам в 17:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 32-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 13 главы.
1: В те дни, отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, став и дав знать рукою, сказал: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому».
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 6 главы.
2: В то время Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».

0: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
1: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение, можно назвать его условно умножение хлебов. Это одно из чудес, которые Господь совершил во время своего земного служения. 5 ячменных хлебов или хлебцев, 2 рыбки были у отрока, который тоже был слушателем Христовой проповеди. Ученики нашли у него эти малые продукты, эту малую пищу, и Господь умножил эту простую христианскую пищу для многих людей. Конечно, умножение хлебов – это прообраз Евхаристии. Но хотелось бы немножко отвлечься от этого уже давно ставшего привычного нам смысла этого евангельского чтения и найти в сегодняшнем отрывке 2 темы. Первая – это стих 12. «Когда же они насытились, говорит он ученикам своим: соберите оставшееся все, что куски, и чтобы оно ничего не пропало. Соберите то, что осталось, говорит Господь. Соберите эти куски хлеба, рыбы, чтобы ничего не истлело, не погибло». Господь призывает своих учеников бережно отнестись к тем продуктам, которые даровало им божественное чудо. «Еда — это любовь Божия, ставшая съедобной», так говорил протопресвитер Александр Шмеман, известный проповедник, богослов, пастырь. И вот в этом контексте хотелось бы сказать и вспомнить сегодня, и напомнить, что не секрет ведь, что иногда нам хочется купить в магазине больше и про запас, больше, чем надо нам для пропитания. Особенно те люди, у которых есть материальные возможности купить себе продукты, увлекаются этикетками, рекламой. И сколько же потом еды выбрасывается? Ведь это дар Божий, дар, который сегодня дан нам Богом. И ведь мы забываем, что голод до сих пор остается очень большим горем для многих народов и стран. Бережное отношение к пище – это проявление, во-первых, благодарности по отношению к Богу. Да и надо помнить, что рядом с нами есть тоже нуждающиеся, не где-то далеко, в Африке, а рядом, на лестнице, на площадке лестничной, в доме, по соседству. Могут быть не только нищие, а просто соседи, пожилые люди, пенсионеры, которые сегодня, может быть, тоже не всегда могут себя порадовать чем-то вкусным, приятным. Может быть, у нас есть сосед или соседка, которой трудно выйти и купить продукты в магазин. Может быть, надо помочь ей, да и тайком как бы прибавить ей что-нибудь и от себя. Может быть, к празднику Пасхи, празднику Рождества, или просто так, без повода. Чем тратить деньги на себя, на свои страсти, и потом выбрасывать пропавшие продукты, купленные в потакании страстной алчности. Вторая тема сегодняшнего Евангелия – это стих 15, конечный в этом зачале, в котором говорится, что Иисус, узнав, что собираются прийти и захватить его, чтобы сделать царем, удалился снова на гору. Сделать своим царем того, кто даст хлеба, как легко нас купить. Только пообещать нам надо хлеба и зрелищ, и мы готовы пойти за кем угодно. Потому-то Господь не основывал свою проповедь о своем царстве не от мира сего, на чудесах. И говорил часто, что идете за мной, ищите меня, потому что ели хлеб и насытились. Но не на хлебе строит Господь свою проповедь и говорит, что не хлебом единым жив человек. Мы помним эти слова с вами прекрасно. И вот сегодня, вот в этом чтении, снова вспоминаем их. Как легко человека купить за кусок хлеба. Как легко он может предать высокие идеалы за то только, чтобы набить свой желудок. Вот сегодня это Евангелие нас отрезвляет, напоминает нам, что надо жить еще и духовной пищей, пищей духа, чтобы питалось сердце, питалась сегодня наша душа, а не только наша плоть. И плоть нас может увести в сторону и стать камнем преткновения, и стать предметом, который нас подтолкнет к предательству. Потому-то мы и смиряем плоть в посте, в молитве, стараемся постом ее смирить, чтобы она не стала изменницей делу нашего спасения. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 13 мая 30 апреля по старому стилю Русская Православная Церковь прославляет святого апостола 12 Иакова Заведеева, брата апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня вспоминается святой мученик Максим, пострадавший в первые века христианства. В этот день празднуется обретение мощей двух святителей, священномученика Василия, епископа Амасийского, жившего в IV веке, и святителя Никиты, епископа Новгородского. Будущий святитель Никита в юности поступил в Киево-Печерский монастырь и пожелал стяжать святость в затворе. Там он был прельщен бесом и превзошел всех в знании Ветхого Завета. Думая, что вместо него молится ангел Божий, молодой инок тратил время только на чтение и беседы с приходящими. Старцы Киево-Печерской лавры, помолившись, отгнали беса от молодого инока. Никита оставил затвор и жил в посте и молитве вместе с братьями. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгороде и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. 13 лет управлял святитель Никита Новгородский паствой и мирно скончался в 1109 году. Прославление его состоялось в 1558 году. Тогда же были обретены и его святые мощи. Еще двух святителей вспоминаем мы сегодня. Доната, епископа города Еврии, жившего в IV веке и во множестве творившего чудеса именем Христовым, и великого русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова, до поставления его епископа Кавказского и Черноморского, 24 года возглавлявшего Сергиеву пустынь, духовную жемчужину Санкт-Петербургской епархии. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостола Иакова Заведеева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святой апостол Иаков Заведеев, один из 12 апостолов, был призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал свои божественные тайны при воскрешении дочери Иаира на Фаворской горе и в Гефсиманском саду. Святой Яков по сошествии Святаго Духа проповедовал в Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Он открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира, словами Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена. Волхв послал к святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег свои волшебные книги, принял святое крещение и сделался истинным последователем Христовым. Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу схватить апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Яков спокойно выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен мужеством святого Якова. Он уверовал в истину слов о пришествии Христа Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Тогда Иосия исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со святым Яковом в 44-м году в Иерусалиме.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Неисповедимы пути Господни. Эту древнюю истину подтверждает судьба святителя Игнатия, звавшегося в миру Дмитрием Александровичем Брянчаниновым. Ничто, казалось бы, не предвещало, что он закончит свою жизнь в сане епископа и строгим ревнителем аскетической традиции, известным богословом и неустанным подвижником. Родился он 6 февраля 1806 года в Вологодской усадьбе столбовых дворян Брянчаниновых, ведших свой родословный от донского оруженосца святого князя Дмитрия Михаила Брянько, павшего на Куликовом поле. Когда Дмитрию Брянчанинову было 16 лет, отец решил отвезти его учиться в Петербург, в главное инженерное училище, но перед этим спросил, кем бы сын хотел быть. Ответ юноши гласил: монахом. Прошло целых 5 лет. Прежде чем его желание исполнилось, были занятия в училище, его окончание, офицерский чин, была светская рассеянная жизнь, кружки, салоны столичного Петербурга. Будучи родственником Оленина, президента кондебии художества, директора публичной библиотеки, молодой Брянчанинов бывал на его вечерах, где познакомился с Пушкиным, Крыловым, Батюшковым, Гнедичем, сам пробовал писать стихи. Но то была лишь одна внешняя часть жизни блестящего офицера. Другая протекала незаметно для окружающих. Каждое воскресенье Дмитрий вместе со своим сокурсником Михаилом Чихачевым спешил в Александро-Невскую лавру или на Валаамское подворье, где молился и причащался. Окончательно судьбу Брянчанинова решила встреча со старцем Леонидом, основателем Оптинского старчества, который, проживая в середине 1820-х годов в Александро-Свирском монастыре, постоянно приезжал в столичную лавру. «Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено. Прошусь в отставку от службы и последую старцу. Ему предамся всей душою», — писал выпускник престижного инженерного училища после бесед со старцем. Ни начальство училища, ни сам император Николай I, благоволивший к Брянчанинову, ни родители, ни друзья не могли понять, чем вызвано прошение и уход в монастырь. Поручик Брянчанинов 6 ноября 1827 года получил отставку и поступил послушником к старцу Леониду в Александро-Свирский монастырь. 28 января 1851 года послушник Дмитрий был пострижен в кафедральном соборе Вологды в иноки с именем Игнатий, после того, как он 4 года подвязался в разных обителях, включая Оптину пустынь, и был наставляем опытными в православной аскетике учителями. Вскоре после пострижения Игнатий был рукоположен в иеромонахи и назначен игуменом Лопотова монастыря. И, казалось бы, суждено молодому игумену так и оставаться в родной Вологодской епархии. Однако государь Николай Павлович не забыл об отрекшемся от мира офицере. 12 декабря 1855 года он принял в своем кабинете игумена Игнатия. «Как вспоминал святитель, государь обнял меня, а я его. Он повторил неоднократно: друг мой, я закричал: отец мой, изволил подробно расспрашивать об обстоятельствах моей жизни в монашестве, наконец объявил мне свою волю, чтобы я остался близ Петербурга. Я тебе даю Сергию пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей. С этого момента надолго изменилась жизнь святителя Игнатия. Будучи настоятелем Троице-Сергиевой пустыни до 1857 года, Игнатий полностью преобразил ее. Восстанавливать находившуюся в упадке обитель новый архимандрит начал с возрождения строгих правил иноческой жизни, уставного богослужения, сведения умного делания и ежедневной исповеди по образцу Оптиной пустыни. Игнатий старался следовать примеру как древних святых отцов и подвижников, о которых во многом забыли в Петербурге, так и современных ему старцев Леонида Оптинского, Феофана Псково-Изерского, Дамаскина Валаамского, с которыми он был знаком лично. К молодому настоятелю за духовным руководством и советом обращались многие знатные простые петербуржцы. Высоко ценил его Николай Васильевич Гоголь. Свой личный духовный опыт святитель Игнатий изложил в 5 томах аскетических опытов, напоминавших современникам о православной святоотеческой традиции, без которой невозможно идти по пути спасения. «Писания мои мне не принадлежат, — говорил святитель, — их источник — отцы, они принадлежат отцам православной церкви». По глубине прозрений и неспосланному дару словесного откровения святитель Игнатий сам был близок к древним отцам. Главная мысль большинства его сочинений проста и общедоступна. Покаяние, как основа всей духовной жизни христианина, вся наша жизнь должна состоять из покаяния, достижимого путем молитвы, поста и богомыслия. Заботясь о духовном возрождении Сергиевой пустыни, не забывал настоятель и о ее внешнем благоукрашении. Для работы он пригласил известного зодчего Горностаева, который перестроил келейные корпуса и святые врата, возвел новый соборный храм, создав замечательный ансамбль, частично сохранившийся. После длительного перерыва в нем, слава Богу, с конца 1995 года возобновились богослужения и монашеская жизнь. Но дни свои закончил Игнатий не в столичной обители. 7 ноября 1857 года он был рукоположен в Казанском соборе во епископа Казанского и Черноморского и вскоре направился на свою кафедру в Ставрополь. Под его духовным окормлением оказалась одна из самых больших епархий в России, включавшая Северный Кавказ, где только что закончилась долгая война с горцами-мусульманами. Весь первый год новый епископ посвятил поездкам по степям и горам, проповедуя Евангелие и устраивая церковную жизнь. Однако здоровье владыки Игнатия уже подтачивал тяжкий недуг, и потому он попросил синод уволить его на покой, выбрав местом проживания Николо-Бабаевский монастырь на Волге, куда прибыл 15 октября 1861 года и где оставался до своей праведной кончины. Здесь святитель пересмотрел свои прежние сочинения, написал новые «Приношение современному монашеству» и «Отечник», поддерживал обширную переписку с духовными чадами. Несмотря на вызванную болезнью крайнюю слабость, святитель был исполнен тихой молитвенной радости, готовясь к встрече с Господом, которая произошла 30 апреля по старому стилю 1866 года, в неделю жен Мироносец. Вскоре после его кончины одна из духовных дочерей святителя Игнатия увидела, как он возносится на небо в сонме лучезарных святителей. Прославлен этот современный отец церкви в 1988 году в празднование тысячелетия крещения Руси. Тогда же в полуразрушенном Николо-Бабаевском монастыре были обретены мощи святителя Игнатия, которые перенесли в Спасскую церковь Толского женского монастыря под Ярославлем.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал пасхальный концерт номер 15 композитора Дмитрия Бортнянского.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Государственном музее истории религии открыта выставка «Три Пасхи», посвященная главному церковному празднику в иудаизме, в восточном и западных направлениях христианства. Экспозиция рассказывает об истории праздника, богослужебной практике и народных традициях. Представлены произведения живописи, графики, календари, утварь, облачения, а также иконы. Посетители наверняка заинтересуют три пасхальных стола: иудейский седер, православная и католическая трапезы с корзинкой, кроликом и горкой для катания яиц у православных. Можно увидеть коллекции пасхальных яиц из фарфора и пасхальные открытки. Выставку открыла директор музея Екатерина Терюкова.
2: Открытие выставки, которая называется «Три Пасхи», которая проходит в совершенно особый момент, период. «Три Пасхи» почему? Потому что в эти первые две недели апреля иудеи и христиане всего мира отмечают главный праздник, праздник Пасхи. Именно в силу того, что в этом году вот такие три даты, нервно чередующиеся, мы ее и назвали «Три Пасхи». Но на самом деле выставка показывает скорее то, что общее в этих Пасхах, то, что является таким связующим звеном, то, что делает это одним большим вот таким торжественным событием для миллионов людей. Эта выставка призвана стать фоном для целого ряда мероприятий, когда каждый день на фоне выставки будут проходить специальные экскурсии, будут проходить мастер-классы, и даже будет 19 числа праздничный концерт. Мы всех ждем на этот пасхальный фестиваль. Очень важным партнером в этом пасхальном фестивале у нас в этом году является Почта России. В конце зала, там у всех за спинами, стоит классический почтовый синий ящик. И мы очень надеемся, что приходящие к нам в дни фестиваля гости включатся в ту игру, которую мы им предложили, а именно отправить пасхальную открытку. Поздравить с Пасхой своих родных, близких, друзей. И сделать это таким классическим, традиционным способом, пасхальной открыткой, которые на этой выставке тоже можно найти. Открытки как атрибут Пасхи конца 19-го, начала 20-го веков. Елена Владиславовна, вам слово.
3: Спасибо. Уважаемые гости, хочу сказать, что каждый проект – это многотрудное дело, в котором участвуют практически все службы музея. Когда мы думали, как эту выставку создать, она опиралась на то, что каждый год, когда приближается праздник Пасхи, начинают посетители спрашивать, а почему иудеи неделю гуляют, а почему католики раньше православных отмечают это. И вот для того, чтобы ответить на все эти вопросы, показать, как это радостное событие отмечает иудейская традиция, православная, католическая, с одной стороны, литургическая часть этого события, с другой стороны, народно-бытовые традиции. И мы знаем, что до 325 года христиане все вместе праздновали Пасху. И только на Первом Вселенском соборе было решено, во-первых, отделить ее от празднования иудейской Пасхи, и назначен определенный день. Это было первое воскресенье после первого полнолуния и дня весеннего равноденствия. А обычно этот период начинается с 22 марта по 25 апреля. Поэтому этот праздник, он подвижный. Все основывались на юлианском календаре, который был введен для всех в 45 году до нашей эры. А со временем, наблюдая за тем, что начинают отставать дни весенние от того календаря, который есть, папа римский Григорий XIII в 1582 году ввел свой календарь, григорианский, по которому практически живут сейчас все европейцы, живем и мы, за исключением Русской православной церкви, потому что Русская православная церковь – это ортодоксальная церковь, которая стоит на позициях неизменных для своей веры. У нас специально представлены пасхалии, календари для того, чтобы вы могли почитать и понять, почему идет такая разница. А сейчас разница в 13 дней. Поэтому вот 5 апреля отмечают Пасху католики, а 12-го православные отмечают. Но иногда, поскольку пасхалии исчисляются очень определенными там нюансами, иногда бывает так, что Пасхи католические и православные совпадают. С одной стороны, мы на этой выставке рассказываем о библейской ветхозаветной истории, связанной с праздником Песах. С другой стороны, вот эта тема рассказывает о евангельских сюжетах христианской Пасхи. А во втором зале мы рассказываем о том, каковы традиции и какова литургическая основа празднования католической церковью и русской православной церковью.
4: Архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России, да. Собор Святых Петра и Павла на Невском проспекте. Я очень благодарен за это приглашение. Важная тема – Пасха, иудаизм, уже в западной традиции, в восточной традиции. Мы уже сегодня слышали, как долго происходит празднование, тоже в какие дни. Но для христиан очень важно, что мы каждый день живем, празднуя Пасху. Тоже каждое воскресенье, когда мы собираемся на богослужение, мы празднуем Пасху. Для многих христиан, тоже для многих отцов церкви было очень важно приветствовать не только во время Пасхи, но каждый день людей, не просто «здравствуйте, привет», а «Христос воскрес». И даже в страстное время это тоже может звучать, потому что мы проживаем и задумываемся над тем, что Христос претерпел ради спасения человечества, но тем не менее мы знаем, что это произошло, что пасхальный агнец принесен. И тоже когда мы думаем о ветхозаветном событии, о новозаветном событии, то и там мы видим пасхального агнеца. Тоже для нас, христиан, очень важно, что пасхальный агнец Ветхого Завета воплощается в Иисусе Христе, и он проливает кровь за всех людей для того, чтобы мы были усыновлены Небесным Отцом, и чтобы то, каким образом он прославил Отца в нашей жизни, также являлась слава Божия во всех обстоятельствах и во всякое время.
5: Католические богословы особое значение придавали тем самым пути страдания, который называется «путь скорби». А на итальянском мы знаем, вот это самая старая улица в Иерусалиме, которая называется «Виа Доляроса», в переводе как раз «путь скорби». Поэтому были церкви, названные в память об этих страданиях, были алтари, названные в память об этих страданиях. И в период вот этот скорбный даже были специальные процессии. Вот мы видим здесь одна из таких процессий в Валенсии. И во время вот этих процессий несли вот эти вот процессуальные подушки, на которых были символы страданий Христа. Это вбитые гвозди, которые вбили ему в руки, в ноги. Это терновый венец, которым его наградили, вот мы видим здесь. Потом, когда его снимают с креста, это лестница, это гвозди, все то, что связано со страданиями Христа. Мы специально здесь сделали такую уборку из фарфоровых яиц, потому что коллекция фарфоровых яиц в музее весьма обширная. И здесь есть яйца с символикой как раз императорской, но и традиционные на всех обычно пишутся «Христос воскрес». Позиция выставочная построена так, что мы в этом зале рассказываем уже о воскресении Христа. Поэтому картина Нестерова «Воскресение Христа», а напротив нее картина «Вознесение Христа». Потому что весь пасхальный цикл, пасхальный праздник длится от праздника Воскресения до праздника Вознесения. Вот это все считается пасхальным циклом, который длится 40 дней. Картина Нестерова – это одна из последних известных его церковных работ. Она традиционно изображает западноевропейскую иконографию, выходящего из пещеры. где он был погребен, креста со знаменем и с крестом. Когда мы замыслили эту выставку под названием «Три Пасхи», мы понимали, что с одной стороны здесь будут музейные предметы, которые относятся к теме Пасхи в православной церкви и в католической. А с другой стороны, мы хотели сделать макеты, чтобы мы могли подойти, посмотреть, выяснить, чем отличается корзина пасхальная православная от корзины пасхальной католической, и показать ту главную забаву, которую очень любили дети всегда в доме на Пасху. Ставилась так называемая горка, с которой дети скатывали крашенки, и то яйцо, которое укатится дальше всех, тот считалось проживет дольше всех. И вот мы сделали такую модель и положили здесь крашеное яичко для того, чтобы каждый мог себе представить, как это происходило. У нас очень хорошая, достойная коллекция пасхальных яиц, сделанных из самых разных материалов. И очень много яиц, сделанных из дерева и папье-маше на фабрике Лукутиных. Но здесь мы показываем нашу фарфорную коллекцию, которая относится к произведениям, выполненным на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, начиная с 18 века. И обычные изображения были, это, конечно, различные цветочные орнаменты, потому что праздник Пасхи весенний, поэтому хотелось сделать такое что-нибудь красивое, радостное. Мы знаем, что вообще традиция пасхальных яиц связана с историей с Марией Магдалиной. Перед нами вариант иконы Васнецова, Мария Магдалина, с пасхальным яичком красного цвета. Мы знаем, что она пришла к Тиберию с яйцом, сказав, что Христос воскрес. С этого момента мы все стали говорить «Христос воскресе», на что он сказал: «Скорее яйцо покраснеет, чем я поверю, что он воскрес». В одночасье оно покраснело. И традиционно вначале дарили друг другу крашеные красные яйца. И описание первого крашеного яйца проходит в рукописи X века, которая хранится в греческом монастыре. Императоры любили Пасху. Когда были какие-то важные события, вот война 14 года, то император специально, Николай II, заказал огромную корзину фарфоровых маленьких яиц и раздавал их в театре военных действий в действующей армии. Мы знаем, что императоры заказывали у Фаберже пасхальные яйца со всякими разными выдумками для своих жен. Обычно пасхальные яйца вот из фарфора, они все имеют банты, потому что это подвесные яйца, которые подвешивались во время пасхальных событий к киоту, либо к самой иконе, и так находились там в течение периода празднования Пасхи.
1: Вы слышали рассказ об открытии в музее «История религии» выставки «Три Пасхи». Она посвящена главному церковному празднику в иудаизме, православии и католицизме. Выставка будет действовать до 14 июня. До свидания. Всего вам доброго. Материал подготовил Владимир Саблин.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

0: Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». Утверждающие, что он был только просто человек, родившийся от Иосифа, пребывая в рабстве древнего непослушания, умирают, еще не соединившись со словом Бога Отца и не получая свободы через Сына, как сам он говорит: «Если Сын освободит вас, вы будете истинно свободны». Не ведая того, кто есть Эммануил от Девы, они лишаются дара Его, который есть жизнь вечная. Не принимая слова нетления, остаются в смертной плоти и суть должники смерти, не получая противоядия жизни. К ним говорит слово, упоминая о своем даре милости: «Я сказал, вы все боги и сыны Вышнего, но вы умрете, как человеки». Это, без сомнения, говорит он к тем, которые не принимают дара усыновления, но бесчестят воплощение чистого рождения Слова Божия и устраняют человека от восхода к Богу и становятся неблагодарными к воплотившемуся за них Слову Божию. Ибо для того Слово Божие сделалось человеком, а Сын Божий – Сыном человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим. Ибо мы никак не могли бы получить нетление и бессмертие, если бы не были соединены с нетлением и бессмертием. Но как мы могли бы соединиться с нетлением и бессмертием, если бы наперед нетление и бессмертие не сделалось тем, что и мы, чтобы тленное поглощено было нетлением и смертное бессмертием, дабы мы получили усыновление? Поэтому сказано: «Кто расскажет род его? Он есть человек, и кто узнает его? Знает же его тот, кому Отец Небесный открыл, чтобы разуметь, что не от хотения плоти, не от хотения мужеского родившийся Сын Человеческий есть Христос, Сын Бога Живаго. Ибо я показал из Писаний, что никто из сынов Адама вполне и безусловно не называется Богом и не именуется Господом, а что он, собственно, исключительно перед всеми жившими тогда человеками есть Бог и Господь, и Царь Вечный, Единородный, и Слово воплотившееся, провозвещенное и всеми пророками, апостолами и самим Духом. Это могут видеть все, которые постигли хотя бы малую часть истины. Этого не свидетельствовали бы о нем Писания, если бы он был только человек, как все. Но что он имел исключительное пред всеми преславное рождение от Отца Вышнего, и что также преславное испытал рождение от Девы, то и другое свидетельствует о нем Божественное Писание. И что он был человек некрасивый и подверженный страданию, сидел на ослином жеребенке, принимал для питья уксус и желчь, был презираем в народе и не шел даже до смерти, и что также он есть святый Господь, дивный советник, прекрасный по виду, Бог сильный, грядущий на облаках судья всех. Все это пророчествовали о нем Писания. Ибо как он был человек, чтобы подвергнуться испытанию, так был и Слово, чтобы быть прославленным, так как Слово покоилось, чтобы он мог быть искушен, поруган, распят. И человек был поглощен в том Слове, которое побеждает, выдерживает искушение, благотворит, воскресает. Итак, сей Сын Божий, Господь наш, сущее Слово Отца, есть и Сын Человеческий, потому что имел по человечеству рождение от Марии, которая происходила родом от человеков и сама была человек, и сделался сыном человеческим. Потому и сам Господь дал нам знамение в глубину и высоту, которого человек не просил, потому что не надеялся, чтобы дева зачала и, оставаясь девою, могла родить сына, и чтобы рожденное было «Бог с нами», и не зашло в дольнюю землю, ища погибшей овцы, которая была его собственное создание, и взошло на высоту, принося и представляя отцу обретенного человека, в себе самом сделав начатки воскресения человека, дабы как голова воскресла из мертвых, так и остальное тело всего человечества по исполнению времени осуждения, назначенного за непослушание, воскресло совокупляемое посредством связи и составов и укрепляемое приращением Божиим. Причем каждый из членов имеет свое собственное и надлежащее положение в теле, ибо много обителей у Отца, так как и много членов в теле.

Бог долго терпелив был при отпадении человека, предвидя победу, имевшую дароваться ему через слово. Ибо когда сила совершалась в немощи, это показывало Божию благость и величественную власть. Ибо как он терпеливо попустил Ионе быть

Кто знает, не раскается ли Бог и отвратит гнев свой от нас, и мы не погибнем? Так и вначале Бог попустил человеку быть поглощенным великим китом, который был виновник преступления, не для того, чтобы поглощенный всецело погиб, но предустрояя и предуготовляя план совершенного словом спасения через знамение Ионы для тех, которые одинаково с Ионою мыслили о Господе и исповедались и сказали: «Я раб Господа и чту Господа Бога Небесного, сотворившего море и сушу». Он сделал это для того, чтобы человек, получая от Бога неожиданное спасение, восстал из мертвых и прославлял Бога и повторил сказанные пророчески Ионою слова: «Я воззвал Господу Богу моему в скорби моей, и Он услышал меня из чрева адова». И всегда продолжал славить Бога и непрестанно благодарил за полученное от Него спасение, дабы никакая плоть не хвалилась пред Богом, и чтобы человек никогда не возымел противного мнения о Боге, думая, что нетление принадлежит ему собственно по природе, и, уклонившись от истины, не хвалился в суетной надменности, будто он был естественно подобен Богу. Ибо он, сатана, таким образом делал человека неблагодарным к своему Творцу, помрачал любовь, которую Бог имел к человеку, и ослеплял его ум, чтобы он мыслил о Боге недостойно, сравнивая себя и поставляя наравне с Богом. В этом состояло долготерпение Божие, чтобы человек, пройдя по всему и получив познание нравственности, потом достигнув воскресения из мертвых и опытом узнав, от чего он освобожден, всегда был благодарен Господу, получив от Него дар нетления, чтобы более любить Его, ибо кому более отпущается, тот более любит, и познал себя самого, что он смертен и немощен, и уразумил Бога, что он столь бессмертен и могуществен, что дарует и смертному бессмертие, и временному вечность, и понял все прочие совершенства Божии, и из них научился мыслить о Боге согласно с Его величием. Ибо слава человека есть Бог, а приятелище деятельности Божией и всей премудрости и силы Его есть человек. Как врач оказывает себя на больных, так и Бог открывается в людях. Посему и Павел говорит: «Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать». Говоря это не о духовных ионах, но о человеке, который был непослушен к Богу и лишен бессмертия, потом получил милость, получая усыновление через Сына Божия. Ибо он, соблюдая без надменности и тщеславия истинную славу в отношении к сотворенным вещам и к Творцу, и пребывая в любви, покорности и благодарности к Нему, получит от Него большую славу и достигнет такого совершенства, когда он сделается подобным умершему за Него, потому что он также сделался в подобии плоти греховной, чтобы осудить грех и, как уже осужденный, изгнать его из плоти и воззвать человека в свое подобие, соделывая его подражателем Богу и возлагая на него закон Отца, чтобы ему видеть Бога, и даруя ему силу принять Отца, потому что Слово Божие обитало в человеке и сделало Сыном человеческим, чтобы приучить человека принимать Бога и Бога обитать в человеке согласно с волею Отца. Поэтому сам Господь есть знамение нашего спасения, Эммануил от Девы, так как сам Господь имел спасти их, ибо сами собою они не могли спастись, почему и Павел, показывая человеческую немощь, говорит: «Знаю, что не живет в плоти моей доброе», давая знать,

понять, что благо нашего спасения не от нас, а от Бога. И еще говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от тела сей смерти?» И тотчас указывает Избавителя: «Благодать Иисуса Христа, Господа нашего». Это говорит и Исаия: «Укрепитесь, руки опущенные, колена слабые, ободритесь, малодушные, укрепитесь, не бойтесь. Вот Бог наш воздал суд и воздаст. Он сам придет и спасет нас». Здесь видим, что не сами собою, но помощью Божию должны мы спасаться.

Говорящие, что он ничего не принял от девы, заблуждаются. Так как, чтобы отвергнуть наследство плоти, они отвергают и подобие между ним и Адамом. Ибо если он не принял от человека существа плоти, то он и не сделался человеком, не сыном человеческим. И если он не сделался тем, что мы были, то он не великое сделал, что пострадал и потерпел. Всякий же согласится, что мы состоим из тела, взятого от земли, и из души, получающей дух от Бога. Сим и сделалось Слово Божие, восстановляя в себе самом создание свое, и поэтому он признает себя сыном человеческим и ублажает кротких, потому что они наследуют землю. И апостол Павел в послании к Галатам ясно говорит: «Бог послал Сына Своего, происшедшего от жены». И еще в послании к Римлянам говорит: «О Сыне Его, который произошел от семени Давидова по плоти и предопределен как Сын Божий в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых Иисуса Христа Господа нашего». Притом излишне в таком случае Его сошествие в Марию. Ибо для чего Он сошел в нее, если ничего не хотел принять от нее? Если Он ничего не принял от Марии, то никогда не вкушал бы происходящих от земли яств, которым питается тело, взятое от земли. Не взалкал бы, постясь 40 дней, подобно Моисею Илье, так как тело его требовало свойственной ему пищи, и ученик его Иоанн, писавший о нем, не сказал бы: «Иисус же, утомившись на пути, сидел». А Давид не превозглашал бы о нем: «И приложили к болезни язв моих». Он не плакал бы над Лазарем, не источал бы потом капли крови, не сказал бы: «Прискорбна душа моя». И не вышла бы из прободенного ребра кровь и вода, ибо все это признаки, взятые от земли плоти, которую он восстановил в себе самом, спасая свое создание. Поэтому Лука показывает, что родословие от рождения Господа нашего до Адама содержит 72 рода, соединяя конец с началом и давая знать, что он в себе самом восстановил все народы, от Адама распространившиеся, и все языки, и весь род людей вместе с самим Адамом. Посему-то и Адам назван у Павла образом будущего, потому что Создатель всего Слова предобразовал в отношении к себе самому будущее устроение рода человеческого через Сына Божия, так как Бог предопределил, чтобы первый человек душевный был спасен духовным человеком. Ибо когда предсуществовал спасающий, надлежало, чтобы произошло и спасаемое, дабы не попусту был спасающий. Сообразно симы Мария Дева оказывается послушную, когда говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ева же была непослушна, ибо не оказала послушания, когда была еще девою. Как она, имея мужа Адама, но будучи еще девою, ибо оба они были наги в раю и не стыдились, так как незадолго перед тем созданные они не имели понятия о рождении детей, а надлежало им сперва созреть и потом умножаться, оказали непослушание и сделались причиной смерти и для себя, и для всего рода человеческого. Так и Мария, имея предназначенного мужа, но оставаясь девою, через послушание сделалась причиной спасения для себя и для всего рода человеческого. И поэтому закон, обрученную мужу, хотя она оставалась еще девой, называет женою обрученного, сим указывая на отношения между Марией и Евою, потому что связанное не иначе могло разорваться, как через разрушение соединяющих связей. Так что первые связи разрываются через вторые, а вторые, в свою очередь, освобождают первые. И вышло так, что первая связь разрешилась от второй связи, а вторая послужила к разрешению первой. Таким образом, и узел непослушания Евы получил разрешение через послушание
Марии. Ибо что связала дева Ева через неверность, то дева Мария разрешила через веру.

Посему необходимо было, чтобы Господь пришел к погибшей овце. И, совершая столь великое восстановление и отыскивая свое создание, спас того самого человека, который был сотворен по образу и подобию его, то есть Адама, исполнившего времена его осуждения, бывшего за непослушание, времена, которые Отец положил в своей власти, так как и все устроение спасения человека происходило по воле Отца, дабы не был побежден Бог и не унизилась его премудрость. Ибо если бы человек, созданный Богом для жизни, потеряв жизнь через поражение от змея, ему повредившего, не возвратился уже к жизни, но совершенно предоставлен был смерти, то Бог был бы побежден, и злоба змея превзошла бы волю Божию. Но по Елику Бог непобедим и долготерпелив, то Он и явил Себя долготерпеливым в деле исправления человека и испытания всего, посредством же второго человека связал сильного и расхитил его сосуды и упразднил смерть, оживотворяя умерщвленного человека. Адам, тот первозданный человек, о котором, по слову Писания, Господь сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Мы же все от Него, и по Елику мы происходим от Него, то и наследовали Его наименование. Когда человек спасается, то надлежит получить спасение тому человеку, который первоначально создан. Ибо очень неразумно говорить, что тот, кто сильно уязвлен врагом и первый подвергся плену, не освобождается победителем врага, а освобождаются сыны его, которых он родил в том же плену. Например, если неприятели завоюют кого-либо и связанных отведут в плен и долгое время продержат в рабстве, так что они родят детей у них, и кто-либо, скорбя о порабощенных, покорит тех неприятелей, то несправедливо поступить, если сынов, отведенных в плен, освободит от власти тех, которые взяли в рабство отцов их, а самих отцов, которые подверглись пленению, оставит порабощению врагов, отцов, ради которых он и предпринял мщение. И таким образом сыны получают свободу ради отмщения отцов, а сами отцы, подвергшиеся пленению, не освобождены. Ибо не бессилен и не несправедлив Бог, оказавший помощь человеку и восстановивший его в свою свободу. По этой причине в начале преступления Адамова, как повествует Писание, Бог проклял не самого Адама, но землю в отношении к его делам, как некто из древних сказал: «Бог перенес проклятие на землю, чтобы оно не осталось на человеке». В наказание же за преступление человек получил то, что он должен нести – утомительный труд возделывания земли и есть хлеб в поте лица своего и обратиться в землю, от которой взят. И жена получила скорби, труды, стенания, болезни рождения, подчиненность, то есть чтобы служила своему мужу, дабы не совсем погибли, быв прокляты Богом, и не стали презирать Бога, оставшись без укоризны. И все проклятие падает на змея, их обольстившего, и сказал Бог: «Змею, за то, что ты сделал это, ты проклят из всех скотов и всех зверей земных». То же самое и Господь в Евангелии говорит находящимся на левой стороне: «Падите, проклятые, в огонь вечный, который Отец мой приготовил для дьявола и ангелов его», показывая, что вечный огонь первоначально приготовлен не для человека, но для того, кто обольстил и подверг человека падению. Для того, говорю, кто есть глава богоотступничества и для его ангелов, вместе с ним сделавшихся богоотступниками. Этому огню справедливо подвергнутся и те, которые, подобно им, без покаяния и без возврата пребывают в злых делах.
«Ибо Бог возненавидел того, кто обольстил человека, а к обольщенному мало-помалу сжалился, потому что он изгнал его из рая, удалил от древа жизни, не завидуя ему в древе жизни, как осмеливаются некоторые говорить, но милосердуя о нем, чтобы он не оставался навсегда грешником и чтобы грех его не был бессмертен и зло бесконечно и неисцельно. Но он задержал грех, полагая смерть и прекращая грех и делая ему конец через разрушение плоти, которая должна быть в земле, дабы человек, некогда переставая жить для греха и умирая ему, начал жить для Бога».

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

В исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Павла Чеснокова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире четвертая передача, которую мы условно озаглавили как «Катехизация». Я делюсь своим опытом относительно катехизации, то есть научения истинам веры подростков, школьников и взрослых людей. Но на протяжении последних четырех передач мы говорили преимущественно о катехизации подростков и детей. Именно с ними я достаточно много времени провел, преподавая и в разных лицеях, и в техникумах, и в школах, и даже в детских садах. Кроме того, я имею и сам двоих детей, на которых постоянно, если так можно сказать, апробирую вот то, с чем вам сегодня вышел в эфир. Закончил прошлую нашу третью передачу, посвященную катехизации, и я словами о том, что только подлинное и горячее желание жить со Христом и всю жизнь идти за Христом, только вот такое желание может зажечь по-настоящему, увлечь каких-то детей. Катехизация наша, как я говорил в прошлый раз, катехизация наша должна стать всецелым ориентированием на Бога, всецелым желанием жить по-божьему и творить Божью волю. И я приводил пример с отцом Иоанном Кронштадтским, который решил стать праведным с детства. И вот когда однажды уже достигшего всевозможных почестей и высоких духовных достижений старца спросили: «Отец Иоанн, скажите, почему в вас есть то, чего нас нет?» Его спросили священники. Отец Иоанн сказал: «Просто когда я стал священником, я решил с первого дня никогда не обманывать ни себя, ни других, никогда не проявлять слабости, неискренности, лицемерия. Я решил всегда поставлять в центр жизни только одну цель – служение Богу и людям, приходящим ко мне». И дальше еще отец Иоанн сказал замечательные слова: «Я дал Богу обещание, что я не откажу в помощи ни одному приходящему ко мне человеку». Все и так понятно. Преподобный Серафим Саровский говорил, что святого человека от несвятого отличает только одно – решимость. И если мы с вами, дорогие радиослушатели, хотим воистину созидать Царство Небесное, если хотим, чтобы наши слова звучали не пустыми, не легковесными, но они несли в себе такую энергию, такую скрытую силу, как несет в себе семечко, которое, или там желудь, которая прорастает, превращается в огромное ветвистое дерево. Если мы хотим, чтобы в наших словах это было, мы должны с вами быть всецело ориентированными на Христа. И вот тогда, если мы воистину захотим созидать на земле Царство Небесное, захотим совершенствоваться, а значит, будем бороться с ленью, узостью, нашими комплексами, постараемся подчинить себя одной идее жизни по Богу, тогда из нашего христианства выйдет толк. Без этого все наши разговоры будут пустыми, и они не будут восприниматься ни детьми, ни нашими слушателями, ни, опять же, прихожанами, с которыми мы общаемся. Катехизация наша, как и все наше служение, чтобы она была действенной, должна характеризоваться этим же стремлением. Стремлением всецело посвятить себя делу христианского просвещения. В полсилы работать здесь нельзя. Если ты взялся проповедовать и наставлять, а это одно и то же. Люди должны увидеть, что ты горишь, пламенеешь огнем христианства, что ты пережил то, о чем говоришь. Если ты проповедуешь, ты обязан молиться, ибо молитва — это живое дыхание души. Если ты проповедуешь, ты должен жить живой евхаристической жизнью. Не раз от раза приходить в храм, там, например, раз в месяц, раз в два месяца и когда-то причащаться, а ты должен жить постоянной живой связью с живым Господом, который будет давать тебе силы, будет вдохновлять тебя, будет твои немощи, твои слабости брать на себя и наполнять тебя иной божественной, сверхъестественной энергией, сверхъестественной божественной силой, благодатью. Если ты проповедуешь, постоянно читай, не ленись, всем интересуйся, делай заметки и размышления о том, как еще интереснее и доступнее сделать урок. Один из лучших и самых интересных преподавателей в семинарии, которого никто из учившихся в Ленинградской или Санкт-Петербургской духовной семинарии забыть не может, это Игорь Цезаревич Миронович, преподающий священную библейскую историю уже 35 лет. Так вот, он сказал мне как-то, что он готовится к каждому уроку. Представьте себе, преподавать 35 лет одно и то же,
и всегда готовиться к каждому уроку. Относись к каждому делу и слову, к каждой минуте урока, так, как если бы сейчас наступил конец света, если бы сейчас настал суд. Многие спрашивают, катехизация в России не начинается, когда же она начнется? Она не просто не начинается, она уже идет, и идет больше 10 лет, примерно с 1989 года. Какие успехи? Почти никаких. Молодежи в храмах немного, у сектантов в десятки раз больше. Да и те молодые люди часто приходят в храм не от избытка жизни, а от неудач, от не сложившейся жизни в миру. Где те, которые пришли в храм от радости, что им дается уникальная возможность жить теперь вместе с Богом и служить теперь людям, как самому Христу? Если молодые люди и приходят в церковь, то часто заняты проблемой собственного спасения, собственной душевной благополучности. Есть и те, кто действительно пришел в церковь, чтобы послужить и Богу, и людям, но их мало. Наши воскресные школы помогают детям и подросткам занять свободное время, устраивают для них рождественские елки, пикники, одним словом, занимают время ребенка, пока он не подрастет. И тут происходит совершенно естественная ситуация. От рождественских елок и пасхальных застолий наши дети, вырастая, уходят на дискотеки и в ночные клубы. Раньше им было интересно одно, их занимала компания при церкви, теперь они подросли, окончили школу, поступили в училище, институт. Появились новые друзья, новые запросы, и им вот эти встречи при храме неинтересны. Но где такая проповедь, такой личный пример катехизатора, который воспламенит существо юноши или девушки, чтобы этот молодой человек не просто проводил свободное время в компании при храме, но чтобы он укреплялся каждый день в желании служить миру и человеку? Уже в прошлой нашей передаче я приводил пример с сестрой Терезой Калькутской, которую канонизировала католическая церковь. Так вот, большинство ее учениц по воскресной школе, вчерашних девочек, через годы, когда подросли, пошли работать в ее орден, ухаживать за умирающими и прокаженными. Всю свою жизнь положили в работе с больными умирающими людьми. Значит, было в преподавании этой молодой девушки Терезы, а потом уже и не молодой, а потом уже и старушки, значит, было в ее преподавании нечто, что заложило нужный, правильный христианский фундамент их духовной жизни, что сформировало их как христиан. На меньшем уровне, но со схожим опытом, да, собственно, в этой школе, о которой я буду говорить, и задача другая, встречаемся мы и в лучшей воскресной школе Санкт-Петербурга. Это школа Елены Михайловны Гундяевой, но об этом я скажу немножко ниже. Девочки, учившиеся в этой школе и окончившие школу, воскресную обычную школу, постоянно встречаются мне в петербургских храмах. Они все по-настоящему верят в Бога, причем искренне, живо. Они не могут жить вне храма, вне евхаристической чаши. Совершенно другой пример в школе, в которой училась моя жена. Ее подружки и друзья учатся в университетах и институтах, но в субботний вечер бегут в ночной клуб. «Ходите в церковь?» — мой вопрос. «Как же, — говорят, — регулярно на Пасху заходим?» Значит, те ребята, те девочки, которые проучились в одной из лучших, кстати сказать, воскресных школ тогда еще Ленинграда, потом Петербурга в начале 90-х годов, проучились в течение 5 или 6 лет, у этих девочек нет желания, нет потребности жить с Богом, встречаться регулярно с Богом в храме. Представляете, да? Еженедельное посещение бесед при храме на протяжении 5 или 6 лет. И это не заложило фундамент нормальной христианской жизни у этих детей. Нет желания, нет тоски по Богу. Кроме того, наши катехизаторы, и это наше горе, сами часто не пламенеют живой верой. На их лице и часто в их жизни это не отражено. Приведу слова митрополита Антония Сурожского. «Есть, — говорит владыка Антоний, — есть старое присловие о том, что никто не может отвернуться от греха, от старой неправды, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни». Именно это, думаю, поражало всех, кто встречал христиан. У нас есть рассказ о том, как умирал первый диакон Стефан. За веру его избивали камнями, и свидетели говорили, что его лицо просияло, как солнце просияло, радостью,
верой, да, но еще и чем-то иным, сиянием вечной жизни. Я, говорит владыка Антоний, не раз ставил себе вопрос, что бы это могло быть, каким образом лицо человека может просиять. Мы все знаем, как человек просиевает радостью, когда он полюбит кого-нибудь. Его лицо делается совершенно другим, иным, когда он встретит любимого человека, в его глазах свет. Но я думал о чем-то другом, пишет владыка Антоний. Мне казалось, что должно быть что-то иное, более властное, более сильное, что могло поразить людей, встречающих христиан. И раз в жизни я столкнулся с этим, с такой ясностью, с такой силой, что никогда не смог этого забыть. Мне тогда было 17 лет. Я пришел в церковь, где никогда раньше не бывал. Она находилась тогда в подвальном помещении. Я ее долго искал и опоздал. Служба отошла, люди уже уходили. Одним из последних поднимался по лестнице из бывшего подземного гаража, где тогда ютилась наша церковь, широкоплечий священник высокого роста. И когда я взглянул ему в лицо, я обомлел. Я никогда до этого не встречал такой абсолютной внутренней собранности и такого света. На его лице не было улыбки. Он меня тогда не видел. Не было экстаза, восторга, была только глубочайшая собранность, и что-то из него сияло. Не вещественный свет, а какое-то внутреннее сияние. Я помню, как я тогда к нему подошел и сказал: «Я не знаю, кто вы, но я хочу вас просить вас быть моим духовным отцом». И затем, в течение 11 лет до его смерти, он был моим духовником. Я думаю, пишет владыка Антоний, что нечто в этом роде происходило и с язычниками, когда они встречали христиан, людей, которые стали собранными, все силы которых нашли свое средоточие, которые стали цельными, то есть были исцелены, исцелились. И вот эта цельность, эта собранность, которая собирала все силы ума, воли, сердца, все, что в человеке было, в одну точку, откуда они могли действовать, несомненно, доходило до сознания язычников, потому что они видели в христианах людей другого рода. Я цитирую владыку Антония Сурожского, современного митрополита, его книгу о молитве, разные издания. Итак, братья и сестры, дорогие радиослушатели, итак, сияние вечной жизни на лице. Вот что очень важно, если не принципиально, если не то, что стоит на первом месте, когда мы мечтаем, когда мы молимся Богу о успехах катехизации в России. Если есть это сияние вечной жизни, его могут увидеть и перенять другие люди, они могут зажечься от этого сияния. Если его нет, если есть обычная рутинная православная жизнь, посещение богослужений, ритуализированные посты, молитвословия, бдения, стояния, достаточно скучное, однообразное и нас тяготящее, если на наших лицах есть унылость, есть расстройство от того, что мы голодны, мы несчастны, мы недоедаем в пост, мы лишены каких-то привычных удовольствий, все это, конечно, людей, окружающих нас, смотрящих на нас, в наши лица, не приведет к Богу. Но есть ли и еще причины, почему наша катехизация в России не увенчивается успехом? Ко всему сказанному следует добавить низкий интеллектуальный уровень самих катехизаторов, но об этом я говорил выше. Вместо того, чтобы развернуть перед слушателями панораму человеческого греха и святости, нарисовать весь динамизм и сложность отношений человек-бог, пересказывают, причем туго, коряво пересказывают наши катехизаторы библейские истины, библейские истории. Самое важное — научить ребенка или подростка, как сопрягать мирскую жизнь с молитвой и мистической жизнью, чтобы религия была не красивой сказкой, не теорией, а жизнью. Мы не показываем этого детям, не учим их. Поэтому и нет успеха у нашей миссии. Протоиерей Александр Мень как-то горько говорил еще в советское время: вот сейчас есть возможность священникам интеллектуально работать над собой и заниматься, однако ничего не делают. Оправдывают себя тем, что это нельзя и невозможно в наших советских тогда условиях. Но представьте, говорил отец Александр, что вдруг случится так, что дали церкви свободу. Проповедуй, преподавай, занимайся с людьми. И наши пастыри окажутся не готовыми к этому. Так, в общем-то, и получилось. Мне посчастливилось преподавать полтора года в самой лучшей воскресной школе
Санкт-Петербурга, существующей при Духовной Академии. Интересные уроки. Живые, современные и, тем не менее, глубоко верующие ребята. Литургия, обязательная литургия по воскресеньям. Совместные обеды после литургии, концерты, утренники, поездки на природу с шашлыками. Я расспрашивал директора школы Елену Михайловну Гундяеву, как получилось, что ее школа стала такой нестандартной школой. Елена Михайловна рассказала мне, что с самого начала положила в основу деятельности школы несколько пунктов, если хотите, несколько таких общих положений, руководственных принципов жизни школы. Первое – это безусловный профессионализм. Преподаватели в эту детскую школу, заметьте, детскую, для детей 7-15 лет. Так вот, преподаватели набирались из числа лучших студентов духовной академии и преподавателей духовной семинарии. От всех педагогов требовалась обязательность посещения занятий. Пропуски допускались лишь в крайних случаях. От всех преподавателей требовалась разработка программ на год вперед и подготовка конкретно к каждому уроку. Каждые полгода устраивались экзамены по всем предметам. Это все приучало детей к дисциплине и давало твердые, поверьте мне, твердые знания. Второе. Дети еженедельно молились за божественной литургией. Дети сами пели всю службу, хора не было. Дети, сначала старшие, потом за ними младшие, пели всю службу сами, и по возможности все исповедовались и все причащались. Специально был выбран священник, духовник школы, который проводил с этими детьми время, ездил с ними на экскурсии, на пикники. Это приучало детей к живой связи с Богом. Кроме того, в лице их батюшки у него был духовник и старший, знакомый, близкий товарищ. Третье. Ученики регулярно выезжали на автобусе, автобус брался на прокат у духовной семинарии, выезжали на экскурсии в паломнические поездки. Это сдруживало ребят. На этом же автобусе зимой и летом выезжали за город на пикники, на прогулки. Четвертое. Примерно раз в году, летом, ученики старших классов, последних двух, на 2 недели отправлялись в какой-нибудь монастырь, в какой-нибудь другой город, где жили и молились в монастыре, трудились и отдыхали. Чтобы технически это подготовить, выпросить, если можно так сказать, для воскресной школы личного, официально за школой закрепленного священника, Елена Михайловна Гундяева, директор школы, входила в официальное сношение с владыкой митрополитом. Каждый епархиальный владыка занят, ему сложно найти время на общение с преподавателем воскресной школы и с детьми. Но санкт-петербургский владыка по величине епархии и прочее занят 3x больше, чем другие владыка. Но, тем не менее, владыка шел вот на такое настойчивое моление директора школы. Он шел на контакт с детьми и с директором школы. Взамен, если так можно сказать, то есть как знак признательности, как жест по отношению к тому, что мы благодарны владыке за эту помощь, за его окормление. Владыка получал фотоальбомы жизни школы. Владыку поздравляли с праздниками ученики, специально готовилась программа на Пасху, на Рождество. Владыка экзаменовал детей, дарил им подарки и, как следствие, симпатизировал и покровительствовал школе. Каких сил все это стоит устроить? Езжайте и спросите в Петербурге Елену Михайловну Гундяеву. Во всяком случае, скажу, что она выбивала на это деньги у спонсоров, и эти деньги все шли на оплату, опять же, взятого на прокат автобуса, на оплату труда преподавателя и на какие-то учебные пособия. Эти деньги все, которые она просила, а ведь это так бывает в реальности нашей современной, что приходится просить деньги у людей, у которых есть какие-то деньги. Так вот, все эти деньги шли на доброе, благое дело. И как следствие, настоящая, лучшая в городе воскресная школа, и я счастлив, что я 1.5 года преподавал в этой школе, мне она очень многое дало. И общение с этими детьми, которых я теперь постоянно вижу в храмах, тоже очень многое дало. Одним словом, это была лучшая школа, которая только возможна. В Рождество устраивались спектакли, карнавалы. Перед началом учебного года ребят принимал владыка-митрополит. Все это в обстановке широты и сердечности, открытости и современности. Мало кто знает, что за эту школу ее директору приходилось бороться ежедневно с чиновниками,
и от церкви, и от государства, но школа действовала и действует уже больше десятка лет. Кроме живой религиозности, которую я не замечал больше у воспитанников никакой другой школы, у ребят была тяга к знаниям. Уровень интеллектуальной подготовки детей 14 лет был, например, не ниже уровня среднего семинариста. Многие из выпускников школы потом связали свою жизнь с церковью, поступили и окончили семинарию, а многие сами стали христианскими педагогами, руководителями церковных хоров и прочее. Вот именно такая школа нам и нужна. Я бы сказал так, только такая школа нам нужна. И в заключение нашей сегодняшней передачи несколько дополнительных замечаний. В нашем преподавании, как и во всяком нашем общении с детьми, не должно быть рутинности, обыденности. Следует вносить в урок или встречу элемент новизны, необычности. Особенно это удобно, если занятие проводится не в общеобразовательной школе, а в воскресной школе при храме. Дети будут идти охотнее на урок, всегда ожидая сюрприза. Например, приходя на урок, можно, не предупреждая заранее, объявить, что сегодня поход в музей, где вы проведете урок, рассказывая про иконы или картины религиозного содержания, а может быть и про какой-то конкретный эпизод из священной истории, стоя перед картиной. Или, например, сегодня экскурсия в монастырь или какой-нибудь храм. Там можно провести беседу об убранстве, символике храма. Но с настоятелем храма, конечно, следует договориться заранее. Можно беседу провести в парке, на природе. Беседу следует сделать как можно проще и доступней. Пусть дети просто отдохнут в этот раз. Однажды я, представьте себе, в общеобразовательную, официальную государственную школу, где преподавал детям в первом классе, детям 7 лет, принес коробку мороженого, договорившись заранее с учительницей, и раздал всем по порции. Это было так необычно, что дети еще долго об этом говорили. В старших классах, когда закончится курс катехизиса, можно предложить такую форму преподавания – библейские занятия. Ребята прочитывают фрагменты из Священного Писания, вы все вместе его комментируете. Заодно поясняете, почему так, а не иначе, надо истолковать священный текст. Что касается оценок – это достаточно сложный вопрос, и если вы собираетесь преподавать закон Божий или катехизацию при школе, при государственной или при общеобразовательной, или собираетесь просто встречаться с детьми в своей квартире, то что касается оценок, общей рекомендации здесь нет. С одной стороны, в школе оценки приучают к дисциплинированности, серьезности. С другой стороны, превращают живое спокойное постижение основ религии в предмет, в обычный урок, который нужно выучить, зазубрить. Мое убеждение таково. Оценки ставить нужно лишь в старших классах и в том случае, если есть последовательное и постепенное, вдумчивое изучение предмета, поставленного в сетку часов. Если вы встречаетесь с детьми при храме, конечно, никакие оценки неуместны, тем более неуместны оценки маленьким детям. Дети маленькие слишком всерьез к оценкам относятся, чтобы их душевно травмировать понапрасну. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача сегодня подходит к концу. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас всех Господь. Всего вам доброго.

0: Вы слушали ирмасы пасхального канона композитора Артемия Ведаля в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача третья. После скучной, продолжительной и утомительной дороги из Багрова домой я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурке, который мне тоже очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были ее родные братья Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые. Безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений, даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно был не способен. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же. Но беда состояла в том, что дитя не может ясно различить границ между шуткою и правдою. Всего более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, но я и привык к тому и не так уж раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей маленькой сестрице и увести с собой в поход. Я поверил, и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого я прежде не подлюбливал. Волков на другой день, чтобы поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу, и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я приходил в бешенство, бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я по глупости моей очень радовался и говорил, «Вот Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем. Какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков от нечего делать зашел в столярную к Михею и начал по обыкновению дразнить его и мешать работать. Столяр наш, Михей, был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка, и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения. Еще прежде я слыхал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю. В настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши, а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие, по крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец повторили прежнее средство, еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей в вечное владение Петру Николаевичу Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры, и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины души таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы, помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал.

Меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол, совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеевича. Боже мой! Как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницей происшествия. Дело происходило поутру. До самого обеда я рвался и плакал напрасно, и Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят, и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться, попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват, что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно зато наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтобы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Ее слова нежные и грозные, ласковые и строгие, и всегда убедительные. Ее слезы о моем упрямстве — поколебали меня. Я готов был просить прощения у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда и что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал, и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу. Но душевная польза своего милого дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то заработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о котором я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости, начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виновными, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать. Дверь не отворялась, никто не входил. Только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в другой комнате. Фантазии мои разлетались, как дым, и я начинал чувствовать усталость, голод, головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам. Никто не пускает меня к себе в дом. На меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать. Вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери. Я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слово «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый ее смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол, в комнате никого не было, но мне приказано, чтобы я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг доктор Андрей Юрьевич Авинариус. Он также уговаривал меня попросить прощения у Волкова. Я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу. Я отказался, говоря, что если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу. Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Дремота начала овладевать мною. Коленки постепенно сгибались. Наконец усталость одолела меня. Я сам

0: Не помню, как сползли мои ноги. Я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нас обоих нашли спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс. Он приказал отнести меня в детскую и положить в постель. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости, все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец все стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости. Моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал. Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать довольна была взглянуть на ее лицо, чтобы понять, какую ночь она провела. Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощения и так примириться с ними, чтобы никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, что мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости, как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое тоже минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если бы вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали неумеющим грамоте, и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой рядной или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею, но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтобы меня начали учить писать. Уезжая, дядя Сергей Николаевич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтобы я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильевич. Фамилии его я никогда не слыхивал. Это был человек очень тихий и добрый. Он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил до этого дядя. Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз под надзором Евсеича в народное училище, находившееся на другом краю города, помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал меня с рук на руки Матвею Васильевичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении. Комнату, всю уставленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал. Перед первым столом стояла утвержденная на каких-то подставках большая черная четвероугольная доска. У доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчишками разных возрастов. Перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски. Ученики были прибольшие, превысокие и очень маленькие. Многие в одних рубашках, а многие одетые как нищие. Матвей Васильевич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком недалеко от черной доски. Все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом «Не знаешь?» на колени. И мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и встал на колени позади доски. Я уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил, и которые были очень веселы. Когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим. Это была в то же время перекличка. Оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильевич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый раз нет, так розги!» Я оцепенел от страха. Перекликав всех по списку, испытав степени знания, Матвей Васильевич задал урок на следующий раз. Дело шло о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял, сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем мною виденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей. Пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около меня суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошел ко мне и с обыкновенным ласковым видом взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке. — Что? Понравилось ли вам в училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил: «Никак напугались. У нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать. Сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильевича. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной, и для моего успокоения должна была коснуться многого еще мне неизвестного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслью, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильевича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него, как исполнение его должности, что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем, что Матвей Васильевич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок. Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильевича получил такое непреодолимое отвращение, что через некоторое время должны мы были ему отказать.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В 2026 году в издательстве «Азбука» вышла книга «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Предлагаю вашему вниманию репортаж, который познакомит с презентацией этой книги, рассказывает редактор-составитель Юлия Волохова.
1: Он видит арест и гибель первых своих друзей, которые были близки ему. Он видит, как в жерновах репрессии, да, погибает его. Он тогда не знает еще, да, что был расстрелян его дядя, у которого он в детстве очень много лет провел вместе со своей матерью. На его глазах, да, была арестована его двоюродная сестра, которая провела в лагерях несколько лет до конца 30-х годов. В 39-м году она была освобождена, жила за 101-м километром, да, была ограничена в правах. Все это Гроссман увидел, и мы видим вот этот сложный путь взросления, а потом приходит война. Да, и Гроссман в качестве военного корреспондента «Красной звезды» вместе с советской армией шаг за шагом проходит все, он становится свидетелем самых главных военных сражений Великой Отечественной войны, и он с советскими войсками доходит до Берлина. Все это время он пишет военные блокноты, делает записки, он пишет очерки, их публикует, и мы видим, как человека меняет опыт войны. В этот блок писем включено очень много писем военного периода. Да, прежде переписка Гроссмана с отцом была основным, как бы, источником, который позволял реконструировать, да, вот события этого периода. Теперь у нас есть гораздо больше документов, которые говорят о том, как Гроссман переживает, проживает войну. Важно, что эта коллекция охватывает более 25 лет жизни писателя, и она содержит много ранее неизвестной, малоизвестной информации о жизни Гроссмана, о его семье и о его ближайшем окружении. Ну, например, письма 50-х-60-х годов подтверждают тесную дружбу Гроссмана с Семеном Липкиным, но также из этой переписки мы узнаем, что ему были близки многие другие люди, о которых крайне мало говорили прежде. Письма Гроссмана к Екатерине Заболоцкой, о существовании которых до недавнего времени не было известно ничего, да, только несколько человек знали о существовании этих писем. Материалы из личного архива Екатерины Заболоцкой хранились у ее невестки. Екатерина Заболоцкая – это последняя любовь Гроссмана. Гроссман крайне мало говорит о самом себе. Он очень озабочен своим собеседником, он уделяет очень много внимания своему адресату. А вот письма Гроссмана к Заболоцкой, они отличаются от всех других, потому что в них Гроссман очень много говорит о себе, о своих переживаниях, о своих терзаниях, о самом себе. Один из самых важных, да, сюжетов – это то, что он сообщает Заболоцкой о своей работе над романом «Жизнь и судьба», и затем о своих переживаниях после того, как он отдал рукопись романа в редакцию журнала, после которого в течение долгих месяцев он ожидал, он находился в мучительном ожидании, в непонимании о том, будет ли этот роман опубликован. И в конце концов, да, как многим из вас известно, эта история закончилась. В русской литературе, мне кажется, не было подобного сюжета. То есть мы знаем истории, когда арестовывали писателей, а эта история, когда был арестован роман. Мы видим, да, что происходит внутри Гроссмана, как он это переживает. И в этой коллекции, да, на обложке этой книги вы видите сухие ветки. Екатерина Заболоцкая, да, сохранила перед тем, как отдавать роман в редакцию, Гроссман собрал букет веток и отдал их Заболоцкой со словами, что он хотел бы, чтобы она их сохранила. Когда я увидела эти ветки, я подумала, что это удивительный, библейский, абсолютно какой-то универсальный сюжет, который позволяет понять, что когда он нес эту рукопись, он это делал не из каких-то прагматических соображений. Да, он это делал, потому что он не мог этого не сделать, и он это делал для будущего. Да, понимая, что вслед за этим Его ожидают страдания, да, он будет страдать. Это такой для него крестный путь, который он должен пройти, потому что он не пройти его не может. Эти письма, очень многие из них написаны из Армении во время путешествия Гроссмана. Вскоре после ареста Романа он едет в поездку в Армению, где занимается литературной обработкой подстрочного перевода с армянского языка Романа Радченко-Чара «Дети большого дома». Он соглашается на эту работу, потому что после ареста Романа он оказывается в крайне стесненных материальных обстоятельствах, ему нужно обеспечивать семью. Он никогда прежде не занимался переводами. А в этих письмах мы видим, насколько это мучительный для него процесс. И он говорит, что он бы предпочел никогда больше не выполнять такую работу. В некоторых случаях были такие сюжеты, когда окончание письма, которое хранится в Российском государственном архиве, мы обнаруживали в семейном архиве. Прежде эти письма не датировались никак, и исследователи выносили гипотезы. Большой блок с фотографиями, который включен в книгу «Вклейка». В ней впервые вы можете увидеть многие фотографии, которые прежде не публиковались. Они хранятся в семейном архиве. Некоторые из них были обнаружены на фотопленках, которые не были проявлены. Одна из самых моих любимых фотографий – это фотография спящего Гроссмана в «Березках». Когда эта пленка была найдена, и я ее отдала в проявлять, мне отдали черные кадры, и на компьютере я когда открыла, я подумала, боже, какая бессмысленная работа была проведена. А потом я стала настраивать яркость, контрастность, и эта фотография просто из какого-то небытия проявилась. Гроссмана, который в покое лежит, спит на раскладушке на своей даче среди берез. И вот такие, например, уникальные кадры тоже включены в эту книгу. Самые последние фотографии, которые тоже прежде не были доступны, это последняя весна Гроссмана, самые последние сохранившиеся его фотографии во дворе дома на Беговой.
0: Редакторы и составители книги предложили высказаться людям, им близким, оказавшим на них влияние, которые и стали первыми ее читателями. Говорит учитель, преподаватель русской литературы Елена Исаковна Викторова.
2: Когда мы начинаем читать эти письма, мы знаем, что вообще-то вот этот мальчик, который оправдывается перед батькой, как он его называет порой, за то, что не сдает зачет, за то, что оттягивает сдачу зачета, что так потратил деньги, которые отец прислал, или эдак, что столько выпил или не столько выпил, что вообще-то он потом напишет «Жизнь и судьбу». А еще он напишет «Все течет». Те книги, про которые он сам говорит, и принципы вот тут абсолютно четко заявлены им, когда он говорит, что тут искусство вообще-то ни при чем. И что есть такой категорический императив, что здесь искусство, когда мы говорим о войне, когда мы говорим о том, что пережила эта страна за, ну, при Гроссмане не 70 лет, а при нас с вами 70 лет, что тут искусство ни при чем. Вот все то, что проходит лейтмотивом через роман «Жизнь и судьба», вот эти два чувства, два явления, две важнейшие составляющие человеческой жизни – свобода и человечность, или та бессмысленная доброта, которая выше справедливости и выше всего на свете. Потому что здесь, в этих письмах, да, частная жизнь человека, то, что Толстой говорил, настоящая жизнь людей с их заботами любви, здоровья, службы, дружбы. Да, и вот здесь это все есть. И совершенно потрясающее, мне кажется, название у книги «Обо мне не беспокойся», потому что именно забота о тех, кому он пишет, ну, все время становится каким-то таким основным содержанием. Вот это первая часть книги, письма к отцу. На самом деле, мне кажется, наиболее, между прочим, интересными. Даже как странным образом напоминают капитанскую дочку, да, потому что вначале вот такой вот Петруш-недоросль, который приклеивает, ну, приклеивает, да, эту самую мочалку к мысу Доброй Надежды, да, и мечтает, конечно, служить в Петербурге, чтобы пить и гулять, а вовсе не в этой Белогорской крепости. И с самого начала у этого Петруши Гринева, у этого мальчика еще Васи, да, его еще никто не называет Василием Семеновичем, те же мотивы, да, те же мотивы, те же желания, и на самом деле тоже абсолютно бесконечное уважение и доверие к отцу. Это отношение вообще-то сына и отца, отца и сына, которые проходят через весь этот корпус писем. И вот как капитанской дочке, да, там другой хронотоп, естественно, вот как предельно сжато это время, этот пугачевский, так сказать, год, когда Петруша Гринев из этого мальчика, который переводит в ежовых рукавицах, объясняет, что перевести надо как по-ласковее, до того не мальчика, но мужа, который после того, как стоял под виселицей, помните, пугачевские ребята ему уже петлю на шею накидывали со словами «небось, барин». И через несколько часов после этого его устами Пушкин говорит о том, что есть мужество и мужество. Да? И вот об этом ведь и в «Жизни и судьбе» тоже, о том, что есть мужество и мужество. Мужество во время Сталинградской битвы перед лицом врага и мужество, когда нельзя, и когда так страшно, и когда человек подписывает письмо, которое подписывать нельзя. И это устами Петруши Гринева сказано, что то, на что я был готов, на площади, да, в первом полунегодовании, в глазах всего народа теперь казалось мне дерзостью непростительной. И все-таки Петруша Гринев преодолевает. И, наконец, как он пишет, чувство, не помню, долго, забыл какое слово, преобладало во мне над слабостью человеческой. И он говорит: «Пугачёву тебе служить не могу». И именно в уста этого мальчика, который когда-то казался таким Митрофаном, именно в его уста Пушкин вкладывает фразу, ну, фразу века, да, фразу, которая на несколько веков работает. «Не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». И вот это «не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный», и вот это «война глазами». Война глазами человека, в первую очередь человека, человека теряющего, человека любящего, человека страдающего. Это как пушкинское «не дай бог», да? Это с той же силой, с той же мощью сказано. И то человеческое, что есть в этих письмах, да, вот это заботы жизни, царской службы, и первой разгульной дружбы, и какие камушки ты там нашла еще в этой листьей бухте, да, вот эти, про эти камушки, вся эта много, много писем к Ольге Михайловне и ее подробнейшие отчеты, какие камушки она нашла, и как здоровье собаки Джина, который оставлен в Москве во время войны, да, и на фоне этого, и на фоне этого вот эти трагедии, да, гибель сына Ольги Михайловны Миши. И то, что становится, опять же, ну, главным, главным, может быть, событием романа «Жизнь и судьба», главным событием жизни Гроссмана – гибель матери. И завершается вот это вот этим письмом отца, в котором, да, как вот Юля сказала, вот столь такая трагедия жизни, да, такая и любовь, и покаяние, конечно, да, и, конечно, вот это покаяние, это я, пишет он, виноват в том, что мы расстались, это из-за меня, это я любил ее всю жизнь, это я хотел бы умереть рядом с ней. И это покаяние, конечно, это он кается. Как покаянием, собственно говоря, оказывается весь роман «Жизнь и судьба». И он, собственно, с этого и начинается, да, когда Людмила отъедет к умирающему сыну Толе, да, и вспоминает, сколько, ну, всего злого она в жизни, кому она не улыбнулась, про кого она не подумала, кого она осудила, кому она не подала. Как она обидела мать, как она обидела того, другого. Она вспоминает все, что она сделала дурного. А потом сразу будет письмо матери, ну, которое играет в книге, может быть, главную роль. Письмо матери из гетто, которое она пишет Виктору Штруму. Окончается роман тем, что он подписывает письмо, которое не надо подписывать, в котором отрицаются гнусные инсинуации Запада по поводу того, что в Советском Союзе проводятся репрессии. И когда он это все-таки делает, потом вот этот внутренний крик «Мама, мама!» И таким покаянием будет, и все течет, собственно говоря. И вот там, как пишет Ольга Розенблюм в своей статье, которая называется «Что такое моральная зависимость от государства», «Четыре Каина». Конечно, государство, государственная власть, советская власть поступила гениально с романом Гроссмана «Жизнь и судьба». Да? Никто не мог ждать такого. Арестован не человек, арестован роман. Арестован роман, а человек, ладно, он все равно от рака умрет скоро. Государство, конечно, считало, что оно победило. И оно во многом победило. Роман «Жизнь и судьба» должен был остаться. Роман «Жизнь и судьба» должен был войти в сам издат. И именно тогда, в 60-е годы, он должен был быть прочитан, пусть узким кругом тех читающих людей, которые читали сам издат. И он тогда не был прочитан. Он не просто не был прочитан, но его правда считали исчезнувшим романом. И еще Наталья Роскина в 80-м году в своих воспоминаниях о Гроссмане пишет о трагедии этого романа, который пропал. И ровно в 80-м году он уже там будет издаваться в Лозанне, потому что все-таки в 70-е Войнович его передал, а Сахаров, по-моему, фотографировал его на пленке. Но этот роман должен был появиться у нас не в 80-е годы, не в 88-м году, и не утонуть среди всего опубликованного. Он должен был звучать в 60-е годы. И вот этой коварной, подлой хитростью украсть роман и показать, а автор-то он благополучный, получено, чего мы даже его сборничек напечатаем. Ну да, ему не нравится переводить, понимаешь, и работать подсрочником. Но смотрите, он же сидит в доме отдыха, его очень вкусно кормят. Он не мылит петлю в Елабуге, он не сходит с ума в Сочане. С ним все так по-хорошему. И вот это по-хорошему как будто бы душит и убивает роман. Но роман останется. Он все равно дописывает «Все течет», в котором, на мой вкус, происходит такой окончательный расчет со всей этой государственной тоталитарной системой. Окончательный расчет. Он его производит в начале 60-х годов, когда еще мысли про, там, не знаю, ленинские, как это, нормы, или как это говорилось, я забыла слово, иллюзии. Никаких ленинских норм. Нам абсолютно безразлично, пишет Гроссман. И я помню, как это произвело впечатление на меня в начале 70-х годов. Что, вообще-то, неважно, там говорит он «Здравствуйте», «Доброе утро» или там «Чистят зубы по утрам» или нет. И все его эти добренькие качества, про которые так много писали. А важно, что он сделал в этой стране. Как Пушкин говорил, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Нет, не взял Париж, нет, не основал лицей. И неправое гонение мы никому не простим.
0: Говорит культуролог, переводчик, библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова.
3: Я помню Юлю, только начинающую эту работу. Я помню Юлин диплом, потрясающее открытие, которое она сделала. И как, так сказать, апофеоз всего этого, Юля рассказывает во время дипломной речи о том, что первое, что сделал Гроссман, придя с Красной армией в Берлин, это пошел в магазин книжный и купил «Зайнунцайт» Хайдеггера. И в этот момент из комиссии раздается крик нашего коллеги-специалиста по философии религии. Это другой Гроссман. Гроссман не мог читать Хайдеггера по-немецки. Вот я бы сказала, что Юля открыла нам другого Гроссмана. Она открыла нам в этих чрезвычайно простых, на первый взгляд, да, и которые он сам, вот как сказала Елена Исааковна, не хотел считать искусством, текстах, глубокий символизм, ключи к, казалось бы, простому, а на самом деле таинственным смыслам, о которых мы не подозревали. Ну и, конечно, все слышали, но еще я хотел бы сказать, что мне кажется, что сделанное Еленой Исаковной сопоставление Гроссмана не с автором, а с героем «Капитанской дочки» объясняет нам бесконечно много в этих книгах и, в первую очередь, конечно, в книге «Переписки». Да, это как бы письма Петра Гринёва к Марье Ивановне. И как читатель, прочтя как бы бегло эту большую книгу, я могу сказать, что это неинтересные письма. Что в них прежде всего бросается в глаза читателю? Толпа людей. Это пишет, ну, как бы мать из деревни сыну в армию. Такая замечательная женщина из библиотеки иностранной литературы показала мне письмо своей соседки, когда она жила на Дальнем Севере. И там значилось: «А у нас новостей мало. Берию разоблачили, и у Моисеевны медвежонок убежал». Вот это примерно оно. Вот вы открываете, положим, что вы не читали «Аппарата», не знаете этой гигантской работы. Что вы видите? Что случилось с Кларой, ближе неизвестной? Как болеет Феня, ближе неизвестная? Толпа никому неведомого народу идет на вас. И что вы видите? Что о них сообщаются такие ценные подробности. Кто из них болен? Кто здоров? Кто проходит облучение? А у кого муж ушел? И все это заставляет человека думать примерно: «А мне какое дело?» Я вовсе это говорю не в укор, я говорю о первом впечатлении. Да, вы берете письмо великого писателя. С кем вы его сопоставляете? Ну, например, Марина Ивановна пишет. «Проза жизни», пишет она своему корреспонденту. Что вы имеете в виду и что имеет в виду Толстой, в смысле Алексей Николаевич? Да вы так говорите. «Проза жизни, я никогда ее не видела, ни кончика хвоста ее, потому что кругом беды, боги, духи, потому что все на вертящемся шаре, внутри которого огонь». И вы понимаете, да, вас трясет, когда вы читаете это письмо. Или, допустим, вы читаете письмо Пастернака к Стивену Спендеру. А я, говорит он, вижу всю действительность, как колебания волн при прохождении какого-то невещественного занавеса. Или я считаю, что царство письма, реализм, это отображение таинства Евхаристии в слове. Да, вот это гений говорит с вами со страниц своего частного письма. А тут что? Федя заболел, а Миша плохо написал контрольную. И постепенно, всматриваясь, вы поражаетесь тому, во-первых, какое количество этих людей, скольких людей он любит, помнит, заботится о них. В письмах, да, опять же, вспомним письма Пастернака. Борис Леонидович героически, или даже можно сильнее сказать, как святой, заботился о десятках людей, как писал Богатырев. Когда я сидел в лагере, мне писали два человека, мать и Пастернак. Но если вы возьмете сами эти письма, от силы трех людей он упомянет, или никого, кроме себя. И правильно как бы делает с точки зрения художественной, потому что именно он нам интересен, а не Клара. Но складывается исключительно впечатляющая картина этой личности. Это человек, который себе не интересен. Великий писатель, который себе совершенно не важен, который не пишет, что ему пришло в голову, как он пережил это дуновение ветра, что он видел во сне. Очаровательный юмор, почти незаметный по своей необыкновенной скромности. Такой английский, что видишь, прямо как он с серьезным лицом это говорит. Нисколько он не красуется, не блещет остроумием, а чуть-чуть хочет повеселить адресата. О самом важном пишет очень кратко. «Работа продолжается. Новостей у меня нет». это новости о романе, отданном в редакцию. Самым близким людям он пишет просто, что новостей нет. Не потому, что боится написать, а потому, что это его. Это не важно. При этом, конечно, я бы сказала, что немаловажно, что он очень трезво понимает, что их читают. Не те, кому следует. В частности, об Пастернаке сообщается как о муже Зинаиды Николаевны. Новости он пишет жене. И постепенно из этого чтения у меня, во всяком случае, складывается впечатление, что мы читаем письма праведника. Мы читаем письма человека, который живет вообще не для себя. Он только служит другим людям. Когда мы складываем все это количество заботы обо всех этих неизвестных родственниках, друзьях, домработницах и глубочайший интерес к состоянию их здоровья, к тому, взяла ли ты с собой зонтик, мы видим, что, в общем, это человек праведный, прозрачный для себя. И в этом есть некоторая тайна, потому что писатель не может быть для себя прозрачен. Писатель должен вникать в некий внутренний мир. Он не вникает в свой внутренний мир. И возникает противоречие, о котором, собственно, я и думаю. Несомненно, что ему чрезвычайно важен роман, важны и очерки, и небольшие рассказы, их публикация. А о романе он даже составил дневник прохождения рукописи. Он соглашается на унизительную самоцензуру. Он соглашается на редактуру всяких подонков, которые корежат его роман, чтобы это дошло до читателя. Значит, ему это очень важно. А что важно человеку, который сам себе не важен, как писателю? И вот, когда я об этом думаю, мне приходит в голову потрясающий текст «Памяти восстания», потому что там появляется герой и автор рядом с этим героем, у которого есть определение – это свидетель. Свидетель должен свидетельствовать. Это для него важнее всего. И ему не важен он. И одновременно больше всего на свете важно дойти и свидетельствовать. Я думаю, многим пришлось видеть документальный фильм о процессе Эйхмана. Самая ужасная его деталь находится за кадрами. Это то, что многие, не один, не два человека, многие покончили с собой после процесса. Они свидетельствовали, они не стали бы жить после того, что они перенесли, после того, как они видели, как на их глазах убили их детей, например. Но они должны были жить, чтобы свидетельствовать. Их жизнь была равна свидетельству. И вот, читая эти письма, я думаю о том, что его творчество Гроссмана равно было свидетельству.
0: Сегодня наша программа была посвящена первой значительной публикации эпистолярного наследия писателя Василия Семеновича Гроссмана. Книга вышла в издательстве «Азбука» под названием «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Большинство писем печатаются впервые. Книга составлена Юлией Волоховой и Анной Красниковой, специалистами по биографии и творчеству Гроссмана. Она включает письма к отцу, переписку с Ольгой Губер и Екатериной Заболоцкой. Эти три корреспондента входили в число самых близких людей Василия Гроссмана. Мы видим, как происходит становление Гроссмана-писателя, как пеняет его война, как он создает свои военные романы и какие препоны встречает на пути к их изданию, и как тяжело проживает свои последние годы. Репортаж о презентации книги подготовила Марина Лобанова.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупин. Правительство Петербурга поддерживает строительство двух новых башен в Лахте. От них ждут развития города и новых налогов. Вопрос о строительстве Лахты-2 и Лахты-3 сегодня подняла фракция «Яблоко» в законодательном собрании во время ежегодного отчета губернатора. По ее словам, она получила два противоречивых ответа от двух вице-губернаторов – Натальи Чечиной и Николая Линченко. Согласно одному, оценка влияния небоскребов на исторические панорамы проводилась по 3D-моделям. Согласно другому – нет. По поводу оценки в итоге ответа чиновники не дали. Но Беглов подчеркнул, что городское правительство поддерживает строительство двух небоскребов. «Если мы на кораблике по Неве идем, то мы видим имперский город. Дальше мы видим наш советский город. А чем ближе мы приближаемся к заливу, мы видим Петербург 21 века. Квантовый мост, стадион, Лахта-центр», — объяснил Беглов. «Эта историческая окраина Петербурга превращается в будущий деловой центр с рабочими местами, со своими зонами». Губернатор вспомнил про каток и бассейн, которые построены у стадиона. «Две башни внесут в развитие нашего города определенный элемент, не нарушая всех законов и правил. У нас уже существует башня, просто ее дополнят». Кроме того, он ждет увеличения налоговых поступлений. Движение по южной широтной магистрали, Цимбалинскому путепроводу и магистрали М-32 предполагается открыть в 2027 году. Большой Смоленский мост будет открыт тогда же. О планах рассказал губернатор Александр Беглов сегодня на ежегодном отчете в законодательном собрании. По его словам, степень готовности южной широтной магистрали 65%, Цимбалинского моста 55%, магистрали М-32 35%. В 2027 году планируем запустить движение. Капитальный ремонт аварийных зон в доме на Римского-Корсакова 65/11 проведут в 2027 году, если собственники квартиры обеспечат доступ к ним. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Петербургского жилищного комитета. Накануне жители дома пожаловались, что боятся обрушения здания. Обследование его технического состояния еще в 2022 году показало, что такой риск есть. В аварийном состоянии находятся участки стен, перекрытий, перегородок, фундаментов, перемычки над дверными проемами. Для капитального ремонта аварийных зон необходимо было временно освободить 3 квартиры. 4 года назад это удалось сделать только с одной. Контракт на остальные работы расторгли, так как их не могли реализовать. Собственница квартиры, где ремонта не было, и все эти годы есть прямой риск обрушения, рассказала, что ее семье не смогли предложить вариант жилья в маневренном фонде, пригодный для проживания. Ведомство сообщило, что сейчас работы на аварийных зонах здания планируют на 2027 год. Как ранее отмечали в фонде капитального ремонта, возможно, дома будет необходимо дополнительное обследование, чтобы не упустить новые зоны аварийности, которые могли появиться за несколько лет. На сайте фонда капитального ремонта пока данных о планах на этот капитальный ремонт нет. По региональной программе запланирована модернизация лифтов. Петербургский медицинский инновационный форум пройдет в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова с 13 по 15 мая. В работе форума принимают участие ведущие врачи и эксперты из России, Китая, Индии, стран СНГ, а также молодые ученые и студенты, рассказали организаторы. Тематика мероприятий посвящена таким актуальным вопросам и проблемам, как информационные технологии, искусственный интеллект в медицине, персонализированная медицина, инновации в области лекарственных подходов, приборов и устройств, новые тренды в роботической хирургии и нейронауках. Программа включает лекции ведущих специалистов, конкурсы научных работ, мастер-классы, олимпиады, турниры для студентов и школьников. Сервис роботизированной доставки в Санкт-Петербурге продолжает расширять географию. Компания «Яндекс» подключила к системе роботов-доставщиков жителей Калининского и Красногвардейского районов. Теперь автоматические курьеры привозят заказы с продуктами, готовой едой и повседневными товарами. В Калининском районе воспользоваться услугой можно при заказах из 4 складов, расположенных в окрестностях проспекта Просвещения. В Красногвардейском районе к рободоставке подключены 3 склада на Большой Пороховской улице, Индустриальном проспекте и проспекте Ударников. Таким образом, сервис стал доступен уже в 3 районах города.
Первыми в ноябре прошлого года их получил Приморский район. Петербургские роботы представляют новейшее четвертое поколение. Они оснащены новым лидаром для детального восприятия окружающего пространства и обладают повышенной проходимостью. Концентрация аммиака превысила предельно допустимую концентрацию в Московском районе до 1,3 раза и в Центральном районе до 1,1 раза, сообщает Петербургский дневник. Для других загрязняющих веществ, взвешенных частиц диоксида азота, формальдегида, хлористого водорода, оксида углерода, фенола и диоксида серы, превышение допустимых концентраций не зафиксировано. Случаев высокого или экстремального загрязнения воздуха в городе выявлено не было. В Петербурге частично сняли ограничения на полеты. Небо уже не закрыто полностью, но Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в 13 часов 31 минуту в пресс-службе Росавиации. Ограничительные меры связаны с безопасностью полетов. Их ввели в Пулково в 12 часу дня на фоне опасности беспилотных летательных аппаратов, объявленной в Ленинградской области. В 12:33 небо над Петербургом было закрыто. Во Всеволожском районе Ленинградской области удалось заснять молодую лосиху с ее первенцем, сообщил сегодня в своем телеграм-канале каждой твари по паре биолог Павел Глазков. Становясь мамой впервые, лосихи, как правило, рожают по одному детенышу. «Лосенку ровно год», — написал он. Ему осталось гулять с мамой считанные дни. Лосиха на сносях. После очередных родов она навсегда прогонит своего подростка. По ее словам, оставлять его рядом небезопасно. Из чувства ревности он может проявить агрессию к новорожденным малышам. К сожалению, в мае именно годовалые несмышленые подростки, которых от себя отогнали мамы, и становятся основной причиной ДТП с участием лосей, добавил он. И в завершение выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 14 мая, небольшая облачность без осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 749-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 15 мая, переменная облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 752-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 46%, ветер северо-восточный 3-5 метра в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков, плюс 16-18. В пятницу переменная облачность, тоже без осадков, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится, а в пятницу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. В прошлый раз мы с вами разобрали 12 главу этой книги. Пожалуй, это очень сложная глава. Вы помните ту образную систему, точнее, даже не систему, а ту массу образов, символов, которые присутствуют в этой главе. Жена, облеченная в солнце, рождающая младенца, который тотчас же будет после рождения восхищен на небо. Эту жену преследует семиглавый дракон, большой красный дракон с семью головами, 10 рогами. Затем здесь же описывается война на небе, война между Михаилом Архангелом и его воинством, и драконом, и его ангелами падшими. Война эта заканчивается победой небесных воинств, дракон со своими ангелами низвержен на землю. Но на земле он начинает преследовать жену, которая чудесным образом спасается, ее младенец восхищается на небо, и тогда рассвирепевший дракон бросается на битву с прочими от семени жены. Вот такая очень сложная метафорика этой главы. Конечно, все это мы уже с вами частично обсуждали, но когда мы пристально вглядываемся в эту главу 12 книги «Апокалипсис», то многое нам все же кажется странным. Недаром в истории толкований было так много различных пониманий, ну, пониманий, например, образа жены. Почему она то на небе, то на земле? Почему младенец сразу после рождения восхищается на небо? Если это Мессия Христос, то он же не сразу после рождения своего был вознесен на небо. Ну, мы как-то пытались уже ответить на эти вопросы, но в целом образная система этой главы все равно остается несколько странной и не очень хорошо согласующейся с прочими частями книги Откровения. Сами по себе метафоры, образы не появляются из ничего, из пустого пространства. Они все имеют какое-то происхождение конкретное. Мы знаем, что образный мир книги Откровения взят из богатейших источников самых разных преданий, ветхозаветных, языческих, мифологических, из политической жизни того времени, из быта, из обстановки, отовсюду. Делались весьма достойные внимания попытки найти источники и для образов 12 главы. Разумнее всего думать о том, что непосредственным материалом для этой главы послужил некий предшествовавший иудейский источник. Дело в том, что в книге «Апокалипсис» очень многое взято из апокалиптической традиции того времени, а эта традиция была характерна для первого века до Рождества Христова и первого века после Рождества Христова для иудейства, как палестинского, так и иудейства в рассеянии. Ну, мы же знаем, что христианская церковь возникла в недрах иудейство. И первоначально, до окончательной анафемы на христиан со стороны синагоги, первые, например, христиане не отделяли себя от синагоги. Мы знаем, что, например, апостол Павел, равно как и другие апостолы, всегда свою проповедь вели прежде всего среди иудеев, обращая их в христианство, вели в синагоге. Так что и говорили они, старались говорить на языке, понятным для своего иудейского окружения, используя иудейские

0: свидания, это все ясно. Так вот, некий иудейский источник мог послужить непосредственным материалом для книги «Откровения 12». Та трудность, которую создает христианская концепция жены, облеченной солнцем, как матери Мессии, эта трудность отпадает, если принять именно иудейскую концепцию, потому что именно в иудаизме, если под женой, облеченной в солнце, понимать народ Израиля, избранный народ, то именно из этого народа должен был произойти Мессия. Жена символизирует в этом случае земной народ Израиля. Ну, мы с вами уже видели, что для апокалиптика богослова Иоанна жена – это не просто земной народ Израиль, но это новый народ Божий, новый Израиль, который объемлет, впитывает в себя и избранный народ Божий, верный Богу Ветхий и новый народ Божий. Итак, в источнике жена символизировала земной народ Израиля. Изображение младенца, восхищенного тотчас после рождения, тоже не может происходить непосредственно из христианских представлений, так как в этом случае нет и намека на земную жизнь Иисуса Христа, на его смерть, на ее спасительное значение. Вот родился и восхищен. Весь вес перенесен на эсхатологический аспект, на восхищение, на конец. Ни одного, но вот что надо сказать, что только указание на один иудейский источник недостаточно, ибо не существует точных иудейских параллелей для такой формы рождения и восхищения Мессии. Существует также распространенный взгляд, что за метафорами главы 12 первоначально стоит некий языческий миф, который говорит о рождении солнечного божества. В этом случае вопрос сводится к тому, является наш текст в данной нам форме или в своем источнике переработкой этого языческого мифа, иудейской или христианской переработкой. Анализ показывает, что вот этот источник языческий, который можно реконструировать из нашего текста, предполагает первоначальную иудейскую обработку этого языческого мифа. Ну вот посмотрим. В 12 главе рассказывается о жене, которая должна родить младенца. Перед нею стоит дракон, который хочет пожрать этого младенца, который преследует жену, жена спасаема и так далее. В древнегреческой мифологии есть такой рассказ. Дракон Пифон, Питон, получил пророчество, что он будет убит сыном богини Лето. Лето носила в чреве от бога Зевса. Когда Пифон заметил, что Лето должна родить нового бога, он начал ее преследовать, чтобы уничтожить и ее младенца. Но бог северного ветра Борей на своих крыльях унес Лето к богу Посейдону, морскому богу. Тот же перенес ее на пустынный остров Ортигия и покрыл остров морскими волнами. Пифон, этот дракон, вынужден был вернуться на гору Парнас. Посейдон осушил остров, и богиня Лето родила бога, солнечного бога Аполлона. На четвертый день после рождения Аполлон, который рос не по дням, а по часам, и возмужал уже за 3 дня, отомстил Пифону, убил его И вот с тех пор Пифон уже находится в аду под горою Парнас, из его пасти истекает Кастальский источник, который поит богом, который поит вдохновением, как говорил Пушкин. Вот этот миф о Пифоне, о богине Лето, о рожденном младенце Аполлоне, о его победе над драконом, этот миф во многих деталях напоминает книгу «Откровения», главу 12. Жена, которая должна родить, дитя, имеющее великую задачу, дракон, который преследует жену и младенца, даже такая незначительная деталь, как крылья жены, которые уносят ее, также здесь крылья бога Борея, крылья ветра, уносят богиню на остров. Однако велики и различия. Рождение и спасение ребенка в книге Откровения 12 происходит перед бегством жены. А в мифе рождение происходит уже после бегства. Затем, спасение младенца не результат побега жены в уединенное место, но спасение младенца изображено как его восхищение к Богу. Это в книге Откровения. Именно на этом месте могла состояться иудейская переработка мифа. Вот в чем дело. Восхищение младенца в данном случае была обязательной предпосылкой его эсхатологической функции, конечной функции. Достаточно посмотреть на пророчество Малахии 4.5 с возвращением восхищенного на небо Илии в роли уже вновь пришедшего Ильи как Мессии. Или вот процитируем книгу Иисуса, сына Сирахова, 48.9.10. «Ты, то есть Илья, восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев». То есть суд конечный, да, гнев, прежде нежели обратиться он в ярость. Ярость – это наказание Божие в результате суда. Обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Израиля. Мы видим, что восхищенный Илия придет как Мессия для того, чтобы даровать избранному народу, избавить его от суда и ярости Божия и даровать ему восстановление. То есть вот это конечное спасение. К подобным же результатам приводит и сравнение с другой, широко распространенной в древности версией вот такого мифа. Надо сказать, что мифы о рождении младенца, о его преследовании драконом вообще были частыми в древности. Вот этот другой миф происходит из Египта. Здесь жена, мать богов, Хатор Изида, дитя – это рождаемый ею солнечный бог Гор, как там солнечный бог Аполлон, дракон – это уже не Пифон, а Тифон или Сет. Последний преследует Изиду, которая носит во чреве. Но она чудесным образом рождает солнечного бога и бежит от Тифона, от этого дракона, на сказочный плавающий остров Хемнис, где питает ребенка. Египетский Тифон – это бог воды, бог водной природы, что напоминает книгу Откровения 12.15, где сказано о том, что дракон изрыгает из своей пасти реку для того, чтобы погубить жену, облеченную в солнце, и должную родить младенца. Ну, впрочем, то же самое утверждает и греческий миф о Пифоне. Изида же в египетских изображениях всегда снабжена крыльями. Она летит на своих крыльях, так же, как в книге Откровения 12 жене были даны крылья, чтобы унести ее в пустыню. Вот этот египетский миф тоже обнаруживает как сходство, так и различия с книгой Откровения 12. Так в мифе спасение ребенка происходит вместе с женою, а не через восхищение к Богу, которое предполагает исполнение некоторой эсхатологической задачи. Это восхищение указывает уже на иудейскую обработку, как мы с вами говорили. То, что это восхищение к Богу может быть влиянием иудейского представления о Сыне Человеческом на облаках, показывают некоторые апокалиптические иудейские источники, например, эфиопская книга Еноха, 71 глава. Христианская обработка непосредственно языческого мифа не существовала. Она исключена именно тем, что восхищение младенца тотчас после рождения просто несовместимо с христианским взглядом на Господа Иисуса. Он не был восхищен на небо после своего Рождества. Но обе версии мифа, греческая и египетская, обнаруживают и другое несоответствие книге Откровения. Спасение жены в апокалипсисе происходит в пустыне, а в мифе – на острове. Пустыня – это, скорее всего, иудейская переработка языческого мифа, так как для иудейского мышления пустыня – это всегда спасительное место. Пустыня имела сотериологическое, спасительное значение. Ведь именно через пустыню пролегает путь к земле обетованной. Принять иудейскую адаптацию того или иного языческого мифа труда не представляет, потому что таких случаев приспособления языческих мифов можно указать немало в иудейских источниках. А какая форма античного мифа была принята, прежде чем легла в основу иудейского источника книги Откровения 12, греческая или египетская, решить трудно, да и не так уж и важно. В мифической истории о преследуемой жене, притесняемое иудейство в этом языческом мифе, видело самого себя. Этот рассказ, к тому же, придавал людям уверенность, что Мессия уже родился. Об этом повествуют некоторые иудейские легенды. Миф об Изиде или Лето, которая бежит от преследований Тифона или Пифона, стал для гонимого иудейства символом. Символом самого себя, который преследуем со стороны языческих царств и властей, окружающих Израиль. Хотя в этом мифе и в его переработке не видно прямых ссылок на иудейскую войну, на разрушение храма, эти события могли исподволь оказать влияние на сознание иудейской диаспоры рассеяния, которая была прекрасно знакома с языческой мифологией. Подобно же образом и тайновидец Иоанн мог со своей стороны принять иудейский вариант мифа, так как образ преследуемой и тем не менее хранимой Богом жены помогал понять судьбу гонимой христианской церкви. Это гонение и преследование началось именно во время написания книги Откровения, во времена императора Домициана в конце первого века, когда и языческие мифы были еще хорошо известны, и иудейские переработки этого мифа тоже существовали и были известны. Обетование нового пришествия Христа пробуждала к тому же эсхатологическую надежду в ситуации сомнения, придет он, не придет, ведь первые христиане ожидали скорого пришествия Христа, но вот уже конец первого века, а Христос все не приходит, ну, было и разочарование. Поэтому вот обетование нового пришествия, возвещенное в книге Откровения, вселяло, тем не менее, надежду. Если Иоанн, независимо от иудейского источника, снабдил жену небесными чертами, то этим он хотел подчеркнуть идеальное эсхатологическое предначертание истинного народа Божия. Вопреки всем внешним испытаниям, опасностям и преследованиям, этот народ будет спасен. Распространенный в античном мире образ небесной царицы мог при этом помочь в описании славы народа Божия, хотя отдельные черты при этом и утратили свой изначальный смысл. Вот так современная наука, библеистика отвечает на возможные источники метафорики, символизма 12 главы книги Откровения. Ну, мы не должны забывать, что источники могут быть самыми различными, но они всегда перерабатывались тщательно и использовались всего лишь как язык, как образное описание подлинно-христианского нового Откровения. А теперь мы с вами перейдем к не менее сложной, может быть, еще и более сложной, 13 главе книги Откровения. В этой главе, которая содержит в себе 18 стихов, описывается имперский культ кесаря, его пропаганда и его смертельная угроза для христиан. Мы не должны забывать, что евангелист и богослов Иоанн, используя образы из окружающего его мира, потому что он писал для своих современников, тем не менее писал и для нас. Но для нас надо понять его мысль в контексте его окружения для того, чтобы правильно истолковать все эти образы применительно к нашей ситуации. И не только к нашей, но к любой ситуации, потому что книга Откровения – это книга, направленная для любого времени и для любой церкви, для любого христианина, для всех наших земных ситуаций. Итак, 12 глава кончалась в 17 стихе повествованием о том, что дракон, низверженный с небес, рассвирепел на жену, которая была чудесным образом спасена в пустыне, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с христианами, с прочими, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть несущие в себе Евангелие. И вот глава 13, следующая, конкретизирует, что же означает эта брань, то есть война с христианами, в которую вступил дракон, низвергнутый с неба. Начинается атака на сохраняющих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса, то есть на верных христиан. Автор в этой главе изображает две демонические фигуры, которые каждая по-своему воплощают могущество Великой Римской империи. Эти две фигуры – суть следующие. Зверь из моря и другой зверь из земли. То, как изображены эти звери, показывает, что враги христиан находятся в тесной связи с сатаной, от которого эти звери, как враги Церкви Христовой, получают власть. Эта связь с сатаной видна уже в первом стихе 13 главы, который, вероятно, надо читать так. Вот в нашем синодальном переводе, я прочитаю этот первый стих, «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Но, скорее всего, согласно большинству толкователей, надо читать так. Не «и стал я на песке морском», а «и стал он», то есть дракон, на песке морском. Речь идет не об Иоанне, а о драконе. Это дракон рассвирепел, решил вести войну с христианами, стал на песчаном морском берегу и вызвал из морской бездны своего помощника, зверя. Иоанн пишет, и я увидел выходящего из моря зверя». Мы видим, что Сын Божий, Христос, спускается на землю с небес, а Сын Сатаны, Антихрист, поднимается на землю из бездны. При описании этого зверя из моря, из бездны, а море – это всегда символ хаоса, погибели, Иоанн опирается на видение четырех звериных царств в книге пророка Даниила, 7 глава, 2:27. У пророка Даниила последовательно появляются лев, медведь, барс с четырьмя головами и страшное чудовище с 10 рогами, которые символизируют 10 эллинистических царей. Последним из этих 10 царей был Антиох IV Епифан, царь Сирии и Иудеи. В Библии это прообраз страшного врага Божия, антихриста и богохульника. В Откровении же признаки всех четырех зверей Даниила соединяются в одном звере из моря. Вот второй стих 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, для евангелиста Иоанна речь идет не о толковании хода истории, как у Даниила. Сначала один зверь, лев, потом другой медведь, потом барс, потом страшное чудище. Вот, там звери обозначают последовательно сменяющие друг друга великие империи. А Иоанн в образе одного зверя описывает не исторический ход событий, а современную ему Римскую империю, которая совмещает в себе силу и зверство всех прежних империй. Это власть безбожная и богопротивная. Итак, в видении речь идет о политико-религиозной власти Римской империи, Imperium Romanum. Для изображения книги Откровения характерно, что в ней римская власть описывается как бы в сверхисторических, в метаисторических категориях. Иоанн использует древние мифологические образы и представления, чтобы проследить, прозондировать глубинное измерение земной истории. За властью Рима стоит дракон, сатана, это он дает зверю власть, как здесь сказано. Империя – только некая земная представительница дьявола. Оба зверя, стоящие на службе сатаны, со своей стороны суть изначальные древние силы хаоса – и зверь из моря, и далее появляющийся зверь из земли. Эти две изначальные силы хаоса, библейские силы, Левиафан и Бегемот, их Бог покорил в начале творения, но они вновь появляются в конце времен как символы погибели. Левиафан обитает в бездне моря, у нас Левиафан в нашем синодальном переводе иногда переводится как кит. Вообще интересно, что слово «кит» русское, казалось бы, такое русское слово, на самом деле это греческое слово «китос», которое обозначало морское чудовище, богиню моря. А иногда, вот в церковнославянском тексте Левиафан переводится как «змей», «змей сей», вот «великий змей морской». А «бегемот», тоже это еврейское слово «бегемот», мы знаем по-русски бегемот, это гиппопотам. Гиппопотам – это греческое название этого зверя, а бегемот – как бы еврейское. Но вот бегемот – это символическая фигура, это зверь, обитающий на суше. Он встречается в книге пророка Исаия 27:1, ну и в других местах, особенно в иудейской апокалиптике. Вот два зверя – Левиафан, бегемот, зверь из бездны, зверь из земли. Обоих их покорил Бог в начале творения, но оба они должны возникнуть перед концом, как богопротивники. Вот на таком древнем библейском фоне война, которую ведет со святыми первый зверь, зверь из моря, приобретает уже конечный, эсхатологический, возвышающийся над земной историей характер. Это уже что-то сверхисторическое и постоянное, присутствующее в истории. Ибо в этой борьбе речь идет о разрешении спора между Богом и сатаной, между спасением и гибелью. Это битва двух сил, восстание тех некогда покоренных притворений сил, которые благодаря сатане получают последний шанс, хотя и тщетный шанс, их битва будет проиграна. Чтобы достичь максимального изобразительного эффекта, Иоанн использует не только черты из видения четырех зверей книги пророка Даниила, но и всячески подчеркивает, что зверь из моря – это антихрист, пародия на Христа, возведение зверя на престол, интронизация, обнаруживает много параллелей к интронизации Христа, Агнца, описанный в книге Откровения в 5 главе. Агнец получает свою власть от Бога, 5.17, 12, а зверю из моря дает свою силу и власть великую дракон, 13 глава, 2 стих. Агнец в 5 главе искупил своею кровью людей из всякого колена и языка, и народа, и племени, даровав им тем самым спасение. Вот и о звере из моря говорится, что он получил власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. 7 стих 13 главы. Но власть эту он использует не для спасения, но для погибели людей. Мы видим постоянная пародия, как бы карикатура. Как всякое создание на небе и на земле поклоняется Агнцу, 5 глава, 13 стих. Так люди на земле поклоняются зверю. 13 глава, 4 стих. Агнец называется как бы закланным. 5 глава, 6 стих. И одна из голов зверя была как бы смертельно ранена, но рана эта исцелела. 13 глава, 3 стих. Зверь из моря в качестве антиагнца является тем же людям, что и агнец. Но люди, имена которых записаны в книге жизни у агнца, ему не подчиняются и не поклоняются. 8 стих 13 главы. Ну вот, а второй зверь из земли, он появляется в 11 стихе 13 главы. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Мы видим, что этот второй зверь из земли тоже отмечен чертами антихриста. Он полностью находится на службе у зверя из моря. Он действует перед ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, он полностью находится на службе у первого зверя из моря и озабочен тем, что воздвигает образ, некий истукан первого зверя, то есть его статую для поклонения. Так, второй зверь из земли символизирует здесь тех, кто в огромной Римской империи занимался усилением, пропагандой и распространением культа Кесаря, то есть имперское жречество и политические местные власти, местное чиновничество, которое часто занималось тем же самым, чем занималось и жречество, то есть распространением культа империи и императора. Они считались богами. Империя имела божественное значение, и император считался богом, человека-богом. Не бога-человеком, как Христос, а человека-богом. Человеком, который возомнил себя богом. Церковь при этом должна оставаться верной себе перед лицом разрушительной стратегии двух этих зверей. Она должна знать, что усилием сатанинской власти зверя из моря положен предел, срок в 42 месяца, как здесь сказано. Этот срок 42 месяца символизирует эсхатологический период гонений. Пятый стих. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Это символическое число, мы с вами уже обсуждали его, 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, это одно и то же, это символ последних времен, символ эсхатологических гонений, последней битвы. Собственно, для нас, христиан, это символ всего времени существования Церкви от воскресения Христова и до его второго пришествия. Пусть это будет 42 месяца, пусть это будет реально тысячи лет, или там несколько лет, или миллионы лет, нам неведомо знать времена и срока, но символически весь этот срок обозначается 42 месяца, или 3,5 года. Но об этом мы с вами уже говорили при обсуждении 11 главы. Ну, речь идет, конечно, о настоящем времени Церкви. Вот сейчас Церковь, как во времена Иоанна, так и сейчас, в наше время, эта Церковь существует во время владычества на земле зверя из моря. Однако взор автора, Иоанна, простирается далее. Он видит начало той годины искушения, которая захватит всю землю, чтобы совратить ее жителей. Поэтому в стихе 8 Иоанн оставляет прошедшее время, характерное для стиля видений, и пророчествует о всеобщем отпадении в поклонение безбожной власти Римской империи. 8 стих. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца». Увещание 9-10 стихов. «Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Здесь терпение и вера святых. Это увещание тоже приступает к границе уже наличной угрозы Церкви и заставляет считаться с тотальными преследованиями христиан, которые неоднократно наступали в истории, эти тотальные преследования. Хотя Евангелие еще не распространено по заповеди Христа по всему миру, но тем не менее в пределах распространения Евангелия, будь то в Римской империи, Церковь преследуется тотально на протяжении 3 веков, будь то в бывшей Российской империи, Церковь преследуется тотально после смены власти на власть большевистскую. И такие периоды в локальных церквях или в церкви во вселенском масштабе были, есть и будут продолжаться до скончания века. Но особенно серьезные преследования, конечно, наступят тогда, когда Евангелие достигнет каждого уголка земного шара по заповеди Спасителя. Вот особенно на грядущую опасность указывают стихи 15-17. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя», имеется в виду истукана империи или императора, «и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. И он сделает то, что всем, молодым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Никто не сможет избежать этой опасности». И причина этой опасности в предстоящих действиях одной из голов зверя, которая символизирует легендарную личность Нерона воскресшего, И вот об этой фигуре мы будем еще много с вами говорить. В следующий раз мы с вами продолжим наш разбор 13 главы, обзор, который мы сегодня дали вкратце, а теперь приступим к подробному ее исследованию. И кто такой первый зверь, и кто такой второй зверь, и что это за фигура, образ первого зверя, и что это за начертание на правой руке или на лбу, и что это за число 666, все это мы с вами обсудим в наших следующих беседах. Сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Суржский Антоний. Слово в неделю о Самарянке. Евангелие не сообщает нам имени женщины-самарянки, но предание церкви его сохранило, и мы называем ее по-гречески Фатиния, по-русски Светланой, на кельтских языках Фионой, на других западных языках Клэр. И все эти имена говорят нам об одном – о свете. Повстречав Господа Иисуса Христа, она стала светом в мире сияющим, светом, который просвещает тех, кто встречается с ней. Каждый святой дается нам в образец и в пример. Мы не всегда можем конкретно повторить действия святого. Мы не всегда можем подражать, наследовать его путем от земли на небо. Но от каждого святого мы можем научиться двум вещам. Одно – это что силой благодати мы можем достичь того, что по-человечески кажется невозможным. Стать человеком по образу и подобию Божью. И в этом потемненном трагическом мире, который во власти лжи лежит, быть словом правды, знаменем надежды, уверенностью, что Бог может победить, если только мы дадим Ему доступ в нашу душу и в нашу жизнь. Прежде всего, в нашу душу. Потому что если Царство Божие не удворится в нас, если Бог не воцарится в нашем уме и сердце, как бы пожаром сжигая все, что недостойно, и нас самих, и Его, мы не можем сиять божественным светом на окружающий нас мир. И второе, чему могут научить нас святые, это понять, что говорит нам их имя. Самарянка сегодня говорит нам о свете. Христос сказал, что Он свет миру, свет, просвещающий каждого человека. И мы призваны дать в наших душах, в наших умах и сердцах, во всем нашем существе приют этому свету, чтобы в нас и через нас могло исполниться и стать реальностью слово, сказанное Христом. Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, они прославили Отца вашего, который на небесах. Только видя, как мы живем, только по нашим делам люди могут поверить, что свет есть свет Божий. Не по нашим словам, разве только что наши слова – слова такой же правды и силы, как слова апостолов или даже самого Христа. Поэтому задумаемся каждый из нас о значении нашего имени и о том, как стать тем, чем мы названы. Самарянка пришла к колодцу не из духовных соображений. Она просто пришла, как приходила каждый день, чтобы набрать воды, и встретила Христа. Каждый из нас может встретить Христа на каждом шагу, когда мы заняты самыми обыденными делами, если только сердце наше настроено правильно. Если мы готовы к тому, чтобы принять благовестие, услышать и ставить вопросы. Потому что самарянка ставила Христу вопросы, и то, что она услышала в ответ, настолько превосходило ее вопросы, что она узнала в нем пророка, а потом и Христа, Спасителя мира. Но свет нельзя прятать под спудом, обнаружив, что свет пришел в мир, что слово божественной правды звучит теперь среди людей, что Бог среди нас. Она оставила все земные заботы и бросилась бегом разделить с другими радость и изумление о том, что она нашла. Сначала она рассказала им, почему она поверила, и когда, может быть, любопытство, а может быть, и убедительная сила ее слов и та перемена, которую они в ней самой могли видеть, привели их ко Христу, они убедились и сами сказали ей: «Теперь мы верим не потому, что ты нам сказала, теперь мы сами видели, сами слышали». Вот чему самарянка учит всех нас. Чтобы во всякое мгновение нашей жизни, за самыми незатейливыми занятиями, мы были так открыты, чтобы принять Божественное Слово, быть очищенными Его чистотой, быть просвещенными Божественным Светом и принять Его в глубины нашего сердца, принять Его всей нашей жизнью, так, чтобы люди, видя, чем мы стали, могли поверить, что свет пришел в мир. Будем же молиться самарянке, чтобы она научила нас, привела бы нас за руку ко Христу, как она сама пришла к Нему, и служить Ему, как она служила Ему, став спасением для всех, кто был вокруг нее. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю о самарянине митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось совещание ректоров высших духовных учебных заведений Московского региона. Подведены итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026». В издательстве Московской Патриархии вышел акафист преподобному Антипе Валаамскому. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 мая в дистанционном формате прошло совещание ректоров и представителей администрации высших духовных учебных заведений Московского региона, посвященное вопросу подготовки к рукоположению ставленников студентов. Совещание провел председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В своем сообщении он выразил озабоченность имеющимися прецедентами недостаточной подготовки студентов-ставленников из высших духовных учебных заведений Московского региона и поставил вопрос о необходимости повышения качества их подготовки к рукоположению. Участники собрания совместно обсудили задачи и характер подготовки ставленников. В частности, проректоры по воспитательной работе и благочинные академических и семинарских храмов рассказали о существующем порядке подготовки к рукоположению студентов и внесли отдельные предложения по повышению уровня их подготовки. В результате работы совещания было принято решение о создании рабочей группы, включающей в себя представителей всех высших учебных заведений Московского региона, по разработке единого документа о подготовке ставленников студентов духовных школ к рукоположению. На совещании были обсуждены и другие актуальные вопросы учебной, научной и воспитательной работы. Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского при участии государственной корпорации «Росатом» и управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области с декабря 2025 года по март 2026 года был организован и проведен конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026». В информационной системе конкурса зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с количеством заявителей прошлого года. Комиссии к рассмотрению, как соответствующие требованиям положения о конкурсе, были приняты 222 заявки. Допущенные к участию в конкурсе заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, расположенных в 7 федеральных округах, а также из Республики Беларусь. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения» в Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевском женском монастыре. По итогам проведения конкурса готовится к изданию 6-й выпуск сборника «Антология добрых дел». Издательство Московской Патриархии выпустило акафист преподобному Антипе Валаамскому. Преподобный Антипа подвязался в молдавских монастырях на Афоне и Валааме. Жил в полной нищете. Из всех имений была у него лишь небольшая икона Божьей Матери, перед которой отец Антипа ежедневно читал акафист. Строгим подвижничеством и глубоким смирением стяжал преподобный умную молитву, бесстрастие и дар прозорливости. Издание содержит акафист, молитвы и тропари преподобному Антипе, краткое житие святого и небольшой словарик. Текст акафиста был одобрен для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 27 декабря 2024 года. 9 мая в микрорайоне Живописный городского округа Железноводск Ставропольского края состоялась закладка храма в честь святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. В сослужении духовенства чин закладки храма совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После освящения владыка Феофилакт поздравил местных жителей со знаковым событием. Если у вас теперь спросят о ваших соседях, смело отвечайте, что будете жить рядом со святителем Игнатием. У вас появится Дом Божий, в котором вы сможете молиться, а значит, по-настоящему верить, надеяться и любить. Жить по-настоящему, сказал архипастырь. Уточняется, что храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова спроектирован в псковском стиле. В храмовый комплекс включены крестильный храм, помещение воскресной школы и колокольня. Автор проекта – главный архитектор и древлехранитель Пятигорской епархии Олег Чещин. Отмечается, что особыми участниками торжества стали байкеры из международного мотоклуба «Ночные волки». Для членов этого клуба молитва на закладке храма стала завершением мотопробега «Дороги Победы. Кавказ. Кузница героев. 2026». В ходе мотопробега, стартовавшего 25 апреля в Москве, 400 мотоциклистов заехали в разные города, почтили героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалам и поздравили ветеранов с Днем Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
6: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро «Площадь Восстания». Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
7: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
1: Мы с вами находимся в бельгийском городе Брюгге. В Европе его называют музеем под открытым небом. Так он красив. Не случайно именно здесь появляется первый в истории туристический путеводитель. Его издали еще в 14 веке. Про фламандцев не зря говорят, что этот народ с неизменным интересом может делать самые скучные вещи на свете. Благодаря упорному труду город постепенно украшается живописными, искусственно вырытыми каналами и мостами. Кстати, само название Брюгге переводится как «мост». Сейчас сюда приезжают не только попробовать бельгийский шоколад и купить кружево. Этот город привлекает также ценителей живописи. И их можно понять. Здесь жили и творили такие мастера, как Ян ван Эйк и Ханс Мемлинг, великие художники своего времени. Наиболее известные их полотна посвящены теме страстей Господних. В христианской традиции так называют евангельские события последних дней земной жизни Христа. В триптихе знаменитого алтаря братьев Хуберта и Яна ван Эйков мы можем видеть Агнца на престоле. Триптих находится в соборе святого Бавона в другом бельгийском городе – Генте. В христианской традиции Агнец символизирует жертву Господа ради спасения человечества. Тема страстей Господних всегда была близка христианам. Что же до жителей Брюгге? Возможно, они особенно чувствовали вот эту сопричастность евангельским событиям. В этом городе, начиная с 13 века, находится кровь Господа Иисуса Христа. Брюгге не единственное место в Западной Европе, связанное с этой святыней. В городке Хайлигенблут в австрийских Альпах также хранится ковчег со святой кровью. А в итальянском Ланчано не только кровь, но и тело Христово.

Мы знаем, что события Страстной Пятницы совершались в Иерусалиме. Как же оказались святыни в столь далеких землях? В Евангелии мы читаем. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень ко двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали». На месте казни было очень много крови. Согласно Ветхому Завету, именно в крови человека пребывает часть его души. По преданию, Иосиф с апостолом Иоанном тщательно собрали ее куском овечьей шерсти в особую чашу. В Палестине в то время обычно хоронили в небольшой пещерке. Ее выбивали прямо в горной породе, а после похорон закрывали вход камнем. Господь умер в пятницу. Был уже вечер накануне субботы. Время, когда правоверный иудей не должен совершать никаких иных дел, кроме молитвы. А эта суббота была еще и преддверием Пасхи иудейской. Все торопились. Солнце клонилось к закату. Вероятно, и терновый венец, и кусочек овечьей шерсти, пропитанной кровью, и сама чаша – все в этот вечер было оставлено в гробе. Мы знаем, что в третий день после казни произошло событие, которое навсегда изменило течение истории человечества. Иисус, умерший как человек, воскресает как Бог. Теперь все, что было связано со смертью и страданиями Спасителя – крест, гвозди, терновый

Венец, плащаница, то есть погребальные пелены. Все становится зримым свидетельством победы жизни над смертью. А что же ученики Господа? Они исполнились благодати Святого Духа. То есть фактически стали другими людьми, духовно переродились. Они ничего уже не боялись и отправились проповедовать благую весть о воскресшем Боге всему миру. Иосиф Аримафейский по преданию отправился в Британию. Она была тогда в составе Римской империи. С собой он взял сосуд со святой кровью Господа. Эту чашу стали называть чашей Грааля. Она упоминается во множестве легенд. В Англии первого века жили кельты. После проповеди Иосифа они сделались христианами. Так родилась кельтская христианская церковь. А тот кусочек овечьей шерсти, которым Иосиф и юный апостол Иоанн собирали кровь Господа, остался там, где и был, то есть в Иерусалиме. С ним был связан первый крестовый поход и имя славного герцога Буйонского. Но об этом речь впереди. А пока, не нарушая хронологии, мы расскажем вам другую историю. В 914 году в Константинополе, в храме Святой Софии, произошло чудо, свидетелем которого стал весь город. Один психически больной человек в Страстную Пятницу нанес оружием удар по распятию. Как он объяснял позже, он хотел проверить, действительно ли Христос Бог. Из раны Христа потекла кровь. Изумлению людей не было предела. Все собравшиеся в храме, включая и самого безумца, стали усердно молиться Богу и просить о прощении. Во время молитвы в специальный сосуд собрали истекшую кровь. Это событие произошло еще во время правления византийского императора Константина VII, точнее, тогда еще его регентов. Впоследствии на престол взошел император Константин VIII. Этот человек отличался подозрительностью. Про него говорили, что свою охрану он доверял только иноземцам. Одним из таких доверенных лиц был действительно достойный человек – датский рыцарь Брициус. Он был христианином. Брициус долго был на службе у императора и давно мечтал вернуться в свои родные земли. Ему хотелось проповедовать там веру византийцев. Поэтому он настойчиво просил императора отпустить его. После долгих уговоров тот согласился и спросил Брициуса, что же он хочет в награду за верную службу. Рыцарь сказал, что желал бы получить величайшую святыню – кровь Господа. Ту самую, что пролилась из распятия и с тех пор сохранялась в Константинополе. Император отдал ему драгоценный сосуд, и Брициус отправился в путь со святыней. Однако, чуть погодя, Константин передумал и даже послал за ушедшим погоню. Но Брициус знал изменчивый нрав императора, поэтому избрал трудную, но никому неизвестную дорогу. Погоня вернулась ни с чем. Это австрийские Альпы, деревенька Хайлигенблут. Название переводится как «Святая кровь». До этого места и дошел скрывающийся от погони благородный викинг Брициус. Великую святыню он нес под своей одеждой и делал краткие остановки, чтобы отдохнуть и помолиться. Здесь же во время отдыха и застала его внезапная лавина. Она накрыла беглеца, и спастись ему не удалось. Спустя годы Господь открыл его мощи. Из сердца его проросли три пшеничных колоска. Они зазеленели над снегом, чем и обратили на себя внимание местных жителей. Вместе с телом Брициуса крестьяне обнаружили сосуд со святой кровью. Постепенно выяснили, кто был погибший и что за святыня была с ним.

В XI веке христианская церковь раскололась на две части – западную и восточную. Тогда многие думали, что разногласия удастся преодолеть. В конце концов, мало ли кто с кем ссорится. Гораздо более серьезным представлялся другой религиозный конфликт. К тому времени многие исторически христианские регионы в Северной Африке, Малой Азии и даже в Испании находились под контролем мусульман. Но когда сарацинами был завоеван Иерусалим, многие христиане впали в уныние. Иерусалим был на территории Византийской империи. Но византийские императоры ничего для его освобождения сделать не могли. И тогда в дело вступили крестоносцы. Они хотели освободить святую землю от иноверцев и воспринимали это как свой христианский долг. На свои одежды эти воины стали нашивать кресты из красной ткани, в знак того, что все совершаемое ими делается во имя Господа. Отсюда и название – крестоносцы. Мы с вами находимся в живописном местечке Буйон, на территории современной Бельгии. Именно отсюда, в 1096 году, и начинается первый крестовый поход. Главной задачей похода было освобождение Иерусалима и его святынь. Возглавил поход Готфрид Буйонский. Про род Буйонов ходило много таинственных слухов. Например, о том, что с 9 века над ними тяготеет проклятие. Связано это было с событиями 843 года, когда прадед Готфрида сжег кафедральный собор города Вердена. С тех пор редко кто из рода Буйонов по мужской линии умирал в своей постели. Но была надежда, что когда-нибудь кто-то из их рода совершит богоугодный поступок, и проклятие будет снято. Молодой Готфрид Буйонский воспитывался экзальтированной матерью здесь, в родовом замке. Она с детства внушала мальчику, что он и есть тот самый герой, которого ждут славные подвиги. В 1096 году он отправляется в путь. Одной из задач похода было завладеть святынями, которые оставались на святой земле. И, конечно же, отвоевать кровь Господа, ту самую, которую когда-то собрали на месте казни Христа в Иерусалиме. Готфрид достиг своей цели. Крестоносцы вошли в Иерусалим. По одной из версий, в то самое время, когда Готфрид Буйонский был в Иерусалиме, кровь Спасителя перенесли в Константинополь. Точнее, кусочек овечьей шерсти, пропитанной кровью. Именно он и оказался впоследствии в Брюгге, главном городе Западной Фландрии. Дело в том, что с 1204 по 1261 год Константинополь находился в составе Латинской империи. В этот период практически все великие святыни православной Византии оказались на Западе. Сосуд с кровью Господа находился в императорском дворце Букалеон и был перевезен сюда, в Брюгге. Это произошло по распоряжению Балдуина I Фландерского, первого императора Латинской империи. Он был родом из Брюгге. Этот храм называется Базилика Святой Крови. Верхняя его часть выполнена в неоготическом стиле. Она появилась позднее, чем нижний храм Василия Великого, и была надстроена специально для того, чтобы хранить здесь кровь Господа. Святыня была помещена в ковчежец из горного хрусталя. В 1406 году в городе образовалось братство Святой Крови Спасителя. Туда вошли лучшие горожане с безупречной репутацией. Во время процессии они надевали черные шелковые одежды, расшитые пеликанами. Эта птица – древний христианский символ. Она уникальна. Если птенцы голодают, пеликан может начать кормить их мясом из собственной груди. Такова родительская любовь. Но такова и любовь Божия. Христиане верят, что в таинстве Евхаристии дети Христовы принимают тело и кровь Господа, приобщаясь через них к жизни вечной. Кровь Господа в Брюгге можно увидеть каждый день. Ее выносят в этой базилике для поклонения верующим.
И это зримо свидетельствует о том, что Господь не оставил людей. Он присутствует и в таинствах церкви, и в этой святыне.

По соседству с Фландрией издавна существовало независимое государство – Великое Герцогство Бургундское. В позднем Средневековье, в 1363 году, при герцоге Филиппе II Смелом, Бургундия получила самостоятельность от французского королевства и стала независимым государством. А чуть позднее вся Фландрия со своими великолепными городами, такими как Гент, Брюссель и, разумеется, Брюгге, вошла в состав Великого Герцогства Бургундского. Брюгге называли «северными воротами Европы». Это был самый богатый город того времени. Здесь не только процветали торговля и ремесла. Здесь рождался великий фламандский ренессанс. Прежде всего, он связан с именем Яна ван Эйка. Однажды, это было в 1432 году, к городским воротам Брюгге подъехал экипаж. Из него вышел человек, закутанный в плащ. Пройдет время, и он прославит этот город своими полотнами. Это Ян ван Эйк. К этому моменту он уже закончил роспись алтаря в Генте. Он работал над ним более 10 лет. Это действительно грандиозное произведение. В нем 24 картины. Сейчас этот полиптих находится в музее Кафедрального собора во имя святого Бавона в городе Генте. На картинах 258 человеческих фигур. Основной сюжет повествует о втором пришествии Христа и его суде. Но суд здесь понимается не как наказание за уголовное преступление, а как окончательное спасение и преображение всего человечества. Такое видение основано на последней книге Нового Завета, которая известна нам как «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Посмотрите. Все люди, которые служили Христу, воскресают в теле и устремляются к центру картины. Среди них Иоанн Креститель и пустынники. Они совершали служение Господу незаметно в глухих местах. Здесь и святые мученики, и благочестивые миряне. Также среди них мы видим и христианских королей – Людовика IX и Карла Великого. В центре алтаря сюжет поклонения Агнцу. Агнец – это образ Христа, символ чистой жертвы, символ того, кто проливает свою кровь ради спасения мира. Мы знаем, что за день до своих страданий Господь в последний раз в земной жизни разделил трапезу со своими учениками. Тогда на Тайной вечере Он сказал им, что соединение с Ним – возможно, через таинственное претворение хлеба и вина в его плоть и кровь. Для того, чтобы быть сопричастными своему учителю, а значит и вечной жизни, христиане должны как можно чаще благоговейно подходить к чаше со святыми дарами. Ученики назвали это таинство Евхаристия, то есть благодарение. Самое главное в христианском богослужении – соединение с Богом через его плоть и кровь. Однако человеческой природе свойственны сомнения. Через них проходят даже те, кто целиком посвятил себя Богу, то есть священники и монахи. Примером тому служит история, которая случилась в итальянском городе Ланчано в 8 веке. Ученые до сих пор тщательно исследуют все вещественные доказательства этого события и по сей день разводят руками. Ничего объяснить нельзя. Так что же произошло? Как-то раз в этом храме святых Лангина Сотника и Домициана один священник совершал божественную литургию. Во время молитвы он усомнился в том, что евхаристический хлеб и вино действительно становятся плотью и кровью Господа. «Наверное, все это имеет чисто символическое значение», — думал он. «Разве может Тайная вечеря повторяться снова и снова?» Скорее всего, причастие – это просто воспоминание о ней. С такими мыслями он начал читать положенную молитву и взял в руки хлеб. А дальше случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Прямо на этом каменном престоле евхаристический хлеб превратился в человеческую плоть, а вино в чаше загустело и стало кровью. Трудно себе представить, какое впечатление все это произвело на служившего священника. Вокруг него собрались многочисленные свидетели. Он открыто исповедал свои сомнения. В
все признали, что произошло настоящее чудо. Подобные события редко наслучались. Они известны из святоотеческой литературы. Существует даже специальная молитва, в которой просят, чтобы Господь, вразумив таким образом человека, вновь возвращал плоти вид хлеба, а крови вид вина. Но в Ланчана этого не произошло. Господь оставил все как есть. Вот в этом сосуде шарики крови. А здесь виден срез мышечной ткани. Эти святыни уже 12 веков свидетельствуют о Христе и верующим, и сомневающимся. Особенно тем, кто искренне ищет встречи с Богом и пытается разрешить свои сомнения. Произошедшее в Ланчана назвали евхаристическим чудом. С начала 70-х годов 20 века, эпохи мучительных сомнений и искреннего поиска, здесь стали проводить серьезные научные исследования. В музее при храме можно увидеть подробное описание работы ученых. Известный профессор медицины из города Ареццо Одуардо Линоли трудился в Ланчана со своими коллегами и пришел к следующим выводам. Святые дары, хранящиеся здесь с 8 века, представляют собой подлинные человеческие плоть и кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца и содержит в сечении миокард. Группа крови во всех фрагментах святых даров совпадает. Причем та же группа выявлена у святой крови в Брюгге и у крови, обнаруженной на Туринской плащанице. Тот факт, что эти плоти кровь уже 12 веков сохраняются в Ланчана без применения специальных мер, объяснить не удалось. Но и это еще не все. Самое поразительное то, что эта кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания и обладает всеми свойствами обычной крови, словно от живого человека. Евхаристическое чудо в Ланчану, кровь Господа в Брюгге и в деревеньке Хайлигенблут – все это зримые доказательства пребывания Господа на земле. Причем не только исторического Иисуса, который жил и пострадал в первом веке, но и Бога-человека Христа, который воскрес из мертвых и пребывает среди нас. Каждый из нас может лично его узнать через таинство Евхаристии или причастие. В нем все христиане становятся участниками Тайной Вечери и причащаются тело и крови Господа. Но главное чудо все же в том, как может измениться сердце человека при встрече с Богом. Сердце того, кто терзается сомнениями и искренне хочет понять, есть ли Бог, рядом ли Он, слышит ли Он нас. Если это в самом деле выстраданный, выношенный в сердце вопрос, Господь никогда не оставит его без ответа. Наверное, потому что Он действительно всегда рядом.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа», «Брюгге и святая кровь Господа». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 13 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Виктор Драгунский. Человек с голубым лицом. Часть первая. Мы сидели возле дяди Володиной дачи на бревнах. И папа обстругивал большенную ореховую палку для моего лука. А я в это время наващивал веревку для тетивы. Все было тихо и спокойно. Только в переулке тарахтела дорожная машина. И у нее вместо колес было два тяжелых катка. Она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу. Сиденье на этой машине помещалось очень высоко, и когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами. Я знал, что это рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенке, потому что работать они начали еще ночью, когда все еще спали и было не жарко. Этот дяденька с голубым лицом однажды довольно жгуче шуганул меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово сжиганул меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он не пожаловался сейчас папе, что я озорую. Но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо. И мы с папой сидели так рядом, на бревнышках, и я посвистывал, а папа помалкивал. И мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука и потом запустить змея высоко-высоко под самое солнце. И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр Семенович, наш сосед. У него есть своя автомашина «Волга». Они с папой друзья. Он сел рядом с нами и сказал: «Беда!» «Что такое?» Александр Семенович сказал: «У него, видите ли, свадьба. А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра крестины, послезавтра именины. А мне как быть? Сидеть без шофера?» Он погрозил кому-то кулаком. «У меня дела поважнее вашей свадьбы!» Папа сказал: «Расскажите толком!» И Александр Семенович сказал, что его шофер Леша решил жениться на одной своей знакомой, и сегодня у него свадьба. «Ну и пусть женится!» — сказал папа. «Вам-то что?» Но Александр Семенович разгорячился. «Мне в город нужно, — сказал он, — вот так, понятно?» И он попилил ладонью себе горло, мол, позарез. Но папа молчал. «Ага, — ехидно сказал Александр Семенович, — отмалчиваетесь, палочки строгаете. А где чувство локтя?»
1: «Ведь отпуск, — сказал папа. Надо с сыном побыть».
2: «Никуда он не денется», — заявил Александр Семенович и шлепнул меня по спине. «Мы просто возьмем его с собой. Надо парню удовольствие доставить. Пусть прокатится.
0: И тут я, наконец, понял, чего он добивается. И как это я сразу не догадался? Ведь ездить-то он не умеет. Не умеет управлять своей собственной «Волгой». А папа умеет. Потому что у папы есть водительские права. Он даже ездил в автопробег Москва-Хабаровск. У него только машины собственной нет. А ездит он классно. И Александр Семенович подкатывается, значит, к нам, чтобы папа отвез его в город и обратно. И хотя я видел, что папе очень неохота ехать, потому что он пригрелся на солнышке, и ему очень нравится сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку, и никуда ему неохота. Но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле. И поэтому я сразу заорал: «Поехали! Какой может быть разговор?» И Александр Семенович вскочил, как ужаленный, и тоже завопил во все горло: «Правильно! Ура! Поехали!» Тут папа совсем сдался и только сказал умоляюще: «Только, как говорится, взад-назад, быстро, чтобы к трем быть обратно». Александр Семенович расхохотался и положил руку на сердце: «К двум!» — и поклялся, чтобы мне провалиться на этом месте. «К 2 часам мы будем здесь, как штык!» И мы с папой пошли переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеновича, и они сели впереди, папа за рулем. А меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. И я сразу стал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед, на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины, и чтобы воображать, что это я веду машину, я, а не папа, и что она вовсе не автомобиль, а космический корабль, и я самый первый человек, который полетел на небо к прохладным звездам. И так мне было интересно ехать, и приятно, и весело. Вокруг было все зеленое: трава и большие деревья, и тоненькие березки. Все было зеленое вокруг. И ветер был такой сильный и теплый, и тоже пахнул зеленым. Я стоял позади папы и посвистывал, и смотрел вперед на дорогу. Она блестела, как серебряная. И то попадалась на дороге доска. Видно, грузовик обронил. То небольшая охапка сена. И тоже было понятно, откуда она здесь. То шоферские концы, какими руки вытирают. И получалось, что дорога как будто рассказывает, кто по ней проехал до нас с папой Александром Семеновичем. А сейчас мы мчались довольно быстро. И я, наконец, начал играть в космический корабль. Я включил приборы и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны еще и еще дальше. И скоро я решил, что вступил в состояние невесомости и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый. Но папа сказал, не оборачиваясь: «Стой смирно!» И я опять стал смотреть вперед. И только я посмотрел вперед, я сразу увидел, что через дорогу идет девочка. То есть она бежит перед самой нашей машиной. Бежит и бежит. И откуда она взялась? Ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила. Наша машина резко крутанула вправо. И страшно загудел гудок. И я успел заметить, что девочка тоже метнулась вправо. И опять под машину. И тут раздался какой-то дикий визг и лязг, и скрежет. И машину как будто кто-то дернул за хвост. И дальше все пошло совершенно непонятно. Мне показалось, что через меня прошел электрический ток. И сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло. И гудок непрерывно гудел. И я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью. И вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные. А потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось.

Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро, площадь.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская. Творчество Сезара Франко. Передача вторая.
1: После огромного успеха скрипичной сонаты начали исполняться и другие произведения Франко. Мессы, симфонические поэмы, симфонические вариации. Его ожидали и триумфы и в Париже, и в Бельгии. Но однажды с ним случился ужасный эпизод. В мае 1890 года по дороге к одному из учеников, с которыми он все-таки продолжал заниматься, потому что зарабатывать деньги надо было, он получил сильный удар оглобли омнибуса. Он с трудом добрался до места, потерял сознание. А осенью плохо залеченный ушиб спровоцировал плеврит. И композитор скончался 8 ноября 1890 года в Париже. Через несколько лет его прах был перенесен на Монпарнас, а в 30-е годы 20 века в сквере перед церковью Святой Клотильды был установлен памятник Франко. Франком были написаны две симфонии, но лишь одна из них известна публике. Первая, юношеская, осталась неизданной, да и неисполненной. По-видимому, автор не считал ее достаточно удачной. Но в 1868 году у него появился замысел новой симфонии. Именно тогда появились первые наброски. Работа протекала долго, потому что при его загруженности для заработка и в консерватории, и частными уроками, и органист в церкви, у него на сочинение оставались лишь летние месяцы. На это время он уединялся в укромном домике, снятом где-нибудь недалеко от Парижа, и там работал без помех. Только когда он получил признание в 1886 году, ему уже удалось больше времени уделять своей симфонии, тем не менее работа над ней продолжалась еще 2 года. Закончена она была в 1888 году. Это не только самое значительное произведение Франко. Симфония принадлежит к лучшим творениям в этом жанре и является величайшим достижением французского симфонизма. Ее отличает классическая стройность и ясность стиля, которые удивительным образом сочетаются с романтическим порывом и свободой высказывания. Это произведение в своем роде совершенное. Кстати, о романтическом порыве. Я не случайно сравнивала этих композиторов с гранитными утесами, потому что, естественно, если вокруг бушевали волны этого романтического моря, то, конечно, даже на гранит они воздействовали. И композитор не мог быть абсолютно оторван от современности, от того, что его окружало. Отсюда этот романтический порыв. Но симфония, при том, что она романтична, она удивительно стройна, закончена, просветлённа. То есть в ней нет никаких, я бы сказала, никаких отрицательных эмоций. Она вся порыв кверху, к небу, к свету. В отличие от всех традиционных симфоний классических, она состоит не из 4, а из 3 частей. Первая часть, как всегда, сонатная аллегро, вторая – аллегретто, а вот финал совершенно удивителен. Он исполнен безудержной радости жизни, музыка в нем льется широко, и чем-то неуловимым она напоминает некоторые финалы русских симфоний. В ней звучит очень отчетливо какая-то русская тема. И поэтому, собственно, я и заканчиваю свои 4 фигуры Танеевым, потому что именно с его симфонией, как потом можно будет услышать, и ощущается, вернее, будет ощущаться, когда появится эта симфония Танеева, отчетливая перекличка. Итак, это симфония, которую надо слышать.

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская, посвященная творчеству Сезара Франка. В передаче прозвучала симфония «Ре минор» Сезара Франка в исполнении Дрезденской государственной капеллы под управлением Курта Зандерлинга.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова Крамского «Порыв».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел круглый стол, посвященный приходским медиа. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино состоялся пасхальный праздник. В Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии, которая состоялась 12 мая, прошел круглый стол «Приходские медиа в поисках смыслов. Как говорить с миром, не теряя себя». Ведущими выступили руководитель пресс-службы академии Романах Хризостом Янкин и преподаватель Анна Ершова. Среди слушателей были приходские информационные служители, прошедшие онлайн-курс «Азбука приходского медиа», организованный епархиальным информационным отделом совместно с Духовной академией. Исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов выступил с докладом «Какие форматы работают сегодня от подкастов до карточек». Он отметил, что «ФОМА» сейчас не только журнал, как и большинство средств массовой информации, он стал цифровым медиа, и речь идет о проблемах и задачах именно цифровых медиа. Руководитель фотослужбы Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Алексеев посвятил сообщение проповеди в кадре. Он подчеркнул, что говорить о Боге можно с помощью разных инструментов, и один из них – фотография. Задача фотографа – сломать восприятие церкви как чего-то архаичного и неинтересного. Церковный фотограф должен отразить настроение службы, показать интерьерные особенности храма, подчеркнуть эмоции человека. Преподаватель школы медиадеяния Петр Бабурин озаглавил свой доклад «Что православным приходам стоит и не стоит заимствовать из опыта паблика лютеранской церкви Анны Кирхи». Тема объясняется тем, что он работает в Анны Кирхи как графический дизайнер. Петр Бабурин объяснил, что по сравнению с другими протестантскими деноминациями, лютеранство достаточно консервативная конфессия. При этом разработчики контента активно используют юмор, иронию, находят неожиданные темы для миссионерства. Екатерина Лисицына в сообщении «Смелость говорить о вере по-своему, как найти понятный для молодежи язык» рассказала о проекте «Со смыслом», который создала совместно с Полиной Андриановой. Они прихожанки Троицы Измайловского собора. Часть их деятельности – разработка дизайна футболок с христианскими надписями и изображениями. Но основная цель проекта – создание миссионерского христианского интернет-ресурса. Подростки, молодежь ищут ответы на острые вопросы, в том числе связанные с верой, но часто находят отнюдь неполезные источники. По окончании докладов состоялась дискуссия, в которой приняли участие докладчики и слушатели. 10 мая на малой спортивной арене футбольного клуба «Локомотив Москва» прошел 53-й международный пасхальный турнир Кубок Святого Князя Дмитрия Донского по футболу. Победителем турнира стала команда «Адмирал» из храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове. Всего в состязании приняли участие 16 команд из разных городов России. В соревновании участвовала команда Санкт-Петербургской духовной академии. На время соревнований футболистов приняла Никола Угрешская семинария, ректор которой и романах Лука Пронских встретился со студентами. Сестры Милосердия храма Августовской иконы Божьей Матери совместно с настоятелем иереем Василием Тищенко посетили детский хоспис и гериатрический центр при соборе архистратига Михаила в поселке Токсово. Детский хоспис был открыт в 2018 году для оказания различных видов паллиативной помощи. Основная цель хосписа – повышение качества жизни детей, имеющих неизлечимые заболевания, за счет комплексной медицинской, социальной, психологической, педагогической и духовной поддержки семей. Для сестер Милосердия провели экскурсию, показали палаты, рассказали о работе хосписа, сложных заболеваниях, о возможности проходить реабилитацию и находиться в палатах совместно с родителями, а также подробно рассказали о помощи, которую они оказывают детям. В тот же день сестры посетили гериатрический медико-социальный центр имени императрицы Марии Федоровны, который также относится к собору архистратига Михаила. Комплекс для престарелых был освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в 2009 году. В его палатах при полной загрузке на долгосрочном проживании могут находиться около 100 больных и престарелых. В настоящий момент в центре проживают 70 человек. Сестер Милосердия ознакомились с центром. Целью поездки было увидеть своими глазами, как устроена жизнь в этих центрах, чтобы в дальнейшем сестры Милосердия могли нести здесь свое послушание, помогать в качестве младших сестер по уходу за больными. В Гатчине прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, участие в памятных акциях принял благочинный Гатчинского округа, настоятель Павловского кафедрального собора, протоиерей Владимир Фейер. Вместе с руководителями районной и городской администрации отец Владимир принял участие в торжественно-траурном митинге и церемонии возложения венков к мемориалу в честь защитников Ленинграда. Позже на мемориальном комплексе, расположенном на Гатчинском воинском кладбище, благочинный совершил молитвенное поминовение воинов на поле брани, жизнь свою за Отечество положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино Тоснинского района состоялся пасхальный праздник. Торжество объединило учащихся воскресной школы, их родителей, педагогов и многочисленных гостей. Пасхальные торжества открыл настоятель храма и директор воскресной школы протоиерей Николай Аксенов. Отец Николай поздравил присутствующих со светлой пасхальной радостью и вручил свидетельство об окончании воскресной школы трем выпускникам. Документы об успешном окончании обучения получили Сергей Иванов, Никита Махмудов, Ольга Романцова. Выпускников пригласили продолжить общение в приходском молодежном клубе. Настоятель пожелал ребятам, чтобы приобретенный духовный фундамент помогал им в дальнейшей жизни оставаться верными чадами православной церкви. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского и при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области с мая по октябрь 2026 года в Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Проект «Тихвинский благовест» продвигает идею развития человеческого потенциала, творческой самореализации и удовлетворения духовно-культурных потребностей с помощью православного хорового искусства. В этом году фестиваль реализует две программы – духовно-просветительское выступление известных детских хоровых коллективов Санкт-Петербурга и мастер-классы по хоровому пению в районах Ленинградской области и большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера 7 июля 2026 года в день памяти святого преподобного Антония Дымского. В фестивальной программе участвует хор мальчиков Санкт-Петербурга под управлением заслуженного работника культуры Вадима Пчелкина, детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова, хор Валаамского мужского монастыря Республика Карелия, архиерейский праздничный хор Тихвинской епархии, а также заявившие о своем участии академические хоры и исполнители Ленинградской области. Приглашаются принять участие церковные, мужские, детско-юношеские хоры, вокалисты, ансамбли, исполняющие духовную музыку русских композиторов и православные песнопения. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван «львом от колена Иудина». Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
4: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.
3: 14 мая – день рождения протоиерея Константина Смирнова. Мы поздравляем дорогого отца Константина, желаем ему здоровья, долголетия и помощи Божией во всех делах. Более 200 передач по страницам русской классической литературы записал для радио «Град Петров» протоиерей Константин Смирнов, настоятель самого литературного храма нашего города, да и всей России, храма во имя Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади. И какая бы книга ни звучала в его исполнении, это всегда не только высокопрофессиональная работа, но и прежде всего пастырское слово.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 35-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 14 главы.
1: В те дни Павел удалился с Варнавою в Дервию, проповедав Евангелие сему городу, и, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Италию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 9 и 10 глав.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
3: Христос воскресе! Воистину воскресе! Так восклицаем мы спустя почти 2000 лет после того события, которая перевернула ход мировой истории. Но до события воскресения вокруг Иисуса толпился недоумевающий народ, и, глядя на Него, и слушая Его, задавался вопросом: кто этот Иисус? И во времена евангелиста Иоанна, когда церковь еще делала свои первые шаги в истории, люди спрашивали, кто есть Иисус? Что означает Его жизнь и Его весть людям? Что Он дает миру? И на эти принципиальные вопросы евангелист желал дать ответ своим Евангелиям. Ответ его один, но предлагается в различных вариантах, с различных точек зрения и в различных литературных формах. То, что было прочитано сегодня, ответ в форме притчи или несколько загадочного иносказания. Евангелист Иоанн в церковной традиции называется богословом. Действительно, по сравнению с другими Евангелиями, написанная им книга об Иисусе Христе наполнена не столько жизнеописательными историческими подробностями, сколько богословскими речами Спасителя. Но

0: речь Спасителя в Евангелии Иоанна – не учение, излагаемое с логической четкостью. Здесь высокое богословие излагается совсем иначе, в образных картинах, в символах, которые способны воздействовать более непосредственно, нежели логические аргументы и доказательства. Образы, которыми говорит о себе Господь в Евангелии от Иоанна, сами по себе значительны и понятны каждому человеку. Они столь значительны, что обойти их вниманием просто невозможно. Они ставят всякого человека перед решением принять или отвергнуть то, что Иисус говорит о себе. Вот сегодня прозвучало третье из семи так называемых «аз есмь» изречений Иисуса Христа. Он уже говорил о себе, что он есть хлеб жизни, свет миру. Теперь он называет себя дверью. «Я есмь дверь». Что такое хлеб, свет, дверь, путь, знает всякий человек. И всякий человек, если он не совсем лишен разума, поймет, что эти предметы могут быть символами жизни. Но кто настолько смел или настолько безумен, чтобы посметь сказать о себе, что он есть хлеб, свет, жизнь для всех людей, не для какого-то одного человека в сентиментальном смысле. Такое бывает. Любящие могут говорить друг другу «ты моя жизнь». Нет. Господь говорит о себе, что Он есть жизнь в самом глубоком и в самом прямом смысле, и притом жизнь для всех людей, более того, для всего мира. Как возможно это принять? Как возможно это понять? «Я есмь дверь», слышали мы. В каком же смысле? Появляется картина, понятная нам, и еще лучше известная жителям Палестины времен земной жизни Иисуса Христа. Вот каменный загон для овец с единственным входом. Этот вход сторожит привратник. Он следит, чтобы никто чужой не проник к овцам. Только один знакомый ему пастух имеет доступ в этот загон. Пастух, войдя в загон, из множества овец подзывает овец своего стада. Он их знает, зовет по имени и выводит из загона на пастбище. Его овцы послушно следуют за знакомым голосом. А если придет чужак, голоса которого они не знают, испуганно бегут от него». Несколько удивляет то, что Иисус Христос называет себя сначала не пастырем, но дверью, пастырем потом. Дверью. Как это понимать? Дверь, а лучше сказать калитка овечьего загона. Ее можно рассматривать, так сказать, с двух сторон. Она позволяет пастуху войти к овцам, и она же позволяет овцам входить в загон и выходить из него. В речи Спасителя учитываются оба эти аспекта. Когда Иисус Христос утверждает о себе, что Он есть дверь к овцам или для овец, то Он тем самым выдвигает неслыханное притязание на то, что только Он тот посредник, через которого люди могут получить доступ к лугам и пастбищам жизни. Только Он один дарует возможность жизни, и без Него для людей истинная жизнь недоступна, закрыта, как пастбище, загорожена от овец каменной изгородью. Но через Него также единственный доступ пастыря к людям, в том случае, если этот приход к людям имеет целью их жизнь. Приходили до Христа, да и после него и другие, но приходили как воры и разбойники с целью украсть, убить, погубить, а потому не шли через дверь, но перелазили через ограду в другом месте. Было много размышлений, кого следует понимать под ворами и разбойниками, которые приходили перед Иисусом. Ну, разумеется, не может быть и речи о ветхозаветных пророках или о крестителе. Возможно, подразумеваются фарисеи, которые в евангельском рассказе вступают в спор со Спасителем. Нет, скорее всего, не они. В те времена, когда израильтяне, в том числе и фарисеи, нетерпеливо ожидали пришествия Мессии, божественного посланника, на историческую сцену выступало множество претендентов на это звание, множество самозваных Христов и Спасителей. Ни к чему доброму их выступления не приводили. И уже после того, как прозвучали предупреждающие слова Иисуса Христа о подобных самозванцах, они возникали в истории снова и снова, и то здесь, то там перелазили ограду. Они обещали благо, жизнь, но фактически несли грабеж, насилие и смерть. Слова Христа в сегодняшнем Евангелии предостерегают от таких ложных «спасителей» в кавычках. И, надо сказать, предостерегают не напрасно, потому что люди очень склонны поддаваться пустым обольщениям. Обманщики, сознательные и циничные, а чаще всего сами заблуждающиеся и обольщенные лукавым, многое обещают людям – земное блаженство, здоровье, успехи, справедливость, богатство, власть, наслаждение, прогресс во всем. Они действуют, как сказано в Писании, со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными. Ложными не от того, что эти чудеса недействительны, но от того, что они соблазняют и ведут не к истине, а ко лжи и пустоте. Многое могут эти лжехристы, но одного они не могут даже пообещать. А если и пообещают, то не могут ни доказать, ни исполнить. Они не могут обещать и исполнить победы над смертью. Они, если угодно, тоже двери, но двери, ведущие в никуда. Иисус Христос есть дверь истинная, открывающая путь в жизнь, и кто войдет этой дверью, тот спасется. Нет, в этом мире он, скорее всего, не наживет себе богатства, не будет купаться в счастье и благоденствии, но, входя этой дверью, он уже в этой жизни обретет ту надежду, которой лишены прочие, и уже в этой жизни будет осиян светом грядущего воскресения, ибо воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Четырнадцатого мая, 1 мая по старому стилю, церковь чтит память ветхозаветного пророка Иеремии. Иеремия жил за 600 лет до Рождества Христова. Он обличал иудеев за отступление от истинного Бога и поклонение идолам и предсказал завоевание Израиля вавилонским царем Навуходоносором. Иудеев всячески преследовали пророка, и он был заключен в темницу, откуда его освободил разрушивший Иерусалим Навуходоносор. Жизнь Иеремии закончилась мученически, он был убит иудеями в Египте. Святой апостол и евангелист Матфей указывает, что пророком Иеремии предсказано было предательство Иуды. В этот день церкви вспоминаются святые мученики, преподобный мученик Вата Персинин, живший в IV веке, священномученик Макарий, митрополит Киевский, в конце XV века убитый татарами, и преподобный мученик Феофонский, Ефимий, Игнатий и Акакий, пострадавшие от мусульман в начале XIX века. Мощи преподобных мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия находятся на Афоне, в русской обители святого великомученика Пантелеимона. День 14 мая украшен памятью великой грузинской святой, благоверной царицы Тамары. Память ее празднуется также в день жен мироносец. Сегодня вспоминается преподобный Герасим Болдинский, ученик Даниила Переославского, прославившийся своей кротостью и смиренным перенесением страданий. Кроме Свято-Троицкого Герасима Болдинского монастыря Смоленской области, преподобный Герасим является основателем монастыря в честь Иоанна Предтечи в городе Вязьме и обители в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в Брянском лесу. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года. В этот день мы вспоминаем еще одного великого русского святого, преподобного Пафнутия Боровского, жившего в XVI веке и основавшего Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевский Боровский монастырь, в Калужской области. В этот день прославлены три чудотворные иконы Божией Матери: Царево-Кокшайская, называемая также Мироносецкой, Андрониковская и икона, именуемая Нечаянная Радость. Икона Божией Матери Царево-Кокшайской явилась одному крестьянину в 1647 году близ города Царево-Кокшайска в Казанском крае. На месте ее явления был построен монастырь. Наименование Мироносецкая икона получила от того, что Божия Матерь изображена женами-мироносицами. Андрониковская икона являлась родовой святыней греческого императора Андроника III. В Россию образ был прислан в 1839 году из Монемвасийского монастыря, где он хранился в течение 500 лет. В 1877 году святая икона была поставлена в храме Казанского женского монастыря близ города Вышний Волочок. Самая знаменитая из прославленных в этот день икон именуется «Нечаянная радость». На ней изображается молитва юноши перед иконой Божией Матери, на которой лик Богородицы обращен к молящемуся. Предание объясняет такую иконографию чудом, произошедшим с неким юношей. Юноша молился перед иконой Божией Матери и вдруг увидел кровоточащие раны Господа Иисуса Христа. В страхе юноша воскликнул: «О, госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете сына моего». Юноша после этого чуда исцелился от плотских страстей и обрел уже нечаянную им радость прощения и оставления грехов. 14 мая Русская Православная Церковь в сонме новомучеников-исповедников чтит мученицу Нину Кузнецову. Нина Алексеевна Кузнецова была дочерью урядника города Лальска Вологодской губернии. С детства она любила молитву и странноприимство, чему не препятствовали ее благочестивые родители. В 32 году ее родители арестовали, они не выдержали тягот заключения и вскоре скончались. Во время ареста родители Нину Алексеевну от переживаний развил паралич, после которого она с трудом передвигалась. Вскоре ее тоже арестовали, но из-за болезни отпустили. В родительском доме Нина Алексеевна устроила приют, в котором сама ухаживала за всеми приходящими и ищущими пристанище. В ее доме жили монахи и монахини из закрытых монастырей. Сама Нина Алексеевна вела поистине аскетическую жизнь, на которую решались не всякие монахи, и постоянно пребывала в посте и молитве. Когда в начале 30-х годов власти закрыли собор в Лальске, Нина Алексеевна стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православным. В 37-м году она была арестована, ее обвинили в срыве мероприятий советской власти, то есть в срыве закрытия церкви, а также в предоставлении квартиры для церковных антисоветских, как было написано, сборищ. Приговорили ее к 8 годам лагерей. Через год мученица Нина Кузнецова скончалась в лагере в Архангельской области. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пафнутия Боровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Пафнутий Боровский, внук татарина Баскака, баскаками назывались представители ханов Золотой Орды в завоеванных землях. Внук татарина Баскака, дед его принял святое крещение с именем Мартин в городе Боровске. Сын Мартина Иоанн женился на благочестивой девице Фатинии. От этой богобоязненной и нищелюбивой четы в одном из их родовых поместий, Кудинове, недалеко от Боровска, в 1395 году родился мальчик, в святом крещении названный Парфением. Уже в отрочестве Парфений преуспел в изучении священного писания, отличался кротостью и незлобием. На 20-м году жизни он принял монашеский постриг с именем Пафнутий в Боровском Покровском монастыре от настоятеля обители Маркела. Молодой инок был отдан под духовное руководство старцу священно-иноку Никите, ученику преподобного Сергия Радонежского. 7 лет до перехода старца в другой обитель преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого наставника и учился от него иноческим добродетелям. Он старательно исполнял все монастырские послушания и этим приобрел любовь и уважение братьев. В 1431 году, после смерти игумена монастыря Маркела, братья и князь Боровский Симеон Владимирович зная о строгой, подвижнической, глубоко назидательной жизни преподобного Пафнутия, просили его принять настоятельство над обителью. Всероссийский митрополит Фотий возвел преподобного в сан игумена. Подвижник проводил жизнь в строгом воздержании, богомыслии и сосредоточенной молитве. Днем он трудился наравне с братьями, рубил и носил дрова, копал землю в огороде, плел рыболовные сети, а ночи проводил в молитве. Пробыв игуменом обители около 13 лет, преподобный Пафнутий на 51-м году жизни тяжело заболел и принял великую схиму. После выздоровления он отказался от игуменства и в 1444 году ушел из монастыря. Преподобный поселился с одним иноком недалеко от Боровска, в густом лесу на берегу реки Протвы. Вскоре к нему стали приходить иноки, которые по благословению преподобного поселялись в этом уединенном месте. Среди пришедших к святому наставнику был 20-летний юноша Иоанн Санин, постриженный преподобным с именем Иосиф и впоследствии ставший основателем Волоколамской обители. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старца Иннокентия, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский, и прозорливый старец Ефимий. Когда число учеников умножилось, был построен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, освященный по благословению святителя Ионы, митрополита Московского. Затем на месте деревянного был построен каменный храм. При строительстве церкви старец Пафнутий сам носил необходимые строительные материалы. Храм был расписан лучшими иконописцами того времени, Митрофаном и Дионисием. Он был освящен 26 октября по старому стилю 1466 года. В монастыре также имелись иконы письма преподобного Андрея Рублева. За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном неизвестном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем после раскаяния принял монашество. Преподобный Пафнутий имел также и дар духовной рассудительности. Он был духовным наставником не только иноков, но и многих мирян. Святой подвижник хорошо знал церковные правила и давал приходившим к нему спасительные советы. Приняв великую схиму, преподобный Пафнутий не совершал божественной литургии. Только один раз перед своей кончиной, в день Светлого Христова Воскресения, когда не было другого священника, он отслужил литургию с духовным трепетом. Нестяжательность преподобного Пафнутия простиралась до такой степени, что его одежда и обувь не годились даже нищему. Преподобный был очень милостив и нищелюбив, проповедуя милосердие словом. Подвижник осуществлял эту добродетель и на деле. Во время сильного голода при его монастыре ежедневно питалось до 1000 человек, пока не кончились все монастырские запасы. Несмотря на свое высокое благочестие и большой духовный авторитет, преподобный Пафнутий претерпел много скорбей от сильных мира сего и особенно от удельных князей. Преподобный Пафнутий еще при земной жизни прославился чудесным исцелением болящих. За неделю до кончины ему было открыт день его исхода в жизнь вечную. Скончался преподобный Пафнутий 1 мая по старому стилю 1477 года, в 83-летнем возрасте, и был погребен по его желанию у дверей храма. Позднее святые мощи преподобного открыто почивали в пределе храма, освященном его честь, в Пафнутиевом монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви, Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, а также преподобный Давид Серпуховский, основатель Давидовой Вознесенской обители, Даниил Переславский, чудотворец, основатель Переславского Данилова монастыря и другие. Причисление к лику святых русской церкви преподобного Пафнутия совершено на Московском соборе 1547 года.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверной царицы Тамары. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая благоверная царица Тамара родилась около 1165 года. Происходила она из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего отца Георгия III. Время царствования святой Тамары известно как «Золотой век грузинской истории». Царица Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинание своего деда, святого благоверного царя Давида III, возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В 1204 году правитель румского султана Рукнет-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзия. Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время богослужений. Святая Тамара скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых. Ее память также празднуется в неделю жен-мироносец.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем недавно прозвучал репортаж о выставке «Форпост Святой Руси», посвященной 785-летию Староладожского Никольского мужского монастыря. Свои труды в создании этой экспозиции привнесли и почитатели истории бывшей Санкт-Петербургской губернии, в частности, ее традиции мастерства художественных промыслов. Как возрождались Волховская и Шугазерская росписи в Ленинградской области, предлагаю узнать и вам.
2: Антонина Дорогова, создатель, совладелец, член Совета директоров предприятий народных художественных промыслов Ленинградской области, исполнительный директор международного фестиваля «Старая Ладога. Огонь и вода», руководитель акселерационно-образовательной программы «Ремесло плюс дизайн». В 2018 году с командой единомышленников мы как-то подумали, что вот есть художественные традиции в Ленинградской области, и нам было бы как-то интересно ими заняться вообще с точки зрения изучения, возможности их восстановления и возвращения сюда на территорию. Мы обратились в Российский этнографический музей, к эксперту как раз по этому региону, который долгие годы исследует северо-запад и Ленинградскую область. В частности, выяснилось, что в довольно, скажем так, в плачевном состоянии находится ряд художественных традиций, нам было предложено их воссоздать, восстановить. Мы изучали частные коллекции. Музей-эксперт рассказал нам, что было, потому что, естественно, параллельно шла большая исследовательская работа именно по северо-западу Ленинградской области, и показали, какие на сегодняшний день существуют художественные традиции и, собственно, в каком состоянии они находятся, потому что там коллеги это все время фиксируют. И предложили нам, попросили практически подумать о возрождении Волховской свободной кистевой росписи по дереву, Шугазерскую, вот изначально мы взяли это Тихвинский район, и мы начали работать. Мы вкладывали собственные средства, пригласили ряд партнеров и нашли художников, которые создали нам образцы. Мы смотрели на форму образования, мы смотрели на то, как, скажем так, эти вещи были расписаны, и воссоздали и формы. Мы сделали реплики прялок именно на территории Шугазерия, вот Шугозера, той части, и, соответственно, реплики прялок. Волховский район входил в состав Новоладожского уезда Ленинградской области. Там были совершенно определенные там места обитования традиционные, смотрели вот эти реплики. Частные коллекции, коллекции Российского этнографического музея легли, собственно говоря, в основу. Мы полностью воссоздали фактически комплексы композиционные, потому что вот они нанесены на изделие, вот этот орнаментальный ряд, сам орнамент. Мы проименовали все, значит, элементы этого орнамента. Мы воссоздали колористическое решение, потому что оно тоже специфическое, характерное для конкретно этого места. Мы композиции орнаментов и про каждый элемент орнамента знаем на сегодняшний день практически все. Мы воссоздали, придумали, скажем так, на основе. Мы не стали делать матрешки, мы сделали неваляшку, волховскую неваляшку. Были созданы мастерские непосредственно в местах традиционного бытования. Мы приземлили, мы нашли художников в Волхове, которые работали в Ленинградском областном производственном объединении. Народное художественное промысло было такое. Оно существовало с 1968 по 1992 год. Именно как юридическое лицо, после этого оно по экономическим причинам свое существование прекратило. И мы, фактически получив носителей вот этой традиции, она была там очень сильно видоизменена вот в эти годы. Почему Рэм-то озадачился? Потому что, по сути, художники, как-то вот оставшись предоставлены сами себе, такая вот получилась, да, такой разрыв невременной, они подумали, что она должна быть как-то видоизменена очень сильно, как бы, да, и фактически вот эта роспись, вот эта традиция, она потеряла такой, как бы, свой ДНК, то есть в другую сторону стала развиваться, она ушла в плоскость, с объемные вещи, она ушла в плоскость, это было все превращено там в досочки, очень сильно видоизменился колористический ряд, видоизменился элементный ряд, и она, есть такое понятие, до степени смешения, она вообще стала походить на все что угодно, только не на тот изначальный, который был. А мы воссоздали ее.
1: Вы назвали прялку. А для каких предметов еще характерны эти виды росписи?
2: Исследования Староладожской археологической экспедиции, есть по этому поводу материал. Они показывают, что это долбленые и и резные, и точеные изделия из дерева. Там была посуда, там были простые вещи, это ложки. Это вот такой был очень красивый, насыщенный и яркий предметный мир, который был вот создан местными художниками.
1: Поскольку мы не можем увидеть, как выглядят эти росписи, вы можете чуточку описать, как это?
2: Художественно-стилевой – это очень яркое высказывание, можно так сказать, художественное. Что характерно конкретно для волховской росписи? Это волховский розан. Центральный элемент росписи – это розан на белом фоне, в окружении листьев разной формы. Мы выявили порядка 7 вот таких вот ярких именно видов розанов. Мы их описали. Золото есть. Как ни странно, вот в этой традиции она туда была приземлена, потому что прялки были золочёнки, крашенки. Прялка – вот такое умное устройство того времени. Вообще промысел был мужской, красили все там мужчины и дарили это все на свадьбу будущей своей избраннице. Это по Волхову, и это она прям очень яркая такая живописная традиция, и она именно без вкраплений каких-то анималистичных. А шугазерская роспись – там вертикальный орнамент, другой вообще ряд колористический синий такой колер. Коричневый, серебро было. На вершине вот этой как бы ветви всегда один из основных элементов, такая птица с веточкой ягод в клюве. Там про нее есть разные легенды. Одна из легенд говорит о том, что юноша заблудился в лесу и не мог как-то из него выйти. А для шугазерия там характерно, там прям вот высокие сосны. И вот увидел такую птичку с веточкой ягод, и она его вывела к людям, спасла. А волховский розан, он характерен тем, что там мы назвали это, знаете, игра света на лепестках цветка. Солнечного цвета, потому что набирается кистью два одновременно цвета, и получается такая вот он голубой с белым или там розовый с белым, например. И вот за счет этого получается такая игра света на лепестках вот этого цветка. Вот то, что там есть связано с этим легендой, ее прям там рассказывают местные жители.
1: Довольно яркая вот для северной местности, даже удивительно, вроде, что такая яркость.
2: Да, но ведь Ладога – это пересечение как раз вот этих вот путей торговых. Возможно, мы сейчас можем только предположить это, что там шел товарообмен очень активный, и, может быть, где-то вот его прям завезли. Вот, может быть, какой-то прообраз местные уже там художники, которые там как-то восприняли тоже, они его там переработали, как-то переосмыслили. Конечно. Соответственно, прялку как-то интервью, ну, нравится. Вот, если нравится орнамент, да, мы же не можем остановить вот это взаимопроникновение культур.
3: Геннадьева Алиса Андреевна, художник-монументалист, руководитель международного фестиваля «Огонь и вода» в Старой Ладоге.
4: Я еще и предприниматель, и у меня есть бренд, зарегистрированный на территории, называется он «Нево Ладога». Он представляет собой соединение древнего названия Ладожского озера «Нево» и современного Ладога, таким образом подчеркивая то, что мы соединяем прошлое и будущее. Мы занимаемся производством керамики, и в том числе нами был восстановлен древнейший на территории России керамический промысел. Это промысел, который бытовал на территории современной Старой Ладоги.
1: Почему именно керамический? Что там, какие-то глины особые или что?
4: Да, территория Приладожья славится довольно хорошими глинами. При правильной обработке глины там красножгущиеся, они выдерживают достаточно и высокую температуру обжига, и годны для пластического формования. И что, собственно, люди всегда и делали. Лепные сосуды находят там даже эпохи неолита. Потом, когда Старая Ладога стала Ладогой, сначала она называлась Ладога, стала большим торговым и производственным центром, и перевалочным на пути из Варяг в Аравы. Там производили посуду, которая позволяла перефасовывать вещи, привезенные из Средиземноморья. И поэтому в Ладоге сразу появился такой промысел. По летописным свидетельствам там было 2 гончарных двора. Это на самом деле очень много, потому что я вам могу сказать, что гончарный двор – это целая семья, а то еще и с домочадцами, и со слугами, и что там сказать, с рабами, которые производят керамику.
1: Ваш гончарный двор, что он выпускает?
4: У меня именно керамическое производство. Мы выпускаем, естественно, и посуду тоже. Мы делаем реконструкции, в том числе старинных изделий, но самым таким золотым, что называется, самым важным, наверное, что мы делаем, мы вообще делаем керамические панно. И уже нам удалось сделать керамическое панно в Волхове, установлено сейчас в рамках гранта губернатора. Мы сделали в рамках гранта президентского фонда культурных инициатив, сделали панно для Староладожского музея. И сейчас мы будем делать панно для Староладожского
3: Ленинского дома культуры, керамическая тоже. То есть мы делаем монументальные произведения, используя керамику как очень эффектный и очень долговечный материал. Мы прошли несколько раз художественный экспертный совет Ленинградской области. Наши изделия имеют статус изделия народных художественных промыслов, то есть это изделия, которые по своим художественно-стилевым особенностям они несут в себе отпечаток той большой истории. В Ладоге она, как вы понимаете, огромная и наследует формообразованию традиционному, которое характерно для этих мест.
1: Что касается рисунка, что касается последующие украшения, что-то есть характерное для ладожской земли?
3: Это либо нанесение орнамента на гончарную керамику различными просто бытовыми предметами. Когда гончар работает, просто достаточно прислонить туда, на самом деле, любой предмет, иногда даже ладонь, и вы получите очень замысловатый иногда рисунок. На самом деле не нужно специальных никаких приспособлений для того, чтобы делать очень характерные рисунки. Вот для ладожской керамики, да, характерно нанесение волнистых линий различных. А наиболее ранние фрагменты, они все относятся как к ямочно-гребенчатой керамике, и, соответственно, такая керамика характерна для Волжской Булгарии, она характерна для всех торговых путей. Там, где она появляется, вот раньше всего, там очень много находится керамики, у которой такой систематический рисунок, нанесенный либо косточкой, либо, например, какой-то веточкой. Это довольно просто. Это на самом деле такой путь проходит даже любой ребенок, который, например, начинает заниматься керамикой, он стартует как бы как раз с того, что он начинает искать, чем он может вылепленную вещь декорировать. И если он находит палочку, он начинает этой палочкой это делать. И точно так же и наши предшественники, они точно так же, они были любопытны, поэтому они совершенно быстро очень придумывали, чем декорировать. Что касается глазурованной керамики, то есть использования глазури, вот для нас она как раз не характерна, но вот для нас характерна, например, керамика с использованием дресвы. Это дресва, это крупная крошка, увеличивает просто крепость изделия. Все.
1: И что для керамиста работа с глиной?
3: Это тяжелый физический и моральный труд. Особенно, что касается вот монументального искусства. У меня сейчас панно в сборке, там больше 500 деталей. И надо все это помнить. Это, в принципе, труд, наверное, похожий на труд режиссера или труд композитора, наверное. Когда у тебя каждая деталь не имеет никакого значения вообще.
1: Сама по себе.
3: Она сама по себе вообще не нужна. Она нужна только в контексте большого произведения. Это большое произведение ты замысливаешь в одном году, а закончишь его через 2, иногда через 3 года. И нужно пронести через эти 2 или 3 года кристальную ясность того первоначального вздоха, который был у тебя 3 года назад, и не ошибиться. А поскольку время идет, то замысел тоже иногда может по ходу подвергаться какому-то переосмыслению. Ты меняешься, как вот Гераклит говорил, что все, одна и та же река, она не одна и та же. И так же и ты тоже. Ты в этом проживаешь вот вместе с этим произведением, ты его тащишь сквозь время. И твоя задача, значит, чтобы это произведение состоялось. Сложный, кропотливый труд. И еще я хочу сказать, что поскольку художник, он, ну как бы слово творчество, оно однокоренное со словом творец, то художнику так же сложно, в общем-то, как и творцу, наблюдать весь этот процесс творения. Он, с одной стороны, поэтапный, но, с другой стороны, он деятельный. Он не подразумевает просто созерцание и то, что на тебя что-то снисходит. Это просто деятельная работа, которая, так же, как и в акте творения, от слова, от вздоха, вот от этого первичного слова, она должна превратиться в осязаемый мир. И по большому счету художник в идеале, вот вообще в идеале художник к своему творению никакого отношения потом уже не имеет. Вот это вообще идеальная будет тогда форма, когда художник понимает, что просто с его помощью был реализован большой интересный замысел.
1: Репортаж с выставки «Форпост Святой Руси», посвященный 785-летию Староладожского Никольского мужского монастыря, подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова, оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Специальный проект «Месяц Мариинского» в Третьяковке стартовал во Владивостоке. Общественное пространство филиала Третьяковской галереи стало площадкой для целой серии событий. 13 мая открылась фотовыставка, приуроченная к десятилетию приморской сцены. Каждая из 10 фотографий олицетворяет один год из жизни театра. 16 мая приморская сцена Мариинки впервые примет участие в акции «Ночь музеев». В Третьяковской галерее покажут костюмы из спектаклей, в том числе из будущей премьеры балета «Ромео и Джульетта». В другие дни посетителей ждут встречи с театральным фотографом и музыкантами симфонического оркестра. Ушел из жизни советский российский журналист Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Автор телепрограммы «До и после полуночи» вел на радио «Орфей» программу «Рандеву с дилетантом». Эта передача была удостоена национальной радиопремии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший радиоведущий года». Русский интеллигент, нравственный журналист, честный писатель. «Потеря велика и невосполнима», написал в «Некрологе» коллега Молчанова Юрий Рост. Владимир Кириллович стал первым ведущим на советском телевидении, который не был профессиональным диктором и при этом оказался, помимо прочего, еще и выдающимся интервьюером. Его называли первой телезвездой эпохи перестройки. Молчанов в прямом эфире поднимал самые острые темы. Дата и место прощания с Владимиром Молчановым пока не объявлены. Председатель экспертного совета литературной премии «Лицей» прозаик Роман Сенчин и поэт Вадим Муртаханов на пресс-конференции в ТАСС огласили короткий список юбилейного 10-го сезона премии по двум номинациям. В него вошли 19 соискателей. В номинации «Поэзия» на звание лауреатов претендуют Румяна Грумеза «Самара», Алиса Каширина «Москва», Мария Крупенникова «Вологда», Ольга Лапенкова «Переславль-Залесский», Дмитрий Ларионов «Санкт-Петербург», Марина Марьяшина «Москва», Ксения Правикова «Москва», Егор Списивцев «Москва», Елизавета Трофимова «Санкт-Петербург», Артем Ушканов «Москва». На этот раз на соискание премии «Лицей» было подано 1659 заявок от авторов из 300 городов России и 20 стран мира. В экспертном совете прозаики, поэты, редакторы, литературные критики. Председателем выступает Роман Сенчин. Церемония награждения победителей состоится 6 июня в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в день рождения Александра Пушкина. Премия «Лицей» утверждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых художественных произведений высокого качества внести существенный вклад в сохранение и развитие российской мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Спрос на мероприятия, посвященные поэзии Серебряного века, увеличился на 54%, а на литературу по теме на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на совместные исследования с билетным оператором «Кассир.ру». Согласно данным «Кассир.ру», в период с 1 января по 30 апреля спрос на мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, увеличился на 54% в денежном выражении и на 120% по количеству проданных билетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной репертуар формируют события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Интерес среди пользователей «Литрес» к цифровым произведениям поэтов Серебряного века вырос на 60%. Самый резкий всплеск спроса фиксируется у Сергея Есенина. Выручка от продаж его произведений выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом расположились Николай Гумилев и Марина Цветаева. Увеличение на уровне 20%. В топ-5 также вошли Анна Ахматова и Владимир Маяковский. По 15% у каждого, говорится в сообщении. Шеф-редактор группы компании «Литрес» Екатерина Писарева добавила: «Сегодня поэзия Серебряного века обрела новое звучание. К таким авторам, как Есенин, Цветаева, Ахматова, Маяковский, Гумилев, обращаются повсеместно. Театральные постановки, литературно-музыкальные вечера, тематические вечеринки. Мы видим активный поворот к началу прошлого века, к знаковым фигурам того времени». Аукционный дом «Литфонд» 16 мая проведет торги, объединившие живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. Одним из лотов стал летний пейзаж Алексея Саврасова, заявленный за 7 миллионов рублей с прогнозируемой финальной ценой в 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Литфонда». Несмотря на то, что первоначальные ставки на ряд лотов традиционно стартуют с символического 1 рубля, борьба за ключевые произведения обещает быть острой. Оценки некоторых работ уже исчисляются миллионами, говорится в сообщении. Работа Саврасова относится к позднему периоду творчества художника и обладает исключительным провинансом. Картина происходит из коллекции легендарного советского дипломата Андрея Громыко, а ранее находилась в собрании Феликса Вишневского, известного коллекционера и основателя в центре Москвы музея Василия Тропинина и других выдающихся русских художников XVIII-XIX веков, отметили в пресс-службе. На торгах также представят полотно «Дети на сенокосе» Ивана Пелевина, заявленное с лидирующей ставкой в 460 тысяч рублей. В числе лотов и графический лист «Дубы в Абрамцеве» Петра Кончаловского со ставкой в 440 тысяч рублей, выполненный угольным карандашом. Рисунок неоднократно выставлялся в музейных пространствах, а также опубликован в каталоге художественного наследия мастера 1964 года. Новозеландский режиссер сэр Питер Джексон, создатель кинотрилогии «Властелин колец», был удостоен почетной золотой пальмовой ветви на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Награду Джексону вручил сыгравший в его знаменитой кинотрилогии роль хоббита Фродо американский актер Элайджа Вуд. Режиссер признался: «Я никогда не мог себе представить, что выиграю золотую пальмовую ветвь. Это чудесный сюрприз, потому что я не снимаю фильмы ради этой награды. Я дважды бывал в Каннах, и эти поездки стали важными вехами в моей карьере». Он вспомнил, что 25 лет назад, когда СМИ предсказывали ему провал с экранизацией «Властелина колец», он привез на фестиваль отрывок из фильма, который позволил серьезно изменить его восприятие. Каннский кинофестиваль в 79-й раз открылся во дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в Канне. За его главную награду в основном конкурсе поборются два десятка лент. Вручение премии состоится в финальный день киносмотра 23 мая. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 14 мая, небольшая облачность без осадков, днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 749-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 15 мая, переменная облачность без осадков, плюс 15-17. Атмосферное давление 752-754 миллиметра, относительная влажность воздуха 46%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра небольшая облачность без осадков плюс 16-18, в пятницу переменная облачность без осадков 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление завтра повысится, а в пятницу будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Шестого июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоаннопредтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Моровинского.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы начинаем нашу передачу о Санкт-Петербурге, северной культурной столице нашей страны. И мы говорим о его прошлом, его настоящем. Иногда заглядываем в будущее вместе с постоянным участником наших передач Владимиром Кузьмичем Леновым. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: У нас сегодня звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и мы будем рады вашим сообщениям. Вы можете писать ВКонтакте и также звонить по телефону 328-29-32, если у вас есть вопросы, комментарии, может быть, дополнения. Мы сейчас с Владимиром Кузьмичем проходим по Васильевскому острову. Мы уже окончили Большой проспект и теперь взялись за Средний проспект Васильевского острова. И сегодня у нас вторая передача. Может быть, жители Васильевского острова наиболее будут заинтересованы услышать вот про свои родные края, в частности, про Средний проспект. И у вас есть шанс узнать

0: что-то новое о тех местах, где вы, может быть, живете, а может быть, просто проходите, прогуливаетесь по этим местам, и вы можете даже как-то, может быть, нам что-то открыть, если вы что-то знаете очень интересное об этих местах. Владимир Кузьмич, вот прошлая наша передача была посвящена началу Среднего проспекта. Мы пошли от Малой Невы, и сейчас мы продолжим. Но я вот хочу напомнить, вы говорили, что когда-то вот вплоть до 8-й линии, в самом начале, в начале 19 века, здесь был разбит бульвар такой, и остатки этого бульвара мы сейчас видим от Невы, от начала Среднего проспекта до Кадетской линии. Но вот мы можем себе представить, что когда-то вот довольно продолжительная часть Среднего проспекта выглядела ровно так. Мы с вами дошли до номера, дома номер 5 по Среднему проспекту, и нам удалось даже посмотреть очень коротко, правда, фотографию этого дома. И вы, наверное, сейчас продолжите.
1: Да, давайте продолжим, да. Но я хочу напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, что, конечно, Средний проспект, который сначала назывался малой перспективой, он отличается по своей застройке, по своей истории от Большого проспекта. Большой проспект всегда был более парадным, там селились более богатые люди, а Средний проспект, он был проложен прежде всего как грузовая дорога, которая соединяла главный порт Петербурга, который тогда был почти на стрелке Васильевского острова, с Галерной гаванью. Ну и поэтому он уже, чем большой, значительно уже, поэтому и бульвар там был такой узенький, газончик только посередине, а потом и вообще его уничтожили с прокладкой трамвая еще, и транспорт усилился уже в конце 19 и в 20 веке. Тем не менее, со многими домами, которые дожили, так сказать, до нас на Среднем проспекте, связаны очень интересные истории. И вот дом Голубиных, о котором мы начали говорить в прошлый раз, это фотография номер 10, Даня. Мы сейчас вспомним это здание, как
0: дом
1: оно выглядит.
0: Дом номер 5 как раз, да?
1: Дом номер 5, да, по Среднему проспекту. Это большой корпус, который выходит еще и на Кадетскую линию, и на Тучков переулок, архитектора Михайлова, построенный в 1812 частично, а частично в 1823 году. То есть это начало XIX века, расцвет классицизма. И хотя тут архитектура очень простая, прежде всего архитектура фасадов, внутри это здание очень сильно перестроено, тем не менее это безордерный так называемый классицизм, без колонн, но с классическими деталями, свойственными началу XIX века. Следующий номер 11, пожалуйста, Дань. Очень интересно рассматривать, бывают, старые фотографии, и в том числе вот у этого здания один из четырех углов этого каре, это был магазинчик на углу, лавка такая местного масштаба, которая очень забавно называлась, я поэтому эту фотографию тоже присоединил к остальным, «Зеленая и курятная». Вот «Зеленая лавка», «Зеленая улица» – это знакомое нам название, а вот «Курятная» мне до сих пор никогда не встречалась, и довольно любопытная эта лавка вот так называлась. Номер 12, Дань, пожалуйста. Но очень интересно у этого здания, как решалась архитектура, можно сказать, со двора. Значит, во дворе, в этом здании до недавнего времени, до конца уже 20 века, сохранялась вот та особая планировка, которую мы видим сейчас на фотографии, когда на каждом этаже были арочные галереи. Это были открытые коридоры, из которых были входы уже в квартиры. И вот эти арочные галереи сохранились, ну, до сих пор буквально, по-моему, в одном здании на Невском проспекте со двора. Угу, спасибо. Со двора можно эти галереи видеть, они там застекленные, но, тем не менее, форма эта архитектурная сохранилась. А вот в этом здании, в доме Голубиных, как раз эти галереи существовали до капитального ремонта, до 60-х годов прошлого века, когда при капремонте они были полностью уничтожены. Ну вот на этих старых фотографиях или на старых рисунках еще мы можем их видеть.
0: Владимир Кузьмич, я пока вот вас немножко прерву. Тут
1: Данила нам помогает. Мне поставили видеотрансляцию. На моем компьютере.
0: Смогли включить. Я пока прочту те сообщения, которые к нам пришли. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, радио «Град Петров», уважаемые ведущие, уважаемый Владимир Кузьмич, продолжаем путешествие». От Татьяны сообщение: «Добрый вечер, уважаемые и любимые ведущие, хорошего вам настроения и любви к нашему прекрасному городу». Присоединяемся, Татьяна. Марина, наша постоянная слушательница, добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за интересное путешествие. И, как всегда, Владимир желает нам и доброго вечера, и Божьей помощи нам и всем нашим радиослушателям.
1: Спасибо,
0: спасибо, друзья.
1: Да.
0: Итак.
1: Номер 13 теперь, Даня, пожалуйста. Ну, вот сохранились либо старые фотографии, которые показывают, как этот двор выглядел с галереями, либо рисунки художника, который обходил двор за двором в свое время, еще в середине, в 50-е годы прошлого века, и зарисовывал все такие вот особенности, которые были присущи зданиям в этом месте. Ну, давайте мы вот на этом рисунке мы это видим сейчас. А давайте мы пойдем дальше. Номер 14. Как этот комплекс дома Голубиных выглядел сверху. И заметим такую необычную особенность еще одну архитектурную, что в этом квадратном большом просторном дворе в середине был построен новый корпус. Он был построен позже, но тоже в середине XIX века, в 1846 году. И это, конечно, необычное такое решение. Тесновато стало, безусловно, и темновато во многих квартирах, но зато коммерчески, наверное, это было выгодно. Это вот пример такого коммерческого подхода за счет комфорта жителей. Увеличивали площадь здания всеми способами. Ну, кроме того, мы видим здесь справа вот этого здания, нет, слева получается, церковь Святой Екатерины, которая тоже очень плотно стоит совсем рядом с этим жилым домом через узкую щель, так сказать. И вместе они образуют такой своеобразный архитектурный ансамбль. Горизонтальное, более низкое здание и такая решительная вертикальная композиция церкви с колокольней довольно высокой, с высоким куполом, недавно отреставрированная. Так что можно считать, что в этом месте Васильевского острова есть еще один архитектурный ансамбль в череде многих ансамблей Петербурга. Теперь номер 15, Дань, пожалуйста. С этим домом связана еще одна интересная история. Во время войны, естественно, были бомбежки. И мы знаем, что в Петербурге, в историческом центре, да и в новых районах очень часто находят какие-то боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так вот, при очередном незначительном ремонте крыши в этом здании, на чердаке в 25-м году, в прошлом году, была обнаружена неразорвавшаяся мина. Вот она есть на фотографии. И ее с большими предосторожностями вывезли за город и там взорвали. Она была такой вот постоянной угрозой для жизни.
0: 80 лет после окончания войны.
1: Да, в 25-м году, вот в прошлом году буквально.
0: Ничего себе.
1: Ну, вот попрощаемся мы с этим домом, поставим фотографию номер 16 и пойдем дальше по Среднему проспекту. И вот мы на этой фотографии находимся на перекрестке с Первой и Кадетской линиями, совсем рядом с предыдущим зданием. Фотография историческая, она примерно 1931 года. А это 30-е годы перед войной. Это был период довольно бурного развития Ленинграда. И тогда прокладывали в городе во многих местах новые трамвайные линии. Вот тут уместно вспомнить, фотография очень хорошая, это в процессе прокладки трамвайных линий, уместно вспомнить, что Ленинград в свое время, в 20 веке, до 90-х годов, считался мировой столицей трамвая. То есть протяженность трамвайной сети в Ленинграде была на душу населения самой большой в мире. И это был такой основной вид транспорта. При этом вспомним, что в середине 20 века уже и метро начали строить. И метро – это, конечно, очень массовый вид транспорта. И тем не менее, до 80-х годов количество перевозимых пассажиров на трамвае было больше, чем перевозимых в метро. То есть это был по-настоящему основной вид общественного транспорта в городе. Ну, дальше случилось то, что случилось. 90-е годы начались разнонаправленные какие-то реформы, в том числе и в городском хозяйстве. Резко поднялась автомобилизация. Появилось огромное количество личных автомобилей, которым было неудобно ездить по улицам с трамвайными путями. И поэтому политика городских властей была направлена на то, чтобы убирать трамвайные пути и создавать более комфортные условия для частных автомобилей, ну и для автобусов и троллейбусов, конечно, тоже. Но проблема транспорта, она до сих пор очень острая, и похоже, что все-таки маятник качнулся в другую сторону, и в Петербурге уже теперь, в последнее десятилетие, наверное, лет 20, как возникают все новые и новые трамвайные пути. Пока больше на периферии. А вот здесь мы видим, что происходило на Среднем проспекте в центре города. В том числе мы видим перекресток, где трамваи заворачивали. Это Т-образный перекресток. То есть количество маршрутов и сеть была такая, что были развилки и пересечения. Ну, мы пойдем дальше по Среднему проспекту и дойдем до уникального места, которое как раз своими трамвайными путями является чемпионом мира. Являлась, во всяком случае, в ленинградскую эпоху. Пойдем дальше, пожалуйста, Даня, номер 17.
0: Владимир Кузьмич, еще от Валентины нам пришло сообщение. Валентина нам раньше не писала, насколько я помню. «Христос воскресе! Всем участникам программы доброго здоровья и всех благ! Спасибо за ваш труд!» Спасибо вам, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо. И вам спасибо. И Валентине спасибо. Всем спасибо.
0: Идем дальше.
1: Значит, дальше мне показалось интересным поговорить о доходном доме Путилова. Это дом номер 16 по Среднему проспекту, вот сейчас мы его видим, который был построен довольно поздно, в 1898 году, в самые последние годы XIX века, архитектор Шауб. Шауб немецкая много, фамилия. Немецкая фамилия, безусловно, мы постоянно замечаем это, как много было и жителей немцев, и архитекторов немцев
0: на
1: Васильевском острове. В стиле эклектики такой, в общем-то, заурядный, мало чем примечательный дом, но кое-какие исторические сведения здесь довольно любопытны. А в более позднее советское время на углу этого здания был известный магазин товаров для маленьких детей под названием «Аист» в 90-е годы. Он здесь возник, и поэтому вот это место, вот мы видим большие витрины на первом этаже. Эти большие витрины были с самого начала в этом здании, потому что Путиловы, это не те Путиловы, которым принадлежал завод. Путиловский завод, но это какие-то ветви одного рода, так сказать. Вот этим Путиловым принадлежала колоссальная торговля тканями. А у них по всей России, по всей Российской империи были фабрики по производству тканей, шерстяных, хлопчатобумажных. Они получали хлопок из Средней Азии. В общем, огромная торговля была и производство. Ну вот, если мы посмотрим следующую фотографию, Даня, то мы увидим членов семьи того Путилова, которому принадлежало это здание, с огромным магазином на первом этаже. Вот и поэтому там такие огромные витринные окна и сохранились. Значит, вот есть историческая фотография семьи Путилова на ступенях на главном входе на углу как раз вот этого здания. Большая семья. Есть воспоминания старожилов Васильевского острова, которые застали еще этот магазин Путиловых, но они сейчас уже, естественно, ушли в мир иной, но воспоминания их записаны, которые, значит, все как один вспоминают, что при входе на углу в магазин стояло огромное чучело медведя, и это привлекало детей, значит, со всей округи, они приходили туда, вот, чтобы потрогать этого медведя и как-то насладиться им. Это было очень неожиданно. Значит, теперь следующая, 19-я фотография, пожалуйста.
0: Владимир Кузьмич, вот Елена спрашивает, трансляция работает у всех? Вот я спрошу. В общем, наш звукооператор говорит, что должна работать, и это, наверное, зависит от того, насколько интернет, может быть, силен сейчас в вашем районе, в вашем доме. У нас трансляция работает, но у меня, да, вообще работает, оператор сказал, так что что-то у вас проблема.
1: Ну, может быть, местные проблемы,
0: да,
1: потому
0: местные,
1: что сегодня опять были беспилотники, были атаки.
0: Всякие, да. Интернет нестабилен, но мы хотим напомнить, что эта передача ВКонтакте на радио «Град Петров», если вы наберете, с завтрашнего дня она должна быть уже в хорошем качестве, и сейчас тоже.
1: Угу. Так, Даня, фотография номер 19 я что-то пока не вижу, да? Сейчас будет. Ну, вот мне показалось, что архитектурно это здание интересно одной деталью. Это ограда балкона, который находится как раз над главным входом на углу. Ну, мы много раз обращали внимание на металлический декор в Старом Петербурге, на решетки, но вот здесь какое-то уникальное произведение на уровне такого художественного, выставочного какого-то, я бы сказал. То есть это уже не просто кузнечное мастерство, а это мастерство настоящих художников, потому что это кованые цветы вот такого большого размера, которые дополняют саму по себе красивую решетку балконную. И все это, вся эта красота сейчас отреставрирована и находится над главным входом как раз с угла в этот магазин. Ну, можем деталь еще поставить. Номер 20, пожалуйста.
0: Да, удивительная решетка.
1: Полюбуемся на мастерство. Ну, здесь уместно вспомнить, что действительно для Петербурга очень характерен металлический декор.
0: Угу.
1: Мы это видим и в виде зонтиков над входами, очень часто навесы над входами, которые стояли на отдельных чугунных или стальных столбиках,
0: да.
1: Значит, с украшениями, с разного рода решетками, и в виде балконных решеток, и в виде решеток на набережных рек и каналов. В общем, Петербург был насыщен просто вот таким металлическим декором. Надо сказать, что в советское время очень многое потерялось, потому что это нужно поддерживать как-то, чистить, подкрашивать. Стальные элементы быстро ржавеют, если за ними не ухаживать. Ну, чугунные более стойкие, но они зато хрупкие, и от ударов они страдали. Но вот начиная с 2000-х годов и до сих пор явно в городе все больше восстанавливается и даже делается заново каких-то украшений. Но вот это просто уникальная и очень привлекательная такая форма в этом здании на Среднем проспекте.
0: Средний проспект, дом 16, да?
1: Да.
0: И вот в настоящее время такой же сохранилось.
1: Это вот,
0: вид,
1: свежие фотографии.
0: Невероятно.
1: Вот,
0: вот Владимир Кузьмич, сколько там проходило, никогда не обращала внимания на это.
1: Надо смотреть,
0: да,
1: не только вниз, но и наверх. Это, правда, рискованно, особенно зимой. Но, тем не менее, подняв голову, можно увидеть очень много замечательного. Но это место еще такое ударное. А если мы пойдем дальше, следующий угол, этот же на Среднем проспекте, но только дом 18, угол третьей линии, то был, с балкон был на углу второй линии, а на углу третьей линии будет уникальное здание, которое присутствует только на Среднем проспекте. И является таким знаковым и для Среднего, и вообще для Васильевского острова. Так что здание, подобного которому, пожалуй, нигде нету в Петербурге и не было, это лютеранская кирха святого Михаила, номер 21, да? Ну, она, конечно, выделяется с большого расстояния своей башней, с остроконечным таким шатровым завершением. Это что-то среднее между кровлей и шпилем. Во всяком случае, такой треугольный силуэт, довольно высокий, издалека очень хорошо виден. Здание стоит на углу, главным фасадом на Средний проспект, поэтому со Среднего его видно издалека, с очень большого расстояния. Но и с третьей линии его тоже хорошо видно. Издалека, с Большого проспекта просматривается. Так что оно имеет такое очень важное значение градостроительное, это здание. Ну, что такое лютеранская кирха, я думаю, можно особо не объяснять. Это церковь, свойственная протестантским каким-то приходам, лютеранам там и другим ветвям протестантской религии. Вот это посвящена святому Михаилу, и построена она была в 1877 году. То есть это период такой, еще не конец XIX века, а скорее середина или вторая треть, как иногда историки говорят. Это переход от классицизма к эклектике, безусловно. И в этот период среди разных направлений эклектичной архитектуры появилось целое направление готическое. Ну, оно на самом деле существовало и в более раннюю эпоху, но мы знаем Чесменскую церковь, например, с мотивами готики в архитектуре Фельтона, которая более ранняя, еще конца XVIII века, или часовню на Каменном острове, тоже в формах такой псевдоготики.
0: Да.
1: Вот
0: церковь
1: она немножко
0: Христова,
1: перекликается с этой кирхой святого Михаила. Но интересно, что протестанты вот как-то традицию, которая вообще-то в Европе архитектурная традиция готики сложилась еще до того, как вообще возникла реформация и вообще возникли протестантские церкви. Но они подхватили именно этот архитектурный стиль и решили вот в Петербурге сделать настоящую, почти настоящую готическую церковь. Ну, надо сказать, что многое здесь действительно настоящее. Например, каменная кладка – это... Тут применяется и кирпич, и штукатурка, но очень много элементов из натурального камня выполнено. Безусловно, прежде всего, это готическая форма, которая вся вытянута снизу вверх и в общем объеме, и в деталях. Это входной портал, заглубленный с остроконечной такой... с остроконечным фронтоном. Над этим порталом круглое окно, которое всегда присутствовало в готических церквях, так называемая роза. Вот эта роза здесь есть, вот этого нету ни в одной другой церкви в Петербурге. Да. Ну, такой вот настолько похожий на готику. Круглые окна есть, но они немножко другие. И бросаются в глаза окна по боковым фасадам. Они стрельчатой формы. Вот это типичный признак, значит, готической архитектуры, когда арка не круглая наверху, а заостренная. Такая вот стрельчатая форма окон. Ну, естественно, эта церковь была при большевиках закрыта. Закрыта довольно поздно, в 1935 году.
0: Угу.
1: То есть после революции она почти 20 лет еще действовала. Как-то это, значит, вот удавалось лютеранам добиться. Там был склад долгое
0: после
1: время.
0: После закрытия, да?
1: Да. Угу. И после войны уже с 1954 года там разместили завод. Ну, вот это вот использование церкви под какую-то промышленность, это, конечно, калечит всегда здание очень серьезно. Ну, или бассейн, мы знаем,
0: да,
1: в одной из лютеранских тоже церквей был. Это большая перестройка внутри, и в данном случае тоже была перестройка с устройством внутреннего перекрытия. То есть вместо одного высокого зала сделали два этажа. Получили больше площади, и на этой площади разместили завод «Спорт». Ну вот сейчас на этой фотографии современное состояние. И давайте 22 посмотрим, Даня. И к этому современному фасаду есть претензии. Претензии в том числе у охраны памятников, потому что фасад был отремонтирован, а потом отреставрирован. Но оказалось, что в процессе реставрации появились утраты. И настоящая вот фотография,
0: да,
1: того, как эта церковь выглядела первоначально. До вот этой самой реставрации. Мы видим хотя бы по автомобилям, что фотография, в общем-то, недавняя, конца 20 века. Тут вот «Жигули» всякие,
0: да,
1: ездят. То есть это тот момент, когда как раз завод отсюда выселили. Выселили завод отсюда в 92-м году и передали общине. Так что община стала как-то пытаться за этой церковью ухаживать и добилась реставрации фасадов. Но мы можем заметить, что у нее был очень сложный силуэт с такими острыми маленькими шпилями, которые называются пинакли, которые подчеркивают вот вертикали окон и боковые столбы, пилоны такие, которые, значит, эти пилоны выводят прямо в небо. Это свойство, безусловно, готической архитектуры. И вот эти пинакли почему-то с крыши исчезли. Остались такие тумбочки только под них, и их до сих пор так и не восстановили.
0: Ну, вот вид совершенно другой, правда, Владимир
1: Кузьмич? Ну, естественно, да. Такие... Это очень необычная, острая такая форма, устремленная в небо, не только основным шатром на башне, но еще и другими деталями. То есть церковь вся была кружевная и воздушная,
0: так сказать. Вот именно кружевная, действительно. И не знаете, будет ли когда-то восстанавливаться?
1: Ну, будет. Существует предписание охраны памятников. Обязательно восстановить. Но сейчас все дело упирается в деньги, потому что государство деньги так и не выделило на восстановление окончательное и на полную реставрацию. И вообще говоря, я понимаю, охрану памятников они ждут, когда будет возможность уже разобрать внутри перекрытие и восстановить прежний интерьер. Потому что сейчас интерьер полностью погублен. Ну и тогда уже, возможно, заодно и внешний вид тоже вернут к началу.
0: Но, во всяком случае, эта церковь продолжает действовать. И
1: да,
0: там,
1: да, там сделан,
0: богослужение проходит.
1: В первом этаже сделан алтарь, проведен косметический ремонт. Никакой отделки исторической нету. Даня, можно следующую, 23-ю?
0: Дмитрий комментирует, со стороны кажется очень сложное строение.
1: По ну, форма, вот эта готическая форма, она действительно непростая.
0: Непростая,
1: такая.
0: Да. К счастью, наши радиослушатели вот какое-то время писали, что очень плохо зависает интернет, и сейчас вроде бы наладилось.
1: Трансляция.
0: Ну, хорошо. Ну, да, будем
1: ну вот
0: рады.
1: Здесь мы видим, как выглядит это окно под названием «Роза»
0: вблизи.
1: Над главным входом. Это, конечно, очень красиво. И что удалось отреставрировать и восстановить, это витраж. Причем это не единственный витраж, таких витражей несколько. И вот эта уникальность этому зданию придает особенную, потому что действительно эти витражи, они вроде как соответствуют концу XIX века по стилю художественному, но при этом несут вот оттенок такой готики и настоящих витражей какого-нибудь 15 или 14 веков в Европе. Ну и вот этот крест на фоне розы от фронтона, он такой типично европейский, как бы как напоминающий цветок, где крест обращен плоскостью к небу. Он не боком к небу стоит, а плоскостью креста. Ну, а теперь посмотрим изнутри, номер 24. Ну, вот мы успеем сегодня, да, как следует рассмотреть вот это уникальное здание. Значит, вот так выглядит роза изнутри. И видно, что это действительно такое вот необычное художественное произведение. Такое пламенеющее какое-то.
0: Да.
1: Вот витражи восстановлены, отреставрированы. Причем они сделаны по подлинной витражной технологии средних веков, когда между цветными стеклами прокладывается полоска свинца. Поэтому вот такие черные линии присутствуют между разными оттенками стекла. Это вот такая достаточно уникальная художественная вещь. Теперь 25, Даня, пожалуйста. Ну, вот небольшого размера витражи, они восстановлены сейчас в разных местах этого здания. Например, когда мы входим через главный вход в портал и проходим уже тамбур, то за тамбуром главная дверь входная, она сама дверь представляет собой витраж. Вот мы здесь видим, он в другом цвете, он такой золотистый, но видно, что это отреставрированная вещь или сделанная заново. Угу. Вот это я не знаю. Но, во всяком случае, отличного состояния сейчас. И это, конечно, создает какое-то настроение сразу входящему, когда виден вот такой нежный и в то же время интенсивный цвет, напоминающий солнечный. Номер 26, Даня.
0: Владимир Кузьмич, вот Дмитрий пишет, я всегда думал, что витражи – это изобретение 20 века.
1: Ну, нет, конечно. Витражи имеют очень старую историю. Еще в Древнем Египте использовали вот свойства цветного стекла, когда оно просвечивает на солнце, и это вот создает такой особый эффект какой-то. Но в данном случае, поскольку идет подражание готике, то это подражание витражам, которые в Европе, ну вот в Северной Франции особенно, создавались в 13-14 веках. Это вот, значит, там 1200-1300, вот эти вот годы. И иногда они имели огромную поверхность. Ну, известные соборы в Шартре, например, витражи. То есть это была эпоха расцвета витражного искусства. И так оно, в общем, в Европе и применялось, и применяется вплоть до нынешних дней. Довольно много витражей в XIX веке, но не всегда по старинной технологии. Очень часто уже делали роспись по стеклу. Ну и если уж вспоминать об этом, то вот когда мы путешествовали по пескам, например, то мы обращали внимание, что во многих доходных домах петербургских, построенных в XIX веке, очень часто применяли витражи. Ну, может быть, поэтому у Дмитрия вот такое сложилось впечатление, что это искусство XIX века.
0: 20-го.
1: Да.
0: Итак, вот этот витраж, который сейчас у нас на экране, он очень хороший, и даже вот пишут наши слушатели, что напоминает детский калейдоскоп.
1: Да, но при этом интересно, что с точки зрения вот чисто художественной, они все разные, эти витражи. Вот роза сделана в таком энергичном стиле и по цвету, и по форме. А вот этот витраж, он очень нежный такой, на близких каких-то желто- и светло-зеленых цветах. Но интересен он еще тем, это верхушка окна. Вот стрельчатого окна. А интересен он тем, что вот четыре нижних фрагмента этого окна, они посвящены четырем апостолам, поскольку у каждого евангелистам, извините, не просто апостолам, а четырем евангелистам. Да. У каждого евангелиста есть свой знак, так сказать, вот у Иоанна орел, там у Марка лев крылатый и так далее, бык там и что там еще, и ангел, да, летящий. В общем, вот все эти изображения, они помимо того, что художественно привлекательные, они еще наполнены каким-то смыслом, очень часто, да, связанным уже с богослужением.
0: Это над каждым окном стрельчатый?
1: Да,
0: вот такой
1: были
0: вот,
1: над каждым, вот, но вот восстановлены ли они сейчас над всеми окнами фасада, вот это мне пока не ясно. Значит, вот следующий, 27-й, Даня. А над одним из окон другого типа витраж. Вот здесь мы видим композицию из многих маленьких фрагментов, а есть над одним из окон витраж другого типа с единым таким изображением, посвященным святой Елизавете. Значит, это вот кусочек круглого окна. Так что мы видим, это еще не все, что там есть на самом деле. Это только то, что я выбрал, ну, как примеры, так сказать, разной гаммы цветовой, разной техники даже. Но вот это посвящено святой Елизавете, такое крупное изображение, поясной портрет, значит, с атрибутами определенными, связанными с ее жизнью. Ну, и теперь номер 28.
0: Действительно, очень разнообразные витражи.
1: Очень разнообразные, да, и все довольно красивые. Да. Да. Значит, ну, как я уже сказал, богослужение там проводится. Для этого на первом этаже отремонтировали под низким таким потолком, построенным вот для фабрики, для завода, небольшой зал, устроили алтарь. Вот так это сейчас все выглядит. Но, естественно, и вот эти колонны, и вот этот потолок, это все конструкции 50-х годов 20 века. Это все нужно ликвидировать. И вот до этого как раз руки еще не доходят. А вот последняя фотография, которую мы сейчас, 29-я день, которую мы сейчас поставим, и на этом как раз закончим сегодня, да? Это как выглядел интерьер этой церкви, этой кирхи, когда она была только построена. Это, конечно, традиционное высокое пространство с
0: своды такие.
1: Крестовыми сводами, да. Наверху вот такой потолок в виде квадратных ячеек, каждая из которых имеет перекрестные арки. Это крестовые своды. Все это действительно напоминает средневековую архитектуру.
0: Да.
1: И особенно необычно то, это я только в этой церкви увидел. Обратите внимание, что справа есть балкон второго этажа,
0: да.
1: А над ним еще балкон третьего этажа. То есть, да. Здесь многоярусные балконы.
0: Владимир Кузьмич, вот на этом мы сегодня закончим нашу встречу. И Дмитрий написал: Владимир Кузьмич, спасибо огромное. Как же интересно вы рассказываете. Присоединяемся к мнению Дмитрия.
1: Спасибо.
0: И наше путешествие продолжим в следующей нашей программе. Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в Грузии состоялась интронизация новоизбранного патриарха. Епархия Армянской апостольской церкви восстановит здание армянской духовной семинарии в Ростове-на-Дону. Католическая церковь открыла в Улан-Баторе центр изучения монгольской культуры. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Торжественная церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III прошла в соборе Свети-Цховели в городе Мцхета. Он официально взошел на патриарший престол. «Аксиос» прозвучало в соборе, что в переводе с греческого означает «достоин». Во время божественной литургии новому патриарху были вручены символы управления. На церемонии присутствовали иерархи Грузинской Православной Церкви, члены Священного Синода, духовенство. В церковь прибыли президент Грузии Михаил Кавилашвили, премьер-министр Ираклий Кабахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие члены грузинского правительства и парламента, а также основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Во дворе храма собрались прихожане, которые наблюдали за интронизацией на больших мониторах. Католикос-патриарх всея Грузии Шио III выступил с первой проповедью в Свети-Цховели после интронизации. «Нельзя только ждать у амвона, пока придут люди. Нужно широко распахнуть двери церкви и идти к тем, кто, подобно блудным детям, не решается прийти сам», — сказал католикос. Армянская апостольская церковь намерена восстановить здание армянской духовной семинарии в Ростове-на-Дону и возродить его миссию, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на пресс-службу российской Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. Ранее городские власти Ростова-на-Дону передали историческое здание семинарии Армянской апостольской церкви как объект историко-культурного наследия. С целью организации проведения восстановительных работ глава российской Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Израс Нерсесян посетил Ростов-на-Дону. Во время осмотра выяснилось, что четырехэтажное здание сохранило свой архитектурный облик, однако из-за того, что долгие годы не использовалось, оказалось в запущенном состоянии, говорится в сообщении епархии. Отмечается, что это здание конца XIX века было возвращено епархии при содействии национального благотворителя Самвела Карапетяна. Центр языковых и культурных исследований, призванный помочь миссионерам католической церкви глубже понять культурное наследие Монголии, открылся в Улан-Баторе. Центр расположен на территории католического собора Улан-Батора. Главная задача нового научного учреждения – обеспечение непрерывного обучения церковных работников, включая катехизаторов и иностранных миссионеров. Работа центра будет сосредоточена на углублении знаний об истории, религии, социальном устройстве страны, а также на поддержки лингвистических исследований. Открытие центра состоялось на пасторской неделе, важнейшем ежегодном событии для католиков в Монголии. Темой форума этого года, собравшего около 90 участников со всей страны, стала «Благодать и миссия католической церкви в Монголии». Кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект в Улан-Баторе, подчеркнул, что эта инициатива является частью более широкого процесса инкультурации. По его словам, важно, чтобы каждый, кто приезжает сюда с миссией, мог общаться с людьми не только на одном языке, но и на уровне общих культурных ценностей. Католическая церковь в Монголии остается одной из самых молодых в мире. Около 1450 верующих объединены в 9 приходов. Несмотря на то, что большинство из 29 священников – иностранцы, община демонстрирует быстрый рост. С 2003 года число католиков в стране увеличилось почти в 9 раз. Папа Лев XIV совершил 8 мая однодневный пасторский визит в Помпеи и Неаполь. Понтифик начал поездку со встречи в Помпеях с подопечными благотворительных учреждений местного Богородичного святилища. Утром епископ Рима прибыл в итальянский город на вертолете, где его встретили представители церковных и гражданских властей. Вскоре в зале Трапани на территории святилища состоялась первая встреча понтифика с нуждающимися монашествующими и волонтерами. Папа признался, что особенно рад начать визит именно здесь, по стопам святого Бартоло Лонго, канонизированного им 19 октября прошлого года. Вслед за святым он назвал Помпейскую долину пространством любви, согревающей сердце, и торжеством веры и милосердия, двух добродетелей, которые, по его словам, подобны двум крылам и остаются неразделимыми. В конце встречи Лев XIV назвал Помпеи местом, где Богородица и святой Бартоло Лонго собирают людей разных судеб, чтобы привести их к Богу, который есть единственный источник любви, способный даровать миру покой и согласие. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача по страницам сказки Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии».
1: Глава 17. Охота на белого оленя.

Через несколько минут битва уже закончилась. Почти все враги были перебиты при первом же натиске Аслана и его спутников. Когда же те, кто оставался в живых, увидели мертвую колдунью, они бросили поле боя и побежали прочь. Следующее, что хорошо помнила Люси, был Питер и Аслан. Они встретились и приветствовали друг друга. Непривычно было видеть Питера таким, бледным и суровым, выглядевшим намного старше своих лет. «Это заслуга Эдмунда, Аслан», — говорил Питер. «Если бы не он, с нами давно было бы покончено. Колдунья обращала в камень один наш отряд за другим, статуи усеяли почти все поле. Но Эдмунда ничто не могло остановить. Он пробился к колдунье через трех людоедов. До этого она только что обратила в камень одного из твоих леопардов. И у Эдмунда хватило ума ударить мечом по ее жезлу, а не пытаться поразить ее саму, как это делали остальные. Он сломал ее жезл и не превратился в камень. Когда жезл был сломан, у нас появился какой-то шанс. Но, к сожалению, нас осталось уж очень мало. И сам Эдмунд страшно изранен. Пойдем проведаем его». Они нашли Эдмунда под присмотром госпожи Бобрихи немного в стороне от поля боя. Он был весь в крови, рот полуоткрыт, а лицо уже приобретало зловещий зеленоватый оттенок. «Быстрее, Люси!» — сказал Аслан. Тогда впервые Люси вспомнила про драгоценный эликсир, который подарил ей Дед Мороз. Ее руки так дрожали, что она с трудом вынула пробку, но в конце концов справилась с этим и влила несколько капель в рот своего брата.

оживлял обращенных в камень. Когда, наконец, Люси освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, то увидела, что тот уже стоит на ногах и не только полностью исцелился от своих ран, но и выглядит гораздо лучше, чем в последнее время. И тут Люси поняла, что чуть ли не целую вечность Эдмунд выглядел просто ужасно. Причиной же было то, что, побывав здесь в первый раз и получив урок в здешней школе зла, он постоянно поступал плохо, втайне и сам понимая это. Теперь же он стал таким, каким и подобало ему быть в его годы. Он мог смело глядеть в глаза друзьям. Здесь же, на поле боя, Аслан посвятил его в рыцари. «А он знает?» — шепотом спросила Люси у Сьюзен, что пришлось пережить из-за него Аслану. «Знает ли он, что сделала колдунья?» «Тише», — сказала ей Сьюзен. «Разумеется, он ничего не знает. Надо ли ему рассказать об этом?» «Нет, конечно же, не надо», — ответила Сьюзен. «Для него это будет так ужасно. Подумай, что бы ты чувствовала, окажись на его месте». «Именно поэтому я и считаю, что он должен все узнать», — сказала Люси. Но их прервали и не дали закончить разговор. Ночь они провели тут же. Я не знаю, как Аслан сумел раздобыть для всех еду, но в 7 часов вечера все сидели на траве и пили превосходный чай. На следующее утро войско свернуло лагерь и выступило в поход вниз по течению реки. А еще через день, как раз к тому времени, когда пора было пить чай, они достигли ее устья. Перед ними на невысоком холме предстал замок Каир-Паравель. Между замком и войском лежала песчаная полоса, усеянная камнями и маленькими лужицами соленой воды с водорослями и запахом моря, а дальше на много миль голубовато-зеленые волны. Волны мерно набегали на песок и откатывались назад. Пахло морем, кричали чайки. Слышали вы их хоть раз? Тогда представили, как они звучали в тот предвечерний час.

Впрочем, после чая дети все вместе выбрались на берег и, скинув туфли и чулки, босиком бродили по морскому песку. Следующий день был полон всякими торжествами. В парадном зале замка Каир-Паравель, а это удивительный зал, потолок из слоновой кости, западная стена в драпировках, сплетенных из павлинных перьев, а с востока двери открываются прямо на море. Там, в присутствии всех друзей, под звуки фанфар, Аслан возложил на головы детей короны и возвел на каменные троны. Зал был заполнен народом, который кричал: «Многое лето королю Питеру, многое лето королеве Сьюзен, многое лето королю Эдмунду, многое лето королеве Люси». Аслан торжественно сказал: «Тот, кто однажды стал королем или королевой Нарнии, вовеки пребудет королем или королевой. Носите же с честью свои короны, сыны Адама, носите их с честью, дочери Евы». Сквозь широко распахнутую восточную дверь доносились голоса морского народа, водяных и тритонов, русалок и наяд. Они плавали у самого берега и пели песни в честь новых королей и королев.

дети взошли на свои троны. Первым делом они начали награждать и чествовать своих друзей. Фавна Тумнуса, Читу Бобров, Великана Громыхала Бычью Шкуру, Леопардов, Добрых Кентавров, Добрых Гномов и Другого Льва. Всю ночь в Каир-Паравеле народ забавлялся на пиру музыкой, танцами и золотым фейерверком. Сверкало золото, лилось вино. К музыке в замке присоединилась музыка с моря. Странная, но очень мелодичная и трогательная. В самый разгар веселья и ликования Аслан незаметно ушел. Когда короли и королевы заметили, что Аслана с ними больше нет, они никому об этом не сказали, потому что господин Бобер заранее предупредил их. Как он приходит, так и уходит. Сегодня он с вами, а завтра его уже нет. Он не любит подолгу задерживаться на одном месте, ведь есть и другие края, которые тоже требуют его внимания. А здесь можно считать уже все в порядке. Конечно, он будет часто навещать вас. Только не надо его торопить.

Вы же понимаете, это дикий, а не ручной лев. Теперь эта история почти, но еще не совсем закончена. Мне остается лишь рассказать о том, как эти короли и королевы счастливо правили Нарнией очень долго и очень удачно. Поначалу у них много времени уходило на поиски и уничтожение уцелевших врагов. Прошло много лет, а к ним постоянно приходили вести о том, что там-то и там-то, чаще всего в самых диких углах страны, затаились некие злобные твари, и, выходя из своих укрытий, появляются то тут, то там, убивая всех, кто им не попадется. Один месяц речь шла о волке-оборотне, другой — о ведьме. Все-таки они справились с лиходейским племенем. Потом издали прекрасные законы и поддерживали мир. Следили, чтобы хорошие деревья не рубили безо всякой надобности. Они освободили юных гномов и сатиров от обязательного посещения школы. Они не позволяли тем, кто любит совать нос в чужие дела, докучать простому народу, который хотел жить сам и не мешать жить другим. Они прогнали свирепых великанов, совершенно другой фамилии, чем великан Громыхало, с северных границ Нарнии, когда те вздумали было начать свои разбойные походы. Они заключили союз и дружбу со странами, лежащими за морем, ездили туда с визитами и сами торжественно принимали царственных гостей. И по мере того, как год уходил за годом, сами росли и менялись. Питер стал высоким, широкоплечим мужчиной, прославился как великий воин, и соседи, и подданные прозвали его Питер Великолепный. Сьюзен превратилась в высокую грациозную даму с длинными черными волосами, и короли из заморских стран слали к ней чрезвычайные посольства и спрашивая ее руки. Народ же называл ее Сьюзен Прекрасной. Взрослый Эдмунд был серьезнее и спокойнее, чем Питер, отличался рассудительностью и прославился как мудрый судья и советник. Его называли Эдмундом Справедливым. Что же касается Люси, то она оставалась такой же, какой и была. Золотоволосой, всегда веселой, и принцы в тех краях мечтали, чтобы она стала их женой, а подданные прозвали ее Люси Отважной. Так они и жили в великом счастье и славе, и если порой вспоминали свою прежнюю жизнь в нашем мире, то она казалась им каким-то давним сном. Но вот однажды, в канун Нового года, Фавн Тумнус, уже вполне зрелый фавн, начинавший полнеть, спустился вниз по реке и принес им весть. В его краях объявился белый олень, тот самый, который исполнит любое ваше желание. Тотчас же короли и королевы вместе с самыми близкими своими придворными, с собаками и рожками, отправились на охоту в западные леса, выслеживать белого оленя. Но выслеживать его пришлось недолго, ибо он появился перед ними сразу, как только они въехали в лес. А потом огромными прыжками понесся прочь по ровным полянам и оврагам, сквозь лесные чащобы и прогалины. Когда у всех придворных кони выдохлись, только короли и королевы вчетвером продолжали погоню, пока не очутились в самых глухих дебрях. И вот король Питер сказал: «Прекрасные мои родичи, прошу вас, сойдите с коней, чтобы мы могли продолжить погоню пешком. Клянусь, за всю мою жизнь мне еще не приходилось преследовать столь достойную добычу». «Сир», — ответили ему остальные, — «и нам не доводилось встречать подобного ему. Вы, конечно, понимаете, что, пробыв так долго королями и королевами, они и разговаривать стали иначе, нежели прежде. Они слезли с коней и, привязав их к деревьям, поспешили теперь уже пешком в самую глухую часть леса. Когда они прошли совсем немного, королева Сьюзен вдруг остановилась и сказала: «Прекрасные мои братья, не находите ли вы, что мы столкнулись с великим чудом? Мы видим перед собою железное дерево». «Сударыня», — ответил король Эдмунд, — «если вы присмотритесь повнимательнее, то поймете, что это всего лишь железная колонна, на вершину которой подвешен фонарь». «Клянусь гривой льва», — воскликнул король Питер, — «от этого фонарь не становится менее странным. Кому и зачем понадобилось ставить его здесь, в лесной чаще, среди густых и высоких деревьев, ибо даже если бы он мог гореть, то свет его не прорвался бы сюда?» «Сир», — сказала королева Люси, — «очевидно, когда здесь ставили фонарь, леса вокруг еще не было, или деревья рядом с ним еще были совсем маленькие. Присмотритесь, это еще совсем молодой лес, тогда как железный столб очень старый». Они долго рассматривали столб, пока не заговорил король Эдмунд.

Христос воскресе, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ирий Евгений Тимофеев в нашей традиционной рубрике «Пастырский час». В последние несколько минут, чуть больше, в студии наши были некоторые технические проблемы с электричеством. Именно поэтому наша рубрика начинается чуть-чуть позже, чем обычно. И запись радиовещания за прошедший день, она на сайте, вопреки обыкновению, к сожалению, сейчас слетела. Но, слава богу, все восстановилось, и мы продолжаем нашу работу на радио «Град Петров». Сегодня, прежде чем поговорить на тему тех вопросов, которые вот мы очень ждем, я напоминаю, что вопросы мы можем получить, если вы их отправите через сайт grad-petrov.ru или в комментариях к записи ВКонтакте. Хотелось бы прочитать комментарии нашего Эдуарда, который делится с нами словами преподобного Федора Студита о воскресении. «Наступило Святое Воскресение, будем внимательны, чтобы нам провести этот праздник светло и благолепно. С помощью благоговения обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не изменилось наше духовное состояние». Да, замечательные слова, Эдуард, рад всегда вас, с вами, скажем так, посредством таких сообщений коммуницировать. И действительно согласен, что слова очень актуальны, поскольку в послепасхальный период, в пасхальный период, да, после праздника самой Пасхи, зачастую возникает такая вот трудность с переходом на какой-то такой уже непостный режим, и порой этот переход какой-то слишком резкий и в общем-то, непростой. Именно поэтому, мне кажется, очень мудро, что в церковном уставе, в отличие, кстати, от ряда других постов, рождественского, успенского, Петрова, Великий пост, он не обрывается на празднике Пасхи, но специальные, особенные богослужения сопровождают нас еще более чем 8 недель, да, после Пасхи. Мы все с вами сейчас проживаем вот этот период после Пасхи, это Светлая Седмица, затем неделя, то есть воскресенье Антипасхи, затем воскресенье, то есть неделя Жон Мироносец, неделя о Расслабленном, неделя о Самарянке, которая вот буквально в пространство, которое мы вошли буквально чуть-чуть, и неделю о Самарянке мы встречали также вместе с праздником Преполовиния, который вот сегодня утром, скажем так, да, завершился. Такой интересный очень праздник. И далее неделя о слепом. И далее, собственно, в четверг праздник Вознесения Господня на 40-й день. После этого неделя святых отцов Первосвященского собора и неделя Святой Троицы, Пятидесятница. На этом также не заканчивается, потому что последняя неделя цветной триодии, так называется сборник богослужебных текстов, сопровождающий нас, после Пасхи, да, если так упрощаю, это неделя всех святых. Следующее воскресенье после Пятидесятницы, воскресенье, предваряющее наступление, собственно, Петрова поста. После недели всех святых, если даст Бог, жив будем, встретим неделю всех русских святых, затем всех петербургских святых и так далее, так далее, так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, следуя словам преподобного Федора Студита,
несмотря на то, что пост закончился, но содержание вот богослужебных, вот такие богослужебные особенности, они нас продолжают держать в таком тонусе, на таком духовном, ну, не напряжении, но сосредоточении. Вопрос нам задает Александр, спрашивает относительно первого послания Коринфянам 5.17. Правда, мне кажется, что все-таки Александр перепутал, потому что похоже не на 1 Коринфянам, а на 1 Иоанна 5.17. Есть грех к смерти, а есть грех не к смерти. Это очень похоже на слова первого соборного послания Иоанна Богослова. Может быть, 1 Иоанна 5.17? Посмотрим. Нет, ну-ка, может быть, эти слова есть такие похожие, да, в 1 Коринфянам. Давайте глянем. Не все же можно помнить наизусть, правильно? Ну, в 1 Коринфянам 5.17 нет такого текста. Ну, в общем, это слова из первого послания Богослова. Я уж только сейчас не буду искать, да, какой конкретно главе там, да. Ну, это... ну, вот, да, это, значит, 1 Иоанна 5.17, да. Ну, в богословии вот первого послания Иоанна Богослова вот есть некоторые понятия, которые требуют прояснения, да, вот грех. Грех по-гречески амартия, да, буквально промах. Ну, отсюда у нас, собственно, вот военное орудие, да, инструмент от этого слова образованный. И амартия как промах в 1 Иоанна сопоставляется с другим понятием. Адикия — это неправда, да? И вот Иоанн Богослов обыгрывает, да, вот разъясняет два этих понятия, сопоставляет их, да, в 5 главе. Давайте посмотрим. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающим грехом не к смерти. И как бы пояснение. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». В христианской традиции есть такое понятие, как смертные грехи. Конечно, само понятие смертных грехов, оно появилось гораздо позже, чем Новый Завет. И нам всем хорошо известно, что смертными грехами называются те, ну условно говоря, сугубые, да, страсти, которые в западной традиции, в восточной, по-разному там систематизируются. Ну, вот гордыня, гнев, тщеславие, прелюбодеяние, чревоугодие, там, убийство в том числе, да. Ну, списки не разнятся в разных, в западной традиции, в восточной. Смысл в том, что перечисляются некоторые страсти, которые имеют такой вот смертный, ну, статус смертных грехов, да. В 1 Иоанна, конечно, еще нет вот этой концепции, но есть вот эта идея греха к смерти, да. Мы должны помнить, что тексты Нового Завета адресованы христианским общинам, не индивидуальному читателю, а в первую очередь общине. И в этих словах 5 главы 1 Иоанна мы видим реалии вот, общины, которые адресуют свое послание Иоанн. Нам известно, что Иоанн был связан с городом Эфес, и одно из, ну, в общем, традиционное предположение, что
вот это первое послание Иоанна, оно адресовано именно эфесской общине. И вот, значит, разрешая некоторые недоумения, да, или комментируя некоторые проблемы в этой общине, Иоанн пишет о том, что, значит, надо молиться за брата, который согрешает. И мы можем продолжить, да, в контексте вот первого века, что человек, который согрешает грехом не к смерти, то есть грехом, который может быть прощен Богом, да, скажем так, то он дальше принимается в общение, если он, ну, кается в своих грехах и так далее. Конечно, опять-таки, покаяние в грехах не было, не носило такой характер, как это носит сейчас, там, частная исповедь, да, все было совершенно по-другому. Если мы откроем послание к евреям, то там вообще такой взгляд, что после крещения человек, в принципе, может сложиться такое впечатление, что не может грешить, да. В первом Иоанна тоже есть эта мысль, да. В первом Иоанна есть такие слова, что верующий в Бога уже не может грешить, потому что семя его, то есть Божие, пребывает в нем, и он уже не может грешить, потому что рожден от Бога. Но реальность жизни такова, что после крещения мы все равно остаемся грешными людьми. Что-то происходит с нашей вот падшей природой. Об этом нам говорит церковная традиция, но все равно мы грешим. И в вот в первом Иоанна противопоставляются те грехи, которые, ну, скажем так, могут сопровождать человека в его жизни, и некие вот такие, да, грехи к смерти, то есть грехи, которые, ну, скажем так, да, умерщвляют душу человека, да. Он поясняет, что вообще-то всякая неправда есть грех, да, а Павел, апостол Павел пишет, да, что конец всякого греха — смерть. Но есть грехи, вот, скажем так, сугубые, да. И в этой связи, да, Иоанн, отличая вот эту, скажем так, всякую неправду от греха к смерти, он показывает, что в обычной, да, такой житейской истории должен быть один сценарий действий, да, когда член общины согрешает так, что этот грех действительно становится, ну вот, можно интерпретировать, можно оценить, расценить как грех к смерти, то сценарий должен быть совершенно другим. Вспомним, собственно, отношение апостола Павла с Коринфской общиной, где, да, вот такое совершилось блудодеяние, о котором пишет с горькими слезами апостол Павел, что, значит, сын вошел к жене, значит, отца своего и спал с ней, и, в общем, такой вот страшный грех. И апостол Павел говорит, что его нужно, значит, оставить, и буквально приводит такие слова, предать сатане во измождение плоти, да. То есть в отношении вот таких грехов, которые Иоанн называет грехами к смерти, степень наказания, степень серьезности должна быть совершенно другая, и реакция общин должна быть совершенно другая. Таким образом, суммируя, да, то есть грех к смерти — это такое фундаментальное нарушение вот внутреннего устроения человека, которое делает невозможным рядовое вот уврачевание этой ситуации и делает необходимым на какое-то время, да, человека из общины отлучить, чтобы он пришел в себя и встал на путь жизни. В церковной традиции подчеркивается, что всякий грех может быть прощен Богом,
кроме нераскаянного греха, да, то есть только нераскаянный грех не может быть прощен Богом, потому что если человек не видит свою проблему, не видит свою ошибку, то как же можно это простить? То есть прощение здесь не будет иметь никакой силы. Поэтому всякий грех, даже грех смерти, может быть прощен, конечно. Об этом свидетельствует и Священное Писание, покаявшийся разбойник, да, и так далее. Но грех к смерти требует особого подхода, особой покаянной дисциплины и особой сугубой Божьей благодати прощения. Да. Ну, кратко, это, скажем так, из общего контекста, конечно, было бы интересно посмотреть толкование этого отрывка и немножко поглубже разобраться. Ну, это так, скажем так, сходу то, что могу сказать. Конечно, здесь нужно корректировать при таком более детальном рассмотрении с комментариями, толкованиями и так далее. Да, либо тезка Александра, либо сам же он, значит, спрашивает о отрывке Иоанна 6:58. Значит, он, это беседа о хлебе небесном, да? Перед Иоанна 6:58 он говорит: «Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Так о какой плоти он говорит? О плоти физической или о плоти своего слова, как о хлебе? Или имеется в виду обе плоти? Тогда вопрос, какой плоти мы причащаемся? Ну, как бы тут нет никакого секрета, что беседа о хлебе небесном в 6 главе Иоанна, Евангелия от Иоанна, она, собственно, выполняет функцию раскрытия вот учения о Евхаристии. В этом четвертом Евангелии можете заметить, что в Евангелии от Иоанна, если мы откроем события Тайной Вечери, то мы там не увидим тех самых подробностей, установительных слов, которые содержатся в синоптических Евангелиях, да, вот, собственно, в 13 главе Евангелия от Иоанна мы видим лишь вот, собственно, то, как Христос отдает кусок хлеба, да, значит, Иуде, и он, приняв кусок, тотчас вышел. Поскольку Иоанн пишет позднее синоптиков, то есть Матфея, Марка и Луки, то, очевидно, он дополняет их повествование, и он не упоминает о тех самых установительных словах: «Сей есть тело мое, сей есть кровь моя». Но в его Евангелии есть та беседа, которой нет у синоптиков. Это Иоанна 6. Беседа о хлебе, шедшем с небес. Да? И она, конечно, в первую очередь в Евангелии от Иоанна восполняет вот, собственно, отсутствие свое в синоптических Евангелиях и показывает, что Господь прикровенно учил о Евхаристии еще до Тайной Вечери. В церковной традиции были, в общем-то, ну, два главных, скажем так, да, мотива в толковании шестой главы. Это буквальный и аллегорический. Вы, собственно, как раз оба приводите, да, хлеб, я есть хлеб жизни, да, значит, как хлеб, это, значит, тело мое, как слово, там, да, как учение и так далее. Но, конечно, надо сказать, что даже те отцы, которые придерживаются аллегорического прочтения 6 главы Евангелия от Иоанна, они, поскольку находились в церковной традиции, они же причащались, то есть они
исповедовали веру в то, что тело и кровь — это тело и кровь, да, и мы их причащаемся. Поэтому, если ставить вопрос, скажем так, в контексте, то вне зависимости от Иоанна 6, понятно, что Евхаристия — это совершенно древнее Христово установление, а беседа о хлебе, сошедшем с небес, как они сообщают Иоанн, она лишь, ну, скажем так, да, вот, проясняет суть, да, вот, этого акта, да, что значит причащаться, да, что значит вот этот хлеб, что значит это тело и это кровь, да. Значит, Христос, поясняя, что за это за хлеб живый, сошедший с небес, упоминает о манне. Мы помним, да, из Пятикнижия о том, как евреи странствовали в пустыне и питались манной, то есть вот каким-то таким особым, да, собственно, он обыгрывает, да, один небесный хлеб — это манна, и другой небесный хлеб — это я сам, говорит Христос, да. Но тот небесный хлеб, то есть манна, он имел временное действие, да, то есть люди, это была обычная пища, в отличие от того хлеба, который дает сам Христос, да. Хлеб, который дает Христос, он дает жизнь. Приходящий ко мне не будет алкать. Очень похоже, да, недавно мы слышали слова из беседы с самарянкой, да, о воде живой, значит, которая тоже насыщает человека так, что он уже не жаждет паки, то есть не будет жаждать вновь. Поэтому, конечно, здесь вот эти две темы, как бы аллегорическая и буквально, да, они, ну, скажем так, идут вместе друг с другом, да. В данном контексте вот, наверное, будет более корректно сказать, что и то, и другое, да, скажем так, правильно. И аллегорическое прочтение, и буквальное. Одно не празднее другое. Дионисий спрашивает, почему князь этого мира — сатана? В греческом это архонты. Кто такие, почему им позволено править миром, который сотворен Творцом? Ну, вы знаете, Христос, когда использовал определенные выражения в отношении там, нечистых сил, он, конечно, говорил в контексте, и его слушателям было понятно, о чем он говорит. То есть мы должны интерпретировать его слова о князе мира, да, в контексте иудейских представлений о, значит, да, об ангелах, о сатане и так далее. И если мы посмотрим, как тема, как, условно говоря, демонология Ветхого Завета, да, то есть демонология — это такой вот самый такой, наверное, интересующий многих людей, да, раздел вероучения, который описывает, да, вот, собственно, что мы знаем о том злом мире, который нас окружает, да, из со строк Священного Писания и учения Церкви. Так вот, если мы откроем Священное Писание Ветхого Завета, то мы обнаружим там несколько аспектов вот этой самой демонологии. Ну, пожалуй, самый яркий пример — это книга Иова, да, давайте вспомним. В книге Иова мы читаем о том, что праведный Иов, его искушение становится следствием вот некой аудиенции, да, которую устраивает Господь Бог. На эту аудиенцию приходит, значит, сатана, да, и, собственно, Бог позволяет ему
позволяет ему прикоснуться к жизни Иова и даже его тела. И в этом смысле он правит жизнью Иова. То есть дьяволу, ну и его слугам, да, дана некоторая доля власти, позволяется действовать в этом мире в каком-то, в какой-то степени, да. Но мы видим, что весь парадокс книги Иова заключается в том, что дьявол-то хотел одно, чтобы Иов, как, да, один из вариантов текста книги Иова гласит, говорит ему его жена, да, «Прокляни Бога, значит, и умри», далее, «Скажи некое слово к Богу и умри». То есть дьявол хотел, чтобы Иов возроптал, да, но все, что сделал дьявол, обернулось ровно счетом наоборот. То есть Иов, наоборот, прославил Бога в завершении этой истории. Поэтому мы видим, что Бог, конечно, позволяет дьяволу действовать, но не будем думать, что Господь оставляет этот мир на произвол, да, лукавых сил. Мы можем свидетельствовать о том, что Бог мудрее дьявола, ну, что совершенно очевидно. И именно поэтому, даже когда он позволяет ему действовать, все это происходит вот в рамках Божьего промысла. Есть только понятие, да, сложное добро, то есть добро, которое включает в себя, ну, скажем так, да, уклонение от добра. Иными словами, используя дьявола, Бог в том числе, да, творил, да, скажем так, то, что он хотел творить, да. Поэтому князь мира, ну, здесь, видите, такой это статус, о котором говорит Христос, да, князь мира сего изгнан будет вон, он так характеризует, да, будущее врага рода человеческого. Скорее такой, знаете, да, захватчик, да. В этой связи слова Христа вполне укладываются в иудейское представление о потусторонних, да, силах, вот, существовавших в Иудее в первом веке нашей эры. И поэтому им они были понятны, да, что он называет его князем мира, в том смысле, что он руководит жизнью этого мира в той степени, в которой ему позволяет это Бог, да. Ну, возможно, скажем так, такие конкретные вот формулировки были бы слишком сложны для там, иудеев первого века, но в целом это просто явствует, да, из, ну, скажем, той же книги Иова. Мы видим также действие в книге пророка Исаии, есть очень интересный текст, связанный с, значит, о, значит, как ты упал, Деница, сын Зари. Такой очень интересный момент в литературе премудрости. Тоже образ дьявола фигурирует иногда в книгах царств. Есть такой очень интересный эпизод, когда Давид, если я не ошибаюсь, это вторая книга царств, он решает сделать перепись народа. И согласно второй книге царств, эту мысль, да, значит, в него, ну, то есть там очень такая интересная обыгрывается мысль, в книге царств и в книге Пререпоминон по-разному объясняется, почему он эту перепись сделал. В одном тексте говорится, что это гнев Господень его, значит, да, вот так побудил исчислить народ.
А в другом тексте говорится, что это сатана, да, его спровоцировал. То есть, да, очень такой интересный. Да, вот вторая книга Царств 24. Гнев Господень возбудил в них. То есть гнев Господень опять возгорелся на израильтян и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Да, то есть гнев Господень, согласно второй книге Царств, а там сатана. То есть это вполне логично, да. Книга Паралипомена, она интерпретирует книгу Царств и поясняет, что Бог попускает дьяволу возбудить вот этот, значит, нечестивый помысел, такой, да, горделивый помысел, исчислить народ. Но Бог попускает дьяволу вот этот помысел в Давида, да, вот возжечь, да, возбудить. То есть вот такая линия сначала. Бог попускает, дьявол действует, и Давид принимает этот помысел. Вот как-то так, да, такой долгий ответ на ваш вопрос. Вообще тема греха и тема, скажем так, вот последствий, она очень интересно раскрывается в Священном Писании. В частности, я бы хотел обратить внимание на текст, который совсем скоро будет читаться в церкви. Речь идет о рассказе о слепорожденном. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что, проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, гласит Евангелие от Иоанна 9:2, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. И далее вот очень интересный, насыщенный подробностями рассказ о взаимоотношениях этого, значит, исцеленного слепорожденного человека с своими родителями, с синагогой и так далее. Да, собственно, проблема была в том, ну, скажем так, ключевой деталью этого рассказа является то, что все это произошло в субботу. Так вот, мы говорили о взаимоотношении греха и, скажем так, следствии греха, да, в популярном таком, да, вот изводе, в православной литературе часто можно слышать, что, значит, болезнь — это следствие греха, да. Если ты болеешь, значит, ты грешник. Но, собственно, и книга Иова, и Иоанна 9 развивает совершенно мысль, существенно дополняющую данную очень простую картину. Да? Оказывается, что жизнь гораздо сложнее, чем парадигма грех-наказание. Иногда есть ситуации, когда невозможно определить, в чем же является причина, что же является причиной, да, вот болезни человека, скорби, лишений, потери. Ученики Господа размышляют как раз в такой весьма, ну, в общем-то, прагматичной логике. Если человек родился слепым, то есть только два варианта. Либо
его родители согрешили, а он отвечает за их грехи, либо он согрешил, будучи эмбрионом. Нелепый совершенно вариант, но он, с их точки зрения, более логичен, чем та мысль, что ну, он просто так болеет. Ну, это, такого быть не может, да? Христос совершенно переворачивает их мировосприятие. Он говорит, еще раз, да, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть Христос

с вами, как читателя книги Иова, мы с вами прекрасно знаем, почему Иов страдает. Да? Собственно, для этого у нас есть вступление к книге, которое объясняет, что вот сатана, он пошел к Богу, и тот, значит, разрешил ему сначала, значит, коснуться его жизни, значит, обстоятельства, родных, а затем коснуться его самого и так далее. То есть все это причиной своей имело вот некий вот такой план, дьявольский план. Но Иов на протяжении всей книги, он не только не догадывается о том, что вот был какой-то такой совет, да, на небесах, но в самом конце книги, когда, казалось бы, Бог мог бы, ну, раскрыть просто, что да, прости, Иов, дорогой, ты стал жертвой вот таких обстоятельств, мне очень жаль, но теперь я компенсирую все твои утраты. Да? Нет. В таком случае это было бы очень похоже на какой-то очень человеческий ответ. Да? Потому что в таком случае для любого страдания есть какое-то оправдание. Но Священное Писание раскрывает, что жизнь гораздо сложнее. И что есть страдания, у которых нету оправдания, нету причины. Но они включены в Божий план. Вот это важно. Когда Господь является Иову в конце, разве он объясняет ему, почему умерли его близкие, почему он потерял там имение, стада? Нет. Его ответ — это его присутствие. «Я с тобой, Иов». Это та главная мысль, которая вот сквозит через все последние главы книги, где содержатся речи Господа. Сам факт того, что Господь не открывает Иову причин его страданий, красноречиво свидетельствует о том, что логика грех наказания не исчерпывает всей сложной картины человеческого существования. И Евангелие от Иоанна содержит вот слова Христа, которые, то есть эти слова, да, они позволяют нам вновь убедиться в истинности вот этого послания книги Иова. Они раскрывают. Заметьте, что в 9 главе Евангелия от Иоанна мы совершенно не находим как бы таких, скажем так, даже после исцеления, да, размышлений на тему, а почему же все-таки он был слепым, да? То есть ни одной детали в тексте, ну, нет такой детали, которая позволяла бы нам сказать, а, ну, все-таки вот, наверное, поэтому он был слепым, да. Весь рассказ о слепорожденном сконцентрирован исключительно на вопросе «зачем?». Что эта болезнь и исцеление этой болезни дали этому человеку, его родителям, иудеям, как свидетелям этого чуда, в конце концов, апостолам, свидетелям этого чуда, и нам, читателям Евангелия, и тем людям, которые пытаются открыть для себя, да, смысл вот этого повествования. То есть вот эта взаимосвязь между грехом, наказанием, страстью душевной, страстью телесной, она, несомненно, присутствует. И в то же время она гораздо сложнее, чем такая простая, рафинированная причинно-следственная связь. О том, что эта связь, тем не менее, есть, мы, конечно, хорошо знаем и из текстов Псалтири, и из Ветхого Завета, ну и, наконец, из послания Якова, которое, пожалуй, наиболее красноречиво раскрывает вот эту взаимосвязь между болезнью и грехом. 5 глава.

содержит следующие слова этого послания. «Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». Далее внимание. «И если он соделал грехи, простятся ему». Вот здесь мы видим, с одной стороны, что молитва об исцелении, а здесь, по сути, идет обоснование таинства соборования, да, или освящения, молитва о больном человеке — это молитва, которая тесно связана с духовным состоянием болящего человека. И как бы как синонимы перечисляются, да, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Но в то же время текст свидетельствует, что эта взаимосвязь, она тоже, по-моему, в согласии с Иоанна 9 и книгой Иова, не так проста, как кажется на первый взгляд. Если он сделал грехи, простятся ему. То есть исцеление может быть связано с прощением грехов, а может быть и не связано. Очень интересно, да? Тема обращения, да, вот тоже очень интересная, такая глубокая тема, да? Мы поговорили о грехе, да, о его следствиях, возможных, да, следствиях, скажем так, в жизни человека, да. Но, конечно, даже когда библейские тексты, ну, например, пророческие книги, просто констатируют грех израильского общества, да, почитаем Осию, почитаем Захарию, почитаем Амоса. Это во, ну, великих пророков, да, это во многом констатация распущенности израильского общества, состояния несправедливости и так далее. И порой складывается впечатление, что пророки посылаются, ну, как бы с единственной целью предупредить евреев о том, что совсем скоро им будет очень несладко, да. Однако сам факт констатации этого греха, конечно, для Священного Писания является фактором проповеди. Проповеди о покаянии. То есть даже когда Господь просто констатирует греховность общества, сама эта констатация призвана взбодрить человека, его встряхнуть, сказать: «Вот так ты живешь, ты хочешь так жить?» И вот тема обращения в послании Иакова, она тоже очень ясно звучит, да, в заключительных словах. Во-первых, тема исповедания грехов. Да, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. То есть проступки, ну, грехи, да, требуют того, чтобы, значит, мы их друг перед другом исповедовали. И далее. Как же быть человеком, который вот не исповедует своего греха, то есть он не признает его, да? «Если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот, зная, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Тема обращения грешника звучит очень ясно в Евангелии от Матфея. Вспомним, да, если до скольки раз, значит, да, прощать брату, да, до, не до семи, до 77, и если согреши против тебя брат, то, значит, наедине ему скажи, потом при двух или трех свидетелях, и затем, а еще не послушать тебе, повесь церкви, а еще и церковь не прислушает, да и будет тебе, якоязычник и мытарь. А вот еще один интересный мотив от проповеди об обращении.
содержится в послании Иуды. Послание Иуды – очень интересный текст, который состоит только из одной главы. Да, есть еще, например, 3 Иоанна тоже состоит уже из одной главы. В Ветхом Завете книга Агея. Ну, в общем, есть такие тексты, да, состоящие только из одной главы. Ну, главы вообще появились гораздо позже, да, то есть это разделение на главы в отношении новозаветных книг. Это уже Средневековье. Разделение на зачало, конечно, было достаточно древним, да, как минимум 4 век, а, скорее всего, даже раньше. Оно возникает в зачаточном варианте. Но разделение на главы, которые современные, скажем так, да, это 11 век. Далее, чуть позже, уже разделение на стихи, их нумерация, вообще признанная теперь в наших современных изданиях. Что касается Ветхого Завета, то разделение на смысловые блоки, там уже присутствует в самом еврейском тексте с далекой древности, однако нумерация также, номера глав были присвоены Ветхому Завету только вместе с нумерацией, собственно, Нового Завета. И вот о чем говорит Иуда в своей одной единственной главе. Возлюбленный, назидая себя, значит, на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и строгая из огня. Обличайте же со страхом, внушаясь даже одежду, которая осквернена плотью. Вот такой интересный момент. Других страхом спасаете. Послание Иуды — это очень интересный текст. В нем цитируются некоторые произведения современные. Некоторым простите, библейским книгам, которые, тем не менее, отсутствуют в Ветхом Завете. Речь идет о спине Моисея, апокриф такой, да, и книга Еноха тоже апокрифическая. Иуда ссылается на них, причем кажется, как будто он признает их авторитет. И особенность Иуды в том, что вот он по-особенному развивает тему вот этого обличения, да. К одним, согласно Иуде, нужно быть милостивым, то есть с рассмотрением, исходя из ситуации, в которой живет человек, да. А других, наоборот, чтобы не попускать им падать еще сильнее, нужно обличать категорически, категорично, обличать жестко, сурово, и причем самим блюсти себя, чтобы не заразиться тем же грехом, да. Могущий может соблюсти вас от падений и поставить перед славой своей непорочной в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Очень интересное, да. То есть Бог может соблюсти нас от падения. То есть молитва об обращении человека должна всегда сопровождаться памятованием о том, что человека от греха сохраняет Бог. Конечно, воля человека тоже важна. Всякого. Но в конечном итоге то, что мы не впали в тот же грех, это может быть следствием того, что мы, скажем так, с ним боролись. Но во многом, если не решающим фактором, является то, что Господь нас просто сохранил. Не попустил, скажем так, искушению быть слишком сильным. Задумаемся об этом тоже. Благодарю вас за вопросы, дорогие братья
и сестры. Сегодня у микрофона был Ири Евгений Тимофеев, клирик Шамасова, пророка Ирины Пороховых, в нашей традиционной рубрике «Пасторский час» на радио «Град Петров». Христос воскресе, воистину воскресе. С Богом, дорогие братья и сестры.

0: прозвучал тропарь праздника Пасхи по-гречески и латински в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Христос воскресе! Евангелист Иоанн пишет: «Надлежало Христу проходить через Самарию». Самарией называлась та часть Палестины, в которой жили евреи, задолго до Христа, отделившиеся от основного русла иудейской религии, и с которыми правоверные иудеи не имели никакого общения. Итак, продолжает свой рассказ евангелист Иоанн, приходит Иисус в город, называемый Сихар. Там был колодец. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Приходит женщина почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина-самарянка говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И дальше эта женщина задает вопрос Иисусу. «Отцы наши, — говорит она о самарянах, — поклонялись на этой горе, а вы, то есть правоверные иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Настанет время, и наступило уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот с небольшими сокращениями этот удивительный рассказ. О чем он? Да, конечно, о самой сущности того, что люди называют религией, и что с такой ненавистью и злобой враги ее пытаются выкорчевать из человеческих сердец. Я говорю «сущность религии». Ибо вопрос, который задает Христу самарянка, это вопрос, как сказали бы теперь, о культе, то есть о внешней, формальной и ритуальной стороне религии. Он касается того многовекового и ожесточенного спора, что вели между собой две части еврейского народа. Но по сути своей он, конечно, выходит за рамки этого спора. Есть вопрос вечный. Да, на протяжении долгого времени религия была прежде всего культом, ритуалом, обрядом, которые по убеждению людей могли умилостивить Бога, путем которых можно было получить от Бога то или иное благодеяние. Таким образом, в той религии все зависело от правильного совершения обряда, от формы. Где совершать эти обряды, этот культ? На этой горе, в Иерусалиме. За этим и ему подобными вопросами стояло, очевидно, и определенное восприятие и Бога, и человека, и жизни. Но вот, отвечая женщине, Христос прежде всего коренным образом, поистине революционно меняет всю перспективу, само восприятие религии. Не на этой горе, и не в Иерусалиме, говорит он, а в духе и истине. Что это значит? Это значит, что с внешнего, формального, смысла религии, ее содержание перенесены на внутреннее, на духовную ее сущность, на истину. Это значит, что люди призваны верить и поклоняться Богу не из страха, не из неведения и не по приказанию, а наоборот, от знания истины. И именно таких поклонников, то есть верующих, Бог, по словам Христа, ищет себе. Бог хочет от человека не слепой веры и не рабского послушания, не страха, а свободной встречи и любви. Это и есть дух и истина. Все, что не в духе и истине, чуждо подлинной религии, осуждено ею и отбрасывается, как ложная религия. Ибо религия, и в этом весь смысл этой удивительной беседы Христа с женщиной-самарянкой, есть прежде всего жажда. И жажда именно духа, и жажда истины. Человек по самой природе своей существо есть жаждущее. Жаждущее Бога, то есть абсолютного смысла, абсолютной истины, полноты жизни. И в мире ничто не может утолить этой духовной жажды. Ибо жаждет человек того, что выше этого мира, выше этой смертной жизни. Жаждет он Бога. Итак, в этой беседе раскрывается нам высокий замысел о человеке, высокое его призвание. И потому причины ненависти к религии, может быть, лучше всего явлены нам как раз в этой беседе. Ибо в том-то и все дело, что гонители и отрицатели религии знают, что если они не уничтожат этой жажды, человек не примет их учения, их идеологии, их понимание мира и жизни как абсолютных, как окончательный ответ на все вопросы. Пока верит человека в Бога, в духе и истине, он не может стать рабом. А именно порабощение, рабство идеологии и хотят все проповедники так называемых передовых учениях с их обещанием окончательного счастья. В этой беседе сама религия показана как освобождение от рабства. Бог не приказывает и не угрожает. Он ищет свободной встречи с человеком, встречи в духе и истине. И человек своей духовной жажде тоже ищет. И ищет не того, чему бы он мог слепо подчиниться, кому бы он мог отдать свою волю и свободу, а ищет знания и смысла, ищет духа и истины, ищет Бога. Враги религии говорят, мы утолим вашу жажду. Вам нечего и незачем больше искать и жаждать. А Евангелие отвечает, блаженны жаждущие и алчущие. То есть блаженны искание, блаженна жажда, и она-то и есть религия. И пока остается хоть один человек, жаждущий этой последней истины и верящий в дух, победа земных идеологий под вопросом, и вот поэтому и нужна эта борьба с Богом и религией. 2000 лет звучит в мире этот евангельский рассказ о жажде и о воде живой, о поклонении Богу в духе и истине, и не перестает потрясать нас. Но как архаичны и мертвы все теории, противополагаемые религии, как быстро стареют и надоедают нам. Словно мы опять у того самого колодца, и приходит к нам и обещает нам воду живую Христос, и призывает нас жить и верить в духе и истине. Какие освобождающие слова! Какой дар свободы! Какой высокий и поистине божественный призыв! Только бы услышать его нам, не заглушить в себе духовной жажды.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и российского общества. Напоминаю о том, что мы говорим преимущественно о событиях второй четверти 17-го столетия, связанных с царствованием Михаила Федоровича Романова, первого представителя династии Романовых на русском престоле. Напоминаю, что мы говорили в первую очередь о том значении, которое приобрело это царствование для преодоления русским обществом тяжелых последствий мучительного смутного времени начала XVII века. В наших прошлых передачах мы очень много уделяли внимания тем мерам, которые предпринимались русским правительством для того, чтобы способствовать возрождению, восстановлению и общественной, и экономической жизни страны. Ну и, кроме того, безусловно, и тем мерам, которые должны были быть направлены на восстановление внешнеполитической активности московского государства. А здесь, конечно, встречались очень большие сложности. Мы говорили о том, что Смоленская война в первой половине 30-х годов XVII века, которая была предпринята с целью возвращения Смоленска, занятого полягами, не принесла желанного результата, не принесла желанного успеха, но вместе с тем польский король Владислав Сигизмундович отказался официально от претензий на московский престол, что было, конечно, очень важной моральной и дипломатической победой российского государства. Проблема, конечно, заключалась в том, что утомленная и Смоленской войной, и по-прежнему, в общем, ощущавшая еще отголосок тяжелых событий, связанных с преодолением смутного времени, московское государство было так расшатано, оно было так поколеблено теми драматическими событиями, о которых мы говорили, что даже в 30-е годы русская администрация, московская администрация испытывала постоянную нужду в деньгах, и эти темы постоянно вставали на земских соборах и в 1632, и в 1634, и в 1637 годах. На упомянутых мною соборах обсуждался не только, кстати, вопрос нехватки денег, но и нехватки даже служилых людей для того, чтобы выполнять те задачи, которые возлагались на русское войско. И проблема комплектования административного аппарата ощущалась, видимо, весьма серьезно. В 1632-33 годах, как раз в момент Смоленской войны, по земскому приговору, то есть по постановлению Земского собора, снова собиралась пятая или пятинная деньга с населения. Напоминаю, что первым таким серьезным актом был сбор пятинной деньги по инициативе Кузьмы Минина Сухорука на второе земское ополчение. Подразумевалось, что отчислению подлежало 20% имущества или 20% капитала на общественные нужды. Это был достаточно серьезный налог, серьезное такое самообложение, которое было обусловлено сверхсложными и чрезвычайными общественными обстоятельствами. Вот при Михаиле Федоровиче к 1633 году вот этот сбор, о котором я сказал, он проводился уже в третий раз за годы царствования Михаила Федоровича, что указывает на чрезвычайно сложное финансовое положение московского государства. Причем сбор 1632-33 годов, хотя и был санкционирован самим общественным органом, Земским собором, тем не менее он дал сбор гораздо меньше, нежели чем в предшествующие годы. Забегая вперед, скажу о том, что собор 1642 года, который был созван по поводу ситуации, связанной с возможным переходом Азовской крепости, захваченной донскими казаками, под русскую юрисдикцию, этот вопрос опять встал, и как раз вот все нужды, все обнищание сословий на соборе 1642 года вывелось достаточно явственно. Интересно, что Те документы, те актовые материалы, которые сохранились, они очень характерны и живописно рисуют те тяготы, в которых пребывали служилые и прочие иные люди. Собственно говоря, собор должен был обсудить два вопроса: принять ли Азов от донских казаков, и если принимать, то какими средствами его удерживать. Любопытно, что духовенство и меньшинство выборных людей при обсуждении первого вопроса не дало какого-то определенного мнения, предоставляя решение воле царя Михаила Федоровича. А в приемке города Азова в том его государева воля, говорит нам соборная сказка. Однако большинство участников собора высказалось за принятие Азова, за включение его в состав московского государства. Совершенно понятно, что это решение неизбежно привело бы немедленно к войне с достаточно сильным и агрессивным турецким султаном. А вот интересно, что второй вопрос вызвал гораздо больше дискуссию, гораздо более оживленную полемику, вопрос о том, какими средствами Азов удерживать. Мелкое дворянство служило, особенно указывало на то, что общество было целиком и полностью очень обеднено всеми предшествующими сборами и налогообложением. Администрация местная злоупотребляла своими интересами. И что, например, говорили городские служилые люди о царских дичках? «Твои государевы дьяки и подьячи пожалованы твоим денежным жалованием, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих дел и обогатели многим богатством неправедным от своего мздоимства, покупили многие вотчины, и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемое. Блаженной памяти не бывало, кому было достойно в таких домах жить». Вот особенно вот эта фраза о том, что многие государевы, дьяки и подьячи от своего мздоимства покупили многие вотчины и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобно сказать. Эта фраза, хотя и относится к 1642 году, но звучит весьма-весьма своевременно. Далее вот как рисовали участники собора положение торгового класса. «Мы, холопи твои, гостишки и гостиные суконной сотни, торговые людишки городовые, питаемся на городах от своих промыслишков, а поместья и вотчин за нами нет никаких. Службы твои, государевы, служим на Москве и в иных городах ежегодно беспрестанные от беспрестанных служб и от пятинных деньги, что мы давали тебе в смоленскую службу ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие из нас оскудели и обнищали до конца». А будучи мы на твоих службах в Москве и в иных городах, сбираем твою государеву казну за крестным целованием с великой прибылью, где собиралась при прежних государях и при тебе в прежние годы сот по пяти и по шести, теперь сбирается с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти и по шести и больше. А торжишки у нас стали гораздо худы, потому что всякие наши торжишки на Москве и в других городах отняли многие иноземцы-немцы и кизильбашцы, как называли персиян». Любопытно, да, что таким образом как раз представители бизнеса начала 40-х годов 17 века, они жалуются, с одной стороны, на то, что постоянно вынуждены поддерживать финансово различные правительственные мероприятия, и в то же самое время указывают на значительную прибыль по сравнению с предшествующими годами и государями, которые они дают московскому государству и московскому царю. И в то же самое время здесь вполне отчетливо звучит вот эта проблема протекционизма, то есть защиты интересов собственных производителей и предпринимателей перед иностранцами, ибо жалобы на немцев и персидских торговцев звучит вполне отчетливо. Интересна жалоба и самых мелких, черносотенных людей. «Мы, сироты твои, черных сотен и слобод, соцкие старостишки, и все тяглые людишки ныне грехом своим оскудели и обнищали от великих пожаров и от пятинных денег, и от даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, и от поворотных денег от городового земляного дела, и от твоих государевых великих податей, и от многих выборных служб, которые мы, сироты в твоих государевых в разных службах на Москве, служим с гостьми и оприч гостей». И от той великой бедности многие тяглые людишки из сотен и из слобод разбрелись розно и дворишки свои мечут. То есть положение черносотенных людей было достаточно тяжелым, хотя еще раз подчеркиваю, что как раз посадское население было достаточно немногочисленным. Жить было трудно, московское государство требовало очень больших жертв, и обстоятельства жизненное и естественное течение событий просто не давало еще разживиться или разбогатеть. И таким образом, конечно, реально невозможно было в 1642 году принимать Азов от донских казаков, в общем-то, провоцировать тем самым очередную войну с турецким султаном, потому что как раз проблемы Турции в это время уже и безопасности южных границ московского государства опять встает в полной мере. И вот московский государь Михаил Федорович, подчиняясь мнению собора, в общем, принимает решение о непринятии Азова. Это как раз был очень такой важный случай, да, важный прецедент в русской истории, когда высшая верховная власть была вынуждена посчитаться с мнением представительного органа. Вот если смотреть материалы Хиримских соборов 30-х и начала 40-х годов, то мы увидим, что практически все классы, все сословия, все социальные группы русского населения испытывали достаточно серьезные экономические проблемы, тяготы, страдали в равной степени и от волокиты приказной, и от злоупотреблений каких-то мелких административных, но самое главное, конечно, в первую очередь от того чрезмерного налогообложения, которое было свойственно для этого периода русской истории. Служилые люди жаловались на тяжесть и неравномерность распределения служебных обязанностей между московскими и городскими людьми. Крестьяне продолжали оставлять помещичьи вотчины, продолжали побеги, отыскивать их было трудно, хотя был установлен розыск уже в 10 лет для розыска беглых. Крупные землевладельцы нередко переманивали к себе крестьян, естественно, это вызывало неудовольствие служилого дворянства. Это неудовольствие было направлено, с одной стороны, как против бояр, так и с другой против духовенства. Служилое сословие было заинтересовано в том, чтобы службы были более легкими, но вряд ли это было возможным. Естественно, что они добивались и более прочного обеспечения за собой крестьянского труда для того, чтобы эту военную службу нести. Тяглые люди жаловались на тяжесть податей, которые ложились очень большим бременем, в первую очередь вот эта пресловутая пятинная деньга, о которой мы уже говорили. Причем интересно, что беглые люди, беглые крестьяне, те, кто бежали от своего тягла, они могли всегда найти приют в монастырских владениях, где существовали целые промышленные слободы, и таким образом найти там какое-то убежище от розыска. Таким образом, ситуация в целом, я еще раз говорю, оставалась достаточно и достаточно сложной, но, тем не менее, несмотря на такое проблематичное состояние московского общества в 30-е и начале 40-х годов 17 века, тем не менее, результаты, позитивные результаты царствования Михаила Федоровича не вызывают сомнений. Главный из этих результатов заключался в том, что московское государство преодолело последствия смутного времени. Угроза самоликвидации российского государства и российского общества отошла в прошлое. Действительно, администрация Михаила Федоровича удалось в целом вывести страну на путь какого-то эволюционного поступательного развития, несмотря на массу достаточно серьезных проблем, которые и в 20-е, и в 30-е годы уже явственно ощущались. И вот в этой связи, если говорить о какой-то общей оценке царствования Михаила Федоровича, мне кажется, надлежит сказать следующее. Совершенно понятно, что в своей деятельности администрация Михаила Федоровича руководствовалась в первую очередь тем, чтобы восстановить традиционный порядок, традиционный механизм управления. Московские люди не думали что-либо менять, и вместе с тем на самом деле изменили очень многое. Так, например, правительство постепенно вводило воевод на местах, и воеводская власть из временной на местах превратилась, с одной стороны, постоянной, с другой стороны, к ней все больше переходили функции гражданского управления. Да, в общем-то, по-прежнему становой основой, таким хребтом московского государства оставалось служилое сословие, служилое дворянство. Для того, чтобы обеспечить ему возможность нести эту службу, власть все больше и больше прикрепляет крестьян к этому сословию, достоянием которого становится крестьянский труд. Но при этом, по большому счету, я еще раз подчеркиваю, сохраняется принципиальная разница между крепостной и личной зависимостью в крестьянском положении. Опять-таки, здесь же мы видим еще один очень такой симптоматичный и в то же самое время важный процесс, который начинается уже в царствовании Михаила Федоровича. Да, дворянство является служилым сословием, да, дворянское ополчение по-прежнему играет важную роль в системе безопасности московского государства, но в то же самое время власть убеждается в том, что это дворянское ополчение как форма отживает свой срок и должна быть вытеснена какой-то другой вооруженной силой. Поэтому уже в 30-е годы 17 века и заводятся полки иноземного строя, иноземный ратный строй, как это подчеркивает один из историков, солдатские и рейтарские полки. В войске воевода Шейна в 1632 году под Смоленском было уже почти 15 тысяч регулярного войска, которое было устроено по иноземному образцу. Таким образом, мы видим, с одной стороны, что по форме политика Михаила Федоровича в целом была достаточно по своему замыслу или, может быть, по желанию тех, кто ее проводил, консервативной. Она пыталась возродить московское государство на тех основах, на том опыте управления, который существовал ранее. Но вместе с тем сама жизнь заставляла эти методы, этот опыт незримо постепенно менять, изменять. И, конечно, насколько это уместно, можно, наверное, вероятно говорить о том, что если по внешнему виду политика Михаила Федоровича была консервативной, то, по сути, по духу, она была в известном смысле, я еще раз подчеркиваю, в известном смысле реформационной. И таким образом, по большому счету, мы видим, что изменения, которые достаточно серьезно в перспективе должны будут изменить облик московского государства, начинаются уже в 30-40-е годы XVII века. И, кстати, вполне возможно, этот церковный раскол, одно из самых страшных потрясений в жизни исторического русского общества, во многом было реакцией такой ощутительной реакции общества на начавшиеся изменения, может быть, глубины и направления которых сама власть еще в полной мере не могла предвидеть. А изменения заключались в том, что при Михаиле Федоровиче, вот, в общем-то, курс, который в полной мере обозначился уже при Борисе Годунове, курс на сближение с Европой, он начинает реализовываться. В этом курсе не было чего-то такого страшного, да, какого-то отступничества от веры или от какой-то самобытности или традиции. Это был курс, который был продиктован естественным развитием, естественным течением жизни. Вопрос только заключался в том, в какой степени грамотно, тактично, эволюционно и осторожно русская верховная власть будет вводить вот эти изменения и новшества, которые дали себя уже почувствовать в конце царствования Михаила Федоровича. Наверное, уместно говорить о том, что свою главную задачу царь Михаил Федорович выполнил. Администрация и управление было воссоздано, механизм управления государством был воссоздан, экономическое благосостояние населения в начале 40-х годов по сравнению с 10-ми годами 17 века было, безусловно, лучше, и несмотря на все вот эти, так сказать, тягостные налогообложения, скудности, жалобы на Земском соборе 42-го года, на положение черносошных людей, гостиных, торговых людей, тем не менее, все равно уровень экономической самодеятельности населения вырос, несмотря на то, что, конечно, Смоленская война казалась весьма серьезным, тяжелым испытанием. Да, по сравнению с Европой, конечно, вот эта инерция, инертность ощущалась как следствие, в общем-то, достаточно тяжелого положения московского государства не только во время смуты, но и в 15-16 веках. Если, например, население Московской Руси к началу 40-х годов 17 века составляло 6-7 миллионов человек населения, то во Франции оно насчитывало 16-17 миллионов. Проблема, конечно, серьезная заключалась и в диспропорции распределения этого населения. В общем-то, по большому счету, большими городами были только Москва и Великий Новгород, насчитывавшие по несколько десятков тысяч человек. Все остальные города были весьма захудалые. В общем-то, так сказать, я еще раз говорил о том, что процент городового, городского населения в Московской Руси в это время вряд ли превышал 2% по отношению к общей массе населения.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Еще уже в полной мере, особенно в связи с движением русских людей за Большой Камень, с колонизацией и освоением востока страны, с продвижением в Сибирь, еще одна очень серьезная проблема возникла. Проблема не столько политического или даже экономического, сколько социально-психологического свойства. Это проблема отношения русского человека к земле и к труду на этой земле, о чем мне тоже бы не хотелось сказать несколько слов. Проблема, которая как раз уже в это время стала весьма и весьма важным фактором, влиявшим на состояние и развитие русского общества и психологии, даже можно употребить такое слово, менталитет русского человека. Во-первых, все вот эти бесконечные неустройства, войны, нашествия, смуты, постоянные тягостные тяжелые поборы, отсутствие какой-то прочной перспективы в жизни, да, ощущение устойчивости собственного положения. Ну и кроме того, постоянные метания и искания русских людей, связанные, выражавшиеся в частности и в постоянной попытке уйти от тягла в движении на восток в поиске какой-то лучшей доли, безусловно, формировали очень специфическое отношение к земле и к труду на этой земле. Вот замечательный русский мыслитель второй четверти 20-го столетия Фёдор Августович Степун писал об этом так. Давайте вслушаемся в эти слова. «Читая любую русскую историю, получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля и работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней по-настоящему работал. Тот постоянный колонизационный разлив России, неустанный перелив хлеборобных равнин, которые приходилось наспех заселять и засеивать, лишал русский народ не только необходимости, но и возможности заботливого и тщательного труда на земле. Кое-как бередили всю новую и новую целину, и в смутном инстинкте государственного строительства брали с нее ровно столько, сколько требовалось, дабы осмыслить и оправдать дальнейшее продвижение. Так столетиями создавался в России стиль малокультурного, варварского хозяйствования, психология безлюбовного отношения к любимой земле, ощущение в качестве земли-кормилицы не столько собственной земли под сохой, сколько земли за чертой своей собственности. Тяга к земле на горизонте характерна для крепостного сознания вряд ли меньше, чем для сознания колонизаторского. Не в меньшей степени, чем народ-колонизатор, тянется крепостной народ всеми помыслами души от своей насиженной земли к какой-то не своей далекой земле. Неважно, что далекая земля была далека для крепостного не в географическом, а в хозяйственно-правовом смысле. Что своя близкая, не своя далекая земля для него не две разные земли, а одна и та же земля в двух разных смыслах. Своя в смысле той, на которой он из поколения в поколение трудится, далекая чужая в смысле той, которой он не владеет, но которой жаждет владеть. Иван Александрович Ильин, другой выдающийся русский мыслитель, казалось, вторит Степуну. Глубоко существенный недуг в русском историческом правосознании – это больное восприятие собственности и хозяйственного процесса. Здесь следует искать корней в исконно русском безнарядье, княжная усобица, татарские погромы, система кормления, земельных раздач, пожалования административной кривды, тяжелое бремя государственности, а далее крепостное право и поземельная община – и далее все в виде усиливающего порочного круга и расшатанное правосознание, и экстенсивное хозяйствование, и трикратная разорительная смута. Все это подрывало в русских массах веру в нормальный хозяйственный труд как источник имущественно-культурного благосостояния и склонность к интенсивно-трудолюбивому вложению себя в хозяйственный процесс. Русское простонародное правосознание исконно привыкло не верить в труды праведные, считали более доходным напор не на природу, а на имущество соседа, все равно богатого или бедного, особенно богатого. Оно, это правосознание, ценит в собственности не воплощение своих предков и себя, не творчество, не качество, но количество, объем, власть, почет и возможность разнуздания своих страстей. Тяжелые слова, но, как мне кажется, глубоко справедливые, особенно вот в контексте тех исторических фактов, о которых мы с вами говорили. Действительно, проблема любовного отношения к собственному труду, проблема несостоявшейся земельной собственности в России, когда земля воспринималась не как объект самовложения, не как объект для личного творчества, продолжения себя, своих предков, а как именно в первую очередь предмет для исключительно краткосрочного и неустойчивого кормления, пребывания на этой земле, как предмет, позволяющий выполнить некий объем наложенных обязанностей, тягот, тягла. А вот настоящая, правдивая земля, любовная, к которой сердце тянется, она где-то там находится далеко. Все это, конечно, формировало очень специфическую психологию, в том числе и психологию хозяйственных отношений, труда. К сожалению, последующие события русской истории XVIII века, конечно, в значительной степени, они только вот это болезненное сознание будут еще более углублять и усугублять проблему труда и проблему отношения к труду, к хозяйственной деятельности русского человека, который очень сильно будет отличаться от европейского. Вернемся к событиям царствования Михаила Федоровича. Конечно, необходимо говорить о том, что одним из очень важных факторов восстановления нормальной жизни в царстве Михаила Федоровича было и, наконец-то, зарождение или возрождение рынка товарно-денежных отношений. Правда, хотя эпицентры вот этого зарождения каких-то здоровых хозяйственных процессов, такие как, допустим, там Поморье или Тула, они о себе дали уже знать, необходимо, конечно, сказать о том, что в царстве Михаила Федоровича выявился еще один очень важный негативный фактор в жизни московского государства. Как раз специфика вот этих рыночных отношений, она показывала, что государство в Московской Руси сложилось гораздо раньше, чем общий рынок, который должен был, казалось бы, сплачивать и объединять это государство. На самом деле и хозяйственные люди, и промысловики, и вообще все, кто так или иначе проявляли какую-то экономическую инициативу, они очень сильно страдали от бесконечного количества внутренних таможень, которые были устроены в разных частях московского государства и оставались существовать в российском государстве вплоть аж до середины XVIII столетия. Тем не менее, процессы вот эти экономические, которые привели позднее уже к складыванию общероссийского рынка, уже начались, и препятствовать им было достаточно сложно. Надо сказать, что на бытовое положение московского населения весьма и весьма серьезное влияние оказывали различные нормы поведения, которые существовали. Так, например, браки чаще всего заключались в это время внутри сословий, хотя, конечно, сословные группы ни в коем случае не были подобны кастам, как это, например, было в Индии, да? То есть это не значит, что они никак не сообщались, не сочетались друг с другом. Конечно же, нет, но тем не менее браки носили все-таки в первую очередь внутрисословный характер. Кстати, развода как такового или распуста, как его называли, по большому счету в Московской Руси не существовало того времени, а под изменой, супружеской изменой подразумевалось не только вот то, что сейчас, те события, которые сейчас под этим словом чаще всего подразумевают, но даже и просто общение с чужим мужчиной вне дома. Однако, вопреки очень такому распространенному стереотипу, брак для мирян был совершенно не единственным. Да, в брак можно было вступать для мужчины 3 раза, но, с другой стороны, неотъемлемой частью бытовых отношений, брачной жизни, было систематическое побивание мужем своей собственной жены, причем это воспринималось как что-то совершенно естественное. Более того, если муж не бил жену, значит, считалось, что он и не испытывал к ней никаких теплых чувств. Вот известный московский историк Костомаров, он в своей книге «Быт и нравы Руси» приводится, описывает совершенно забавный очень случай, когда иностранец женился на москвитянке, остался жить с ней в Москве, но его жена стала вскоре жаловаться друзьям, родственникам, что муж ее не любит, и выяснилось, что он ее, в общем, не побивает, да, не колотит. И когда мужу объяснили, в чем заключаются обязанности, он пришел в такой восторг, что переусердствовал и забил свою несчастную жену до смерти. Подъем был ранним, после обеда обязательно следовал какой-то непродолжительный по времени сон, тогда человек возвращался уже к своим повседневным делам. Когда мы говорим о бытовой культуре Московской Руси, допустим, вот 30-х, 40-х годов 17 века, конечно, необходимо отметить то, что уже появляются определенные трещины, да, в религиозном сознании, связанные и с распространением, в первую очередь, литературы, которая уже трудно назвать религиозной или житийной. Так, например, появляются такие книги, как и книга Врачевская или книга врачевания, «Гражданство и обучение нравов детских», «О граде царском». Появляется и литература, которая должна удовлетворять интерес современников к недавно бывшим событиям, такая как, например, «Новый летописец», посвященный событиям смутного времени, ну и многочисленная литература, так скажем, жанра, который сегодня можно было бы определить как такое специфическое фэнтези, там повесть о Ерше Ершовиче, о горе злосчастье, о Шемякином суде и прочее. Интересно, что вопреки тоже каким-то распространенным представлениям, московское государство эпохи Михаила Федоровича, несмотря на всю жестокость нравов, грубость, вернее, так скажем, нравов, а не жестокость, а грубость нравов, не было государством, в котором бы власть злоупотребляла смертной казнью. Смертная казнь была установлена еще в конце 15 века, в 1497 году, в качестве необходимой меры наказания.

могли повлечь за собой смертную казнь, увеличивается с 10 до 54 случаев. И это уже, так сказать, как раз свидетельствует об ужесточении нравов. Но в этом смысле, конечно, все традиции Московской Руси в этом отношении были... Власть превзошла в эпоху царя Петра Алексеевича уже в начале XVIII века, в первой четверти XVIII века. С 54 случаев Петр I вводит смертную казнь, расширив ее применение в 123 случаях, то есть более чем в два раза по сравнению с царствованием Алексея Михайловича. Понятно, конечно, что судопроизводство было совершенно средневековым, и неотъемлемой частью этого судопроизводства была пытка. Правда, применение пытки и виды истязаний, они достаточно строго регламентировались. Отмена пыточного следствия впервые встанет как проблема у российской власти в середине только XVIII века. Екатерина II очень многое сделает для ограничения пытки, применения пытки при судопроизводстве. И только в начале XIX века при императоре Александре I пытка как неотъемлемая часть судебного следствия и розыска будет окончательно запрещена. Никто, конечно, не сможет себе представить, что спустя более чем 100 лет пытка вновь станет не просто необходимым, но зачастую единственно возможным мероприятием, которое будет сопровождать следствие в советском государстве. Но это тема отдельного разговора, который мы коснемся в последующее время. Таким образом, можно подвести некоторый итог. Михаилу Федоровичу удалось, безусловно, решить главную задачу по восстановлению механизма государственного управления, по восстановлению институтов власти, по восстановлению, кстати, институтов и общественно-представительских, и, самое главное, по введению в жизнь, бытовой жизни какой-то, да, российское общество в какое-то естественное для того времени русло. Проблем, которые существовали в Московской Руси, было более чем достаточно. Мы о них достаточно подробно говорили, но ни одна из этих проблем, с моей точки зрения, не была непреодолимой в какой-то обозримой исторической перспективе. Очень важно подчеркнуть, и я на это обращал внимание неоднократно, что уже целый ряд событий, исторических фактов царствования Михаила Федоровича позволяет говорить о продолжении постепенного сближения Московской Руси с Европой, и следствием этого сближения должны были быть, конечно, очень серьезные и глубокие изменения в жизни российского общества в последующее время. Еще одна проблема, уже применительно к началу 40-х годов XVII века, встала перед московским государством. Формально эта проблема была внешнеполитической, связана она была с Малороссией, да, с реакцией московских властей на те драматические, даже трагические события, которые происходили на окраине Речи Посполитой, граничившей непосредственно с московским государством. Вот применительно уже к 30-м годам XVII века на пограничье возникает так называемая Слободская Украина, да, то есть то, что потом будет называться Харьковщиной, территория, которую заселяют беглецы с окраин Речи Посполитой, которую московское государство, московская власть расселяет в этом пограничье, давая им достаточно большие льготы. И, конечно, никто из современников у тех событий, о которых мы будем говорить далее, не мог себе предположить, что проблема Малороссии, проблема взаимоотношений московского государства с той территорией, которая получит название Украины, это будет даже не столько проблема восстановления какого-то единого исторического государства, некогда существовавшего в рамках Киевской домонгольской Руси. Нет, по большому счету, безусловно, интеграция Малороссии, присоединение Малороссии, вхождение Малороссии в состав московского государства, по большому счету, этого, конечно, современники еще не могли предполагать и понимать, будет первым шагом на пути к созданию Российской империи, которая начнет складываться, опять-таки, задолго до того времени, когда даже родится первый российский император. Во всяком случае, вот эта тема Малороссии и

малороссийского казачества станет предметом нашего дальнейшего разговора. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией в рамках нашего систематического курса «Бесед по истории российского государства и российского общества» был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучала пьеса Анатолия Лядова «Про старину». Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня я хочу побеседовать с вами о чудесном преображении человеческой души светом воскресения Христова. Оно начинается изменением ветхого сознания в новое, а завершается вселением Бога в человеческое сердце. Эра, в которой мы живем, потому и называется новой, что началась с рождения Господа Иисуса Христа. Он заново оценил все человеческие понятия. Мы воспринимаем страдания Христовы как торжество Духа над плотью, святости над грехом, любви над ненавистью. В воскресении видим победу над смертью и адом. Иудеи и греки видели в страдании беспомощность и унижение, в смерти – грань отчаяния и безнадежности. Они поклонялись богатству, силе, славе, власти. «Их Бог – чрево», – говорит апостол Павел, – «они мыслят о земном». Чтобы преодолеть соблазн креста, ветхому сознанию нужен подвиг веры и верности. И подвиг веры увенчивает чудо воскресения. Христос воскрес, и душа дивно преображается. Радость эту дарует не воскресение, а сам воскресший. Богослужение Пасхальной Седмицы все проникнуто этим чувством. Один из учителей церкви назвал его райским богослужением. В другое время года богослужение наполнено покаянными молитвословиями, а в эти дни оно исполнено ликование. Но почему в эти светлые дни пасхальная радость пронизывает у одних все существо, а у других только скользит по поверхности души? В чем корень пасхальной радости? Бог приближает к себе сердце человека, и человек ощущает близость Бога. И чем больше душа раскрывается навстречу Богу, тем ярче пасхальная радость. А если сердце от Бога затворено, если в нем живут нечистые страсти, то человек вовсе не испытает пасхальной радости. Что же делать, чтобы пасхальная радость коснулась нашего сердца? Как ветхозаветному сознанию нужен был подвиг веры, чтобы обновиться, нашему сердцу нужен подвиг очищения от страстей. Очистим чувства и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающийся. Аминь.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал третий ермоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров». Мы продолжаем с вами наши беседы о символе веры. Последнее слово, которое произнес Господь на кресте, это слово «совершилось». Совершилось дело искупления. Завершилась историческая миссия Христа. Пропасти между Богом и человеком больше не существует. Она преодолена богочеловечеством Христа. Через соединение в одной личности божества и человечества вся человеческая природа получила исцеление. Как уже говорилось ранее, грех, который совершили Адам и Ева на заре человеческой истории, не стал тяжелой участью только двух этих людей. Через законы наследственности и человеческой общности грех и его последствия распространились на весь род человеческий. Последствия греха были очень тяжелыми для человечества. Страдания, нестроения, горе, болезни и, наконец, смерть стали неизбежной частью человеческой жизни. Грехом люди порвали связь с Богом, изгнали Бога из своего сердца и из этого мира и подчинили себя темной силе, дьяволу, который стал безраздельно господствовать и властвовать над людьми. «Князь мира сего», как сказал о нем Господь. Люди мучились, они пытались найти Бога, вновь обрести дар Его благодати, как бы дотянуться до неба, но все попытки оказывались тщетными. Дьявол блокировал жизнь этого мира, и вырваться из этого кольца своими силами человечество не могло. На страницах Ветхого Завета мы не раз встречаемся с отображением человеческой тоски по утерянному Творцу. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Это слова 41-го псалма. Ну, жажда так и остается жаждой. Человек не может ее утолить, потому что нет Бога в этом мире. Иногда до нас доносится просто крик безысходности. «Вспомни, какой мой век, и на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих», восклицает автор 88-го псалма. Это слова обращены к Богу, которого люди ищут, но никак не могут найти, и в них запечатлен весь ужас их состояния. Люди приносили Богу покаяние, пытались как-то исправить свое положение. Достаточно хотя бы привести в пример 50-й псалом, который до сегодняшнего дня является образцом покаянной молитвы. Но только одного покаяния для спасения человека недостаточно. Конечно, само по себе покаяние прекрасно. Покаяние осуждает грех и прекращает грех. Но покаяние не простирается на следствие греха. Покаявшийся не мог освободиться от того состояния, в котором он казался после грехопадения. Да, покаянием человек очищал свою совесть от греха, но он не мог восстановить разрушенную грехом человеческую природу. «Чему надлежало быть в этом случае, — рассуждает святой Афанасий Великий, — или что надобно было сделать Богу? Потребовать у людей покаяния в преступлении? Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Если бы прегрешение только было, а не последовало за ним тление, то прекрасно было бы покаяние. Если же люди вследствие предшествующего преступления однажды сделались подвластными естественному тлению и утратили благодать Божия образа, то чему иному надлежало совершиться? Или в ком ином была потребность для возвращения таковой благодати и для воззвания человеков, кроме Бога Слова, из ничего сотворившего вселенную вначале? Ему принадлежало и тленное привести опять в нетление. Да, для совершения спасения недостаточно было и даже одного просто повеления Божия. Конечно, исходя из понятия о всемогуществе Божьем, святой Афанасий Великий считает, что Бог мог единым словом разрешить вот эту вот клятву, но для человека это было бы не полезно. Человек приняв извне благодать, мог скоро снова согрешить и оказаться еще в худшем положении. Более того, он мог прийти к убеждению в том, что сколько бы он ни грешил, Бог всегда его простит и уничтожит его грехи. То есть при решении вопроса, было ли необходимо для нашего спасения боговоплощение, по мнению не только Афанасия Великого, а многих отцов церкви, следует исходить не из понятия о всемогуществе Божьем, а из понимания того, какой из возможных способов спасения является наиболее полезным для людей и в наибольшей степени приспособлен к особенностям их природы и к тому состоянию, в котором эта природа оказалась после грехопадения. Спасение человека единым всемогущим Словом Божиим было бы пригодно лишь в том случае, если бы освобождение от греха было равнозначно снятию с человека вины за грех. Но грех-то, как мы знаем, внес очень глубокие изменения в саму человеческую природу, и изменения эти бы остались без исцеления при таком вот внешнем способе спасения. Снятие вины за грех не освобождало бы человека от рабства греху, этого болезненного состояния его души и тела. И искупительное значение крестной смерти Христа определяется тем, что Он истинный Творец всего, истинный Бог, Творец неба и земли, принял на Себя все грехи мира, а значит, Своей смертью смог их и уничтожить, умертвить, что Он и совершил. Вот смерть обыкновенного человека есть пресечение греха. В каком бы нравственном состоянии человек ни находился, смерть полагает конец его грехотворению. Смерть же Христа Спасителя, безгрешного, но взявшего на себя грехи мира, явилась уничтожением этих грехов силой Божией. «Мы сделались чистыми Его честною кровью», пишет святой Афанасий Великий. Да, своими собственными силами человек не мог обрести Бога. Не мог спастись. Потому что спасение это и заключается в Боге. И какой бы ни был человек великий, какой бы праведной жизнью он ни жил, преодолеть власть дьявола без помощи благодати Божией ему было не под силу. Вот помните, Господь говорит об Иоанне Крестителе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его». Это значит, что не было и не будет на земле большего праведника, чем нежели Иоанн Креститель. Но он, приняв мученическую смерть раньше Спасителя, а значит, раньше победы Христа над грехом и смертью, не может наследовать Царствие Божие, потому что Царствия-то того еще и нет. Оно стало реальностью для нас после воскресения Христа, а до этого человек не мог обрести Бога ни в жизни, ни после смерти, вне зависимости от того, праведен человек или грешен. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертвы, говорит книга Екклезиаст. Да, нет царствия Божия ни в всем мире, ни в загробном. Дьявол царствует над родом сим, а потому и читаем мы в Топоре Иоанну Крестителю, величайшему из людей, что благовестил еси и сущим во аде Бога, явшегося плотью. То есть проповедовал, что Господь пришел на землю и уже близко спасения, но проповедовал-то где? Во аде, сам пребывая в этом страшном мире, потому что другого-то и нет. Спасение людей достигается силой божественной благодати. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился», — говорит апостол Павел. А апостол Иоанн Богослов говорит, что благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Да, через боговоплощение миру было даровано спасение. Бог в личности Иисуса Христа соединил небесное и земное, божественное и человеческое. Спасение заключается в том, что Бог вбирает в Себя нашу человеческую природу и отдает нам ее исцеленной, преображенной, восстановленной. То, что не удалось сделать первому Адаму, совершил второй Адам, Христос. Поэтому Господь Иисус Христос является родоначальником нового, обновленного человечества, новой эпохи, новой эры. И как через преступление Адама все его потомки были обречены на гибель, так через искупительный подвиг Иисуса Христа нам был дарован дар жизни вечной. Вот как говорит о последствиях Адамова греха и спасения, дарованного нам Христом, апостол Павел. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». А святитель Григорий Богослов в 45-м слове на Пасху говорит, что нужно было человеку осветиться человечеством Бога. Христос проходит путем искушения, страшных физических и душевных страданий, состояние богооставленности, проходит только для того, чтобы осветить все условия человеческого бытия, вплоть саму смерть. Нет на земле такой скорби и такого страдания, в котором бы не побывал Бог. А потому Он с нами в наших скорбях и наших страданиях. Ибо Он принял их на Себя, принял все последствия наших грехов. Профессор Владимир Николаевич Лоский пишет об этом следующим образом. «Не только по причине нашей греховности, но и ради нашего освящения, чтобы включить все аспекты нашей падшей жизни в жизнь истинную, ту, что никогда не знает смерти. Воскресением Христа вся полнота жизни прививается иссохшему древу человеческого рода, чтобы его оживить. Поэтому дело Христа – реальность физическая, и следует даже сказать биологическая. На кресте смерть поглощена жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Итак, искупление есть борьба жизни со смертью и победа жизни». Со смертью Христа на кресте закончилась его земная жизнь. Но не закончилось дело спасения рода человеческого. Ведь Господь пришел в этот мир не только для того, чтобы принести спасение своим современникам, и не только для того, чтобы даровать это спасение последующим поколениям людей. Для этой цели через 50 дней после воскресения будет основана Церковь Христова, в которой будет действовать Дух Святой, и которая продолжит дело Христа, дело спасения людей в этом мире. Но ведь сколько людей уже ушли из жизни за эти тысячелетия, отделяющие трагедию грехопадения от победы Христа над грехом и смертью. Так как же быть с ними? Как можно спасти людей, уже не живущих в этом мире? Вот для того, чтобы спасти живых людей, Бог сам становится живым человеком. Но человек не может никаким иным путем попасть в этот мир, как только родиться в него. И Бога человек рождается от Девы Марии. Но в потусторонний мир также не существует никакой иной двери, кроме как собственная смерть. И Бог принимает смерть, дабы сойти в ад, войти в этот мир скорби и принести спасение тем, кто его ожидает. Сошествие Христа в ад – это время между его смертью на кресте и воскресением, когда тело Спасителя лежало в гробе. И именно об этом говорят слова известной молитвы: «Во гробе плотски, в аде же с душою яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом вся исполняя неописанное». Христос принимает последнее и самое страшное последствие человеческого греха – смерть. И после своей смерти его душа наследует тот мир, который был уделом всякого человека – ад. Ад значит темное место, место, где нет света, где нет Бога, потому что Бог-то и есть свет. как я уже упоминал, сами люди ни в жизни, ни в смерти не могли обрести Бога. Дьявол сильнее человека, и вырваться к Богу, обрести свет человек не мог, не хватало сил вырваться как бы вот из этих дьявольских оков. Но ведь во Христе Бог и человек соединены неслитно и неизменно, и неразлучно. А потому дьявол, с радостью принимая в свое мрачное царство душу умершего Христа, видимо, совершенно неожиданно для себя встретился с силой самого всемогущего Бога. И ад прекратил свое существование. Ибо вместо темноты воссиял божественный свет. «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля, и преисподняя», поем мы в пасхальном каноне. «Егда снишел еси к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества». Спасение ушедшим из этого мира людям было даровано. «Снишел еси в преисподняя земли и сокрушил еси верия вечные, содержащие связанные Христе». Это Ермол 6 песни пасхального канона. Это означает, что царству дьявола пришел конец. Оно разрушено изнутри божественной силой. И узники этого царства освобождены от вечных оков и могут следовать за Христом. Это, конечно, совсем не означает, что каждый такое желание изъявил. Вот апостол Петр пишет, что Христос, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. То есть, как и здесь на земле, это была проповедь. Проповедь, обращенная к человеческой свободе. И как в этом мире кто-то ее принял, а кто-то воспротивился, так и в мире загробном. Кто-то с нетерпением ждал Христа, с радостью его принял и последовал за ним, а кто-то отказался. Не нашел ничего общего между своим миром и миром Божьим. А значит, и вместе быть-то невозможно. Но в любом случае, со времени сошествия Христа в ад и его победы над дьяволом, ад – это не нечто неизбежное для каждой человеческой души, как это было в ветхозаветные времена. У каждого из нас есть альтернатива, есть выбор своей собственной судьбы. Захотим ли мы воспользоваться плодами спасения, дарованных нам Христом, или отвергнем дар Его благодати, пытаясь своими силами стать счастливыми? Но только вот опыт истории нам ясно показывает, что все наши попытки стать Богом без Бога обречены на провал. Будь то восстание Деницы, построение Вавилонской башни или более близкие нам по времени идеи коммунизма, ничего не получится. Мы должны лишь помнить о том, что Бог по своей любви спас нас, спас ценой своих страшных страданий и смерти, ценой своего пребывания в аду. На этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я призываю на всех вас Божие благословение. До новых встреч. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: пасхальный тропарь на греческом языке византийского распева прозвучал в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: «Смиренная блудница», священник Сергей Гоньковский. Проповедь в неделю пятую по Пасхе о Самарянине.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это утверждение нашего Спасителя, каким бы знакомым и привычным оно нам не казалось, на самом деле камень преткновения и соблазна. Царство Божие оказывается удел побежденных, а не победителей. Небесные обители Отца нашего уготованы проигравшим гонку здесь, на земле. Первым в рай входит бандит и убийца. Первый узнает о том, что Иисус — Мессия, что Он — Сын Божий, непотребная женщина, блудница самарянская. Где здравый смысл? Где логика? Где справедливость человеческая? В одном старом фильме, который был снят еще в те времена, когда о церкви нельзя было говорить открыто ничего хорошего, а можно было только обличать мракобесие и алчность ее служителей, один герой спрашивает другого, таинственно сокровенно изображающего священника. «Хороших у вас пропускают, а плохим отрывают головы?» «Не знаю, не уверен», — печально отвечает ему носящий странную кличку «Сталкер». «Мне-то кажется, что пропускают тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Неплохих или хороших, а несчастных. Несчастные те, у которых нет части в этой жизни. Несчастные — изгои, потому что их поведение, их жизнь греховны. Казалось бы, если они чего и достойны, так в первую очередь осуждение проклятий. Однако Христос, Спаситель, как бы в насмешку над человеческими представлениями о справедливости, ест и пьет с мытарями и грешниками. Говорит алчному сборщику налогов: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И величайшую тайну о себе доверяет блуднице. «Я — Мессия», — говорит он ей. Так что логика Евангелия совсем иная, чем логика нашей повседневной жизни. И тот, кто пришел в церковь, должен забыть о справедливости, потому что вместо закона «око за око и зуб за зуб» действует совсем иное правило. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но, разумеется, для того, чтобы Бог удостоил самого последнего грешника своим посещением, чтобы он открылся мне, такому, как я есть, необходима весьма важная вещь — мое согласие с ним, с моим Богом. Если я согласен с тем, что болен грехом и ищу способов исцелиться от греха, Бог мне поможет, потому что, по его собственному слову, нездоровые имеют нужду во враче, но больные — а если же я убежден, что исцеляться мне ни от какого греха не нужно, просто потому что у меня их грехов нет, тогда даже Бог помочь не сможет, потому что человек свободен, и эта Богом данная свобода ненарушима. Бог не может спасти нас против нашей воли. Бог не может простить нам грех, если мы не просим о прощении. Бог не может напоить нас водой вечной жизни, если мы стиснули зубы. Как и в быту, для того, чтобы напиться воды, необходимо совершить хоть малую, но работу. Так и в духовной жизни, для того, чтобы причаститься воды живой, воды вечной жизни, нужно совершить работу покаяния, так как это сделала грешная женщина из самарийского города Сихар. В этом евангельском эпизоде мы, современные люди, вслед за самарянкой изумляемся чуду прозорливости Спасителя. Нам, как и ей, кажется, что самое удивительное в этой истории то, что Господь все знает о неправедной жизни жительницы Сихаря. Хотя на самом деле нас должно было бы ошеломить совсем другое. Удивительное, непостижимое смирение той, с которой Бог говорил у колодца Иакова. Для того, чтобы понять, как велико, как неожиданно И потому чудесно смирение самарянки. Достаточно просто представить себе, как любой из наших знакомых или друзей упрекнет каждого из нас в нашем действительном грехе, в нашей постыдной страсти, которую, как ни скрывай, все равно не скрыть. Разве не всколыхнется наша душа от обиды и негодования на обличителя? Разве не отыщем мы тут же десяток извиняющих нас обстоятельств? Разве не захлестнет нас горячей волной обида на что? На правду. А что же самарянка? Она оскорбилась, обиделась, стала оправдываться. Или, может быть, как мы это часто делаем, сказала со злостью: «Не твое дело моих мужей считать». Нет, эта добрая женщина в ответ на обличение в блуддеянии обрадовалась. Она бросила свой водонос, она забыла, зачем пришла из города к колодцу. Она побежала обратно в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Вы подумайте, ни ложного стыда, ни уязвленной гордости, одна радость. Так истинное покаяние рождает радость. Так искреннее желание новой жизни делает человека легким, летящим, обретшим крылья. Чему же радуется эта женщина? Что делает ее такой счастливой? Я думаю только одно — решимость жить по-новому. И обратите внимание, ей ведь совсем не стыдно. Ей нечего стыдиться, потому что прошлая жизнь со всеми этими бесконечными мужьями, со всем этим угаром блуда позади — и навсегда позади. Разве это не чудо? Разве это не радость? Каждый день Церковь дает нам возможность пережить радость покаяния и обновления. И только от нас зависит, воспользуемся ли мы этой удивительной возможностью. Переживем ли мы вновь и вновь чудо обновления, как пережила его женщина из города Сихарь. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Сергия Ганьковского в пятую неделю по Пасхе о самарянине. Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал четвертый ирмоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел круглый стол, посвященный приходским медиа. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино состоялся пасхальный праздник. В Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Об этих и других новостях в нашем выпуске. В рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской духовной академии, которая состоялась 12 мая, прошел круглый стол «Приходские медиа в поисках смыслов. Как говорить с миром, не теряя себя». Ведущими выступили руководитель пресс-службы академии романах Хризостом Янкин и преподаватель Анна Ершова. Среди слушателей были приходские информационные служители, прошедшие онлайн-курс «Азбука приходского медиа», организованный епархиальным информационным отделом совместно с Духовной академией. Исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов выступил с докладом «Какие форматы работают сегодня от подкастов до карточек». Он отметил, что «ФОМА» сейчас не только журнал, как и большинство средств массовой информации, он стал цифровым медиа, и речь идет о проблемах и задачах именно цифровых медиа. Руководитель фотослужбы Санкт-Петербургской духовной академии Сергей Алексеев посвятил сообщение проповеди в кадре. Он подчеркнул, что говорить о Боге можно с помощью разных инструментов, и один из них – фотография. Задача фотографа – сломать восприятие церкви как чего-то архаичного и неинтересного. Церковный фотограф должен отразить настроение службы, показать интерьерные особенности храма, подчеркнуть эмоции человека. Преподаватель школы медиадеяния Петр Бабурин озаглавил свой доклад «Что православным приходам стоит и не стоит заимствовать из опыта паблика лютеранской церкви Анны Кирхи». Тема объясняется тем, что он работает в Анны Кирхи как графический дизайнер. Петр Бабурин объяснил, что по сравнению с другими протестантскими деноминациями, лютеранство достаточно консервативная конфессия. При этом разработчики контента активно используют юмор, иронию, находят неожиданные темы для миссионерства. Екатерина Лисицына в сообщении «Смелость говорить о вере по-своему, как найти понятный для молодежи язык» рассказала о проекте «Со смыслом», который создала совместно с Полиной Андриановой. Они прихожанки Троицы Измайловского собора. Часть их деятельности – разработка дизайна футболок с христианскими надписями и изображениями. Но основная цель проекта – создание миссионерского христианского интернет-ресурса. Подростки, молодежь ищут ответы на острые вопросы, в том числе связанные с верой, но часто находят отнюдь неполезные источники. По окончании докладов состоялась дискуссия, в которой приняли участие докладчики и слушатели. 10 мая на малой спортивной арене футбольного клуба «Локомотив Москва» прошел 53-й международный пасхальный турнир Кубок Святого Князя Дмитрия Донского по футболу. Победителем турнира стала команда «Адмирал» из храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове. Всего в состязании приняли участие 16 команд из разных городов России. В соревновании участвовала команда Санкт-Петербургской духовной академии. На время соревнований футболистов приняла Никола Угрешская семинария, ректор которой и романах Лука Пронских встретился со студентами. Сестры Милосердия храма Августовской иконы Божьей Матери совместно с настоятелем иереем Василием Тищенко посетили детский хоспис и гериатрический центр при соборе архистратига Михаила в поселке Токсово. Детский хоспис был открыт в 2018 году для оказания различных видов паллиативной помощи. Основная цель хосписа – повышение качества жизни детей, имеющих неизлечимые заболевания, за счет комплексной медицинской, социальной, психологической, педагогической и духовной поддержки семей. Для сестер Милосердия провели экскурсию, показали палаты, рассказали о работе хосписа, сложных заболеваниях, о возможности проходить реабилитацию и находиться в палатах совместно с родителями, а также подробно рассказали о помощи, которую они оказывают детям. В тот же день сестры посетили гериатрический медико-социальный центр имени императрицы Марии Федоровны, который также относится к собору архистратига Михаила. Комплекс для престарелых был освящен святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в 2009 году. В его палатах при полной загрузке на долгосрочном проживании могут находиться около 100 больных и престарелых. В настоящий момент в центре проживают 70 человек. Сестер Милосердия ознакомились с центром. Целью поездки было увидеть своими глазами, как устроена жизнь в этих центрах, чтобы в дальнейшем сестры Милосердия могли нести здесь свое послушание, помогать в качестве младших сестер по уходу за больными. В Гатчине прошли торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, участие в памятных акциях принял благочинный Гатчинского округа настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Фейер. Вместе с руководителями районной и городской администрации отец Владимир принял участие в торжественно-траурном митинге и церемонии возложения венков к мемориалу в честь защитников Ленинграда. Позже на мемориальном комплексе, расположенном на Гатчинском воинском кладбище, благочинный совершил молитвенное поминовение воинов на поле брани, жизнь свою за Отечество положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. На приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Саблино Тоснинского района состоялся пасхальный праздник. Торжество объединило учащихся воскресной школы, их родителей, педагогов и многочисленных гостей. Пасхальные торжества открыл настоятель храма и директор воскресной школы протоиерей Николай Аксенов. Отец Николай поздравил присутствующих со светлой пасхальной радостью и вручил свидетельство об окончании воскресной школы трем выпускникам. Документы об успешном окончании обучения получили Сергей Иванов, Никита Махмудов, Ольга Романцова. Выпускников пригласили продолжить общение в приходском молодежном клубе. Настоятель пожелал ребятам, чтобы приобретенный духовный фундамент помогал им в дальнейшей жизни оставаться верными чадами православной церкви. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского и при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области с мая по октябрь 2026 года в Ленинградской области пройдет 7-й фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». Проект «Тихвинский благовест» продвигает идею развития человеческого потенциала, творческой самореализации и удовлетворения духовно-культурных потребностей с помощью православного хорового искусства. В этом году фестиваль реализует две программы – духовно-просветительскую, выступление известных детских хоровых коллективов Санкт-Петербурга и мастер-классы по хоровому пению в районах Ленинградской области, и большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера 7 июля 2026 года – в день памяти святого преподобного Антония Дымского. В фестивальной программе участвует хор мальчиков Санкт-Петербурга под управлением заслуженного работника культуры Вадима Пчелкина, детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга под управлением Игоря Грибкова, хор Валаамского мужского монастыря Республика Карелия, архиерейский праздничный хор Тихвинской епархии, а также заявившие о своем участии академические хоры и исполнители Ленинградской области. Приглашаются принять участие церковные, мужские, детско-юношеские хоры, вокалисты, ансамбли, исполняющие духовную музыку русских композиторов и православные песнопения. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
4: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 35-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 14 главы.
1: В те дни Павел удалился с Варнавою в Дервию, проповедав Евангелие сему городу, и, приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Италию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам.
0: Послушайте 35-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 9 и 10 глав.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
3: Христос воскресе! Воистину воскресе! Так восклицаем мы спустя почти 2000 лет после того события, которая перевернула ход мировой истории. Но до события воскресения вокруг Иисуса толпился недоумевающий народ, и, глядя на Него, и слушая Его, задавался вопросом: «Кто этот Иисус?»

богословом. Действительно, по сравнению с другими Евангелиями, написанная им книга об Иисусе Христе наполнена не столько жизнеописательными и историческими подробностями, сколько богословскими речами Спасителя. Но речь Спасителя в Евангелии Иоанна – не учение, излагаемое с логической четкостью. Здесь высокое богословие излагается совсем иначе, в образных картинах, в символах, которые способны воздействовать более непосредственно, нежели логические аргументы и доказательства. Образы, которыми говорит о себе Господь в Евангелии от Иоанна, сами по себе значительны и понятны каждому человеку. Они столь значительны, что обойти их вниманием просто невозможно. Они ставят всякого человека перед решением принять или отвергнуть то, что Иисус говорит о себе. Вот сегодня прозвучало третье из семи так называемых «аз есмь» изречений Иисуса Христа. Он уже говорил о себе, что он есть хлеб жизни, свет миру. Теперь он называет себя дверью. Я есмь дверь. Что такое хлеб, свет, дверь, путь, знает всякий человек. И всякий человек, если он не совсем лишен разума, поймет, что эти предметы могут быть символами жизни. Но кто настолько смел или настолько безумен, чтобы посметь сказать о себе, что он есть хлеб, свет, жизнь для всех людей, не для какого-то одного человека в сентиментальном смысле? Такое бывает. Любящие могут говорить друг другу: «Ты моя жизнь». Нет. Господь говорит о себе, что он есть жизнь в самом глубоком и в самом прямом смысле, и притом жизнь для всех людей, более того, для всего мира. Как возможно это принять? Как возможно это понять? «Я есмь дверь», слышали мы. В каком же смысле? Появляется картина, понятная нам и еще лучше известная жителям Палестины времен земной жизни Иисуса Христа. Вот каменный загон для овец с единственным входом. Этот вход сторожит привратник. Он следит, чтобы никто чужой не проник к овцам. Только один знакомый ему пастух имеет доступ в этот загон. Пастух, войдя в загон, из множества овец подзывает овец своего стада. Он их знает, зовет по имени и выводит из загона на пастбище. Его овцы послушно следуют за знакомым голосом. А если придет чужак, голоса которого они не знают, испуганно бегут от него. Несколько удивляет то, что Иисус Христос называет себя сначала не пастырем, но дверью, пастырем потом. Дверью. Как это понимать? Дверь, а лучше сказать калитка овечьего загона. Ее можно рассматривать, так сказать, с двух сторон. Она позволяет пастуху войти к овцам, и она же позволяет овцам входить в загон и выходить из него. В речи Спасителя учитываются оба эти аспекта. Когда Иисус Христос утверждает о себе, что он есть дверь к овцам или для овец, то он тем самым выдвигает неслыханное притязание на то, что только он тот посредник, через которого люди могут получить доступ к лугам и пастбищам жизни. Только он один дарует возможность жизни, и без него для людей истинная жизнь недоступна, закрыта, как пастбище, загорожена от овец каменной изгородью. Но через него также единственный доступ пастыря к людям, в том случае, если этот приход к людям имеет целью их жизнь. Приходили до Христа, да и после него, и другие, но приходили как воры и разбойники с целью украсть, убить, погубить, а потому не шли через дверь, но перелазили через

0: и за ограду в другом месте. Было много размышлений, кого следует понимать под ворами и разбойниками, которые приходили перед Иисусом. Ну, разумеется, не может быть и речи о ветхозаветных пророках или о крестителе. Возможно, подразумеваются фарисеи, которые в евангельском рассказе вступают в спор со Спасителем. Нет, скорее всего, не они. В те времена, когда израильтяне, в том числе и фарисеи, нетерпеливо ожидали пришествия Мессии, божественного посланника, на историческую сцену выступало множество претендентов на это звание, множество самозваных Христов и Спасителей. Ни к чему доброму их выступления не приводили. И уже после того, как прозвучали предупреждающие слова Иисуса Христа о подобных самозванцах, они возникали в истории снова и снова, и то здесь, то там перелазили ограду. Они обещали благо, жизнь, но фактически несли грабеж, насилие и смерть. Слова Христа в сегодняшнем Евангелии предостерегают от таких ложных «спасителей» в кавычках. И, надо сказать, предостерегают не напрасно, потому что люди очень склонны поддаваться пустым обольщениям. Обманщики, сознательные и циничные, а чаще всего сами заблуждающиеся и обольщенные лукавым, многое обещают людям – земное блаженство, здоровье, успехи, справедливость, богатство, власть, наслаждение, прогресс во всем. Они действуют, как сказано в Писании, со всякою силою и знаменями, и чудесами ложными. Ложными не от того, что эти чудеса недействительны, но от того, что они соблазняют и ведут не к истине, а ко лжи и пустоте. Многое могут эти лжехристы, но одного они не могут даже пообещать. А если и пообещают, то не могут ни доказать, ни исполнить. Они не могут обещать и исполнить победы над смертью. Они, если угодно, тоже двери, но двери, ведущие в никуда. Иисус Христос есть дверь истинная, открывающая путь в жизнь, и кто войдет этой дверью, тот спасется. Нет, в этом мире он, скорее всего, не наживет себе богатства, не будет купаться в счастье и благоденствии, но, входя этой дверью, он уже в этой жизни обретет ту надежду, которой лишены прочие, и уже в этой жизни будет осиян светом грядущего воскресения, ибо воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Четырнадцатого мая, 1 мая по старому стилю, церковь чтит память ветхозаветного пророка Иеремии. Иеремия жил за 600 лет до Рождества Христова. Он обличал иудеев за отступление от истинного Бога и поклонение идолам и предсказал завоевание Израиля вавилонским царем Навуходоносором. Иудеи всячески преследовали пророка, и он был заключен в темницу, откуда его освободил разрушивший Иерусалим Навуходоносор. Жизнь Иеремии закончилась мученически, он был убит иудеями в Египте. Святой апостол и евангелист Матфей указывает, что пророком Иеремии предсказано было предательство Иуды. В этот день церкви вспоминаются святые мученики, преподобный мученик Вата Персинин, живший в IV веке, священномученик Макарий, митрополит Киевский, в конце XV века убитый татарами, и преподобный мученик Феофонский, Ефимий, Игнатий и Акакий, пострадавшие от мусульман в начале XIX века. Мощи преподобных мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия находятся на Афоне, в русской обители святого великомученика Пантелеимона. День 14 мая украшен памятью великой грузинской святой, благоверной царицы Тамары. Память ее празднуется также в день жен мироносец. Сегодня вспоминается преподобный Герасим Болдинский, ученик Даниила Переославского, прославившийся своей кротостью и смиренным перенесением страданий. Кроме Свято-Троицкого Герасима-Болдинского монастыря в Смоленской области, преподобный Герасим является основателем монастыря в честь Иоанна Предтечи в городе Вязьме и обители в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в Брянском лесу. представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года. В этот день мы вспоминаем еще одного великого русского святого, преподобного Пафнутия Боровского, жившего в XVI веке и основавшего Рождества Богородицы Свято-Пафнутиевский Боровский монастырь в Калужской области. В этот день прославлены три чудотворные иконы Божией Матери: Царево-Кокшайская, называемая также Мироносецкой, Андрониковская и икона, именуемая Нечаянная Радость. Икона Божией Матери Царево-Кокшайской явилась одному крестьянину в 1647 году близ города Царево-Кокшайска в Казанском крае. На месте ее явления был построен монастырь. Наименование Мироносецкой икона получила от того, что Божия Матерь изображена женами-мироносицами. Андрониковская икона являлась родовой святыней греческого императора Андроника III. В Россию образ был прислан в 1839 году из Моним-Васийского монастыря, где он хранился в течение 500 лет. В 1877 году святая икона была поставлена в храме Казанского женского монастыря близ города Вышний Волочок. Самая знаменитая из прославленных в этот день икон именуется «Нечаянная радость». На ней изображается молитва юноши перед иконой Божьей Матери, на которой лик Богородицы обращен к молящемуся. Предание объясняет такую иконографию чудом, произошедшим с неким юношей. Юноша молился перед иконой Божьей Матери и вдруг увидел кровоточащие раны Господа Иисуса Христа. В страхе юноша воскликнул: «О госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Юноша после этого чуда исцелился от плотских страстей и обрел уже нечаянную им радость прощения и оставления грехов. 14 мая Русская Православная Церковь в сонме новомучеников-исповедников чтит мученицу Нину Кузнецову. Нина Алексеевна Кузнецова была дочерью урядника города Лальска Вологодской губернии. С детства она любила молитву и странноприимство, чему не препятствовали ее благочестивые родители. В 32 году ее родители арестовали, они не выдержали тягот заключения и вскоре скончались. Во время ареста родители Нину Алексеевну от переживаний развил паралич, после которого она с трудом передвигалась. Вскоре ее тоже арестовали, но из-за болезни отпустили. В родительском доме Нина Алексеевна устроила приют, в котором сама ухаживала за всеми приходящими и ищущими пристанище. В ее доме жили монахи и монахини из закрытых монастырей. Сама Нина Алексеевна вела поистине аскетическую жизнь, на которую решались не всякие монахи, и постоянно пребывала в посте и молитве. Когда в начале 30-х годов власти закрыли собор в Лальске, Нина Алексеевна стала писать в Москву решительные письма, собрала и отправила ходоков и действовала столь твердо и неотступно, что властям пришлось уступить и вернуть собор православным. В 1937 году она была арестована, ее обвинили в срыве мероприятий советской власти, то есть в срыве закрытия церкви, а также в предоставлении квартиры для церковных антисоветских, как было написано, сборищ. Приговорили ее к 8 годам лагерей. Через год мученица Нина Кузнецова скончалась в лагере в Архангельской области. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Пафнутия Боровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Пафнутий Боровский, внук татарина Баскака, баскаками назывались представители ханов Золотой Орды в завоеванных землях. Внук татарина Баскака, дед его принял святое крещение с именем Мартин в городе Боровске. Сын Мартина Иоанн женился на благочестивой девице Фатинии. От этой богобоязненной и нищелюбивой четы в одном из их родовых поместий, Кудинове, недалеко от Боровска, в 1395 году родился мальчик, в святом крещении названный Парфением. Уже в отрочестве Парфений преуспел в изучении Священного Писания, отличался кротостью и незлобием. На 20-м году жизни он принял монашеский постриг с именем Пафнутий в Боровском Покровском монастыре от настоятеля обители Маркела. Молодой инок был отдан под духовное руководство старцу священно-иноку Никите, ученику преподобного Сергия Радонежского. 7 лет до перехода старца в другой обитель преподобный Пафнутий был в послушании у благочестивого наставника и учился от него иноческим добродетелям. Он старательно исполнял все монастырские послушания и этим приобрел любовь и уважение братьев. В 1431 году, после смерти игумена монастыря Маркела, братья и князь Боровский Симеон Владимирович, зная о строгой подвижнической и глубоко назидательной жизни преподобного Пафнутия, просили его принять настоятельство над обителью. Всероссийский митрополит Фотий возвел преподобного в сан игумена. Подвижник проводил жизнь в строгом воздержании, богомыслии и сосредоточенной молитве. Днем он трудился наравне с братьями, рубил, наносил дрова, копал землю в огороде, плел рыболовные сети, а ночи проводил в молитве. Пробыв игуменом обители около 13 лет, преподобный Пафнутий на 51-м году жизни тяжело заболел и принял великую схиму. После выздоровления он отказался от игуменства и в 1444 году ушел из монастыря. Преподобный поселился с одним иноком недалеко от Боровска, в густом лесу на берегу реки Протвы. Вскоре к нему стали приходить иноки, которые по благословению преподобного поселялись в этом уединенном месте. Среди пришедших к святому наставнику был 20-летний юноша Иоанн Санин, постриженный преподобным с именем Иосиф и впоследствии ставший основателем Волоколамской обители. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старца Иннокентия, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский, и прозорливый старец Ефимий. Когда число учеников умножилось, был построен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, освященный по благословению святителя Ионы, митрополита Московского. Затем на месте деревянного был построен каменный храм. При строительстве церкви старец Пафнутий сам носил необходимые строительные материалы. Храм был расписан лучшими иконописцами того времени, Митрофаном и Дионисием. Он был освящен 26 октября по старому стилю 1466 года. В монастыре также имелись иконы письма преподобного Андрея Рублева. За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном неизвестном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем после раскаяния принял монашество. Преподобный Пафнутий имел также и дар духовной рассудительности. Он был духовным наставником не только иноков, но и многих мирян. Святой подвижник хорошо знал церковные правила и давал приходившим к нему спасительные советы. Приняв великую схиму, преподобный Пафнутий не совершал божественной литургии. Только один раз перед своей кончиной, в день Светлого Христова Воскресения, когда не было другого священника, он отслужил литургию с духовным трепетом. Нестяжательность преподобного Пафнутия простиралась до такой степени, что его одежда и обувь не годились даже нищему. Преподобный был очень милостив и нищелюбив. Проповедуя милосердие словом, подвижник осуществлял эту добродетель и на деле. Во время сильного голода при его монастыре ежедневно питалось до 1000 человек, пока не кончились все монастырские запасы. Несмотря на свое высокое благочестие и большой духовный авторитет, преподобный Пафнутий претерпел много скорбей от сильных мира сего и особенно от удельных князей. Преподобный Пафнутий еще при земной жизни прославился чудесным исцелением болящих. За неделю до кончины ему было открыт день его исхода в жизнь вечную. Скончался преподобный Пафнутий 1 мая по старому стилю 1477 года в 83-летнем возрасте и был погребен по его желанию у дверей храма. Позднее святые мощи преподобного открыто почивали в пределе храма, освященном его честь, в Пафнутиевом монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви, Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, а также преподобный Давид Серпуховский, основатель Давидовой Вознесенской обители, Даниил Переславский, чудотворец, основатель Переславского Данилова монастыря и другие. Причисление к лику святых Русской Церкви преподобного Пафнутия совершено на Московском соборе 1547 года.

0: Завершает наш церковный календарь чтение жития благоверной царицы Тамары. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая благоверная царица Тамара родилась около 1165 года. Происходила она из древней грузинской династии Багратидов. И с 1178 года являлась соправительницей своего отца Георгия III. Время царствования святой Тамары известно как «Золотой век грузинской истории». Царица Тамара отличалась высоким благочестием, и, продолжая начинание своего деда, святого благоверного царя Давида III, возобновителя, способствовала широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. В 1204 году правитель румского султана Рукнет-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благоверной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзе. Благоверная царица имела келью, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время богослужений. Святая Тамара скончалась мирно в 1213 году и была причислена к лику святых. Ее память также празднуется в неделю жен-мироносец.

0: прозвучало песнопение праздника Пасхи, предварившее утро, композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги и плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя, и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки тайжде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуйше, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
3: Ангел вопияше благодатней!

0: люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц: Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи», воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия Александр Трофимов.
2: 14 мая – день рождения протоиерея Константина Смирнова. Мы поздравляем дорогого отца Константина, желаем ему здоровья, долголетия и помощи Божией во всех делах. Более 200 передач по страницам русской классической литературы записал для радио «Град Петров» протоиерей Константин Смирнов, настоятель самого литературного храма нашего города, да и всей России, храма во имя Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади. И какая бы книга ни звучала в его исполнении, это всегда не только высокопрофессиональная работа, но и прежде всего пастырское слово. В 11:00 вы услышите интервью с отцом Константином, в котором он расскажет о своей работе на радио «Град Петров». Ведет передачу Ольга Суровегина. В 13:00 в нашем эфире в исполнении отца Константина прозвучит заключительная передача из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
0: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
1: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы – Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 4. Идеалом для святителя Игнатия было, казалось бы, недостижимое по духовной высоте древнее пустынное иночество. С отрочества любимые им старцы, аскеты Египта, Палестины, Сирии. Черты этого идеала он находил и в Тихоне Задонском, и в затворнике Георгии Машурине. И пусть не в столь многочисленных, как в древности, редких, но истинных русских подвижниках. Ему это было дорого. Он не уставал благодарить Господа за то, что тот вызвал его из мира на тесную монашескую стезю. Его внутренний мир был нераздельно посвящен Богу, никакие дела и отвлечения не сбивали его с этого пути. Встреча с человеком, письмо были для него поводом говорить о духовном. Начиная с 1836 года, письма святителя делаются все более теплой и неотразимой по мудрости и искренности проповедью жизни во Христе. Слово его никогда не холодно, не формально, оно дышит любовью и располагает сердца читающих к принятию его. Уже в 30 лет он учитель и старец, отец. Посмотрим, что и кому архимандрит Игнатий пишет из Троицы Сергиевой обители. Едва поселившись в полуразрушенном монастыре, он захворал и, не оставляя не могущих быть оставленными дел, хворал почти все лето. Осенью, узнав о болезни Стефана Дмитриевича Нечаева, обе прокурора Синода, которым тот был до июня 1836 года, архимандрит Игнатий пишет ему: «Теснясь в пределах человеческого суждения, помышлял я, что вы здесь очень нужны, но ин суд Божий и ин суд человеческий. Хотелось бы мне вас видеть опять в вашем доме, окруженного семейством, радостного, довольного. Но Господь, утверждающий нашу к нему любовь злоключениями, попустил рассыпаться вам в разные стороны, как зернам пшеницы. Вспомните, почтеннейший мой благодетель, что законоположник наш претерпел крест и последователям, и слугам своим предвозвестил: в мире скорбни будете. Отчего же скорбни? От того, что мир вас возненавидит. И самый Отец мой всякую розгу, творящую плод, отребит ю, да множайший плод принесет. Итак, благодушествуйте посреди волнения, предайте себя воле Божией, с радостью и благодарением переносите болезнь, ведая, что телесными болезнями исцеляется душа. Повторяйте почаще сию молитву: Господи, буди воля Твоя. Она кратка, она заключает в себе обширный смысл и весьма сильно действует к успокоению человека, находящегося в печали. Сие узнал я отчасти на собственном опыте. В марте 1835 года Синод решил издавать для народа дешевые книжки «Жития святых». Государь Николай Павлович одобрил это намерение. Сочинение житий было возложено на архимандрита Игнатия. К лету того же года он составил несколько житий, среди них житие равноапостольного князя Владимира. Стефан Дмитриевич Нечаев просматривал корректурные листы. После одного из посещений обер-прокурора отец Игнатий писал: «Когда я был у вас, то много мы беседовали о кресте Господнем, который поистине есть иго благое и бремя легкое. Приехав в обитель, я получил подарок. 14 числа августа, предутреннюю, видел сон, как будто хочу подать нищим милостыню, и для сего вынимаю из своего кармана кошелек, из коего вдруг выскочил мне на ладонь ярко светящийся золотой крест. В тот же день я занемог, а 16-го слег в постель. Приключилась горячка, 7 дней не принимал никакой пищи. С того времени, как я в Петербурге, не проводил я дней моих с такой приятностью, как сии дни болезни. Точно, крест Господень есть иго благое и бремя легкое, а с Иисусом и на Голгофе рай. Крест святителя Игнатия все-таки был весьма тяжел. Болезни его со временем все более осложнялись. Но Господь знал, кому Он дает такой крест. Болящий переносит болезнь с приятностью, то есть в общении с Господом, и утешает другого болящего, находя самые нужные слова. Он болен, но, изможденный болезнями и трудами, в одном из писем восклицает: «Благодарю Господа, я довольно счастлив, весьма счастлив, не по грехам моим счастлив. Первое же условие сего есть то, что я христианин и монах, хотя и недостаточный». Пережив многие тяжкие искушения, в частности, от церковных властей, находясь даже одно время под запретом выезжать из монастыря, обвиненный недоброжелателями в духовной прелести, в которую он якобы впал, архимандрит Игнатий наставляет других не унывать от искушений. Когда будем очень унывать от искушений и роптать на оные, то опасность та предстоит, чтобы не сделаться богоборцами, сказал один святой, как явно вооружающимися против попущений промысла Божия к нашей великой пользе и врачеванию попущающего нам искушаться, пишет отец Игнатий игумену Иларию, настоятелю Николоугрешского монастыря. 4 июня 1837 года. Одним из искушений явилось для отца Игнатия предложение о назначении его цензором духовных книг при Синоде. «Нахожу должность цензора весьма для себя отяготительную и по душе, и по телу», — писал он митрополиту Филарету. «По душе решился я принять монашескую жизнь не для цели честолюбия земного, не же для цели пострижения. Напротив, должен был не бессильной душевной борьбы отказаться от честолюбивых видов и призраков, являвшихся мне во всем блеске в мирской моей жизни. Если присовокупить к всему любовь моих родителей, то могу сказать, сколько сделал я пожертвований многоценных, дабы наследовать уединенную келью, то село, на коем скрыт бесценный бисер. 10 лет уединяюсь, более-менее, в келии, и, отвлекая ум мой от многообразности и многочисленности предметов, уже чувствуя, что многие воспоминания во мне замерли, не могу без очевидного бедствия душевного вдаться в море забот внешних, суждений, прений, выездов в жизнь путешественника». Он утешает сестру свою, Александру Александровну, овдовевшую и ставшую впоследствии инокиней, в ее скорбях: «Потерпи, и узришь милость Божию. За всю жизнь твою, с самого младенчества твоего, были попущены тебе скорби. Это признак, как утверждают святые отцы, особенного промысла Божия. Бог хочет соделать тебя участницей вечного блаженства и подает тебе чашу спасительную скорбей». 10 мая 1838 года. Ей же не должно считать странным, видя себя в скорбях, не должно предаваться унынию, напротив того, должно благодарить Бога за скорби, как за знак избрания к блаженной вечности. От благодарения не только притупляется лютая жало скорби, но и вселяется в сердце благодарящего небесное духовное утешение. Христос совершил земное течение свое в непрестанных страданиях. Едва Он родился, как уже люди устремились на убиение Его, учеников Своих, Он приглашает к страданиям, а тому, кто не хочет страдать, говорит: «И иже не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин». Рассмотри жития всех апостолов. Все они проводили жизнь и окончили в страданиях. Рассмотри житие мучеников. Они кровью и бесчисленными муками купили себе небо. Рассмотри жития преподобных. Не была ли вся жизнь их продолжительным?

В августе 1839 года оптинский инок Порфирий в мире Петр Григоров прислал отцу Игнатию сборник собранных и изданных им писем Георгия Машурина, затворника Задонского в монашестве Стратоника, скончавшегося в 1836 году. Отвечая отцу Порфирию, отец Игнатий написал, что, прочитав присланную книгу, усмотрел духовность ее и пожелал, чтобы таковая душеспасительная книга была известна моему дражайшему братству. В дальнейшем отец Игнатий рекомендует для духовного просвещения чтение не только великих отцов церкви, но и русских подвижников, среди них святителей Дмитрия Ростовского, Тихона Воронежского и Георгия Затворника. 20 апреля 1840 года он спрашивает в письме Стефана Дмитриевича Нечаева: «Не была ли у вас в руках книжка писем Задонского затворника Георгия? Вот духовный писатель, ушедший далеко от всех духовных писателей нашего времени. Дворянин, воин, он сложил с себя оружие вещественное, чтобы вступить в поприще брани духовной, провел в неисходном затворе 17 лет и скончался в 36 году, будучи 47 лет от роду, духовным успехом заменив лета много. Писал он многим к нему расположенным особам письма, которые по смерти его собраны, сколько можно было бы собрать, и напечатаны. Спира его текут струи благодатные. Книжка сия сделалась одной из моих настольных». Эту книгу отец Игнатий рекомендует для чтения своему брату Петру Александровичу. Святитель Игнатий увидел в затворнике Георгии близкую себе душу, счастливую в суровейшем монашеском подвиге, несшую крест и телесных недугов. В письмах отца Игнатия настойчиво звучит призыв принимать скорби, как из руки Господней. Вот пишет он игумену Варлааму в Оптину пустынь в феврале 1840 года: «Святые присно зрят дело свое недостаточным, и, как некто из них сказал, вменяют себя не исполнителями, а сквернителями святейших заповедей Господних. Сего ради, и когда искушение придет, радуются, яко скорбию невольно пополняется недостаточество их деяния, и убеляются их ризы для непостыдного вшествия на брак духовный дверью смерти. Довольно, довольно о земном попеклись, довольно времени утратили. Нынешний день едино на 10-й час для приготовления к вечности употребим». Словесная и письменная проповедь святителя Игнатия вырастает как бы сама собой, вернее, по Божьему произволению. Так он пишет, например, своей сестре Марии Александровне в апреле 1840 года в ответ на просьбу о духовном наставлении: «В слове о душевной пользе я отказать не могу. Такое слово есть милостыня, которую непременно должен подавать монах, не только для душевной пользы ближнего, но и для своей». Несмотря на болезни и хлопоты настоятельские, отец Игнатий продолжает работу и над духовными сочинениями. Это его главнейшие труды на пользу ближнего. 30 ноября 1840 года он сообщает игумену Варфоломею, что переводит отсутствующие на русском языке духовные наставления святого Исаии, отшельника скитского: «Весьма услаждаюсь духовно благодатными изречениями сего святого отца», — пишет он. «Аще Господь вас хочет, намереваюсь оную книгу напечатать, ибо на славянском и русском языках не случалось мне оной видеть, а польза ее должна быть необыкновенная. Преплачевный отец, он современен Макарию Египетскому. Также надеюсь получить книгу святого Кассиана Римлянина на латинском же языке, на коем он писал, и если благоволит Господь, то заняться и ее переводом». Приблизительно в это же время написана была отцом Игнатием статья «Чин внимания себе для живущего посреди мира». Он имел большую переписку с мирянами, но преподавал им не что-то

0: особенное, приспособленное для мира, а те же начатки внимания себе, которые необходимы и монаху. Здесь главное стремление к постоянному памятованию о Боге, в постоянном хождении пред Ним. «Сердце наше, — пишет отец Игнатий, — удобно предается нерадению и забывчивости, от которых рождается мрачное неведение, столько гибельное в деле Божьем, в деле спасения человеческого. Внимающий себе должен отказаться от всякой мечтательности вообще. Мечтательность есть скитание ума вне истины, в стране призраков несуществующих. Последствия мечтательности — утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве. Отсюда душевное расстройство. Это аскетическое делание, которое заповедано всем хотящим спастись. Что следует за вниманием, говорит другой небольшой очерк, весьма выразительный по слову. Встреча с царем царей происходит в сердце человека, но не так легка и проста бывает она. Ум, одеянный в молитву, пишет отец Игнатий, сложив бремя земных помышлений, нисходит к сердечной клети. Двери клети замкнуты, повсюду темнота, мрак непроницаемый. И ум в недоумении начинает стучаться молитвою в двери сердца, отходит от дверей сердца печальный и в горьком плаче ищет отрады. Он не был допущен предстать царю царей в святилище внутренней клети. Встрече помешал грех, но есть покаяние. Умоюсь в слезах, очищусь исповеданием грехов моих. Не дам телу моему пищи и сна, от изобилия которых сообщается дебелость душе. Весь обличенный в плач покаяния, сойду к дверям моего сердца. Там встану или сяду, как евангельский слепец, буду претерпевать тягость и скуку мрака, буду вопиять к могущему помиловать, помилуй мя. Здесь почти художественно изображен аскетический молитвенный труд. В одном из сочинений святитель Игнатий напоминает о том, что недостаточная вера, неверие — причина духовных неудач, смущения, падений. Вера возгревается смирением, благодушным терпением скорбей. При обильном действии веры, пишет отец Игнатий, все существо человека погружается в духовное, утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым, как бы пропитывается и переполняется этим ощущением. Упоенное им, оно делается нечувствительным к стрелам смущения. Справедливо сказали отцы, что вера есть смирение, что веровать значит пребывать в смирении благости. Такое понятие о вере и смирении доставляется святыми опытами правильной монашеской жизни. Нельзя не видеть, что эти поучения не от одного знания, они и от собственного иноческого опыта. Это видели насельники Троицы Сергиевой пустыни и те духовные чада, которые навещали отца Игнатия в обители. Велика цена таким поучениям. Если говорил отец Игнатий об иноческом делании, то он именно делал это. Об одном и том же в монашеском духовном труде можно говорить много раз. Мы и сделаем это, касаясь разных этапов жизни святителя. Если говорить о его письмах, счастливы были те люди, к которым он обращался с духовным словом. А его сочинения, впоследствии собранные и изданные, обращены к нам, так как отец Игнатий заботился о тех христианах, которые будут жить через 50, 100 и более лет после него. Должны быть и мы счастливы, имея столь дорогое наследие, столь замечательное духовное руководство.
1: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» Для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Ирмасы пасхального канона 1, 3 и 8 композитора Николая Делецкого прозвучали в исполнении хора Московской хоровой академии.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария. Яблоко. В 1948 году июльским жарким утром мне довелось ехать с дачи из-под Коломны в Москву поездом дальнего следования. Едва я вошла в вагон, как меня сразу пригласили занять место в первом же купе. Попутчики оказались очень приветливые. За дальний путь они, видимо, успели подружиться, и поэтому я сразу очутилась в дружелюбной атмосфере. Между ними шел очень оживленный разговор на тему встреч, и одна, уже немолодая женщина, пыталась доказать, что случайных встреч не бывает, так же, как и случайностей в жизни нет. Ее поддерживал средних лет военный, а остальные спорили и посмеивались над ними. Но все это было беззлобно и симпатично. Спросили мое мнение, но я ответила, что не знаю еще, что сказать. В Раменском поезда дальнего следования делают короткую остановку, и вот когда наш поезд остановился, у меня внезапно явилась мысль пересесть на электричку, которая курсирует между Раменским и Москвой. Не раздумывая, я буквально сорвалась с места и, бросив прощальное приветствие милым попутчикам, выбежала из вагона. Мне кричали: «Куда вы? Это еще не Москва!» А я уже была на платформе, а из окна вагона на меня смотрели с недоумением, как на ненормальную. Да и я сама не знала, почему мне потребовалась электричка. Я пошла к расписанию, которое находилось посередине платформы на огромном стенде близ кассы. Электричка уходила через 25 минут. Во времени прибытия я ничего не выигрывала, и мысль «Зачем же я все-таки сошла с поезда?» перебила другая мысль. «Сошла и сошла, значит, так надо». И мне стало даже смешно от этого внутреннего спора. Напротив стенда с расписанием на длинной скамейке под навесом сидела женщина в темном платьице, на коленях лежала телогрейка. Меня поразила ее напряженная, застывшая поза и взгляд, прикованный к расписанию. На вид ей можно было дать лет 30. Мелькнула мысль, наверное, больная. В конце платформы босоногий мальчишка продавал яблоки. На имеющуюся у меня мелочь я смогла купить два чудесных яблока и, вернувшись с скамейки, села под навес, защищавший от палящего солнца. Женщина продолжала сидеть в той же неподвижной позе. Меня томила жажда, и я решила утолить ее яблоком, а другим порадовать в Москве свою знакомую старушку. Денег мелочи осталось у меня только на метро, да еще неразменная бумажка на продукты, за которыми я специально ехала с дачи в Москву, чтобы привезти запас на семью на 2 недели. Я вынула из сумки яблоко и, полюбовавшись им, уже поднесла его ко рту, как вдруг почувствовала странное беспокойство и неловкость. Я невольно повернула голову к женщине и замерла. Глаза ее были устремлены на это яблоко, и какой же это был взгляд! Казалось, что кроме яблока для нее ничего более не существует. На бескровном, бесконечно уставшем лице горели глаза, впившиеся в яблоко. Мне стало жутко. Поспешно вынув другое яблоко, я протянула его женщине. «Пожалуйста, прошу вас». Молча, каким-то рывком, незнакомка схватила его и с жадностью стала уничтожать. Я отвела глаза. Кусок буквально застрял у меня в горле, хотя мое яблоко и осталось нетронутым. В душе поднялось какое-то чувство вины и стыда, и я стала спрашивать себя, в чем же дело, в чем я виновата. Вскоре я услышала тихое «спасибо». Тогда я подвинулась к ней и также тихо спросила: «Скажите, что с вами?» Усталым, глухим голосом она мне рассказала, что 3 дня ничего абсолютно не ела. Едет она из северных лагерей, где отбывала 5 лет наказания за то, что в 1942 году принесла с поля в кармане горсть гороха. До Москвы у нее был бесплатный проезд. В Москве она надеялась остановиться у родных, но никого из них не нашла, так как дом, в котором они жили, разбомбило, и живы ли они сами, узнать не удалось. А также не удалось достать ни работы,
нежели я. Решила ехать в деревню, на родину, где учительствовала. Но так как денег нет, то попробовала ехать без билета. Дважды с поезда милиция снимала, а в Раменском пригрозили арестом. Издали послышались пронзительные гудки идущего от Москвы поезда. Женщина вздрогнула и стремительно поднялась. «Это мой поезд». Но тут же в изнеможении опустилась на скамью. Впрочем, теперь все равно. Безнадежная тоска прозвучала в этих словах. Продолжать разговор было некогда. К платформе подавали мой поезд на Москву. Я быстро сунула ей в руку неразменную бумажку и яблоко, которое так и не успела надкусить. «Скорее берите билет, и с Богом!» «Господи, да что же это? И как же? Это все мне?» Я подтолкнула ее к кассе и побежала к своему поезду. Из окна вагона мне было видно, как она с билетом в руке и с деньгами, увидев меня, устремилась к моему окну и как бы выдохнула из себя. «Сестра, вы не знаете, что сделали, ведь я уже решилась». И она показала рукой на рельсы. Ее голос заглушил грохот и шипение подходящего к противоположной платформе ее поезда, а мой тихо тронулся. Но я еще могла видеть, как она пересекла платформу и как проводник помог ей подняться в вагон. Мой поезд набирал скорость. После минутной жизненной встречи судьба разводила нас в разные стороны. Я продолжала стоять у окна, а за ним мелькали леса, проплывали платформы, люди, поля, а передо мной продолжало стоять бледное, усталое лицо с внезапно оживившимися и засветившимися радостью глазами. И звучало дивное обращение «Сестра». Под стук колес в памяти возникли когда-то прочитанные слова древнего мудреца «Наша радость на лицах других». А потом мне вспомнилась утренняя попутчица, так горячо утверждавшая, что в жизни нет случайностей, что все имеет причину и смысл. И я вдруг поняла, что моя, казавшаяся такой бессмысленной пересадка в Раменском, была необходимой, а не случайной для двух соприкоснувшихся душ. В пургу. Однажды моя хорошая знакомая Ангелина К. рассказала о чуде. Отбывала она срок после лагеря, куда попала как немка. Срок работы в районной больнице, откуда она не имела права выехать несколько лет. Районы в Заурале большие, а ей дали самый неудобный, растянувшийся на многие километры. Однажды зимой ее вызвали к больному. Район свой она хорошо знала, не раз исходила его вдоль и поперек. Закончив прием, пошла по вызову. Зимой темнеет рано, и она спешила. Не прошла она и половины пути, как спустились сумерки. Налетел ветер, закружил снег. Началась метель. Сначала Ангелина шла, почти ничего не видя, ощущая только твердую почву под ногами. Потом ей все чаще и чаще стали встречаться сугробы на пути. Идти становилось все тяжелее. Сплошная тьма, ни единого огонька не видно, только свист ветра в ушах. Наконец она поняла, что не знает, куда идти, и нет больше сил идти. Что делать? Семья у нее была верующая. Она с детства слышала о Николае Угоднике, которого все просят помочь в беде. Стала просить и она. Но как? Потом она рассказывала, что общение со святителем Николаем у нее было требовательным. «Ты мне должен помочь. Ты же знаешь, что кроме меня некому больше идти к больным, что я иду потому, что у людей несчастье. Помоги поскорее, чтобы я не замерзла здесь и больному не стало хуже». Просила и шла. Куда? Шла наугад, не думая. Вдруг почувствовала что-то твердое под ногами. Ощупав руками, поняла, что наткнулась на какой-то каменный квадрат. Показалось ей, что потянуло теплом снизу. Наклонившись, будто даже услышала человеческие голоса. Поняла, перед ней труба, из которой поднимается теплый дым. Значит, где-то совсем рядом жилье, спасение. Нащупав дверь, стала стучать. Когда ей открыли, более всего удивилась тому, что это был тот дом, где ее ждали, куда ее вызывали.

Он не только был, он есть. Николай Николаевич долго и упорно колесил по стране, изучая народы, их историю, религии, культуру, чтобы найти истину. Уже пожилым, прикованным к постели, после Софокла, Шекспира и Гёте стал читать об оптинских старцах. Причастился. За 2 дня до кончины его навестил знакомый инженер, тоже искатель истины. Я была на кухне и слышала только конец фразы. «А это вы у Николаевны спросите». Мне повторили вопрос. «В конце концов, наука подтверждает историческое существование Христа или нет? Был Христос или нет?» Я только сказала: «До гробовой доски дожили, и все это для вас вопрос». И ушла на кухню. Ночью Николай Николаевич вдруг позвал меня. Подошла, смотрю, Николай Николаевич дрожит, лицо светится, подушка тоже. Николай Николаевич, глядя вперед, говорит: «Он не только был, он есть, я его вижу». Со сна от неожиданности не могу ничего понять. Кто он? Иисус Христос. Свет стал гаснуть. По просьбе Николая Николаевича я пробыла с ним всю ночь. Он пытался объяснить, как он воспринимает это явление, но слишком трудно это передать словами. Более других слов он говорил: «Свет». Потом спокойно, радостно, как бы подытоживая прожитое, сказал: «Все». Утром приходил вчерашний гость прощаться. Он работал в области и в Москве бывал нечасто, по делам. Николай Николаевич повторил ему ту же фразу: «Он не только был, он есть, я его видел». И тот также спросил удивленно: «Кто?» «Иисус Христос». Это были его последние слова.

Отец Николай Голубцов. Господь по неизреченной милости Своей дал мне счастье встретить в жизни священника, который до сих пор является для меня примером удивительного внимания к каждой душе, которую он видел на своем пути. С первой минуты общения он поразил меня и простотой, и открытостью, и вниманием, и вместе с тем глубокой внутренней сосредоточенностью. Когда я бывала в храме на его службе, то не могла не отметить его отношение к молящимся. Он видел и знал, у кого наиболее сложные вопросы и трудные обстоятельства, но никому не усложнял пребывание в храме, не отдавал видимому предпочтения и не обижал равнодушием. Кому надо было решить серьезный вопрос, он говорил всегда, чтобы остались, если могут, после службы. Окончив литургию, он уходил в алтарь молиться и был там до тех пор, пока не получал ответа, который потом уже приносил спрашивавшим. Каждый из обращавшихся к нему помнит, что он в этот момент, когда говорил с ними, видел только его, слышал только его скорбь и недоумение. Тогда это казалось само собой разумеющимся. Если кто-то и был недоволен, что его не выделял батюшка из общей массы, то отец Николай не обращал на это внимания. Мне хотелось бы иллюстрировать свои слова воспоминаниями о различных фактах, с какими мне приходилось сталкиваться, чтобы образ отца Николая Голубцова выступил в них живее и конкретнее. Никакие слова, никакие воспоминания о встречах с ним не передадут всей радости общения с ним, его простоты и глубокой одухотворенности, но хоть что-то, надеюсь, останется в памяти прочитавшего эти строки. «Только что прошли дни Святой Пасхи. Внезапно я слегла с тромбофлебитом левой ноги. Это было очень некстати. На моих руках была Эл. Нужно было также заботиться о сестре Нине с мужем. Хирург обещал мне поправку через полгода. Денег не было, на кого опереться тоже не было. Оставалась одна надежда на Господа и терпение. Мария Никифоровна, узнав о моей беде, посоветовала мне позвать гомеопата, Нину Сергеевну Лебедеву. Я согласилась. Нина Сергеевна произвела впечатление доброго человека и знающего врача. Она дала мне все указания, чем и как лечиться, и ободрила меня, сказав, что через полтора месяца я встану, и пообещала мне не раз посетить меня. Через несколько дней пришла ко мне Елизавета Николаевна Жудро и, посочувствовав моей беде, спросила, чего бы я хотела. Единственное, что в тот момент мне было нужно, это причастие, духовная помощь. Но священник, у которого я окормлялась, отец Александр, болел. Да старому человеку подняться на наш этаж было немыслимо. Да и давно уже я перестала искать и находить в нем духовную помощь. «Голубчик, дорогая, я вам пришлю настоящего батюшку. Он вам молебен отслужит, он вам поможет». «Что вы, Елизавета Николаевна, какой тут в наших квартирных условиях соседи, члены партии и молебен? Да и не хочу я никакого нового батюшку. Я многое пережила около отца Александра, я боюсь их». Начала Елизавета Николаевна меня уговаривать, что и знает она его с детства, что и особенный он, и батюшкой недавно стал, а был агрономом, и что она уверена, что это именно то, что мне нужно, и что в среду он свободен и так далее. Я отказалась наотрез, но когда Елизавета Николаевна заплакала, повторяя свою просьбу, то мне стало невероятно стыдно, что старый человек, больной, взобрался ко мне на четвертый этаж и так обо мне заботится, что я, пересилив себя, согласилась принять его в среду. Собралась уходить, и вдруг: «Ой, он в среду занят, я забыла». «Ах так? Тогда не надо, не нужен мне никакой такой хороший батюшка». И так это у меня вырвалось решительно и резко, что Елизавета Николаевна ушла расстроенная, а я осталась сразу повеселевшая, что вышло, по-моему. Через несколько дней, именно в среду, вдруг телефонный звонок. Лида говорит мне: «Звонит какой-то Голубцов, просит вам передать, что он неожиданно освободился и может прийти». Деваться было некуда. «Ну что же делать? Пусть придет. Не могу передать, что со мной сделалось. Меня хватило такое волнение, все перемешалось, удивление от неожиданности, страх и вдруг любопытство. Я абсолютно не могла себе представить, как я буду вести себя с каким-то батюшкой.
Я только чувствовала, что во мне происходит буквально сражение. Очень скоро раздался звонок. Лида кого-то ввела в комнату и предложила раздеться. Я не видела, кто вошел, и все мои чувства превратились в одно ощетинившееся ожидание. И вдруг отец Николай тихо прошел по комнате, крестясь на образ в углу, и подошел ко мне, такой простой, благодатный и сразу родной. Он был высокий, но казался ниже своего роста, так как держался несколько, наклонившись вперед, скорее худой, хотя сложение было крепкого. Волосы темные, недлинные, по шею, зачесаны за уши, в подряснике, с вышитым поясом, серебряное распятие на груди, которое он придерживал левой рукой, когда склонился, давая мне благословение. Небольшая бородка, большие, яркие, удивительно выразительные глаза, всегда внимательные, их быстрый, а иногда добродушно-луковый взгляд. Позже, уже после его кончины, меня спрашивали, красивый ли был отец Николай и какого цвета у него глаза. Я силилась представить себе и не могла. «А это ваш сын. А вот это редкое изображение преподобного Серафима. Я не видел такого. А вот это чья работа? Рисунок покойного Николая Николаевича». И потекла беседа. Тут и о Вадиме, и о Николае Николаевиче, о книгах, об окружавшей меня молодежи. Батюшка рассказывал много о себе, о детях, о своих печалях. Вдруг он остановился, взглянул на часы и сказал: «Ведь мы говорим уже 3,5 часа, а молебен, который я должен был отслужить?» «Молебен — это здесь невозможно. Помолитесь обо мне в храме, если только будете так добры». «Знаете что, я приду к вам завтра и вас пособорую, а там посмотрим, что дальше делать». Уходя, батюшка сказал: «А вам бы лечиться у гомеопата. Хотите?» А я ему ответила, что лечусь уже. «У кого?» Я назвала, а он воскликнул: «Да это врач наш, домашний. Ведь вот как бывает. Ну, спаси вас, Господи!» Душа моя пела, я была бесконечно благодарна Елизавете Николаевне. На другой день отец Николай меня соборовал, и мы опять долго беседовали. Он сказал, чтобы я приготовилась к глубокой исповеди к следующему дню. И вот я окунулась в омут своей сложной жизни. Батюшка помогал мне войти в прошлую мою, уже забытую жизнь, во все ее нюансы, говорил о том, что человеку дается болезнь часто в помощь, что некогда человеку оглянуться на свою жизнь, ставил мне вопросы, углубляя и разъясняя то, что шло как бы по поверхности, и сказал, что завтра опять придет принять от меня глубокую исповедь 7-летнего возраста. Одному Господу известно, что я пережила за ночь, вспоминая и вороша свою, как он выразился, многотрудную и сложную жизнь. Промысел Божий привел батюшку отца Николая ко мне в тяжелые дни моей болезни и душевной рассеянности. В течение 3 дней подряд посещал меня отец Николай и проводил по нескольку часов у моей постели, разгружал мою душу глубокой исповедью 7-летнего возраста, соборовал, укреплял надеждой на милосердие Божие и завершил все эти дни причастием святых тайн. Тогда же я просила отца Николая быть мне духовным отцом, и он тут же дал мне первое послушание. С этого момента и до конца жизни отца Николая слово его было для меня непреложным законом. Но если бы я раньше знала, что заключено в этом скромном, на вид тихом батюшке, какой он гигант духа, то я устрашилась бы своего ничтожества и не дерзнула бы обратиться к нему так просто: «Будьте моим духовным отцом». Зима 1954 года. Это было через несколько месяцев после моего знакомства с батюшкой, отцом Николаем Голубцовым. Однажды в будний день я была в Донском на литургии и стояла за мироварней у скамейки. Место это определил мне отец Николай из-за болезни моих ног. Как обычно, отец Николай служил один, без диакона. Пели несколько женщин и старенький псаломщик. Молящихся было мало, 20 человек. Около меня встала какая-то старушка. Только что закончилось чтение Евангелия, и началась иктинья. Как старушке сделалось дурно, я подхватила ее. Ей было так плохо, что ее пришлось положить на скамейку и подложить под голову пальто. Нашатырь привел ее в чувство, но пульс был слабый, как ниточка.
Она пыталась что-то говорить, но я поняла только. Пришла причаститься. Плохо мне. Я позвала уборщицу и попросила сказать об этом батюшке. Я была занята старушкой и стояла спиной к алтарю. Кто-то произнес «Идет». Я обернулась и замерла. От северных дверей медленно и торжественно не шел, а шествовал отец Николай. Он держал обеими руками маленькую чашу со святыми дарами и нес ее, как драгоценную жизнь. Вид его был необычайен, он весь как бы светился изнутри. Меня охватил страх и трепет, хотелось упасть ниц, но я не могла двинуться с места и не могла оторвать глаз от того, что видела. Я пришла в себя от слов батюшки: «Возьмите и держите плат». Больше я ничего не слышала, была ли исповедь, что говорил отец Николай. Я стояла, как оглушенная, поддерживая одной рукой голову старушки, другой держа плат. Закончив причастие, отец Николай шепнул мне: «А теперь зовите скорую». И быстрой легкой походкой ушел в алтарь. Лицо причастницы было светлым и радостным, она спокойно дышала, но была очень слаба. Уборщица побежала вызывать скорую. Подержав руку старушки, врач тихо сказал: «Летальное состояние. Носилки в больницу». «Доктор, отвезите ее домой», — неожиданно для себя попросила я, не зная ни старушки, ни где она живет. «Да-да, пожалуйста, я ее хорошо знаю. Она здесь недалеко живет. Я покажу вам», — умоляюще проговорила вдруг появившаяся около нас женщина, которую я неоднократно видела в храме. Врач согласился. Остаток службы я простояла, как во сне. Перед моими глазами все еще стояло шествие с чашей. Когда я подошла к кресту, отец Николай, улыбаясь, благословил меня и спросил, хорошо ли постояли литургию. Я не успела ответить, что совсем не слышала службы, а он, собрав морщинками нос, тут же сам и ответил: «Хорошо постояли. На своей-то постельке лучше умирать. Хорошо постояли». У отца Николая была особая манера — в каких-то случаях морщить нос. Эти морщинки от носа бежали глазам и очень изменяли лицо. Я долго не могла понять, что этим он прикрывал свое особое внутреннее состояние, особо важное для него, а также как бы заострял внимание того, с кем разговаривал. В этот момент быстро подошла запыхавшаяся женщина, сопровождавшая старушку со скорой, и сказала: «Батюшка, ведь Энта умерла. Только положили ее на постельку, а она тут же душу Богу отдала. Слава Богу, царство ей небесное. На своей-то постельке хорошо умереть», — с какой-то особенной радостью произнес отец Николай. И, бросив в мою сторону пронзительный взгляд, продолжил разговор с женщиной. В этот день на литургии в Донском произошла моя первая встреча с подлинным духовным обликом батюшки отца Николая. На протяжении моего 10-летнего общения с ним этот образ не раз свидетельствовал мне о себе, за что я всегда благодарю Бога, давшего мне такое счастье. Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: состоялось совещание ректора высших духовных учебных заведений Московского региона. Подведены итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». В издательстве Московской Патриархии вышел акафист преподобному Антипе Валаамскому. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 мая в дистанционном формате прошло совещание ректоров и представителей администрации высших духовных учебных заведений Московского региона, посвященное вопросу подготовки к рукоположению ставленников студентов. Совещание провел председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В своем сообщении он выразил озабоченность имеющимися прецедентами недостаточной подготовки студентов-ставленников из высших духовных учебных заведений Московского региона и поставил вопрос о необходимости повышения качества их подготовки к рукоположению. Участники собрания совместно обсудили задачи и характер подготовки ставленников. В частности, проректоры по воспитательной работе и благочинные академических и семинарских храмов рассказали о существующем порядке подготовки к рукоположению студентов и внесли отдельные предложения по повышению уровня их подготовки. В результате работы совещания было принято решение о создании рабочей группы, включающей в себя представителей всех высших учебных заведений Московского региона, по разработке единого документа о подготовке ставленников студентов духовных школ к рукоположению. На совещании были обсуждены и другие актуальные вопросы учебной, научной и воспитательной работы. Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского при участии государственной корпорации «Росатом» и управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области с декабря 2025 года по март 2026 года был организован и проведен конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». В информационной системе конкурса зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с количеством заявителей прошлого года. Комиссии к рассмотрению, как соответствующие требованиям положения о конкурсе, были приняты 222 заявки. Допущенные к участию в конкурсе заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, расположенных в 7 федеральных округах, а также из Республики Беларусь. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения» в Свято-Троицкой Серафимо-Дивеевском женском монастыре. По итогам проведения конкурса готовится к изданию 6-й выпуск сборника «Антология добрых дел». Издательство Московской Патриархии выпустило акафист преподобному Антипе Валаамскому. Преподобный Антипа подвязался в молдавских монастырях на Афоне и Валааме. Жил в полной нищете. Из всех имений была у него лишь небольшая икона Божьей Матери, перед которой отец Антипа ежедневно читал акафист. Строгим подвижничеством и глубоким смирением стяжал преподобный умную молитву, бесстрастие и дар прозорливости. Издание содержит акафист, молитвы и тропари преподобному Антипе, краткое житие святого и небольшой словарик. Текст акафиста был одобрен для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 27 декабря 2024 года. 9 мая в микрорайоне Живописный городского округа Железноводск Ставропольского края состоялась закладка храма в честь святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. В сослужении духовенства чин закладки храма совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После освящения владыка Феофилакт поздравил местных жителей со знаковым событием. Если у вас теперь спросят о ваших соседях, смело отвечайте, что будете жить рядом со святителем Игнатием. У вас появится дом Божий, в котором вы сможете молиться, а значит, по-настоящему верить, надеяться и любить, жить по-настоящему, сказал архипастырь. Уточняется, что храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова спроектирован в псковском стиле. В храмовый комплекс включены крестильный храм, помещение воскресной школы и колокольня. Автор проекта – главный архитектор и древлехранитель Пятигорской епархии Олег Чечин. Отмечается, что особыми участниками торжества стали байкеры из международного мотоклуба «Ночные волки». Для членов этого клуба молитва на закладке храма стала завершением мотопробега «Дороги Победы. Кавказ. Кузница героев. 2026». В ходе мотопробега, стартовавшего 25 апреля в Москве, 400 мотоциклистов заехали в разные города, почтили героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалам и поздравили ветеранов с Днем Победы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Начало утренней Святой Пасхи прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Быть донором значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Радиослушатели, добрый вечер. Здравствуйте. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Мы сегодня наш эфир назвали цитатой, которая принадлежит одному из гостей нашей программы. «В каждом из нас есть лекарство от рака». Я думаю, наши постоянные слушатели знают, что мы проводим цикл передач, посвященный донорству крови, донорству костного мозга. И наше радио проводит такую акцию, которая называется «Неделя православного донора». Про это мы вам напоминаем. Неделя православного донора начнется 22 мая. В 9 часов утра мы начинаем как бы встречаться на территории Александра Невской лавры. При себе надо иметь паспорт. И затем у вас начнется беседа с врачом, который определит, можете ли вы стать донором в этот день. И мы об этом, значит, все это будет понятно 22 мая. 29 мая наша неделя закончится. Вот все последующие дни можно приходить на городскую станцию переливания крови, которая находится на Московском проспекте, 104. Дорогие друзья, вот если у вас есть группа, может быть, группа ваших сотрудников или группа ваших участников, учащихся, если вы учитесь в каком-то учебном заведении, или группа прихожан, которые готовы вот поучаствовать в этой акции, в неделе православного донора, то, пожалуйста, можете сообщить об этом нам ВКонтакте, радио «Град Петров», у нас есть ВКонтакте страничка, и там вы можете написать, что мы готовы, там 5-10 человек, готовы прийти 22 мая уже на территории Александра Невской лавры, или также в группе ВКонтакте на имя нашего сотрудника, который занимается этой акцией, Валентина Пас. ВКонтакте Валентина Пас. Сообщите, что вы готовы прийти. Это нам поможет. И еще одно такое сообщение. Уже послезавтра, в среду, это будет 18-е, да? Нет, или какое-то 13-е. 13 да. мая. Вот уже все цифры перепутала. 13 мая в Федоровском соборе состоится встреча со специалистами, которые очень живо и точно расскажут о самом главном, что касается донорского движения, о значении, о бесценной помощи, об условиях приема крови, о результатах вступления в ряды донора. Вот, пожалуйста, Федоровский собор в 19 часов. Вы можете туда прийти. У нас даже есть такой плакат, который говорит об этой встрече в Федоровском соборе. И в этот же вечер можно будет вступить в регистр доноров костного мозга. То есть, если вы хотите помочь людям, которые в этом очень нуждаются, то вот, пожалуйста, можете стать такой, это будет мазочек, просто у вас возьмут, и вы будете уже считаться вот потенциальным донором. Это не обязательно, что вам за вашу жизнь придется стать этим донором точно, но вы, попробовать вы можете. Врачи, трансфузиологи будут на этой лекции в среду в 19 часов, Федоровский собор. И сейчас настало время представить наших гостей. Вот мы сегодня встречаемся такие еще, можно сказать, праздничные дни. День Победы, и мы как-то еще не вышли из состояния этого празднования. И так получилось совершенно случайно, что наши гости носят имена как раз победные такие у нас в гостях сегодня. Виктория Николаева, донор. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: Виктория и Виктор, естественно, Андронов. Виктор – почетный донор России, руководитель благотворительного фонда «Энергия добра». И очень активный человек. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, фонд «Энергия доброты».
1: Ой, доброты, конечно, «Энергия доброты».
3: Тут сам смысл «Энергия добро ты», чтобы это был призыв к действию, а не пассивное соглядательство.
1: Дорогие друзья, мы находимся в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. И также у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Вы можете увидеть наших гостей. И вот Виктор к нам пришел со знаками, которыми он награжден, и расскажет, наверное, что значит каждый его значок. И с символом, с таким флажком энергии доброты, который принадлежит вашему обществу. Да, такой флажок.
3: Совершенно верно.
1: Вот, дорогие друзья, можете нам писать вопросы в контактах, не нам, а нашим гостям. Комментарии, пожалуйста, будем рады вашей активности, вашему активному участию.

0: Ну, папа рассказывал, что он один раз в жизни кровь сдавал. Вот. Может, два. Но немного. Вот. Ну и все. Да,
1: И вы
0: вот.
1: это окошко увидели?
0: Да, записалась, пришла. И почему для меня, кстати, было большим открытием, что это так вот государством способствует, что нам дают справку, что нам дают вот компенсацию денежную, что там это вот, ну, вот так получилось.
1: Да. И куда вы пошли? Вот когда вы
0: А
1: записались?
0: я записалась, это была больница около этой, сейчас скажу, около Зерков. Там такая красненькая больница, вот туда я пришла, там у меня был первый раз. Кстати, больше туда не получалось пока что записаться. Вот. Потом я, ну как, мне понравилось это,
1: Понравилось? А чем вам
0: да.
1: понравилось? Ну,
0: Ну как, вот приятно делать хорошие дела,
1: А по
0: вот.
1: самочувствию, как вот что-то изменилось? Вот вы первый раз пришли.
0: Ну, конкретно у меня голова немного болела после этого, и все.
1: Да? То есть было какое-то все-таки ощущение, что вы что-то чем-то поделились.
0: Ну, не сильно, так немного. Она поболела, потом прошла, вот, и потом я стала ходить снова, там вот. Ну, приятно ощущать, что вот я помогаю людям, вот.
1: Сколько раз вы уже сдавали кровь?
0: 7 раз.
1: 7 раз.
0: Да.
1: Вот мы сегодня говорили о регистре костного мозга. Вы вступили в этот
0: Да,
1: регистр? Вот
0: да.
1: обычно все доноры, вот как-то у них уже идет это автоматом, вступают в регистр костного мозга.
0: Это предлагают на станции, кстати,
1: А,
0: вот вступать.
1: понятно.
0: Да, но конкретно я вот тоже нашла это на госуслугах, это окошко. Вот. И я вступала не на станции, я вступала где-то в центре. Была больница недалеко от Горьковской. Вот. Там была достаточно большая больница, и вот я
2: Это
0: так...
2: Льва Толстого 4,
0: Да.
2: отделение переливания крови
0: Да.
2: Института имени Павлова.
0: Вот там вот как раз, да, вы правильно
1: Да.
0: говорите, да, вот там вот я была. Вот.
1: Ваши родные что вам сказали, когда вы стали донором?
0: Ну, папе это
1: Да?
0: понравилось, он так активно, вот, он рад за меня, вот, да, поддерживает меня в этом решении. Вот. У меня еще дедушка много раз кровь сдавал в Советском Союзе.
1: Вы потом узнали об этом, да?
0: Да,
1: Позже
0: да,
1: уже.
0: да, да, да, да.
1: То есть наследственная такая уже у вас традиция.
0: Он прям много раз сдавал. Я нашла. Его просто больше нет с нами, к сожалению, Царствие ему небесное. Вот. Я нашла его эту книжку.
1: Донорскую,
0: Да,
1: да?
0: книжку, да, донорскую. Вот. Там прям много кроводач у него.
1: Ну вот надо сказать, что Виктория человек у нас православный, она является прихожанкой и Федоровского собора, и храма Сошествия Святого Духа на Ломоносовской.
0: Да.
1: Виктория, когда узнали, что вы донор, вот в вашем приходе, может быть, кто-то это сказал, а как ты это сделала? Я хочу так же. Или вы никому не говорили просто?
0: Не, ну я это не скрываю, но поэтому как-то это... А, в Федоровском соборе, кстати, меня поддержали в этом,
1: Да?
0: да, они вот радуются за меня,
1: Да?
0: да.
1: А сами захотели, спросили, как ты это сделала? Я хочу туда. Нет?
0: Что-то пока что без инициативы там,
1: Вообще странно,
2: да.
1: да? То
2: Давайте,
1: есть...
2: раз уж мы вспоминаем, укажем адрес Федоровского собора, где будет проходить эта акция. Насколько я помню, это рядом с Московским вокзалом.
0: Это
1: Да.
0: Миргородская, дом 1.
1: Угол Полтавской и
0: Да.
1: Миргородской. Ну,
0: Да.
1: собор довольно известный.
2: Кстати,
1: Виктор, вам
2: там у
1: слово.
2: меня хороший друг долгое время служил, возможно, и сейчас служит, отец Александр Гаврилов. Возможно, он уже настоятель этого храма, очень
1: Нет,
2: активный
1: настоятель
2: человек.
1: Сорокин.
2: И тоже донор, сколько я помню. Сразу хочу сказать тем, кто собирается на акцию, на донорскую, если вы пришли один раз сдать кровь и не пришли второй раз, скорее всего, вы пришли зря. Донорская кровь тут же делится на фракции, и главная ее часть, плазма, находится на карантине в течение 4 месяцев. Она находится на карантине. Если вы в течение года после этого не пришли второй раз, и важно, надо прийти на станцию переливания крови такого же подчинения. То есть, если вы один раз сдали на станции, которая принадлежит городу, а второй раз федерального значения, то они между собой не общаются. И в течение года, если вы второй раз не появились, вашу кровь выльет в помойное ведро просто. Так что один раз сходить, не отвлекайте врачей от дела. Это ваша активность, она не нужна никому. Донорство крови – история неодноразовая. В отличие от
1: Как
2: того...
1: неожиданно вы говорите.
2: Да,
1: Обычно
2: в
1: говорят,
2: отличие
1: хоть
2: от
1: раз
2: того...
1: приди.
2: Ну, это делается для статистики, которая не приносит никакой пользы, разве что только ура патриотам, которые не имеют отношения к истинному патриотизму от слова совсем. В отличие

0: отличие от донорства крови, к которому надо готовиться, если вы приходите на станцию, надо соблюдать диету. Если вы налопались мяса в этот день или просто жирного, да даже если жареной картошки на постном масле вроде бы наелись много, то, скорее всего, ваша кровь тоже не пойдет в
1: Вот
0: толк.
1: давайте на этом моменте немножечко остановимся, потому что если наши слушатели готовятся вот, принять участие в этой акции, утром мы приглашаем в 9, в 10 часов утра прийти сдавать кровь. Но, наверное, жареное мясо с утра никто не ест. А что вот надо поесть с утра и накануне? Вот
0: Легкую
1: как...
0: постную кашу. В общем-то, здесь, наверное, такая же диета, как в пост. То есть вы можете поесть чаю с булкой, сладкого, пить надо больше перед сдачей крови,
1: Вот
0: это
1: как.
0: помогает.
1: Больше сока. Несколько чашек чая или кофе можно или нет?
0: Можно несколько ведер чая, даже
1: Да.
0: хуже не
1: Чай,
0: станет.
1: кофе, все это допускается утром, да?
0: Кофе, ну, наверное, не стоит. Все-таки чай, вода, вода всегда вообще помогает, и на многих станциях крови, станции переливания крови обычно стоят кулеры, рекомендуют донорам попить, и перед кровосдачей на месте угощают чаем,
2: Да,
0: наверное, вы
2: это я
0: помните,
2: помню.
0: и после этого вас угостят чаем, там всегда радушная обстановка. Конечно, за несколько суток надо отказаться от приема алкоголя, если вы его употребляете. Нельзя приходить с приемом лекарств, и если у вас что-то не в порядке со здоровьем. В отличие от вступления в регистр, где по приходу вам вот выдадут, скорее всего, точно такой же конвертик,
2: Недоволен.
0: в котором будет
1: Не всем дают.
2: Конечно, мне не
0: таких
2: давали.
0: две ватных палочки. Вы же тоже
2: А,
0: сдавали мазок?
2: да, сдавал, но мне такую штуку не давали.
0: Это только избрано. Вот Россия страна возможностей, возможно, у нас теперь каждому будут выдавать конверты. Видите, мы развиваемся. Две таких ватных палочки надо поводить за щекой, собрать буккальные петели. Это в простонародье слюна, которая находится на внутренней
1: Это
0: поверхности щеки.
1: самостоятельно можно сделать, да? Это
0: Конечно,
1: не...
0: даже человек, который не может никуда прийти и живет в глухой алтайской деревне, если ему до 35 лет, он точно такой же конверт может заказать через Национальный регистр доноров костного мозга по почте. Он его получит бесплатно, заполнить анкету, и также у него бесплатно это заберут. В Санкт-Петербурге можно вступить в регистр до 45 лет. К чести как раз вот тех сотрудников, которые будут в храме, в Федоровском храме, да?
2: Федоровский собор.
0: В Федоровском соборе. Там, сдав образец буккального эпителия, за одной щекой поводить ватной палочкой, за другой высушить эти палочки, положить в конверт, отдать сотруднику, заполнить анкету, зарегистрироваться на госуслугах, и через месяц вы уже попадете в Федеральный регистр доноров костного мозга.
1: То есть какое-то время должно пройти, прежде чем человек уже
0: Это
1: так.
0: высокотехнологичная задача, и очень немного лабораторий, которые умеют исследовать геноматериал, чтобы капельку крови или ватную палочку превратить в ваш ашеля-тип. В простонародье это цепочка ДНК, которая останется в регистре. Ваше имя там не будет фигурировать, потому что донорство костного мозга во всем мире держится на трех китах. Это всегда анонимно, добровольно, безвозмездно. Ваших данных никто не будет знать, но цепочка ДНК останется, и к ней будут примерять все цепочки больных. И если случится такое событие, оно может произойти там через 3 месяца после сдачи анализа, а может через 30 лет, в случае, если это молодая девушка, она может совпасть с кем-то, может быть, ее генетический близнец даже еще и не родился. Но вот такое событие периодически происходит в стране, и, надеюсь, таких случаев будет больше, пусть не прервется цепочка спасенных жизней.
1: От Владимира нам сообщение. Доброго вам вечера, и Бог вам в помощь. Варя написала: Виктор, рада вас увидеть на радио «Град Петров». Знаю вас как спортсмена, марафонца, теперь как донора. Дай Бог вам сил. Ну вот видите, среди наших радиослушателей уже люди, те, кто не только слышали о вас, но теперь и увидели вас.
0: Мне приятно, что меня считают марафонцем, но я в своей жизни марафон так и не собрался пробежать, больше 30 километров никогда не бегал.
1: Ну, 30 – это не марафон считается, такая
0: Марафон – это
1: дистанция.
0: 42 километра 292 метра.
1: У нас телефон, звонок, да, в студии? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела поделиться своей историей. Я действующий донор костного мозга. 2 года назад я стала им. 25 лет, вот получилось совпадение.
0: Так. А представьтесь, пожалуйста, мы, наверное, даже с вами знакомы.
3: А, да, Виктор, я думаю, что да, знакомы.
0: Как вас зовут?
3: Татьяна.
1: Так, хорошо. Татьяна, ваш вопрос или ваши комментарии к нашей беседе?
3: А, да, комментарий, наверное, в том, что, вращаясь среди доноров, к сожалению, православных мне не встречалось. И хотелось бы это действительно что-то развивалось. И, например, как сказала Виктория, что она вот рассказала, ее похвалили, но, к сожалению, никто более не проявил инициативы.
2: Есть такое, да.
3: Чтобы люди понимали, насколько это важно, что в этом есть такое милосердие, да?
1: Да.
3: Спасти чью-то жизнь, возможность спасти чью-то жизнь, это стоит очень дорогого. Тем более, сама процедура несложная.
1: Да. Татьяна, спасибо большое за ваше участие в нашей беседе.
2: Слушайте, вот изначально-то я и пошла сдавать кровь, это вот вы меня спрашивали, было у меня как-то из-за религиозных соображений, я думала, что вот я хочу чем-то помочь человеку незнакомому, вот, что это вот как-то, чтобы Господь увидел, там, как-то вот через меня вот подействовал на больного человека.
0: Бог вот. Помогает руками,
2: да.
0: Людей.
2: Да.
1: Да. Вот. Ну вот действительно, Татьяна сказала, наверное, вот у нас нет, я во всяком случае не слышала, донорского движения, вот такого именно движения в православной среде. И вот это, дорогие друзья, это наш шанс. Неделя православного донора, давайте мы ее проведем достойно и покажем, что прихожане храмов, мы не просто ходим туда только вот заявлять, что мы христиане, но и как-то вот делом докажем вот эту свою принадлежность к христианству. Вот мне кажется, это шанс для нас.
0: У меня вопрос к нашим слушателям, особенно к христианам. А кто, считаете, был первым донором в мире? Если кто-то ответит, будет очень интересно.
1: Будем ждать ответа. Хорошо. Виктор, ваша история, как вы стали донором, и расскажите вот об этих наградах, которые вы с собой теперь носите. Как вы стали? С чего?
0: Стал, по сути, случайно. Знаете, как задают вопрос, как ты стал моржом? Случайно подскользнулся рядом с прорубью. Примерно у меня также и донорская история была. Я учился в техникуме, к нам приехала передвижная станция переливания крови. Я не отличался хорошим поведением. И сказали, что те, кто станет донором, их допустят к сессии, если не было допуска. Ну и накормят вкусно для студента. Это очень важно, в общем-то. А доноров всегда кормили хорошо, и отношение к донорам в Советском Союзе тем более было такое душевное. 18 лет я стал донором, кстати, почти сразу после дня рождения, я помню, что еще начало весны было, и потом уже в следующий раз продолжил это, когда вернулся после срочной службы на Северном флоте. Вот 40 лет уже с лишним прошло, как первый раз сдал кровь.
1: Вы почетный донор России. Сколько донаций у вас уже?
0: Ну, почетного донора дают после 40 кровосдач. Дальше я не считал, но думаю, может, в районе 100.
1: Что значит ваши значки, которыми вас награждают?
0: Это в основном общественные медали. Много что успел сделать в жизни. Ну, вот в частности, одна из знакомых ветеранских организаций дважды наградила, потому что мы ездили вместе с активистами поднимать донорство на Донбассе, и там же оказывали гуманитарную помощь именно тем, кто страдает от войны. То есть это было отделение новорожденных недоношенных детей, куда мы поставляли оборудование, а там точно так же случайно мне написали с одного из детдомов, точнее, не детдомов, а специнтернатов. Там только социальные сироты, которые не получают еще донации. И там 112 человек надо было одеть, обуть к Новому году, к зиме, потому что у них не было зимней одежды, обуви. И к радости моей это все получилось. Денег мы, правда, тогда сходу не собрали. Взял кредит, но на обратном пути уже практически все долги мне удалось погасить. Да, и как активный человек я участвую в решении всех проблем, которые наваливаются на государство. Лучшие годы, наверное, рабочие мои были, это в ковид, когда каждый день удавалось сделать что-то хорошее, это и донорские акции, мы с сыном пошли еще работать с санитарами в красную зону, чем прям очень сильно горжусь, потому что работал именно в той больнице, где спасли всех. Вот эта больница рядом с Московским вокзалом, не в тизиопульмонологии, Лиговский 1, по-моему. Это, кстати, первая благотворительная христианская больница, которая была построена в Санкт-Петербурге. Она потом была тубдиспансером. И вот одна из таких, наверное, лучших, которая отработала в первую пандемию. Даже ходили слухи, что к нам возят только по блату, что наш главный врач развеяла сразу и сказала, что я дождусь каждого, кто хочет прийти в нашу больницу. Честь и хвала врачам и медсестрам. С наступающим, кстати, праздником 12 мая, Всемирный день медсестры.
1: Буквально завтра.
0: Если помните, раньше их называли сестры милосердия, что напрямую связано с христианством. Да. И в основном, кстати, все медсестры были те, кто очень верующие, кто чтил все церковные каноны, кто не боялся отдать жизнь за другие свои.
1: Вот. Здесь от донора требуется не свою жизнь отдавать, а просто часть своей крови, часть своей вот... Ну, если можно сказать, такой жизни, ничем не жертвует для себя при этом, правда ведь?
0: Даже для себя, получая.
1: Что, например?
0: Вот Виктория не зря сказала, что она испытывала какую-то радость. А это обусловлено на физиологическом уровне. Когда вы сдаете кровь, у вас запускается процесс активации вашего иммунитета, причем резко. Из-за этого многие испытывают чувство эйфории. Это примерно точно так же, как вы прыгаете в прорубь на крещение. Кажется, что холодно, наоборот, тепло, и организм чувствует какую-то опасность, он включает вот этот внутренний повышенный иммунитет, что то же самое получается у донора. Многие говорят, что после сдачи крови, как крылья за спиной, распускаются. Ну и по международной статистике доноры живут на 5 лет дольше, чем не доноры. Это во-первых. И до 19 века все, что было связано с вечной молодостью, с продолжительностью жизни, с лечением, лечилось просто кровопусканием.
1: Да.
0: Кровь выпускали из человека, как говорят. Помните, было выражение «выпустить дурную кровь»?
1: Ну да.
0: Она обновлялась, и человек выздоравливал.
1: Ну и потом те же самые пиявки, да, когда вот ставят геродотерапию, это как раз вот... Выпускание лишней крови.
0: Если позволите, вот эта процедура, когда человек становится донором костного мозга, она физиологически для человека даже проще, чем сдать кровь. Виктория, вы помните, сколько времени должно пройти, чтобы ваш организм восстановился после кровосдачи, и вы смогли прийти второй раз?
2: Где-то 2 месяца. Там 60 дней примерно.
0: 2 месяца. А если человек сдает костный мозг, вот эти гемопоэтические стволовые клетки, он восстанавливается примерно в течение 2 недель. То есть для здоровья это даже проще.
2: Так плазма тоже. Плазма, там что-то вот такие компоненты.
1: Фракции,
2: да,
1: эти?
2: Да, да, да. Там тоже вот мало времени между этим.
0: Очень хорошо, что напомнили. Процедура сдачи гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, она примерно такая же, как и плазму. Человек сидит в донорском кресле, у него берется какое-то количество крови, пропускается через сепаратор, оставляются нужные клетки. Это либо, как вот вы говорите, плазма или тромбоциты. Остальное вы получаете обратно. То есть принципиальной разницы особенно нет. Единственное, что в донорском кресле надо посидеть чуть подольше. Но что значит 2-3 часа в сравнении с человеческой жизнью?
1: Ну да. Но вообще процедура, если просто вот процедура сдачи крови, сколько времени занимает? Потому что некоторые люди и пошли бы, да очень боятся, что не хватит времени, оторвутся от каких-то основных дел. Сколько эта процедура занимает?
2: Вот на станции, например, там достаточно быстро, хотя зависит от загруженности. Я как-то приходила в новогодние праздники, это 3 января в этом году, кстати, вот, и там было очень много народу. Там вот я была записана где-то на 12 часов, а ушла я оттуда, ну вот, в 3 или 3:30 даже, вот. А вот, ну, сама процедура в кресле, там, если не ошибаюсь, где-то минут 20 или полчаса, может, даже меньше.
0: Да, намного меньше, там, несколько минут, там, от 5, может быть, до 10 максимум.
2: У меня бывало что больше. Это нужно вот так же руку же сжимать, вот, активно надо, да. Там. Вот.
1: Ну, наверное, у каждого индивидуальный, да, думаю, напор, да, крови.
0: Ну, это, конечно, индивидуально. Вот я как кадровый донор больше сдавал тромбоциты, и одинаковую дозу тромбоцитов я сдавал иногда за 1.5 часа, а более качественный донор, это обычно высокий и худощавый мужчина, он такую же дозу сдавал за 40 минут.
1: То есть индивидуальные особенности.
0: Конечно.
2: Не, ну вот по поводу крови-то, вот и вы же вот спросили именно вот по времени, наверное, да. Имеется в виду, вот, как пришел,
1: да,
2: и ушел.
1: Да, да.
2: Ну вот, ну, сама процедура, ну, не знаю, но у меня минут, ну, 15 в среднем, вот именно кровь, если.
1: И перед этим еще беседа с врачом, да?
2: Да, да, да, да, да.
0: Это обследование.
2: Сколько? Да.
1: Обследование.
2: Ну вот.
1: Это тоже минут 15.
2: Ну, это зависит все-таки от загруженности станции. Вот. Но, ну, вообще, вот на станции вот у меня немного, ну как, ну, не знаю. Час, наверное. Вот где-то вот в среднем, ну, так.
0: Экспресс-анализ же еще берут.
1: Ну, а, то есть надо еще подождать, да?
0: Да.
1: Пока там посмотрит человек здоров, нет ли каких-то отклонений, да?
0: Но он полностью не дает всех данных, поэтому и говорят, что вам нужно прийти обязательно второй раз, чтобы подтвердить свое здоровье. Если вы второй раз пришли и показали, что вы здоровы, то, соответственно, предыдущая ваша донация, она пойдет и принесет кому-то пользу.
1: Виктор, как я поняла, у вас сын стал донором, и вообще вокруг вас...
0: Донором крови и вступил в регистр.
1: Тоже вступил. Вокруг вас много людей, которые следуют вашему примеру, и что вы делаете для того, чтобы вовлекать, ну, вовлекать слово нехорошее, ну, как-то доносить до сознания людей?
0: Наверное, нормально как раз нормально, доносить, да? Это слово нехорошее, да? Что оно сейчас развито.
1: Не, доносить вот вообще суть этой процедуры и вообще что, почему это необходимо, как-то объяснять это все.
0: Ну, вот вы спрашивали, как я стал донором. Мне еще часто задают вопрос, как ты стал заниматься развитием донорства костного мозга. 40 лет я был донором, и каждый раз, приходя на станцию переливания крови, как активный волонтер, я спрашивал, чем я могу помочь. Я спрашивал, что там, что нужно, какая группа крови, какие-то потребности у станции переливания крови. Там вот, вначале мы, например, там ставили те же кулеры, потому что донорам нужно больше пить, не на всех станциях переливания они были. Развивали донорство регулярное, потому что хороший донор – это кадровый донор, который постоянно приходит и у которого есть проверенное здоровье. Вот на Викторию, на нее надежды больше, чем на человека, который приходит первый раз. Она уже знает, на что идет, и понимает важность этого процесса. И никто за 40 лет никогда мне не говорил, что есть проблема донорства костного мозга. Более того, я стал почетным донором на станции переливания крови трансфузиологии и гематологии на Второй Советской, и там была одна из первых в мире лабораторий по типированию доноров костного мозга, которую возглавила замечательная профессор Бубнова. Передаю ей привет, если она нас слышит, замечательный человек, который посвятил этому жизнь. При всем при том, никто мне про это не говорил, и что у нас такая беда, я узнал только тогда, когда у моего товарища случилось несчастье. И через несколько лет буквально от одного из активистов, профессора Мощана, я еще узнал такие данные, что каждый день в России погибает 10 человек из-за того, что не могут найти донора. Каждый день. То есть эти потери, они сопоставимы военным потерям больше, чем от всех фашистов вместе взятых на сегодняшний день. И никто этим не занимается. Когда я спросил в своем кругу, а я был тогда уже активистом нескольких донорских сообществ, спросил на тех же станциях переливания крови, а что там, а как там? А никто не знает, оказывается. А как это можно вступить? Ну, на тот момент этим занимался активно Национальный регистр доноров костного мозга. Как раз они тогда активно дружили с Первым институтом имени Павлова медицинским. Вот там прошла наша первая всероссийская акция по привлечению в регистр доноров костного мозга. И начиная с 2014 года я этим занимаюсь постоянно.
1: Много людей удалось вам вовлечь, включить в регистр. Многие вас поняли, услышали.
0: А в России-то их немного. Как вы считаете, если 42 миллиона добровольцев готовы в любой момент безвозмездно приехать и помочь нашему тяжело больному ребенку?
1: 42 на всю страну?
0: На землю, на мир 42 миллиона. Угу. Сколько, вы думаете, из них, россиян, из этих 42 миллионов? У нас же отзывчивые люди.
1: И сколько?
0: Ну, назовите какую-нибудь смелую цифру. Это к вам обоим вопрос.
2: Не знаю. 10 человек.
1: 1 миллион.
0: 10 человек? Ну, тогда бы это вообще было... Мы бы тогда про это вообще здесь не говорили, никто бы не знал про это.
1: Так,
0: в российском регистре 300 тысяч сейчас, 312, вот вроде на конец прошлого месяца было 312 тысяч, 42 миллионов. И по текущей статистике мы догоним Германию через 450 лет, если в Германии не будут этим заниматься. А на минуточку, там-то страна поменьше по населению.
1: Почему? В чем проблема? Почему мы не вовлекаемся, не становимся донорами костного мозга, донорами крови, ваш взгляд? Чего нам не хватает?
2: Здоровья, на мой взгляд, все-таки не каждый человек сможет вступить и помочь, даже если захочет. Вот.
1: Здоровье, да, вот среди ваших знакомых?
0: Вы так думаете? На чем это основано?
2: Ну, не знаю, вот у меня друзья, они достаточно, но не у всех хорошее здоровье, даже если вот человек, если даже захочет, но это же нужно, там же нужно много факторов, чтобы сошлось с этим.
0: Ну, как вы думаете, сколько у нас добровольцев подписали контракт с нормальным здоровьем? Вот сейчас у нас идет специальная военная операция. Под 500 000 человек. То есть здоровье-то есть у людей. Вопрос, если ты получаешь за это деньги, то да. Если ты спасаешь кого-то бесплатно, если это тебе не дает никаких преференций, к слову сказать, донор крови получает какую-то компенсацию. Донор костного мозга чаще всего не получает ничего. Но это три кита, на которых и держится. Это безвозмездно, добровольно и анонимно. Так что именно лично здоровье... Оно здесь не может являться поводом, что у нас так мало доноров.
1: Вик, что вы хотели сказать?
2: Да, уверен, что для спецоперации там и прям хорошее здоровье у людей всех.
0: Вот, поэтому и там добровольцев-то намного больше, чем в регистр. Я уж не говорю про то, что здесь могут и женщины, и мужчины вступать в регистр. И, к сожалению, и вот, наверное, Вика подтвердит, на всех донорских акциях и по вступлению в регистр, и по сдаче крови большинство женщин.
2: Да, кстати, я тоже заметил, да, есть такое.
0: Ничего за 40 лет не меняется. Какие бы акции, где бы мы ни проводили, впереди. Это те же наши лучшие люди, которые готовы стать и сестрой милосердия, и помогать в приютах, и проявлять себя в благотворительности.
2: Я еще заметил, что в основном в музеи на экскурсии всякие в основном ходят женщины, что я заметил. И в храме тоже преимущественно
1: храме,
2: женщины.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, вообще у нас по статистике женщин больше.
0: Ну, незначительно.
1: Незначительно, да.
0: Там с возрастом после 60 уже как раз становится больше женщин, чем мужчин, а так примерно одинаково.
2: И еще я заметил, что даже если вот в подобные места, которые я сказала, и приходит женщина с мужчиной, то в основном женщина, мужчина пошел с женщиной, вот, а не сам по себе мужчина пришел, что я тоже еще заметил.
1: Ну, вот Виктор исключение, наверное, в каком-то смысле.
0: Вы знаете, если смотреть в конечном итоге, то среди уже доноров костного мозга, состоявшихся, нас, ну, статистики нету, я знаю, что больше 1000 за всю историю России было. Там уже, наверное, пополам можно считать и мужчин, и женщин. Все-таки хороший донор – это мужчина средних лет. Парень 30 годов, наверное, это идеальный.
1: Да, но я думаю, что вот надо нам как-то в этой программе затронуть вопрос, что же сделать, чтобы люди откликались, вот какие какие-то меры, мероприятия, акции, вот как вы думаете, что нам нужно, Вик?
2: Ну, я думаю, нужно как-то больше просвещать людей.
1: Кто должен это делать?
2: Ну вот, заметьте, вот, что вот, ну, мы уже обсуждали по поводу православных, да, что может какие-нибудь разместить в храмах там объявления, что вот там, наверное, могут откликнуться люди. Вот места, где люди могут откликнуться. Вот я видела, как-то когда сдавала кровь, что там студентов приводят. Я вот видела, там вот прям много студентов пришло. Вот.
1: Ну, бывают даже выездные акции от станции переливания крови в вузы.
2: Ну, я видела, у метро стояла машинка с донациями.
1: Даже так, да?
2: Да.
1: То есть какие-то меры, в общем-то, у нас принимаются. Мы сейчас звонок еще один примем. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас. Так, не слышно. Так, если наш радиослушатель находится на связи, мы ждем от вас ваш вопрос.
4: Алло?
1: Да, слушаем вас.
4: Здравствуйте, меня слышно? Это
1: да.
4: Ярослав Арефьев из Астрахани.
1: О, как интересно. Да, слушаем вас.
4: Я это, активист волонтерского и донорского движения сообщества из Астрахани.
1: Так.
4: Ну, хотел бы обсудить эту тему, тоже интересная для меня.
1: Так, мы слушаем.
4: Ага. Привет, Виктор. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Ярослав. Говорите, у нас мало времени.
4: Ладно, вот. Ну, хотел бы, очень интересная тема. Я вот даже, когда занимался немного этой темой, пытался продвигать такое дело, что очень сильно можно увлекать, мне кажется, людей, если людям предлагать молиться за того или иного, который борется с онкозаболеванием. Заодно люди могут узнавать об этой проблеме. Вот. А вообще, среди моих знакомых, которые вовлекались в процесс становления потенциальными донорами, именно, ну, мало вообще людей, которые православные, ну, и вообще люди, которые вот больше всего тебе доверяют, обычно вовлекаются в это дело. А я, так как и атеист, как больше наукой интересуюсь, то среди моих знакомых именно такие люди. Но для меня всегда это удивительно, потому что я думаю, что православные люди, там, их христиане, религиозные, должны быть довольно милосердными, что они должны, как бы, и это тоже их должно интересовать. Но для меня это удивительно, я тоже не, ну, как бы. И, да. Конечно, важно попробовать все-таки дальше активизироваться в этом направлении.
1: Да. Ярослав, а сколько у вас донаций? Сколько раз вы помогали людям своей кровью?
4: Ага. Спасибо за вопрос. Ну, у меня немного донаций, у меня проблемы со здоровьем. Поэтому я... Было у меня 10 донаций за всю жизнь, потом вот сейчас недавно из-за проблем с давлением я уже перестал постоянно быть донором.
1: Ну, спасибо вам большое за ваш звонок. Очень здорово, что вот у нас еще и Астрахань подключилась к нашей передаче. Вопрос такой опять. Почему так мало православных среди доноров? Ну, вот... Как-то очень
0: говорят,
1: обидно.
0: Что если бы все люди, которые ходят в церковь, жили бы по заповедям, о которых церковь говорит, жизнь была бы совсем другая. И, к сожалению, никто не ответил на вопрос, и я к вам обращаюсь в этой студии. Кто все-таки был первым донором? Есть какие-то версии?
2: Ну, смотрите, у меня есть предположение, что вот Адам дал Еве свое ребро, может, это тоже акт донации какой-то.
1: Точно.
0: Хорошая версия,
1: здорово,
0: да.
1: Здорово.
0: По сути, можно сказать, трансплантация. Но... Это не моя версия, но я был очень удивлен, когда за круглым столом в Ленинградской области присутствовали несколько священников и специалистов по богословию. Там батюшка задал такой же вопрос всем и сам на него ответил. Первый донор, по сути, считается Иисус Христос, потому что он отдал свою кровь за людей, и чтобы люди в дальнейшем жили счастливо. Вот для меня это было открытием. Второе открытие было, когда я познакомился с отцом Аркадием. Он настоятель храма в Стрельне, к сожалению, не помню, как зовут, небольшой храм. И он пригласил, раз ты занимаешься таким делом, приходи к нам в храм и после моей проповеди расскажи о донорстве. Я говорю, батюшка, как так? Я даже не могу считать себя полностью воцерковленным человеком. Я буду рассказывать в церкви, и он мне говорит... А ты думаешь, церковь-то она для чего? Чему мы там должны учить? Вот это для меня тоже было открытием, и я буду очень признательна, если нас будут приглашать в приходы, в любое место, где захотят узнать о возможности спасти человеческую жизнь, мы готовы приехать и рассказать. Приехать не с пустыми руками, а сразу вот с такими конвертами,
2: я
0: чтобы
2: думаю,
0: человек мог вступить.
2: В камеру.
0: Ну, я думаю, в камеру это и так видно, и... это еще будет у вас на акции, где специалисты с такими же конвертами, я думаю, с такого же еще учреждения приедут и также будут принимать людей. Вся процедура занимает около 15 минут, и к ней, в отличие от сдачи крови, не надо готовиться, разве что за час не надо есть и курить, жевать жвачку.
1: Вот как. Итак, дорогие друзья, я сейчас напомню, что в среду, 13 мая, вы можете прийти в Федоровский собор, поговорить, вот, задать свои вопросы врачам-специалистам, которые будут вас ждать в 19 часов, и можно вступить в регистр костного мозга вот с помощью вот такой небольшой процедуры, с помощью палочек, которые Виктор нам сейчас показал, и этим самым помочь тем людям, которые, как мы сегодня еще раз узнали, подтвердил нам Виктор, что остро нуждаются в нашей помощи. И, конечно, вот сегодня очень остро поставлен вопрос, что мы, православные, как-то остаемся в стороне от этого. И давайте мы как-то вот изменим о себе такое мнение. И Виктор замечательно, наверное, идею подал, что в храмы, в свои приходы можно пригласить вот людей, таких как Виктор, который готов откликнуться и поговорить с нами о значении и как-то помочь узнать, каким образом стать донором и крови, донором костного мозга. Как вас найти?
0: Вот я был бы рад, если бы мне не давали ни минуты отдохнуть и постоянно куда-то приглашали. Но зачастую еще договориться, чтобы куда-то приехать в любую точку России и сделать это. Виктор Андронов, меня можно найти, наверное, просто набрав это в Гугле, ну, либо в сообществе ВКонтакте. Я руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты». Там основная наша работа. Давайте будем жить по образу и подобию Божьему. Каждый может превратить такую простую палочку в волшебную и дать шанс на жизнь своему соотечественнику, что, наверное, может быть главным для человека в жизни.
1: Кстати, вот передачу мы назвали «В каждом из нас есть лекарство от рака». Эта фраза принадлежит вам. Я в одном из интервью видела вот эту фразу в вашем ответе.
0: Не могу сказать, что точно я автор, да, но в нашем сообществе это постоянно присутствует.
1: Давайте помнить об этом, дорогие друзья. Наша передача подходит к концу. Мне остается добавить, что 22 мая начинается акция, которая, инициатором которой стало наше радио, радио «Град Петров». Акция называется «Неделя православного донора». Дорогие друзья, православные, давайте мы с вами проявим свою активность. Александра Невская лавра с 9 часов. Там будет прием крови от нас. Если есть группа, пожалуйста, к Валентине Пас ВКонтакте вы можете написать, что вы готовы. Может быть, не один, а может быть, всей семьей. Итак, я благодарна нашим гостям. Виктория Николаева, Виктор Андронов сегодня были у нас на радио. Спасибо вам за вашу активную позицию, за вашу помощь людям и за то, что вы об этом рассказали на нашем радио.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Да, спасибо.
1: До свидания.
2: До свидания.
5: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке фонда президентских грантов.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с живописным наследием раннего итальянского возрождения, представленным в собрании Государственного Эрмитажа. Мы находимся в зале номер 213, в котором наряду с картинами Якоба дель Силайя, художника, чье творчество может считаться самым характерным для флорентийской школы живописи, по нему можно проследить ее развитие, и об этом упоминалось в прошлой нашей передаче. Так вот, в этом же зале номер 213 представлены картины двух знаковых для итальянской живописи второй половины 15 века мастеров. Это Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли. Шедевры этих художников представлены в крупнейших мировых музеях. Их произведения хорошо изучены, узнаваемы, а основные этапы творческой жизни разложены по полочкам. Но у каждого мастера есть такие грани в их творчестве, о которых известно чуть меньше или о которых вспоминают чуть реже. Эрмитажная экспозиция предоставляет нам возможность познакомиться с теми сторонами творчества этих мастеров, о которых, может быть, меньше и реже говорят. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи эпохи раннего Возрождения Зоя Владимировна Купцова.
1: Наверное, надо сказать о том, что большинство этих произведений, вероятнее всего, были частью алтарей. Однако насчет некоторых из них есть споры. Например, обратите внимание на композицию «Благовещение», которая была создана Филиппино Липпи. Это помощник Боттичелли, его отец, великий фра Филиппо Липпи, это наследник живописи фра Анджелика и самый большой, самый крупный и значимый художник раннего Ренессанса, который воспитал целую плеяду художников, в частности, Сандро Боттичелли, вышел из его мастерской. Филиппино Липпи, его сын, его живопись такая, я бы сказала, с одной стороны, похожа на то, что делает Боттичелли, с другой стороны, это такая тенденция, общая традиция этого времени. А с третьей стороны, Филиппино Липпи мы знаем больше как о художнике, который работал в технике монументальной живописи. Он был мастером фрески. Он знал, как работать с большими монументальными поверхностями. И его произведений малого формата, в общем, не так уж и много. Может быть, не так много мы знаем, потому что вы помните, что не все вещи подписывались, и что-то атрибутируется, меняется датировка, меняется атрибуция. Вот это произведение не всегда приписывалось Филиппино Липпи, только в начале 20 века уже его стали считать таковым. Но и возвращаясь к тому, как использовалось такое произведение, для чего оно создавалось. Одна из версий, предположительно, это могла быть часть алтаря, нижняя часть алтаря, которую принято по-итальянски называть «пределло». В пределле часто бывают истории, связанные с жизнью Христа и Марии, житие, например, святого Марка, как в знаменитом алтаре Линайоли у фра Беата Анджелика. Ну, в общем, это такая довольно распространенная тема, небольшие композиции, которые можно рассматривать очень близко, когда алтарь возвышается над верующим. И они такие, я бы сказала, заполненные жанровыми сценками и мотивами. И вот если мысленно представить, что в этой сценке нет двух персонажей, нет Марии и Архангела Гавриила, то вы убедитесь в том, что Филиппино Липпи нам демонстрирует виртуозность владения прямой перспективой. Он нам показывает разные объемы, кладет книги под разным углом. Иногда даже и, в общем, неоправданно, да, получается такая небольшая свалка из книг.
2: Да, да, да, стопочка развалившаяся.
1: Да, одна открыта, другая закрыта, лежит под углом, третья на нее оперлась, и чуть дальше
2: и
1: священное писание тут на пюпитре. В общем, такая библиотека в беспорядке, что немного создает и атмосферу происходящего. Ну и сам интерьер, например, завеса красного цвета, Мы видим изголовье кровати, глубину пространства, освещение вот этих кубов, которые сделаны в монохромной палитре, такой охристо-коричневый. Все это для того, чтобы продемонстрировать владение перспективой. И, вероятно, это ведь не просто часть алтаря или предела. Это, скорее всего, моделла, образец того, как художник умеет грамотно расставить пространство, сформировать его. Здесь все сходится, если присмотреться, продолжить мысли на линии, все сходится на чреве Мадонны. Точка этой перспективы – это примерно, условно, да, зрительный центр. Это как раз чрево Мадонны, куда и направляется Святой Дух. Почему так важна перспектива? Для флорентийцев перспектива – это одно из важнейших качеств в изобразительном искусстве, в живописи. Флорентийцы с 15-го, как минимум в 15 веке, уже вычерчивают каждое свое произведение. И Флоренция всегда была известна как школа перспективы. Есть описание рассказа у Пьера де Франческо, который приехал во Флоренцию, не имея никакого заказа и никакого приглашения для того, чтобы познакомиться, как работать с перспективой. Он приехал из своего провинциального центра Сан-Сеполькро. Еще нужно было добраться до Флоренции, из Монтерки в Сан-Сеполькро доехать. И вот для того, чтобы посмотреть, какие тенденции, что нового. И с точки зрения оптики, света, тени. Не случайно здесь рождается Леонардо. Это такая очень точная, очень зрелая, рассудочная школа, где все должно быть расставлено по порядку и работать по законам природы. Здесь нет места чувству, наверное, в первую очередь.
0: Вы сказали, моделла, да, называется? Да. То есть художники писали какие-то презентационные, если говорить современным языком, произведения, которые вот их мастерство демонстрировали, что они умеют.
1: Да, как? Либо образец, это может быть образец для заказчика, это может быть моделла для будущего алтаря. Или просто показатель, демонстрация своего мастерства.
0: Получается, что некоторые сугубо представительские произведения мы сейчас видим уже просто как самостоятельные произведения вполне.
1: Да, в этом и прелесть, и в этом сложность интерпретации. Конечно, мы понимаем, что перед нами не светские изображения, и их назначение понятно, но иногда бывает, что подобные небольшие вещи остаются в мастерской художника или нарочито размещаются там, где будет хорошо видно публике.
0: То есть, в принципе, если это, допустим, образец для заказчика, где-то может быть произведение подобное, где вот он для заказчика его выполнил в полном размере, так.
1: Может быть, гораздо более живописно, с большим числом деталей, интерьера. Все зависит от заказчика, но да, может быть какой-то образец.
0: А вообще встречаются ли вот такие, не хочу сказать слово совпадения, но такие пары, скажем, да? То есть известны ли в музейных коллекциях мировых, что вот известно, что это вот образец, ну, эскиз, да, который был показан заказчику, а это вот уже готовый заказ?
1: Да, такие примеры известны, но для 15 века это очень большая редкость. Скорее для 16-го более известные, небольшие по формату, а модели эскизы, а чуть больше уже сделаны, например, на дереве, большие доски, это алтарь. Но особенно характерно это будет, совсем характерно в 17 веке. И потом рождается новая тенденция у художников Пьетро Перуджино, например, этим, я бы сказала, даже грешил. Если произведение нравится, и если его заказывают, то автор создает авторские повторения. Так же, как потом Тициан будет делать авторские повторения, Данаи, в частности. Но все это будет повторение с изменениями авторскими. Но то же самое бывало и в 15-м столетии. Единственное, что мы не всегда можем проследить всю эту историю. Но вообще Филиппино Липпи, иногда мы его называем так условно готическим художником эпохи Ренессанса. С чем это связано? Ну вот если вы посмотрите на тон, да, Мадонна, которая преклонилась перед младенцем.
0: Это поклонение волков, да?
1: Да, нет, это поклонение младенцу. А вокруг ангелы. Вообще тема очень популярна для итальянцев. По-итальянски «адорационе», «обожание». И в связи с чем появляется такая тема поклонения младенцу, когда малыш лежит вот на какой-то простынке, на траве, на земле. Это все связано с популярностью святой Бригитты во Флоренции, которая описывала видения. Эти видения действительно имели хождение во флорентийских кругах. И вот одно из видений, в частности, она видела младенца, которому поклоняется Мадонна. Он лежал только что родившийся на земле. И это как будто бы такая иллюстрация видения святой Бригитты. В XV веке эта тема поклонения младенцу становится очень популярна, и особенно в форме тонда. Тонда – это сложная форма, потому что композиционно здесь нужно закомпоновать все элементы композиции таким образом, чтобы они вторили этой форме. Это форма круга, такая форма, условная форма шара, сферы, сферическая, идеальная форма эпохи Ренессанса, которая дает возможность продемонстрировать целую картину мира. И вы видите ангелы, которые окружают младенца с Мадонной, они так невольно начинают круглиться, повторять форму тонда, склоняться, все линии и у Мадонны, линия плеча и головы, и все крылышки и драпировки у ангелов также словно бы вторят этой форме. А Мадонна находится в священном закрытом саду. Она ограждена от внешнего мира. Это такой образ целомудрия, чистоты. И обратите внимание, ангелы, которые ее окружают, они разные. Есть ангелы более плотные, более земные, реалистичные. Есть более бесплотные, полупрозрачные, да. Воздушные. Они взлетели над Мадонной, как будто бы почти образуют арку. И их костюмы, драпировки, крылья отделаны золотом. Вообще здесь все должно мерцать. Так и есть, но сейчас такой очень рассеянный дневной свет, который не позволяет это видеть. Когда не так давно вот эта картина была на выставке реставратора Митрохина в пикетном зале, там было специальное освещение выставочное, направленное, довольно сильное, ну, с соблюдением, тем не менее сильное. Мы видели, как все это мерцает. И здесь остается только пока фантазировать, потому что можно представить свечное освещение, такую движущуюся, вибрирующую свечу, которая давала мерцание. Это ведь традиция, идущая от иконы, от ранней живописи, мерцания фона при свече. И Филиппина Липпи это сохраняет. Почему мы его называем готическим художником? Вот если вы обратите внимание на то, как изображена Мадонна, она здесь тоже является центром композиции. На ней сходятся перспективные линии этой сферы, круга. И при этом она стоит на коленях. А кажется,
2: как будто она стоит в полный рост.
1: Да, кажется, что она стоит в полный рост, вытянутая. Она высокая. И если присмотреться к ее пальцам, к ее голове, то вы заметите, что у нее плоть, инкарнат очень такой холодный, что было близко как раз к сиенской живописи готической. И очень вытянутые пальцы, и вытянутый силуэт, что немного не похоже на то, что в это время делают флорентийские художники. То есть Филиппина Липпи сохраняет такую эстетическую линию аристократической Мадонны. И в этой композиции это видно очень хорошо. То есть если она встанет теоретически,
2: она будет очень высокая.
1: Да.
0: Вы сказали о том, что фигуры создают или поддерживают восприятие окружности, но пейзаж сзади, он вполне себе ровненький, никаких искажений перспективы.
1: При этом пейзаж, он представляет из себя такую сферическую картину мира. Мы здесь видим все. И водную гладь, и горы, вершины, и поля, долины, леса, и город с пинаклями, кстати говоря, условно, с башенками, который добавляет готичности этой композиции. Вот, кстати, по поводу пейзажа. Ведь такой же очень, ну, я бы сказала, по духу, очень похожий пейзаж можно увидеть в Благовещении у Леонардо да Винчи, который находится в Уффици. Ну, я не могу сказать точно, 100%, но по тому, как составлен, что изображено, очень близко, потому что это все тенденция, опять же, местной художественной школы. И есть знаменитое высказывание Леонардо да Винчи. Он цитирует Боттичелли. Это можно прочитать, например, в трактате о живописи Леонардо. Ну, мы помним, что трактат Леонардо не писал, но это были записки, которые со временем после смерти Леонардо собрал его ученик Франческо Мельци, и из этого получился трактат. И вот, значит, в одной из записок Леонардо цитирует Боттичелли, что Боттичелли говорит о том, что вот можно взять губку влажную и бросить ее на стену, и у вас останется отпечаток, по которому вы можете придумать пейзаж. А дальше сам Леонардо добавляет –

0: сделана под медную пластину. Это один из редких опытов перевода на медь. И в Эрмитаже есть традиция произведения, которые переведены из дерева на медную поверхность или просто написанные на медной пластине, никогда не путешествуют за пределы музея. Это связано именно с состоянием живописи.
1: Ну, вообще рискованно, потому что медь же подвергается там окислениям и прочее такое все. Если это все прорастет, это ж понятно.
0: Сцепление живописи, конечно, совсем не то, что могло бы быть с холстом, с грунтом, да, на холсте или на дереве. Такой необычный вариант реставрации, поэтому она не случайно оказалась на выставке Митрохина. Довольно большой лист. Для 19 века это уже небольшая поверхность. Уже умели прокатывать медный лист большой. Например, когда появляются в конце 15-го, в начале 16-го медные пластины, это редкость, такая поверхность. И здесь у нас две небольших работы Сандро Боттичелли. Знаете, у нас такой есть курьез. Не все коллеги даже знают, что у нас есть Сандро Боттичелли. А причина в том, что мы привыкли воспринимать этого художника совсем другим. И вы можете слышать о том, что читать о том, что у нас есть Сандро Боттичелли. Но образ произведений, который есть в нашей коллекции, совсем иной по сравнению с тем, что есть в галерее Уффици, к примеру. Конечно, когда мы говорим о Сандро Боттичелли, первое, что возникает, ассоциация – это рождение Венеры, это весна или великая Мадонна Магнификат, также Тонда, Мадонна с ангелами. Наш Боттичелли, два произведения относятся к очень позднему периоду жизни Боттичелли. Святой Иероним, коленопреклоненный, и Святой Доминик. И когда-то, до начала советских годов, до 1920-х, в нашем собрании было четыре произведения Сандро Боттичелли. Два других – это были створки. Также, видимо, они были частью алтаря. Створки со сценой Благовещения. И ныне они находятся в музее имени Пушкина в Москве. Эти произведения не видели друг друга, не встречались на протяжении почти столетия. Они встретились на выставке Сандро Боттичелли, которая проходила где-то примерно лет 10 назад. Угу. Была выставка в Берлине, а затем в Лондоне. И вот там они вновь встретились. И у нас была возможность вновь их посмотреть вместе. Почему мы говорим о том, что наш Сандро Боттичелли такой сложный, не сразу угадываемый, да? Его не сразу поймешь и не сразу почувствуешь руку Сандро Боттичелли. Это тот самый период, когда Боттичелли очень мало работал. Он действительно почти отошел от такого очень насыщенного труда в мастерской. Много занимался графикой. Мы помним о том, что в конце 15-го, 80-е, 90-е особенно годы Сандро Боттичелли иллюстрировал всю комедию Данте, божественную комедию, все три книги, от начала до конца. Он был единственным художником, который действительно сделал все сцены. И его все больше увлекает, захватывает мистическая составляющая изображений, образов. И он, конечно, совсем уходит от светской живописи, а связано это было с влиянием, давлением речей Савонароллы на Боттичелли. Конечно, мы помним, Савонаролла возглавляет несколько лет Флорентийскую республику. В 1494 году он становится главой Флорентийской республики. В 1998 окончил свою жизнь на костре на площади Синьории во Флоренции. И вот за этот очень короткий срок, да и чуть ранее, прежде чем он стал главой Флорентийской республики, он призывал освободиться от всего мирского, от всего светского, от тех вещей и мыслей, которые вас будут отвлекать от молитвы, от размышления о Боге. И он призывал уничтожать и сжигать все то, что вас будет так или иначе отвлекать от праведной жизни. И Боттичелли попал под очень сильное влияние Савонароллы. Мы знаем, что речи Савонароллы имели сильнейшее воздействие на современников. Микеланджело в том числе был юн, и, тем не менее, был также под впечатлением. И Сандро Боттичелли настолько подвергся вот этому мощному влиянию доминиканского монаха, что он совершенно искренне сжигал, участвовал в кострах тщеславия, сжигал все, что он мог сжечь, Но некоторые светские вещи его сохранились, поскольку они находились в частных

0: коллекциях. Та же «Венера и весна» – это коллекция Медичи. Произведения находились на вилле Кареджи, поэтому, конечно, добраться до них было невозможно, благодаря чему они сохранились до наших дней. Поэтому Боттичелли, ну, мало того, что он уничтожил многие светские произведения, вероятно, свои, он, конечно, его мысли, ум занимают мистические истории, это видение, покаяние. И одно из последних его произведений – это «Поклонение младенцу», «Поклонение волхвов», которое с XIX века принято именовать мистическим поклонением. Оно находится в Лондонской национальной галерее. Единственное подписное произведение Сандро Боттичелли, не считая одного из рисунков. Все, что он подписал, причем подписался он на греческом. Таким образом, оно очень, очень такое сухое, очень сдержанное, по краскам. Видно, что Боттичелли совершенно чужд использованию масляной техники живописи, ему это неинтересно. Поэтому наши произведения, они сделаны традиционно. Они написаны в технике темперной живописи. Они выглядят такими плотными, графичными.
1: Вот я только хотела сказать, что такое впечатление, что была некая графика сделана, и она просто раскрашена.
0: Да. Мы знаем, есть суждение современников о Боттичелли. Самое знаменитое – это, конечно, биография Джорджо Вазари, который писал о том, что Боттичелли – один из самых выдающихся рисовальщиков в истории Флоренции. А мы помним, что для Флоренции в первую очередь рисунок – это главное. И не случайно именно там была основана Академия рисунка в 16-м столетии. Так вот, Вазари немного оговорился. Он сказал, он второй, он лучший после Леонардо да Винчи. Вот он фактически был первый, не считая Леонардо, который путешествовал по территории Италии, в Ломбардию и далее во Францию. Боттичелли всегда оставался во Флоренции, он действительно был лучшим рисовальщиком, и, глядя на его произведения поздние, это можно почувствовать. Здесь графическое начало превалирует над живописным, и, вероятно, две этих небольших композиции вертикальных – это были боковые створки алтаря. Были створки, потому что тоже были на дереве. Может быть, это было такое периферийное обрамление, в которых изображают святых. А может быть, это были створки. Сейчас сказать это сложно, потому что оригинальной поверхности не сохранилось. Но, тем не менее, вот по формату более или менее можем представить такую композицию. Глядя на эти произведения, совсем не скажешь о том, что это автор... Например, «Мадонна Магнификат», где великолепные ангелы окружают Мадонну, где Мадонна, у которой разделаны волосы золотом, вся она сияет и переливается. Здесь совсем нет места роскоши, все очень аскетично. Четкое буквально следование речам Савонаролы и призывам. Надо сказать, что в начале XVI века, ведь это то самое время, когда Леонардо уже написал «Тайную вечерю», когда он сделал Мадонну в гроте или Мадонна в скалах, ее именуют по-разному. Он написал прошел основную стадию в создании портрета Джоконды. Мы помним, что он его бесконечно дополнял и дописывал. Это время уже совершенно другой живописи, другого взгляда на живопись, на мир сквозь призму перспективы, оптики, теней, сфумато, о котором говорит Леонардо. Но ощущение, что Боттичелли вообще все это не видит. Точнее, он, наверное, видит, конечно, но его это не интересует, это проходит мимо. И есть свидетельства современников о том, что вот последние годы, начало XVI века, Боттичелли доживает до эпохи Высокого Ренессанса, он свидетель Высокого Ренессанса, но он почти не участвует ни в чем. Его это все не привлекает. Да, он принимает участие в обсуждении, куда ставить Давида Микеланджело. И здесь в общественном деле он принимает участие. Но с точки зрения больших проектов, нет. Возраст не позволяет, вероятно. И какие-то свои умозрения, которые как раз концентрируются вот на этих небольших произведениях. В общем, в этом и ценность нашего собрания.
1: Обычно, когда изображают человека, впереди него оставляют какое-то перед лицом пространство, чтобы больше воздуха, что ли, было в произведении. Здесь он почти что упирается в левый край, при этом оставлено с правой стороны, и там какое-то строение. Это какой-то такой замысел или просто Боттичелли на это внимание вообще не обращал, и вот он так изобразил его, касающегося небес.
0: Я бы сказала, что здесь, наверное...
1: Потому что плащ-то важно... вообще уж уходит.
0: Да, да, здесь важна скорее формула изображения, поскольку святой должен читаться хорошо, его хорошо должно быть видно, понятно, в алтаре, то в этом, наверное, есть задача придвинуть близко к переднему плану изображение святого, образ. Но надо сказать, что Боттичелли, он довольно часто пользуется такой... Он вообще умеет работать с пространством. Сколько его произведений мы знаем, разнообразные. Работа с пространством прекрасная у него. Я думаю, что это, конечно, замысел, поскольку вот здесь нужно в первую очередь... святых, которые будут в алтаре, да, придвинуть, как это традиционно было. А я в данном какой-то случае, был... когда смотрю на это произведение, всегда для себя отмечаю то, как написано «небо». С правой стороны вот эти линии, которые всегда полезно взять такой фрагмент изображения, в частности, эти полосы. Розовые, серые, белые, синие. И у нас возникнет такая совершенно абстрактная живопись, что для Боттичелли совершенно нетипично. Для его характера. Вот мы знаем, что флорентийцы могли это делать. Тот же Фра Беато Анджелико рисовал, скажем, на сленге профессионально мрамора, да, мраморную поверхность. Создавал абсолютную абстракцию, совершенную. Боттичелли все-таки был такой более художник, приземленный в этом смысле. Точный, детальный. А здесь вот практически, да, абстракция.
1: Ну, интересно, он небес касается, ручку туда... вставляет
0: глаз
1: пальчики.
0: Божий.
1: Удивительно, как много деталей можно увидеть, задержавшись возле произведения хотя бы на 5 минут. И когда, отвернувшись на мгновение, ты снова бросаешь взгляд на известную уже картину, то иногда кажется, что ты увидел ее впервые. Так много нового вдруг замечаешь, и настолько новые впечатления появляются. Даже немного похоже на игру «Увижу или не увижу». Что же, впереди нам предстоит еще несколько открытий, личных, собственных открытий, конечно же. Может быть, правильнее даже сказать, новых зрительских впечатлений, но это будет уже в нашей следующей передаче. Напомню, что о творчестве итальянских художников второй половины XV века мы беседуем со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач по Новому Завету. В прошлых передачах мы рассказывали вам, как Господь учил и воспитывал своих учеников. Апостолы уже знали, что их учитель и есть именно тот долгожданный Мессия, Христос, пришествие которого уже много веков предвозвещали пророки. Господь уже говорил им, что путь Мессии есть путь страданий, что Христу должно идти в Иерусалим, много пострадать, быть убитым и воскреснуть из мертвых. Дальнейшее воспитание учеников было необходимо для создания на земле Церкви Христовой, в которой будет осуществляться Царство Божие. Апостолы были предназначены стать ее пастырями. По дороге в Иерусалим на страсти Христос готовил их к самостоятельному апостольскому служению. Тема о Царстве Божием не была новой. Уже в галилейский период своего служения Иисус проповедовал Евангелие Царства Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть в благую весть. Однако в Галилее проповедь Спасителя касалась преимущественно нравственных требований к человеку для стяжания Царства Божия. Христос указывал на необходимость полной отдачи себя на служение Богу и людям ради стяжания этого Царства. Учение о Царстве Божьем в его нравственном аспекте раскрывалось в Галилее не только в словах Спасителя, но и в его отношениях к людям, в особенности же в совершаемых им чудесах, которые были прежде всего делом любви.
1: Выступая в Галилее с проповедью о Царстве Божьем, Христос мало касался догматических вопросов, недоступных пониманию простых галилейских рыбаков. Только во время своего последнего пути в Иерусалим Господь начинает говорить ученикам о Царстве Божьем по существу. Спаситель объясняет, что следует понимать под словами «Царство Божие». Говорит о времени его наступления и об объективных условиях явления Царства, а также о том, что должен делать сам человек, чтобы открылся ему вход в Царство Божие. В самом начале пути в Иерусалим тема явления Царства Божия раскрывается ученикам в проявлении силы Божией по отношению к силам зла и их поражении. Когда посланные Христом на проповедь 70 учеников возвращаются к Спасителю с отчетом о выполнении возложенного на них поручения, они радостно свидетельствуют о том, что бесы повинуются им, когда они изгоняют их во имя Христа. Вскоре после этого Христос исцеляет бесноватого в Капернауме, а затем скорченную женщину, которая, по словам Спасителя, была связана с сатаной в течение 18 лет. Все это доказывает, что путь на страсти и приближение времени явления Царства Божия сопровождались борьбой со силами зла и приводили к неизбежному их посрамлению. Но поражение дьявола было лишь одним из аспектов явления Царства Божия, и не на этом сосредоточивается внимание Господа, когда Он открывает ученикам сущность Царства. В упомянутом ранее разговоре со 70 учениками призывает Он их радоваться не тому, что им повинуются духи, а тому, что их имена написаны на небесах. И в ликовании Святого Духа, обращаясь к Отцу, Он славословит Его, что открыл поверившим в Него людям тайну познания Бога. «В этот час, — пишет евангелист Лука, — возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
0: Под мудрыми и разумными Господь, по-видимому, имел в виду книжников и фарисеев, гордившихся своим знанием Моисеева закона, но не признавших Иисуса Мессией. Под младенцами же разумеются люди простые, не имеющие книжных знаний, но обладающие чутким и любящим сердцем. Такими людьми были апостолы, в большинстве своем простые рыбаки, всем сердцем своим возлюбившие Христа и оставившие все ради Него. А в конце сказанных Господом словах, воспроизведенных евангелистом Матфеем, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, никто не знает, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Встречается одно из самых главных аспектов богословия евангелиста Иоанна. Это прежде всего утверждение тождества Отца и Сына, как это утверждается в Евангелии от Иоанна. «Я и Отец одно». Эти слова утверждают, что знание Бога, которое имеет Сын, дано только тому, кому Сын хочет открыть. Знание Бога дается только через Сына. В этом смысле нужно понимать некоторые тексты евангелиста Иоанна. Например, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Или «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Эта взаимность знания Отца и Сына сообщает и знанию учеников участие в единении Отца и Сына, приобщает их в Духе Святом к полноте божественной жизни. Чтобы ученики поняли все величие этого основоположного догмата веры, Спаситель прибегает к образному сравнению, сказывая притчу о горчичном зерне, которое по объему самое малое из всех существующих семян, но из которого вырастает большое дерево, дающее убежище птицам небесным. Сущность Царства Небесного еще больше раскрывается в притче о закваске. По словам Христа, Царство Божие подобно закваске, которую взяла женщина и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все тесто. Наподобие горчичному зерну, маленькое количество закваски приводит к образованию большого количества хлеба. Кроме того, тесто, закисшее от закваски, качественно отличается от муки, в которую эта закваска была вложена. Притча о закваске указывает на сущность Царства Божия, как иного бытия, которое будет достигнуто нами, когда мы познаем Бога и духовно приобщимся к Нему.

0: Чем ближе Господь подходит к Иерусалиму, тем большее место в его проповеди занимает вопрос о том, кому будет дозволено войти в Царство Божие. Евангелист Лука пишет, что по пути в Иерусалим некто спросил Господа: «Господи, неужели мало спасающихся?» На это Христос ответил: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя снаружи, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. И он ответит вам: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама и Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут с востока и запада, и с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Царство Божие в этой притче представлено в виде дома, вход в который возможен только через небольшую узкую дверь. Смысл притчи в том, что отсутствие истинной любви к Богу и наша греховность мешают нам вовремя, то есть еще при нашей земной жизни, найти дверь в дом Господень, то есть в Царство Божие. Все непокаявшиеся при жизни останутся за дверью и навсегда будут лишены блаженного общения с Богом. Отвергнутые, они будут напоминать хозяину, то есть Господу, что они некогда слышали его учение и даже внешне как будто принимали его. Но так как они отказались следовать за Христом, они будут отвергнуты, а вместо них в Царствии Божием возлягут уверовавшие и последовавшие за Господом из числа язычников, пришедшие от востока и запада, и севера, и юга. В другой раз на трапезе у одного из начальников иудейских некто из возлежащих сказал Иисусу: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». В ответ на это Господь сказал следующую притчу. Один человек приготовил большую вечерь, то есть ужин, и позвал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться, говоря, что не могут прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди поскорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, слепых и хромых». И сказал раб: «Господин, сделано то, что приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит ужина моего, ибо много званых, но мало избранных».
1: Вот комментарий на эту притчу известного русского святителя, епископа Игнатия Брянчанинова. Кто учредитель вечери? Святое Евангелие называет его человеком неким, то есть человеком неизвестным, неопределенным. Очевидно, это Бог. Себя он заменил в притче своей образом, человеком. А так как люди забыли Бога, потеряли истинное познание Его, правильное понятие о Нем, то Бог наименовал себя человеком неизвестным. Большое число приглашенных значит, что все человечество, без всякого исключения, предназначено Богом для вечного блаженства. Братья, все мы званые, никто не забыт, никто не имеет ни повода, ни права предаваться сетованию и унынию. Когда наступило время вожделенной трапезы, учредитель пира посылает раба оповестить званых. Здесь рабом Божиим назвал Господь Иисус Христос самого себя. Он по божеству равный Отцу и Святому Духу, по человечеству единственный истинный раб Божий. Он один вполне и совершенно исполнил волю Божию и чист от всякого греха. Время приглашения званых — вечер. Значит, Господь наш Иисус Христос нисшел на землю в последние часы видимого мира. Взглянем теперь на поведение людей по отношению к Богу. Все званые, как бы сговорясь, извинились и отказались от ужина. Что это за заговор? Что это за единодушие в противлении Богу? В причину нежелания прийти на ужин званые выставили свои земные дела. Иной приписал такую важность своим занятиям, что счел себе позволительным пренебрежение Богом. Иной предался семейным заботам и забыл Бога. Иной, наконец, увлекся страстями и сделался совершенно чуждым Бога. Отказались званые от участия в ужине. Учредитель посылает того же раба собрать по городским улицам и переулкам, по дорогам и перекресткам, у вечных, нищих, хромых, слепых, и, уговорив их, привести на вечерю. Зваными Евангелие называет иудеев, как предварительно приглашенных к христианству посредством ветхозаветного закона и пророков. Бесприютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам, странники, трудящиеся в дороге или остановившиеся на перекрестке для избрания пути, знаменуют язычников, пребывающих вне дома, вне церкви, вне богопознания. Перечисленные телесные недостатки их надо понимать по отношению к душе. Званные иудеи отказались решительно. Вслед за ними призванные язычники с трудом поддались уговорам прийти на ужин. Грозным приговором закончил Господь притчу. Прозревая всевидящим оком настоящее и будущее человеков, Господь сказал: «Много званых, но мало избранных». Всех призывает милосердный Бог ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему.
0: Но приговор последнего суда предвосхищается уже по смерти в притче о богаче и Лазаре, также сказанной Христом ученикам во время его последнего пути в Иерусалим. Ударение в притче на различие посмертной участи людей. По смерти Лазарь на лоне Авраамовом, богач в адских муках. Горе богатым оттеняет утешение нищих, которому обещано царство. Богатство отвлекает богатого от Бога, если делается целью и несет в себе осуждение. Притча о богаче и Лазаре являет божественную любовь в утешение страждущим. Каждый страдалец может поставить себя на место страдальца, Лазаря. Участь умерших оказывается не одинаковой в зависимости от жизни на земле. Различие наблюдается тотчас по смерти. Образ богача есть образ правоверного иудея. Как его братья, он имеет Моисея и пророков. Лазарю, лежащему в струпьях у ворот богача, оказывают сострадание только псы. О религии Лазаря не сказано ничего, но образ псов возвращает нас к рассказу о языческой женщине, вымолившей у Господа исцеление ее бесноватой дочери. Псы — это язычники, Лазарь со псами. Если по смерти Лазарь на лоне Авраамовом, то вспоминаются люди, пришедшие с востока и запада, и севера, и юга, и возлегшие за трапезой царства. Труден путь, и так узки двери в Царство Небесное. Условие спасения есть делание. В Царство войдут делатели правды. Христос советует постоянно молиться и просить милости Божией. В волевом упоре проявляется вера. В продолжении пути Господь не раз говорит о спасении верою. Вера спасла прокаженного самарянина. Верою получил прощение иерихонский слепец. И в связи с этим Христос рассказывает ученикам притчу о судье неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился. Его одна вдова просила помочь ей, а он не хотел. Но она столько раз просила, что судья, наконец, решил ее защитить, чтобы она оставила его в покое. «Слышите, — говорит Господь, — что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». И заключает Господь притчу недоуменно печальным вопросом. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
1: Вера невозможна без любви. Закон любви имеет преимущество перед законом обряда. На обвинение в нарушении субботы Господь отвечает на соблазн присутствующих ссылкою на обычное человеческое сострадание. Пример любви к ближнему дает притча о милосердном самарянине в ответ на вопрос законника, спрашивающего Господа: «А кто мой ближний?» На высших ступенях любовь к ближнему связана со служением духовным ценностям. Марфа заботится и суетится о многом, а Мария сидит у ног Иисуса. Благую часть избрала Мария. Благодарность есть тоже выражение любви. Смирение в молитве также вытекает из любви. По словам Иисуса Христа, приблизилось Царство Божие со дня пришествия на землю Его, Сына Божия, приносящего Себя в жертву за грех мира и тем самым открывающего каждому отдельному человеку возможность личного спасения. Когда же Христос будет отвержен людьми, гоним и мучим, безвинно предан на смерть, когда воскреснет Он из мертвых и войдет в славу, и когда ниспослан будет Дух Святой в день Пятидесятницы, тогда наступит Царство Божие. О действовании Духа Святого много говорится в Евангелии во время жизни Спасителя. Евангелист Лука подчеркивает содействие Духа Святого в деле спасения, осуществленное Сыном Божиим. Архангел Гавриил является священнику Захарии и возвещает ему о предстоящем рождении его сына Иоанна, который станет предтечей Спасителя и исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей. Елизавета исполнилась Духа Святого, когда услышала приветствие Марии. Бессеменное зачатие Спасителя в девственном лоне Марии совершается наитием Духа Святого. Праведный Симеон от Духа Святого имеет обетование, что ему будет дано увидеть при жизни Христа. В духе он приходит в храм в тот день, когда Пресвятая Дева и Иосиф приносят туда же 40-дневного младенца Иисуса для принесения за него жертвы. Дух Святой сходит на Христа во время его крещения. Исполненный Духом Святым, Христос покидает Иордан и Духом поведен в пустыню, где был искушаем от дьявола. Сила Духа Святого проявляется в чудесах, совершаемых Христом во время Его служения. Сам Христос, проповедуя в Назаретской синагоге, говорит, что Дух Господень почивает на Нем.
0: Учение о Духе Святом становится одной из главных тем откровения Господа ученикам в Его прощальной беседе во время Тайной Вечери. В этой беседе, подробно описанной Евангелистом Иоанном, Спаситель утешает апостолов тем, что они не останутся покинутыми после Его возвращения на небо. Он, Христос, умолит Отца прислать им другого Утешителя, Духа Истины, который останется с ними вовек и вместе с ними будет свидетельствовать миру о Христе. По словам Спасителя, Дух Святой, который исходит от самого Бога Отца, научит апостола всему и напомнит им все, что сказал им Христос. Эти слова Господа на Тайной Вечере дают ключ к пониманию Его более раннего поучения о непростительности хулы на Духа Святого. В поучении этом, сказанном на пути в Иерусалим и записанном евангелистом Лукой, Христос обещает верующим помощь Духа Святого во время гонений. «Говорю же вам, друзьям моим, — сказал Христос, — не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли птиц продают за два оссария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в этот час, что должно говорить». Очень важно отметить обещание, сделанное Господом своим ученикам до Его вознесения. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силою свыше». Какое же это обещание Отца? Что за сила свыше? Ответ дан в книге «Деяний святых апостолов». «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Обещание это исполнилось в день Пятидесятницы, после Вознесения Господня. Дело спасения рода человеческого подготовляется и устрояется при участии всех трех лиц Пресвятой Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы будем говорить о том, как Господь подготовлял своих учеников к созиданию Церкви Христовой по пути в Иерусалим, завершенным его торжественным входом в город. Говорит Голос Православия.
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, Голос Православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

0: Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». Утверждающие, что он был только просто человек, родившийся от Иосифа, пребывая в рабстве древнего непослушания, умирают, еще не соединившись со словом Бога Отца и не получая свободы через Сына, как сам он говорит: «Если Сын освободит вас,